неправильно, не понимая до конца, он впустил это в свое сердце. Кто-то когда-то сказал слово, кто-то обидел, кто-то не, да, неправильно, кто-то просто не обратил внимания, кто-то не позвонил, кто-то не подал руку или не заметил. И даже такие хорошие люди, как любящие Бога, они могут иногда быть растеряны. У нас была благословенная женщина, Манефа Филипповна Пилокс, ну, многие знают, нарские знают. И вы знаете, она говорит: «Володя, я вышла вперед, все вышли вперед, и вы за всех помолились, кроме меня одной». «Не могу понять», говорит. Я говорю: «Правда? Сестра, честно, не заметил. Простите меня. Вы же знаете, как я вас люблю. Я вас очень сильно люблю». Да, и вот так вот я, вот, да, вот понимаете, как бывает? Представьте себе, и так, и слава Богу, что она не обиделась, но она не понимала. Вот так получилось как-то, потому что где-то, может быть, я дошел до нее. Иногда Господь ведет к какому-то человеку. И поэтому мы можем кого-то упустить, мы можем что-то не заметить. И вот враг души, он может посеять мысль, и вот тогда уходит радость у верующего, уходит, приходит недоумение, непонимание, преткновение. И вот здесь враг работает, мы перестаем слышать Духа Святого. Нам плохо, нам как-то нехорошо. И поэтому вот даже среди близких друзей, среди близких, очень близких сотрудников, вот таких вот, может возникнуть момент. Поэтому очень важно бодрствовать, иметь свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, ну, когда враг дает мысли, вот, брат что-то имеет на тебя, пастор тебя не любит, там... Нужно прогнать. Нет, может быть, он не заметил, может, он думал о чем-то, может, ему его там не ответил мне на звонок, потому что, или не ответил мне, потому что, может, был занят. Но мы должны вот это всегда развеять, сказать: «Нет, во имя Иисуса, я благословляю моего брата, я не принимаю это». Аллилуйя, слава Господу. Господь действует в зале здесь, поясничный отдел здесь, Господь касается, слава Богу. И я говорю вроде бы простые вещи, но это очень важно для нашего пути. Господь освобождал от страха, свобода от страха. Вот о чем я хочу сказать еще. Иисус Христос говорил слова такие, как «не бойся». Он часто в Библии говорит «не бойся». Только веруй. Это была отчаянная ситуация, когда человек такого сына привел, который вот бросался в огонь, бросался в воду. Вы представьте себе, люди, как правило, уходят от огня, уходят от воды, вот, а это наоборот. Вот, не то, чтобы он это делал, сатана его толкал туда, чтобы погубить. Это была ситуация, это было... Или другая ситуация, когда девушка умерла, дочь умерла. Иисус говорил: «Не бойся», в разных ситуациях «не бойся». И вот когда мы имеем страх, то в страхе есть мучение. Библия говорит: «Боящийся несовершен в любви», в страхе есть мучение. Конечно, нужно быть осторожным, когда мы, вроде бы сейчас спокойное время, но все равно, тем не менее, особенно когда девушки или женщины, то как-то в темноте, да, сейчас хорошие дорожки, слава Богу, освещены, камеры в городе установлены, но тем не менее, люди проявляют некоторую осторожность. Но есть неправильный страх. Он может нас связывать, парализовывать. И в детстве я жил у своего дядюшки, потому что не было места, не хватало места в доме. Дом был небольшой. И меня взяли туда пожить к дядюшке, где болела бабушка. Она была после парализации. И нужно было помогать, немножко в магазин ходить. И я там мог жить. Но дядюшка работал, он еще не был женатым, и он работал пожарником, и он уходил на сутки. И вот я ребенок, мне было лет 12, и я оставался один дома. Вот дома было прохладно, дом был холодненький такой, и я спал на раскладушке, и никого не было. Бабушка, ну, в соседней комнате, но вот я чувствовал, как будто я совершенно один, и мне было так страшно. И я прятался под одеяло, и я начинал молиться. Я молился: «Господи, помоги мне». Я не помню, что я говорил. Мне было страшно-страшно, вот очень страшно. Или шел по улице из этого дома, должен был пойти к дому родителей, было поздно, темно. И тогда я начинал молиться. Потом этот страх ушел, слава Господу, Бог спас. Но были такие моменты атаки страхом. И вот Господь говорит: боящийся, он несовершен. Он несовершен в любви, в отношениях с Богом. И Бог хочет освободить нас от всякого страха. Почему? Нам нужно познать, кто мы во Христе. Нам нужно познать, что мы дети Бога и что Он нас очень сильно любит. Есть экономический страх. Люди боятся будущего, боятся, что не хватит пенсии, боятся, что останутся без работы. Иисус говорит: имейте
нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Он сказал: не оставлю тебя, не покину тебя. То есть я с тобой, я помогу тебе, я проведу тебя. И поэтому

отпустить всех. То есть он уходил, и Бог сказал, не отпускайте его с пустыми руками, дайте ему то, что-то вот, он работал столько лет на тебя, то есть отпустите. Но вот Иисус сказал, раб не пребывает вечно, а сын пребывает вечно. И поэтому, чтобы быть свободным, истинно свободным, нужно стать детем Бога. Нужно родиться свыше, то есть стать детем Бога, стать дочерью Бога, сыном Бога, о чем мы слышали в прежней проповеди. И поэтому Иоанна 1:12 написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека грядущего в мир, то есть Иисус – истинный свет. Но в мире был, и мир его не познал. Смотрите, был истинный свет, пришел к своим, свои его не приняли. Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящий в мир. Стих 9, стих 10. В мире был, и мир его не познал. И мир через него начал быть, но мир его не познал. Но он пришел к своим, и свои его не приняли. Мир не познал. Свои, то есть израильтяне, не приняли, а тем, кто приняли. И вот здесь очень важно, что важно не просто поверить в Иисуса, но принять его. Буквально принять его всей своей внутренности, что это мой Господь, это мой Царь, это мой законодатель, то есть это мой Учитель, мой Иисус Христос. Поверить в Него и принять Его. Вы знаете, мы можем поверить на земле политикам. Ну, бывает. Поверить политикам. Мы думаем, вот сейчас вот этот президент, вот сейчас вот этот премьер-министр, вот сейчас... Но каждый раз как будто бы надежды рушатся. Ну, то есть вы согласитесь, правда же? То есть мы... Я не могу вспомнить в истории правителей, чтобы мы сказали, вот тот президент, который был, вот он был там идеально все сделал. Да, слава Богу за правительство, мы благословляем. Иногда мы верим вот человеку, но это всегда как-то подрывает нас доверие. То этот закон поменяли, то налоги увеличили. Ну, допустим, в Эстонии, да. И нам так трудно на выборах что-то. Нам трудно сделать выбор, потому что обещают, потом начинают всякие законы ЛГБТ придумали. Ну, как голосовать? И мы разочарованы. Согласитесь, мы... Разочарованы. Мы не должны роптать, в смысле бороться с ними, протестовать, там, сражаться. Но мы понимаем, что вот мы принимаем человека вроде в сердце, говорим, вот этот, наверное, вот эти люди, наверное, вот этот человек, он наведет порядок в стране, наверное, он создаст рабочие места. Вот так бывает, но это приносит разочарование. Но Бог хочет, чтобы мы приняли Иисуса, чтобы мы полностью доверились Ему. Скажите аминь. Ему. Поэтому, потому что... избирателей доверие подрывается, люди получают разочарование. И все это в этом мире, потому что люди несовершенны, и правители несовершенны. Но Иисус Христос, Он совершенный. И когда мы принимаем Его, вот принимаем Его, буквально в смысле мы живем им, тогда мы получаем власть детей Божьих. Мы становимся, мы действуем как дети и как дочери, как сыновья. Мы становимся сынами Его. Мы вступаем в те права свободных людей. Мы свободные люди во Христе. Аллилуйя. Мы абсолютно свободны. И Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, «Не свободен ли я? Не свободен ли я?» Галатам 5:1 он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Еще раз. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иисус сказал, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Кто есть истина? Я есть путь, истина и жизнь, сказал Иисус. Я есть путь, я истина и жизнь. Слово Твое есть истина, Иоанна 17. Слово Твое есть истина. Освети их истину. Слово Твое есть истина. Оно нас освобождает. Оно нас освобождает. И потом мы думаем, как я мог обижаться на это вообще? Да зачем я об этом думал несколько часов? Почему я вообще об этом переживал? Я просто прощаю во имя Господа Иисуса Христа. Я должен понять, что мы были несовершенны. И я был несовершен. И Бог спас меня и простил меня. Просто во имя Иисуса отпускаем на свободу. Кто-то пишет, писал мне письма, говорит, как вы можете так прощать? Мне несколько людей писали. На прошлой неделе два человека написали письма и говорит, как вы? Я воздаю, я сказал, это Иисус, который показал нам пример. Он показал нам пример прощения, написал в ответ. Как вы можете так прощать, пишет там женщина с юга Эстонии. Кто-то еще Нарска пишет.
Вообще не проблема, если мы во Христе, скажите аминь, да? Если мы во Христе, как же я не буду прощать, а Бог тогда меня не простит? Аллилуйя, нужно просто все отпускать, отпускать, сказать, благодарю.

дарю, благословляю во имя Иисуса Христа. И тогда наше сердце будет свободным. Оно будет свободным. Мы действуем по праву детей Божьих. Иисус сказал однажды, с кого берут налоги? С подданных или со своих? Он говорит, ну, с посторонних. Тогда мы свободны. Мы посторонние, мы свободны. Правда же? Мы свободны. Потому что, и поэтому Господь говорит, отдай налог, чтобы они не соблазнились. Но мы свободны, то есть мы посторонние люди. Господь, я благодарю Тебя. Вы знаете, чтобы быть дитё Божие, нужно принять Его, буквально принять полностью свою внутренность. Когда вы останетесь дома, вы и вот Ирина, и каждый из нас, мы можем стать перед Ним и сказать, Господи, я хочу быть уверен, что вся жизнь принадлежит Тебе, что я принял Тебя, свои чувства, свои мысли, свои эмоции. Я просто принимаю Тебя, Твой Святой Дух, я принимаю Тебя. Павел спросил, вы приняли ли Духа Святого, когда вы уверовали? Мы не слыхали, что есть Святой Дух. Он тогда рассказал им о Святом Духе, помолился, возложил руки, и на них сошел Святой Дух. Вот, приняли ли вы? И поэтому тем, кто приняли Его, Он дал право быть детьми Божьими. А дети Божьи – это свободные люди. Вот. Если кто-то, человек, не свободен, он еще в рабстве, он еще не имеет гражданства, усыновления Бога. Он не свободен. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек принял Христа верой и стоял в свободе, которую давал Христос. Аллилуйя.

0: Еще не завершена работа, которую Христос поручил нам выполнить в мире, и сегодня мы все еще связаны Его мандатом, поэтому мы говорим о нетронутых народностях. Суть миссии в том, чтобы основать церковь таким образом, чтобы та церковь смогла исполнять дело благовестия. Но миссия – это изнурительный, проникающий в культуру, разрушающий тьму начальный этап работы, цель которого – углубиться, насадить церковь, увидеть ее цветение, поставить в ней местных пресвитеров, обучить в ней местных людей, евангелизировать в местном сообществе. Вот в чем задача миссии, и она не выполнена. Есть нужда. Давайте прочувствуем ее значение. Это нужда вечна. Иисус Христос есть единственный путь на небо. Альтернатива ему – ад. И в него направляются миллионы, миллионы, миллионы людей. И у нас есть единственное средство спасения в наших головах и наших сердцах.
1: Привет, я Боб Шен. Я вновь приветствую вас уже на четвертом занятии этой серии, которое мы подготовили, чтобы побудить вас глубоко задуматься о великом поручении Господа Иисуса. Во время первой нашей беседы мы подняли знамя великого поручения и признали, что мужчины и женщины из Сахара — это люди, разбирающиеся во временах и знающие, что должна делать Всемирная Церковь для выполнения задания, которое, по словам Господа Иисуса, мы должны завершить до Его возвращения. Две недели назад мы говорили о важности перевода Писания и о том, насколько основополагающим оно является в завершении задания. А затем наша последняя часть была о важности благовестия и донесения благой вести Евангелия Иисуса Христа в трудные места, на передний край, тем, кто его еще не слышал. Сегодня мы поговорим о том, что значит быть незанятой, нетронутой народностью. Мы выслушаем тех, у кого есть понимание этой темы не только благодаря личному участию, но и понимание благодаря чему-то неожиданному. А именно, они обнаружили, насколько контактны люди, которые еще не слышали Евангелия и не соприкасались с ним. Это не просто какая-то теоретически-философская дискуссия. Надеюсь, вы уже поняли, что мы хотим возрастать и открывать. Слышать то, что мы еще не слышали. Молиться с более глубоким пониманием. Сегодня я с радостью представляю вам своего друга Пола Эшелмена. Всю свою взрослую жизнь Пол серьезно занимается великим поручением. Сегодня он вице-президент КРУ, а в прошлом был лидером на Всемирном фронте. Теперь на него возложены руководящие функции в инициативе из Сахара. Он расскажет нам больше о том, что значит понимать и видеть незанятые, нетронутые народности, и как мы можем принести перемены тем людям. Давайте послушаем.
0: Мы живем в один из самых волнующих периодов истории человечества. Ко Христу приходит как никогда много людей. Наблюдается бурный рост церкви в самых сложных местах в мире. В то же время, по мнению многих церковных лидеров, мы могли бы увидеть исполнение хотя бы той части великого поручения, что касается миссионерства, уже в этом поколении. Иисус сказал в Матфея 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Когда в начале 18 века Уильямом Керри была впервые предложена идея всемирной евангелизации, ее суть была в том, чтобы донести слово до каждой страны. Но в 1974 году выдающийся миссиолог доктор Ральф Уинтер познакомил нас с тем фактом, что греческая фраза, означающая «народ» пантетаэтне, должна переводиться как «группы людей». Эти группы состоят из представителей той или иной этнической, культурной или языковой общности. Все мы слышали о нетронутых группах людей. Их определяют как группы, в которых евангельские верующие составляют менее 2%. Но в последнее время мы все чаще говорим о незанятых, нетронутых группах людей. Что же такое незанятые группы? Это группы, у которых нет Писания на своем языке, нет миссионеров, нет поместной церкви, нет известных верующих и нет доступа к Евангелию. Несколько лет назад я летал с организацией «Миссионерское авиационное братство» к незанятой, нетронутой народности на севере Уганды, регион Карамоджа. За год до того там от голода умерли 180 тысяч человек. По пути вселения мы остановились у горы человеческих черепов высотой метра полтора. Все эти люди умерли за последний год. Я взял в руки два черепа и подумал, говорил ли им кто-либо об Иисусе, прежде чем они умерли. В тот день в селении я спросил у своего переводчика, можно ли мне поговорить с людьми, и передо мной собралась небольшая группа людей. Каждого из них по очереди я спрашивал, слышал ли он об Иисусе. Один за другим они качали головами и говорили «нет». Одна женщина спросила, жил ли Иисус в Найроби. Наконец, передо мной остался лишь один 8-летний мальчик. И через переводчика я попросил его сказать мне, слышал ли он когда-нибудь об Иисусе. Он покачал головой и сказал «нет», и тут же по щеке этого мальчика потекла слеза, и переводчик сказал «он хотел бы рассказать вам о Иисусе, но до сих пор он ни разу не слышал это имя». В тот вечер наступил переломный момент в моей жизни. Я сказал Господу, я лишь один человек, но сделаю все, что смогу, чтобы не осталось ни одного 8-летнего мальчика или девочки, который бы хоть бы один раз не слышал слова Иисуса. Вскоре после этого возникло служение для этой народности в Карамоджа. Какого же прогресса с 1974 года мы добились в этих группах? В мире около 12 тысяч этнолингвистических групп. Около 6 тысяч из них считаются затронутыми, потому что в них есть 2% евангельских верующих. Мы бы сказали, что они еще далеко не затронуты, но если вы прочтете книгу «Переломный момент», то в ней исследователи утверждают, что если заставить 2% населения говорить о вашем товаре, этого достаточно, чтобы затронуть остальных, а в результате имеем 6 тысяч групп. Из них в 3000 групп в настоящее время проходят евангелизации и насаждение церквей. Значит, 3000 групп еще остаются нетронутыми, незанятыми, и в большинстве случаев никто не собирается их достичь. Итак, я хочу задать вам следующий вопрос. Сколько этим группам еще ждать, пока они получат Евангелие? Прошло уже 2000 лет. Думаю, пора дать им шанс. Конечно, в мире наблюдается прогресс. А есть множество групп и организаций, таких как «Монгольская сеть» или «Vision 5-9» или «Сеть Этни». Все они набирают желающих отправиться к тем остающимся группам людей. Мне выпала честь участвовать в руководстве сетью «Завершить задание», состоящее из более чем 1000 церквей и организаций. Позвольте поделиться с вами добрыми вестями о Божьих благословениях за последние 7 лет. 256 из этих организаций послали 9756 работников, занятых полное рабочее время. Они охватили почти 900 различных нетронутых групп. Они основали 19700 новых церквей, в которых теперь около 850 тысяч новых верующих. Но как насчет остальных незанятых, нетронутых групп людей? Почему их еще никто не достиг? Во-первых, потому что они находятся в одних из самых отдаленных и труднодоступных регионах мира. Во-вторых, из-за сильной оппозиции со стороны радикалов-нехристиан. В-третьих, из-за нехватки миссионеров. Никто не хочет попробовать и есть страх неудачи. Думаю, распространено и такое мнение. Другие сделают. И чаще всего я слышу такой ответ. Я и не знал, что еще остаются люди, у которых нет миссионеров или благовестников. Что же мы, как христиане, должны делать? Прежде всего, мы должны продолжать идти к тем отстающим группам людей. Мы всегда останавливаемся на полпути. Во-вторых, христиане должны быть в курсе того, что еще не сделано в рамках великого поручения. Подумайте о том, чтобы бросить вызов своей церкви, организации или ячейке и принять этот вызов, чтобы достичь одну из трех групп. Мы обнаружили, что лучше всего это сделать так. Выбрать группу людей, совершить ознакомительную поездку к этой группе людей, чтобы получить от Бога подтверждение, что именно эту группу вы должны попытаться достичь. И в-третьих, найдите партнера в церкви или организации в той стране с нетронутой группой людей. Естественно, будут возникать проблемы и трудности, требующие разрешения. Для них нам потребуется Божье решение. Кто-то сказал, что Моисей никогда не вывел бы из Египта сынов Израилевых, если бы ему сначала предстояло решить проблему с Черным морем. Когда вы делаете шаг к вере, к тому, чтобы достичь одну из этих групп, Бог расчищает перед вами путь. Несколько лет назад мне написали по имейлу из одной азиатской страны с просьбой прислать им Библии для новых пасторов и копии фильма «Иисус для евангелизации». И я отправился туда с помощниками, договорившись, что каждый из нас возьмет с собой по одному чемодану с копиями фильма «Иисус и Библиями». Я сказал, чтобы они проходили таможню по отдельности, а не так, как группа, и избегали рентгеновский аппарат. Они должны были погрузить багаж на тележки и провести через дверь. Все шло хорошо, пока не осталось два последних члена нашей группы. Таможенник встал перед ними, поднял руки и сказал, чтобы они пропустили багаж через рентгеновский аппарат. Я подумал, что сейчас все раскроется, и нас всю ночь будут допрашивать. Но как только первый чемодан стал проходить рентгеновский аппарат, по балкону зацокала каблучками прекрасная китаянка, одетая в черную кожу. Мужчина, который должен был смотреть в монитор, забыл о своей работе и проводил ее взглядом, пока она не прошла весь балкон. За те 30 секунд все чемоданы прошли через рентгеновский аппарат. Казалось, Господь послал ангела-китаянку в черной коже в самый подходящий момент. Итак, наше дело — принять решение, а дело Бога — решить проблему. Актуальный список нетронутых и незанятых групп людей, которым мы или наша церковь может послужить, можно найти на сайте finishingthetask.com или в одном из других списков, составленных в рамках проектов Джошуа или Международного миссионерского совета. Церковь постоянно растет, и если в одном из тех списков вы найдете группы, которым, как вам известно, сейчас уже кто-то служит, сообщите нам, чтобы мы смогли внести изменения и в другие всемирные базы данных. Но помните, наша цель не просто евангелизировать, а воспитывать учеников. Итак, мы стремимся к тому, чтобы наступил день, когда будет ноль языков без Писания, ноль групп людей без миссионеров и ноль селений без церкви.
1: Часто бывает так. В одном углу бизнесмены говорят о работе. В другом миссионеры обсуждают миссионерский фронт. И еще в одном углу пасторы говорят о том, как трудно руководить церковью. В ходе нашей беседы в рамках инициативы Иссахара о великом поручении мы затрагиваем все эти темы. Мы объединились как бизнесмены, как миссионеры, как служители, как пасторы по местной церкви и признали, что это задание дано всем христианам всех эпох. Завершить задачу, выполнить великое поручение. Как на этот вызов реагировать пасторам? Кен Бо расскажет нам сейчас о своей встрече с незанятыми, нетронутыми группами людей. Возможно, он удивит вас. Он старший пастор церкви Coast Hills Community в городе Алиса Вьеха, штат Калифорния. Кен уже давно проповедует о миссионерском призвании церкви, а одно недавнее событие в его жизни сделало его для него еще более близким.
0: Меня зовут Кен Бо. Я старший пастор церкви Coast Hills Community в городе Алиса Вьеха, штат Калифорния. Помню, как в 2005-м нас пригласили в центр Билли Грэма. Поводом к приглашению стала идея послужить незанятым и нетронутым группам людей. Имеются в виду те, кто никогда не слышал Евангелия. Будучи пастором, я посылаю людей по всему миру в миссионерские поездки, командировки и тому подобное. Но сам я еще никогда не бывал в таких поездках, хотя несу служение уже более 20 лет. У меня даже не было паспорта. Но я помню, как на той конференции меня так потрясло то, что еще требуется сделать. Помню, выступал Генри Блэкаби. И он как бы призвал всех к покаянию. Напоминаю, что там были собраны одни пасторы. Многие из них, из тех пасторов, были весьма самоуверенны. Но я все же встал, услышав об этом, и сказал: «Господь, я обязуюсь отправиться куда надо, делать все, что надо, и вести Coast Hills в любом направлении, которое позволит приобретать людей для Христа по воле Твоей». Я тогда понятия не имел, что это может значить. Честно говоря, мне было очень страшно. С тех пор мы, как церковь, стали служить нетронутой народности Палаунг в Мьянме, прямо у китайской границы. Мы видим потрясающие плоды служения той народности. Теперь там есть церковное здание, в котором действует нечто вроде детского сада, а также ведется обучение по школьной программе. Там 200 верующих, они духовно возрастают. Будучи там в прошлом году, я проповедовал в одной из поместных церквей в городе Лаша, примерно в 150 километрах от китайской границы. Там было три представителя Палаунг. И у них там нет пасторов. Они верующие, но не имеют пасторов как таковых. Моя проповедь была о любви Божьей. После нее один из пресвитеров сказал: «Мы хотим поскорее вернуться в свою деревню, чтобы поделиться тем, что пастор Кен сказал о Божьей любви». Вот такие простые вещи, которые мы воспринимаем как должное. Такие события переворачивают всю твою жизнь, и ты думаешь: «Вот это да!» Потрясающе. Этот механизм становится эффективным благодаря миссионерской стратегии. В прошлые годы мы посылали миссионеров, и они изучали язык, знакомились с культурой, что занимало много времени. Теперь же мы работаем с местными жителями, помогаем им найти финансы, покрываем их молитвой, оказываем им всестороннюю поддержку. Так мы получаем больше результатов за более короткий срок. Кроме всего прочего, на меня огромное влияние оказало понимание того, что царство намного больше того, что мы видим в Северной Америке. Где бы я ни был в мире, встречаясь с другими верующими, есть чувство общности благодаря Христу. Ты чувствуешь себя как в семье. Когда я посылаю команды служителей в то или иное место, они возвращаются и говорят, что им самим больше послужили, чем они служили другим. Люди испытывают потрясение в этой связи. Думаю, это важный урок.

0: Стюарт Финли Макленнон, Джеймс Уотерсон, Брюс Маккинан, Энди Стал, Дейл Дикки, Ингрид Торренс и другие.
1: Все хорошо, мама?
2: Да.

0: Ближе подъехать не могу, леди. Придется идти пешком.
1: Спасибо, мистер Франклин.
0: Идите по этой дороге, но будьте начеку, возможно, дикие звери еще не успели поужинать.
1: Что смешного, мама? Здесь почти как дома.
2: Дайан Лэтт в роли Элис Хендерсон.
1: Глазам своим не верю. Все так сильно изменилось? Дэвида хватил бы удар, если бы он увидел, что стало с домом.
2: Композитор Рон Реймин.
1: Он ведь построил его своими руками вместе с Элис. Элис Хендерсон. Я до сих пор вижу, как она стоит на крыльце лицом к лицу с Бёрдси Тейлором и его контрабандистами с ружьем в руках. С ружьем? Они же были миссионерами.
2: Оператор Ласло Джордж.
1: Да, и не только. Благодаря ей здесь все было на своем месте. Она была источником нашей силы и уверенности. Именно она взяла меня сюда и всему научила.

0: Я словно вернулась в прошлое.
1: Продюсер Дебора Геблер.
0: Трудно представить, что молодая женщина могла быть здесь счастлива. Я не была женщиной. В 19 я была девочкой и знала еще очень мало. Здесь я выросла. История должна быть рассказана, Кэтрин.
2: Какая история?
0: История моей жизни. Секреты человеческого духа, известные Элис Хендерсон. Сила горных семей. Мои друзья Фэрлайт и Опал. Джеб и Руби Мэй. Дэвид и Нил. Их нельзя забыть. Ты должна их знать такими, какие они были. Жизнь городка больших дымных гор в 1912-м была ни на что не похожа. Не то, что Эшвилл в Северной Каролине, где я выросла. Предания, слухи и суеверия владели умами людей. И нити традиций были накрепко вплетены в ткань их простой суровой жизни. Но среди семей царила невероятная преданность и вера в жизнь. Мне понадобилось много времени, чтобы понять всю ценность этих простых вещей. И для этого вовсе не требовалось особого воспитания. Мы старались подарить душевный комфорт людям, которые в этом нуждались. Но у нас были чисто практические цели. Например, строительство новой дороги для связи с внешним миром. Но иногда обстоятельства оборачивались против нас. Волна преступности, захлестнувшая семьи в тот год, была одним из них.
3: Дэвид,
0: Джек, привет!
4: Мисс Кристи,
1: что это вы тут делаете?
0: Просто решила проехаться, ведь сегодня отличный день, верно?
1: Позволю себе не согласиться с этим.
0: Дэвид, что ты?
1: Посмотрите вокруг. Вся моя команда исчезла, вот что. Через 3 недели вернулись только мы с Джебом.
0: Я не поняла, куда все подевались.
1: У кого-то там исчезла корова, и они все отправились ее искать. Тоже мне, строители дорог.
0: Люди всегда беспокоятся за свой скот. Но это не значит, что они не вернутся.
1: А мне так не кажется. Многие отнеслись к этой затее с недоверием, верно, Джеб?
4: Боюсь, это так.
0: С недоверием?
1: А вы не знали? Чужаки приедут к нам по этой дороге и украдут все, что не заперто под замок.
0: Но дорога нужна всем?
1: С того момента, как у Атила украли петуха, все только и говорят, что чужаки — это корень всех зол. И недавние грабежи это подтверждают.
0: Мне жаль, что все идет не лучшим образом. Наверное, сейчас не время просить об одолжении.
1: Значит, вас привела сюда не просто хорошая погода.
0: Не совсем. Я хотела узнать, не поможете ли вы Заку подготовиться к экзаменам?
1: Если он может держать топор, я к вашим услугам.
0: Я не об этом. Я об экзамене.
1: Кристи, мне не хватает времени подготовиться к проповеди, и вам не нужна моя помощь. Вы делаете с Заком чудеса.
0: Но ему этого мало. Вы знаете, в каких он условиях учится? В одном классе с детьми всех возрастов. Ему уже давно пора поступать в колледж.
1: Не думаю, что смогу помочь.
0: Он хочет стать врачом.
1: А я хочу продолжить строить дорогу. Извините.
0: Когда Дэвид отказал мне, я поняла, как важно было помочь Заку осуществить его мечту. Оставалось только приложить усилия. Кто сформулировал основу геометрии?
1: Я не помню, мисс Кристи.
0: Эвклид?
1: Эвклид, да.
0: Кто сформулировал основные законы гравитации и движения?
1: Ньютон.
0: Верно. А кто показал, что Земля вращается вокруг Солнца?
1: Я не знаю.
0: Ты знаешь. Начинается на К.
1: Коперник.
0: Молодец, Зак.
4: Хорошая девчонка.
1: Жаль, что мы с ней не знакомы. Не знаю, мисс Кристи. Мне ни за что не стать таким, как доктор. Он знает почти все.
2: Так было не всегда. Когда он был таким же простым мальчишкой из Каттергэп. Мистер Холт, доброе утро.
4: Мой сын не закончил свою работу.
1: Прости, папа.
4: Иди займись делом, мальчик.
1: Да, сэр.
2: Мистер Холт, сегодня утром я попросила Зака прийти в школу пораньше.
4: Дело в том, что ночью браконьеры украли весь мой инструмент.
2: Мне очень жаль.
4: Я разберусь, но мой сын должен выполнять работу по хозяйству, а не сидеть, уткнувшись в книгу.
2: А если мы организуем уроки более эффективно?
4: Не уверен, мисс. Я бы с удовольствием все это прекратил.
2: Прошу вас, не надо. Зак очень одаренный ученик. Его ждет прекрасное будущее.
4: Будущее?
2: Да. Он мечтает стать врачом.
4: Вы считаете, что он станет таким же, как доктор Макнил?
2: Пускай ответ на этот вопрос вам даст колледж Уандербилта. Это письмо от декана. Из-за нашей удаленности они разрешают Заку сдать вступительные экзамены прямо здесь.
4: А где находится этот Уандербилт?
2: В Нэшвилле. Не волнуйтесь, мистер Холт. У Зака все получится, я уверена. Мисс Кристи? Когда мисс Эллис возвращается из Кэталичи? Не знаю, Фэрлай. С ней были еще две женщины, а что? Джеб не хочет отпускать меня на целый день. Он хочет, чтобы я присматривала за домом, пока его нет. Мисс Эллис не будет против, если вы немного отдохнете. Я могу принести свежую одежду, а Зэдди принесет вам хлеба. Фэрлай, даже не сомневайтесь. Мы справимся. Не справитесь, если на кухне будет Руби Мэй. Эта девчонка и котел с водой не вскипятит. Здесь вы правы, но будем смотреть за ней. Ваша семья ждет вас. Спасибо, мисс Кристи. Хотя я знала, что семьи из Каттергэп были обеспокоены грабежами, опасения Фэрлайн наделяли опасность человеческим лицом. А я занималась всем остальным.
3: Сдавайся! Брось оружие! Я не отдам свое ружье косоглазому фермеру! Все, теперь мы победили! Пойдем, брат!
2: Мальчики!
3: Учительница!
2: Мальчики, занятия начались. Разве вы не слышали звонок?
3: Мы не можем уйти, мисс Кристи, мы будем смотреть за дорогой. Чтобы не дать злодеям пройти на наши земли.
2: Я не вижу никаких злодеев.
3: Они очень хитрые. Они крадут наших кур чуть ли не каждую ночь подряд. И никто не следит за этим. Потому мы не можем идти в школу. Мы исполняем свой долг.
2: Это делает вам честь, Бёрл. Но у меня есть свой долг. Дать вам образование. Вы же не хотите, чтобы я рассказала об этом вашим родителям? Доброе утро всем. Спасибо, что дождались меня. Ребята показывали мне свой форт. Похоже, строительство новой дороги вызывает у всех вас большой интерес. Кто скажет, что даст нам эта дорога?
3: К нам придут воры.
2: Не совсем. В более общем смысле. Ну, кто еще? Это называется прогресс. Это случается, когда люди стремятся улучшить свою жизнь. Дорога поможет наладить связи с другими поселениями.
3: Мой папа говорит, ничего хорошего там нет.
2: Он совсем не это хотел сказать. Например, я пришла к вам оттуда. А еще мисс Хендерсон и мистер Грэнленд. Разве мы такие уж плохие?
3: Нет.
2: А Зак надеется поступить в колледж на другом конце штата, в Нэшвилле. Люди издалека и прогресс — это две разные вещи. И вам нечего бояться прогресса. На самом деле, это прекрасно. Например, здание шерстяной мануфактуры в Нью-Йорке. Это самое высокое здание в мире. 60 этажей. Представьте себе дом высотой с гору. Но у нас и так есть горы, учительница. Конечно. А вот еще. В следующем году Панамский канал наконец соединит вместе Атлантический и Тихий океаны. Это у нас тоже есть. Мы пускаем к нам новый холодный ручей. А вот то, чего у нас нет. Как насчет отдельного туалета прямо у вас дома в холодную зимнюю ночь? А? Вы хотите сказать, что там у всех есть дома туалеты? В большинстве городов, да. И за пределами этих гор находится еще много удивительных вещей. Однажды они окажутся здесь, в Катергэп. Нам ничего не достанется, если сюда придут новые преступники.
4: Быстрее, к окну!

посмотрите!

0: Are you all right?
1: Мы целы.
2: I think so.
1: Кажется, да. Немного не в себе, но еще дышу. Полагаю, это не аэропорт Кноксвилля. Это Каттер Гэп. Теннесси. А что же еще? 70 миль от Кноксвилля. Меня зовут Гарри Куэмби. Очень приятно, Гарри. Я Кристи Хэддлстон, а эти любопытные создания – мои ученики. Они никогда не видели самолет.
0: Мисс
1: Куэмби, вы ранены. Ничего, со мной не такое было. Вам нужен доктор Макнил.
3: Да, мэм.
4: Когда пришел доктор Макнил, все уже знали о самолете. Сюда приходили люди из Лафти-Брэнч и Пайн-Ридж, чтобы посмотреть сами.

0: Но всех интересовал не столько самолет, сколько женщина, которая на нем прилетела.
1: Так, что у нас здесь?
2: Доктор Макнил, это мисс Гарриет Куимби.
1: Мисс Куимби?
2: Доктор.
1: Вам будет немного больно, но я сделаю все, что смогу.
2: Кристи вам полностью доверяет, так что я не сомневаюсь.
1: Тогда я займусь своим делом.
2: Да, пожалуйста.
1: Если сделать маленькие стежки, то шрам будет не так уж и заметен. Значит, все не так уж плохо. К счастью, для мисс Куимби нет. Если позволите спросить, что заставляет такую женщину рисковать собой?
2: Не знаю, доктор. А что, мне нельзя?
1: Не хотел вас обидеть, но полеты — опасное занятие.
2: То есть только для мужчин?
1: Скорее, для птиц или насекомых.
2: Доктор Макнил, вы будете потрясены тем, что нам собирается поведать мисс Куимби. В прошлом месяце она стала первой женщиной в одиночку, пересекшей английский канал.
1: Так было задумано или никто не захотел лететь?
2: Мисс Куимби, надеюсь, вы пообщаетесь с учениками школы. Я рассказывала им о достижениях современности, и ваше появление будет очень кстати. Да, у меня полно времени. Мне надо получить пропеллер из Кноксвилля.
1: Я буду рад вам помочь, мисс. Я съезжу в Кноксвилль и вернусь обратно.
2: Спасибо, мистер.
1: Перкинс. Джоша Перкинс. А я умею обращаться с инструментами. Если вы покажете мне, что делать с этим устройством, а я буду вам помогать.
2: Нет, Зак, тебе надо учиться.
3: Да, мэм.
2: Зак готовится к вступительному экзамену в колледж. Он хочет стать нашим новым врачом. Так держать, Закари. Спасибо всем вам.
1: Ты только ничего не подумай.
2: Ничего не подумай. Я же видела, как он на нее смотрел. Джошуа крышу починить не может, а перед этой девицей как расхорашивается. Надеюсь, ремонт не займет много времени. Ты видела, что на ней надето? Это ужасно. Похоже на кору на дереве.
4: Отсюда отличный вид. Очень хорошее место.
2: Закария, тебя ждет работа.
1: Ну, сейчас у меня урок.
2: Забудь. У нее были все основания расстроиться. Всего за пару часов Гарриет скружила голову каждому мужчине в городе.
4: Лимонад. Сколько сахара вам положить в лимонад?
2: Доктор Макнил. Можно вас на пару слов?
1: Можно и на больше, мисс Хаддлстон, без дополнительной платы.
2: Закари успешно справляется с обязанностями ассистента.
1: Он славный мальчик безо всякой подготовки.
2: Он увлекся медициной, и у него есть талант.
1: Кристи, почему мне кажется, будто вы пытаетесь мне что-то продать?
2: Это так и есть. Я хочу попросить вас позаниматься с Заком на этой неделе.
1: Я и так уделяю ему больше внимания, чем необходимо. Разве Гретленд не может?
2: Он отказался.
1: Неужели?
2: Экзамен будет совсем скоро, мне очень нужна ваша помощь. Это так много для меня значит.
1: Тогда вы можете на меня рассчитывать.

0: И слезай с лошади, а то хуже будет.
1: Меня зовут Элис Хендерсон. Я направляюсь в благотворительной миссии в Каттергэп. Вы же не станете красть у христианки.
0: Не зли меня, старушка. Слезай! Ну вот, доигрались. Пошли.
1: Спасибо, господа.
0: Мисс Гарри, мы это сами сделаем, отдохните.
1: Спасибо, Том, но со мной все в порядке.
0: Вы не сможете лететь, если полностью не придете в себя.
1: Хорошо.
0: Осторожность не повредит.
1: Трудно себе представить, как такая большая машина может летать по небу. Правда, дети? Но она не летает. Конечно, летает. Сэм, ты это сам видел? Нет, мэм, мы видели, как она упала. Поэтому и летать она не умеет. Мисс Гарриет, а каково там, в небе? Это невозможно описать, Руби Мэй. Когда ты летишь, то словно бы начинаешь жить в полную силу. Это совершенно другой мир. Кто знает, как называется человек, управляющий самолетом?
2: Женщина-птица?
1: Летчик. С тех пор, как 9 лет назад братья Райт совершили свой первый полет, все больше людей учатся летать.
2: Когда вы были там, вы видели Санту?
1: Честно говоря, видела. И так уж вышло, что мы с Сантой стали хорошими друзьями. Однажды он подарил мне куклу. Наверное, это была очень особенная кукла.
2: Передайте ему привет от Берла.
1: Обязательно передам.
3: Мисс
1: Элис! Доктор Макнил, что с ней? Почему она вдруг так сгорбилась?
0: Доктор, что с ней такое?
1: Что такое?
0: Она упала с лошади.
1: Отнесем ее наверх. Так, осторожно.
0: Полегче. Осторожно, Том.
1: Бедная мисс Элис. Я ей говорила. О чем говорила? В то утро, когда она уехала, она зачем-то обернулась назад. Все знают, что это значит. Это плохая примета.
0: Это дурная примета. А ты бросила ей вслед ботинок на счастье.
1: Я забыла. Простите.
0: Ладно, мы еще сможем ей помочь. У тебя есть амулет, который нам пригодится?
1: У меня есть гнутая монетка. Мистер Пентленд дал ее мне на счастье.
0: Положи ее, пожалуйста, под подушку. Спасибо, Руби Мэй. Теперь она поправится.
1: Мы подождем внизу. Я останусь здесь и помогу доктору.

0: Она проснулась.
1: Кто-то пытался украсть у нее лошадь.
0: Бандиты?
1: Хуже того, они ее чуть не убили.
0: К счастью, ее охранял Господь.
1: Или воры попались никудышные.
0: Такими их сделал Господь.
1: Или Элис просто очень повезло. В любом случае, я приду к ней завтра.
0: Может, вы зайдете к Заку? Ему надо позаниматься, и вряд ли его стоит сейчас оставлять одного.
1: Более того, когда придем домой, то еще и позанимаемся.
0: Займитесь лучше наукой, а общие рассуждения оставьте на другой раз.
1: Постараюсь.
0: Да? Как ваше самочувствие? Подавленное. А чего же? Я потеряла всякое чувство опасности. Если бы я не была так беспечна, эти люди не застали бы меня врасплох. Теперь вы с нами, это главное. Вы уже говорили с нашей гостьей? Немного. Гарриет удивительная женщина. Такая умная и современная. Она вам еще о себе расскажет. Кристи, мне надо кое-что вам рассказать. Я встречалась с доктором Ферндом. Он сообщил мне, что бюджет нашей миссии неуклонно сокращается. А поскольку год уже приближается к концу, он попросил меня передать вам, что если вы еще намерены продолжить преподавание, ему придется сократить вам зарплату. Он не сказал, насколько ее придется сократить. В два раза. Понимаю. Вы расстроены. Я вижу. Нет, я все понимаю. Вам надо отдохнуть. Хотя я столько держалась перед мисс Элис, мое сердце было в отчаянии. Я трудилась изо всех сил, но не могла избавиться от мысли, что подвела доктора Ферранда. А его предложение о сокращении зарплаты могло означать только окончание моей службы в этой миссии.
1: Кристи, тебе нельзя быть здесь одной.
0: Ты останешься со мной?
1: Конечно. Элис сказала, что доктор Ферранд тебя прижимает.
0: Это еще слабо сказано. Он может делать все, что ему вздумается.
1: Сократить зарплату после всего, что ты тут сделал. Я не верю, что это тот старый козел.
0: Дэвид!
1: Я не могу.
0: Ты не должен так говорить.
1: Прости, но я не могу сдержать свою злость. Скажи, что я могу сделать?
0: Вряд ли ты чем-то сможешь помочь.
1: Конечно, смогу. Я сейчас позвоню ему и скажу, как хорошо ты преподаешь.
0: Он уже это видел, Дэвид. Он знает все, что ему нужно.
1: Тогда как он может быть таким несправедливым?
0: Возможно, у него есть причины. Он хочет, чтобы я ушла.
1: Это безумие.
0: Разве? Школа в Гейвенгеп закрывается. Скоро у Ферранда будет слишком много учителей.
1: Это здесь ни при чем. Никто тебя не заменит.
0: Как раз наоборот. И он вовсе не бросит меня на произвол судьбы.
1: Родители опять уговаривали тебя уйти.
0: Они подыскали мне место в Эшвилле.
1: Когда это случилось?
0: На прошлой неделе. Я не говорила тебе, потому что не думала соглашаться.
1: Не думала?
0: Но теперь, полагаю, у меня уже нет выбора.
1: Нет, есть. Выходи за меня.
0: Ну, Дэвид. Что?
1: Кристи, послушай, наша женитьба решит все трудности. Тебе не надо будет уезжать отсюда или ссориться с родителями. И не будет проблем с деньгами, потому что мы сможем жить вдвоем, и нам этого хватит. Мы будем вместе, на работе и в жизни. Я люблю тебя, Кристи. Я полюбил тебя с той минуты, когда впервые увидел. Возьми мое кольцо. Соглашайся. Ребята, давайте проверим этот дом. Вот они. Оль, что случилось? Спенсера ограбили бандиты. Они угнали мой фургон.
0: Фэрлот не пострадала?
1: Она обвиняет себя, мисс Кристи. Они украли его, когда она собирала ягоды с детьми. Это уже пятая семья, и мисс Хендерсон. Поисковая партия собирается в Холкомбе. Мы собираемся найти их и покончить с ними, если они прежде не укатят по вашей дороге. Дорога здесь ни при чем, Ольд. Нам надо выдвигаться в Холкомбе. Неизвестно, где они в следующий раз появятся. Будьте осторожны.
0: Спасибо, Том, обязательно.
1: Пускай Фэрлайт с детьми остается в вашем доме, пока меня не будет.
0: О чем разговор, Джеб?
1: Мы всегда рады твоей семье. Большое спасибо. Я должен пойти с ними.
0: Но зачем?
1: Ты знаешь, Ольда, я не хочу допустить линчевания.
0: Береги себя.
1: Возвращайся домой.
0: Я не была готова к замужеству. И удовольствие от предложения Дэвида было испорчено сообщением от доктора Фернда. Хотя в тот момент неприятности только начинались. Мисс Эллис, что вы здесь делаете? Я не инвалид, миссис Спенсер. Доктор Макнил так не считает. Возвращайтесь к себе наверх, и я принесу вам этот поднос. Спасибо, но я сама решаю, что мне делать. И хочу позавтракать здесь. Вам не кажется, что доктор лучше знает? Доктор Макнил просто издевается надо мной. Так что, пожалуйста, оставьте поднос там, где он стоит. Миссис Спенсер, перестаньте. Позавтракайте со мной. Мне будет очень приятно. Садитесь. Хлеб очень вкусный. Попробуйте, вам понравится. Хорошо. Миссис Спенсер, я не хочу показаться грубой. Я так вам благодарна за то, что вы пришли сюда поддержать меня. Не стоит. Я знаю, что мисс Кристи и Руби Мэй не могут ухаживать за вами. К тому же теперь у меня нет других дел. Меня так огорчила весть о пропаже вашего фургона. Я знаю, как он был для вас важен. Вы очень добры, мэм. Но Господь нам поможет. Я уверена. Обязательно поможет. Но вы должны снять груз со своего сердца. Вы не виноваты в том, что на свете есть воры. Мы с Джебом так долго копили на него. Я просто не знаю, что нам теперь делать. Господь укажет вам путь. Доброе утро всем. Доброе утро, мисс Хэддлстон. Фэрлайт, а где Дэвид? Он ушел с Джебом и остальными. Они ищут тех, кто украл вагон. Они скоро вернутся. Так, кто хочет написать вопрос на доске? Я. Можно я? Идите, я сейчас подойду.

0: Гарриет, как идет ремонт?
1: Очень медленно. Мои помощники ушли с поисковой группой.
0: Надеюсь, я вам не помешал?
1: Вовсе нет. Я люблю летать, а не валяться в грязи.
0: Тогда, может, вы захотите отдохнуть?
1: Дайте мне время.
0: Как насчет прогулки по Каттер Гэп? Я приготовил все для пикника, если вы не боитесь есть мою стряпню.
1: Насколько это страшно?
0: Не очень. Вообще-то врачи обычно умеют неплохо готовить.
1: Тогда я с радостью соглашусь. Доктор Макнил, что вы здесь делаете так рано?
0: Я собирался навестить Элис. Как она себя чувствует?
1: Она нарушила ваш запрет о постельном режиме.
0: Это хороший знак. Я собираюсь показать Гарриет, как выглядит Каттер Гэп с земли. Разумеется, вы можете присоединиться.
1: Спасибо. Но, как вы знаете, меня ждут в школе.
0: Ничего подобного вы еще не видели.
1: Я пойду умоюсь.
0: Не торопитесь. Меня ждет пациентка.
1: Так мило с вашей стороны поухаживать за Гарриет.
0: Стараюсь быть джентльменом. Бедная женщина не должна все время возиться с самолетом.
1: Разумеется, нет. Доброе утро, класс. Я пыталась сосредоточиться на школе, но это было невозможно. Тихо. То утро видно.

было невозможно. Тихо! То утро видно.

0: изменить.
1: Мы рассказали ей о прогрессе, о самолете мисс Куимби. Но мама сказала, что она только перессорила здесь всех мужчин.
2: Лунди, сядь. Что еще интересного говорят обо мне ваши родители?
3: Много чего.
2: Но вам это не понравится. Не волнуйся, Сэм. В демократическом обществе люди могут спокойно излагать свои взгляды.
3: Они говорят, что здесь все было лучше, пока вы не появились.
2: Возвращайтесь домой группами.
4: Я решила, что это конец. Услышать про себя такое от детей было крайне унизительно. Как будто мне было недостаточно отсутствия веры со стороны доктора Ферранда. Так еще местные семьи видели во мне не решение своих проблем, а наоборот, их источник. Я молилась об улучшении ситуации, но решение не приходило. Возникали новые трудности.
5: Мисс Хэддлстон?
6: Мисс Хэддлстон.
2: Мистер Холт. Рада снова видеть вас. Зак, тебя сегодня не было в школе.
6: Я хотел прийти, мам, но не смог.
2: Что-то не так?
6: Буду с вами откровенен. Я не хочу, чтобы мой сын шел в колледж.
2: Но у него талант к медицине.
6: Как мне сказали его друзья, вы вбиваете ему в голову всякую чепуху. Этого мне достаточно.

0: Наверное, не просто быть практикующим врачом в этой суровой стране.
1: Да, но это с лихвой вознаграждается. Этим людям так многого не хватает, что любая помощь им на пользу.
0: Расскажите еще.
1: Мой скромный опыт не будет интересен такой путешественнице.
0: Я остановлю вас, если мне станет скучно.
1: Ну что ж, когда я вернулся сюда из медицинского колледжа, здесь жил один старик за пределами общины. Кэлеб Бёрк. Он был изгоем, потому что все считали его слабоумным. Однажды я проезжал мимо его дома и решил нанести ему визит. Раньше я там не был, поскольку это довольно далеко. Представьте мое удивление, когда увидел чистый ухоженный домик, полный прекраснейших скульптур и картин.
0: Интересно, откуда он их взял?
1: Старый Кэлеб оказался художником. Я понял, что он точно не был слабоумным. Я решил у него остаться и сделать ему осмотр. И знаете, что я обнаружил?
0: Что?
1: Этот бедняга был глухим от рождения. Его умственные способности были тут ни при чем. Он жил в одиночестве всю свою жизнь. У него не было школы, не было друзей, не было семьи. Он жил через свое искусство. С того дня мы стали верными друзьями. Одна старая индианка научила нас языку жестов. Мы проводили долгие часы в беседах. Я помню, что так уставал от этого занятия, что иногда с трудом мог удержать поводья. Через 2 года он умер. В 83 года. Но эти 2 года я запомнил навсегда.
0: Простите мое любопытство, Нейл, но вы, кажется, не женаты.
1: Был женат. Она умерла.
0: Простите.
1: Это в прошлом. А что вы скажете?
0: Никогда не была замужем. Даже близко.
1: Можно спросить, как такое возможно?
0: Мужчинам нужны обычные женщины, которые всегда сидят дома и растят их детей. Жена, которая постоянно витает в облаках, никому не нужна.
1: Я, например, так не думаю.
0: Значит, в самолетах я разбираюсь лучше, чем в мужчинах.
1: Хотите знать мое мнение?
0: Думаю, у меня нет выбора. Без вас я не смогу вернуться назад.
1: Эти мужчины, они боятся, что не смогут.

0: могут вас удержать. Независимая женщина может быть пугающей и привлекательной одновременно. И вы именно такая.
1: И вы не кажетесь отталкивающим.
0: Интересно, каким я кажусь?
1: Безнадежно, крайне очарованным.
0: Значит, вы все-таки неплохо разбираетесь в мужчинах.

Фэрлайт, можно поговорить? У меня много работы, мисс Кристи. Джеб очень занят, а меня ждут дети. Это ненадолго. Сегодня в школе дети говорили обо мне ужасные вещи. И они утверждают, что их родители думают так же. Не стоит обращать внимания, вы же знаете детей. В этот раз было по-другому. Озиас Хольт сказал, что не пустит Зака в колледж, и он не сомневается, что причина этого я. Мисс Кристи, я даже не знаю, что сказать. Пожалуйста, мне больше некому обратиться. Неужели всех действительно возмущает мое присутствие здесь? Я думала, что мы друзья. Даже у друзей есть секреты, мисс Кристи. Какие такие секреты? Сейчас эти горы такие же, какими они были и раньше. Такими, какими их знали мои родители и мои предки. И это вполне всех устраивает. Но когда приходят перемены, например, строительство дороги, это значит очень многое. Что же мне делать? Не знаю. Люди настроены агрессивно из-за местных бандитов. Все изменится, когда их поймают. А как насчет Озиаса Хольта? Озиас не хочет, чтобы Закария повторил судьбу его брата. О чем вы? Когда Люк стал взрослым, он уехал в Атланту работать на заводе. Он хотел разбогатеть и помогать своей семье здесь. Но все вышло по-другому. Завод был старым и дряхлым, и однажды там случился пожар. Но все двери были закрыты, и никто не смог спастись. Люк погиб, и вместе с ним погибла частичка Озиаса Хольта. Они с братом любили друг друга. Но я не понимаю, почему Зак не может пойти в колледж? Для Озиаса это одно и то же. Понимаете, он не смог оставить здесь Люка. Но он вполне может оставить здесь своего сына.

0: Ты слышал, что я тебе сказал? Я два раза повторять не буду, Закари. В этой жизни тебе нужна лишь одна книга. Книга добра. И твоя жизнь должна пройти там, где ты родился. Ты слышал меня? Да, сэр. И чтобы я больше ни слова не слышал об этом колледже. Ты останешься там, где ты рос. Но, папа, не зли меня, мальчишка.
1: Мистер Хольт, прекратите.
0: Это не ваше дело, мисс.
1: Поскольку за этим стоят мои уроки, я не могу не вмешиваться. Мистер Хольт, я...

0: знаю, почему вы это делаете. И я знаю, что случилось с вашим братом. Но наше прошлое не должно управлять нашей жизнью.
1: Я знаю, что нужно моему сыну, мисс. Я знаю, а не вы.
0: Тогда подумайте над этим. Каждый родитель желает своим детям лучшей жизни. Поэтому вы отправили Зака в школу, не так ли? У него есть все шансы пойти гораздо дальше. Дальше любого из его класса. У него есть шанс быть в числе избранных, которые попадут в колледж, а потом и в медицинский университет. Этот шанс — дар Божий, мистер Хольт. И будет большим грехом отказаться от него из-за ужасной трагедии, которая случилась 30 лет назад.
2: Хотя мое присутствие избавило Зака от побоев отца, я была уверена, что уже никогда не смогу помочь ему осуществить свою мечту. Но вдруг Озиас Хольт решил преподнести мне неожиданный и вместе с тем приятный сюрприз.
3: Зак!
0: Зак! Я не ожидала, что ты придешь.
4: Папа подумал над этим, мэм. Он сказал, что разрешит мне поступить в колледж.
0: Замечательно.
4: Да.
0: Не будем терять времени.
4: Да, мэм.
0: Так, называй континенты.
4: Хорошо. Это Африка, Азия, Австралия.
0: Часть речи. Слово, обозначающее человека, место или вещь, это...
4: Это существительное.
0: Слово, выражающее действие.
4: Это глагол.
0: Назови мне созвездие, обозначающее охотника.
4: Не могу, мэм. Я не знаю.
0: Ты можешь. Подумай. Как называется храм Акрополя, символ Афин?
4: Пантеон.
0: Нет, это великий храм в Риме.
4: Простите.
0: Символ Афин — это Парфенон.
4: Парфенон.

0: Ты молодец, Зак. Я горжусь тобой.
1: А когда придет доктор?
0: Доктор Макнил уехал по делам.
1: Но он обещал мне показать одну книгу.
0: Не волнуйся, я возьму у него эту книгу и принесу тебе.
1: Хорошо. Учительница, простите ребят за то, что они вам наговорили.
0: Хорошо, Зак. Но сейчас ты должен думать только о своем экзамене.
2: Я была расстроена тем, что Нейл не стал заниматься по программе с Заком. Мальчик так рассчитывал на нашу помощь и поддержку. Я сказала Озиусу Хольту, что поступление в колледж — это выдающийся поступок. И никто не понимал это лучше, чем доктор Макнил. Насколько я поняла, у доктора на уме было лишь одно.
3: Черт! Кристи, подожди.
0: Оставь меня.
3: Кристи, нам надо поговорить.
0: Нам не о чем разговаривать.
3: Зачем ты пришла?
0: Я пришла взять книгу для Закарии Хольта.
3: Если все дело в книге, то почему ты убегаешь?
0: Я не собираюсь это обсуждать. Мне надо идти.
3: Ответь на один вопрос. Почему тебе не нравится, что я нахожусь с Гарриет?
0: Мне все равно. Просто я потрясена.
3: Потрясена чем? Видом того, что я пью чай, или тем, что красивая женщина надела мою рубашку.
0: Это ваше личное дело, доктор.
3: Вот именно. Я не монах, Кристи. Я устал им притворяться.
0: Я могу идти?
3: А как же книга?
0: Отдай ее Закарии сам. Он ждет тебя дома.
3: Кстати говоря, Кристи, между нами ничего так и не было. Мы провели отличный день вместе. И на обратном пути она упала в реку, как это однажды было с тобой. Ее одежда сушится у камина. Ты можешь зайти и посмотреть.
0: Не забудь книгу.

0: Пора преподать урок этой девчонке. За мной.
1: Не знаю, Джек. Без всякой помощи, разве мы сможем что-то сделать? Кто-нибудь, кроме нас, хочет закончить эту дорогу?
2: Кажется, никто.
1: Как написано в Библии, каждому да воздастся по трудам его.
2: Да, священник. Ты да и я надеемся, что книга добра права насчет этого.
3: Дэвид!
1: Кристи, что с тобой?
3: Два человека. Там.
1: Джек, присмотри за ней. Успокойтесь, мисс Кристи, все будет хорошо.

0: Тебе не стоило ходить там одной, Кристи.
1: Извини, я не подумала.
0: Больше так не делай. Тебе повезло, что болит только твоя лодыжка. А откуда ты возвращалась?
1: От доктора Макнила. Я приходила за книгой.
0: За книгой?
1: Давай обсудим это позже. Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Ладно. Но мне пора браться за работу. Дорога сама не проложится.
1: Спасибо, что защитил меня.
0: Лучше бы согласилась на мое предложение.
1: Ты никогда не отступишь.
0: А я должен?
1: Я этого не говорила.
0: Если ты не сказала нет, то я не отступлю. Только не тогда, когда речь идет о лучшей подруге жизни для мужчины. Ты прекрасный, ты это знаешь. Этот факт ускользнул от наиболее упрямых здешних семей и от Фернанда, но я-то это знаю. И если ты согласишься, я посвящу свою жизнь тому, чтобы доказать это, как твой муж.
2: Дэвид.
1: Дэвид.
0: Мне надо идти.
1: Мисс Кристи, что с вами? Подвернула лодыжку. Люди, которые напали на мисс Эллис, добрались и до меня. Все нормально? Как мисс Эллис? Неважно. Она снова захворала. Пришлось мне ее чуть ли не силой укладывать в постель. Я сделаю вам палочку для ходьбы.

0: Что у тебя, Ольд? Мы их поймали, Бог. Нашли их в пещере у Lookout Rock. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Lookout Rock. Это ведь не так далеко отсюда. Что произошло? Этот собирался ограбить наш склад с оружием. Ты нашел мое ружье, которое он украл? Прости, Кайл. Как вас звать? Клей Оуэнс и Тад Брэдфорд. Откуда вы? Из Бристоля. Это приличное расстояние. Кто-нибудь захватил веревку? Не надо. Мы же взяли немного еды, мы всем заплатим. Давай отойдем подальше, Бог. А мне здесь нравится.
1: Бог, что вы задумали?
0: Нас будут вешать. Эта процедура не для женских глаз.
1: Но вы не можете их повесить.
0: Почему это?
1: Во-первых, это запрещает почтенный Грэнтленд.
0: Его здесь нет.
1: Эти люди могли совершить преступления в других местах. Если вы их повесите, мы так и не узнаем полный список их злодеяний.
0: Значит, вы на стороне бандитов?
1: Я на вашей стороне. Уверена, маршал в Лилитоне высоко оценит поимку этих негодяев.
0: Похоже, вы думаете, что разбираетесь во всем. Только вы видите все не с той стороны.
1: Бог!
0: Вам нечего здесь делать. Давайте повяжем им галстуки.
1: Позор вам, господа, что вы не слушаете женщину. Гарриет! Оставьте пойманных и расходитесь по домам.
0: Чужаки стоят друг за друга.
1: Так поступают благородные люди.
0: Мы вам этого не позволим.
1: А мне какая разница? Мисс Кристи! Руби Мэй, позвони маршалу в Лилитон. Скажи ему, что мы поймали двух преступников и ждем его скорого приезда. Их надо запереть. За конюшней есть пустой склад. Я помогу вам.
2: Голова болит.
0: Рот закрой.
1: Вы двое проходите. И не вздумайте дурить. Спасибо тебе, Гарриет. Я не могла стоять в стороне. Кристи, прости меня за то, что случилось у Нейла. То, что случилось между тобой и доктором, меня не касается. Я имею в виду между вами. Не понимаю, о чем ты говоришь. Он сказал мне, что он мечтает лишь о тебе. Кристи, поверь мне, я не знала, что он тебе так нравится. Это не так. Кристи, я женщина и при этом не очень наблюдательная. Если бы я подумала вместо того, чтобы флиртовать, я бы заметила это раньше. А ты была у него дома? Да, была. Ведь я пыталась заинтересовать его собой. Но его сердце было где-то далеко. Ему нужна ты, Кристи. Он так сказал? По нему это видно.
0: Кристи!
3: Кристи!
0: Кристи! Я видел Бога. Он вне себя от ярости.
1: Ну да, ему ведь не разрешили повесить двух человек.
0: Он сказал, ты в него стреляла.
1: Нет, это была я.
0: Это плохо, Кристи. Ты знаешь, какое влияние он здесь имеет?
1: Извините, я проверю наших заключенных.
0: Теперь он тебе жизни не даст.
1: Как? Настроит против меня семьи? Или убедит Фернанда избавиться от меня? Это уже произошло, Дэвид. Мне нечего терять.
0: Нечего?
1: Думаю, для всех будет лучше, если в следующий месяц я покину Каттергэп навсегда.
0: Значит, решила убежать.
1: Очевидно, Бог не хочет меня здесь видеть.
0: Не вали все на Господа Бога.
1: Я этого не делаю.
0: Тогда не обвиняй Фернда или эти семьи. Ты хочешь убежать от меня.
1: Дэвид, как ты можешь такое говорить?
0: Потому что я не слепой. Я вижу это на твоем лице, тебе нравится Макнил, и ты отнюдь не собираешься выходить за меня.
1: Дэвид.
0: И вместо того, чтобы признать это, ты хочешь убежать. Это не похоже на Кристи Хеддлстон, которую я знал. Это нелегко для меня, но я решил тебе помочь. Просто верни мне мое кольцо.
1: Оно тебе действительно нужно?
0: У каждого человека есть предел плести, и я его достиг. Я не могу выносить эту пытку. Я продолжу жить своей жизнью.
1: Оно в моей комнате. Я попрошу Руби принести его тебе.
0: Чем скорее, тем лучше.

0: Руби Мэй опять устроила погром на кухне. Семьи не желают никакого прогресса в жизни общины. Многие сомневаются в искренности моих намерений. Что еще хуже, Дэвид отказался от своего предложения. Ну, наконец-то вы решили прийти ко мне. Да, разумеется. Я наблюдала за вашей внутренней борьбой уже несколько дней. И это меня удивляло. Вы уже поговорили со всеми, кроме меня. Я думала, что мы с вами подруги. Да. Вовсе нет. Я случайно узнала о вашем намерении бросить преподавание в школе.
1: Мисс Эллис, я не хотела вас беспокоить. Вам ведь пришлось просить доктора Ферранда не увольнять меня.
0: С чего вы взяли, что он хотел это сделать?
1: Об этом говорит сокращение зарплаты.
0: Уверяю вас, доктор Ферранд находится в глубоком финансовом кризисе. Но это не ваша забота. Так же, как фонд миссии и те проблемы, которые вы пришли сюда обсуждать.
1: В самом деле, но моя работа находится на грани краха.
0: Вы должны работать в школе. И не надо пытаться изменить жизнь этой общины. И не надо искать себе мужа. Если все это по-прежнему будет мешать вашей работе, тогда, полагаю, вам придется уйти. Я возвела преграду между Дэвидом и мной. И теперь даже мисс Эллис была настроена против меня. Но Дэвид сказал мне чистую правду. Истинная Кристи Хэддлстон никогда не сдается без борьбы, это точно.
1: Почему вы говорите вашим детям, что я виновата в ограблениях?
2: Я просто сказал, что у нас не было проблем, пока вы не убедили священника строить эту проклятую дорогу.
1: Но ограбление здесь ни при чем.
2: Когда появляется чужак, за ним приходят другие чужаки и бандиты.
1: Теперь они в тюрьме.
2: Я слышал, вы были против суда Линча.
1: Они этого не заслужили.
2: Только чужак станет их защищать.
1: Конечно, вы с этим не согласны.
0: Да, мисс Кристи, с этим трудно согласиться.
1: Но я же работаю на благо всей общины, это мой дом.
0: На некоторое время. Я же видела, как мой Том смотрел на мисс Гарриет. У него были искры в глазах. Но когда она уйдет, мы снова останемся с ним вдвоем, как прежде. И то же самое можно сказать о вас. Все знают, что когда-нибудь вы нас покинете. А мы останемся жить в Каттергэп.
1: Мисс Кристи, вы вернулись? Я пропустила ужин, Руби Мэй. Я приготовила жареного опоссума. Хотите, разогрею? Я не хочу. Мисс Кристи, помните, вы попросили передать священнику коробочку? Я заглянула внутрь, и там была ослепительно яркая вещица. Я плохо себя чувствую. Наверное, мне надо поспать. Ладно, спокойной ночи, мисс Кристи. Зак?
2: Я говорил, мне не важно, что скажут ребята. Мне все равно, что они сделают. Завтра я хочу сдать вступительный экзамен в колледж.
0: Наконец-то Бог дал мне знак. Не важно, что происходило в моей жизни. Я была учительницей, и у меня еще был один преданный ученик. Я должна была забыть о себе и подумать о других. Это была желанная перемена.

0: Но всему свое время. Как настроение, Зак?
1: Я весь на нервах, мэм.
0: Я тоже. Посмотрим, что они прислали. Дорогая мисс Хэддлстон, учитывая дальность расположения вашей школы, правление колледжа Вандербильта настоящим наделяет вас полномочиями принять прилагаемый письменный экзамен у Закарии Хольта. Результаты настоящего экзамена будут проверены местным медицинским авторитетом вашей общины, мистером Нейлом Макнилом. У тебя один час. Удачи.
2: Пока Зак сдавал экзамен, я не могла найти себе места. Я поняла, что для меня это такое же испытание, как для него. Если я отправлю хоть одного студента в колледж, я смогу покинуть Каттергэп с чистым сердцем.

0: Мэм, я закончил.
1: Ты уверен?
0: Я сделал все, что мог.
1: Уверен, ты отлично справился. Позови доктора Макнила.
0: Да, мэм.
2: Я не знала, сколько времени займет проверка. И это показалось мне вечностью. А хмурый, сосредоточенный вид Нейла только подливал масло в огонь. Как я ни пыталась, я не могла предсказать судьбу Зака. Наконец он закончил.
0: Ну, доктор.
1: Мисс Кристи?
0: Прости, Зак, ты провалился.

0: Значит, ребята были правы.
1: Этого не должно быть. Стать врачом для него — это все.
0: Все для него или все для тебя?
1: Что это значит?
0: Я был счастлив помогать ему в обучении, Кристи. Но иногда я начинал сомневаться, чья же это была мечта, его или твоя?
1: Что ты такое говоришь? Ты стал доктором, почему он не может?
0: Во-первых, я уехал отсюда достаточно рано и мог спокойно, без помех, учиться. Мне не приходилось посещать школу, а потом работать в поле, да еще и пытаться ухаживать за домашним скотом. В этом смысле мне очень повезло.
1: Отсутствие доброй удачи не очень-то поможет семье Хольтов.
0: Не сомневаюсь.
1: Что мне теперь делать? Вандербильт был его шансом. Что мне ему сказать?
0: Скажи ему правду. Жизнь тяжелая штука, а жизнь в каторге тем более непростая. Поверь мне.

0: Кристи, я должна объясниться. Вы мне ничего не должны, мисс Эллис. Вы были правы. Если я не могу здесь работать, я должна уйти.
1: Нельзя всегда и везде быть правой. Это может привести к заблуждению.
0: Вы позволите мне объясниться?
2: Разумеется.
1: Я была с вами так строга, потому что видела, как вы совершаете ошибки, которые раньше совершала сама. Пыталась сделать людей такими, какими мне хотелось.
0: Простите, мисс Эллис, но вы не правы. Я этого не делала.
1: Позвольте мне закончить. Миссионерство — это тяжкое испытание. Разделять свою веру с недоброжелательными людьми и делать все, чтобы как-то облегчить их жизнь.
0: Я пыталась это делать.
1: Нет. Нет, деточка, я видела, как вы пытались сделать это место таким, каким вы себе его представляете. Это видно на примере Закарии Хольта. Вы пытались выжать из него то, чего у него нет.
0: Это нечестно.
1: Да, нечестно. Нечестно по отношению к нему и к вам тоже.
0: Кристи.
1: В свое время я совершала точно такую же ошибку с моим собственным ребенком. Я была молодой матерью и пыталась сделать из Маргарет некоторое подобие себя, вместо того, чтобы дать ей стать самой собой. Это было так эгоистично. Поэтому я так строго к вам относилась. Вы напомнили мне себя.
0: И что вы обо мне думаете?
1: Я думаю, что вы очень заботливая, молодая женщина. Вы хотите многое отдавать. Но иногда вы отдаете слишком много.
3: Священник? Что? Это бандиты. Их уже поймали. Не всех. Они украли мясо из моей коптильни. Мы хотим поймать их.
4: Я надену куртку.
3: Кристи, Элис.
1: Весть о новом ограблении взбудоражила всех мужчин в городе. Но мысль о бандитах на свободе придала их поискам оттенок злобы и страха.
3: Сколько их там еще? Не знаю. Надо было сразу повесить первых двух, тогда бы и остальные не лезли. Может, и нет. Может, они и не собираются уходить. Вы слышали? Что? Туда.
4: Я ранил Боба Аллена.
3: Боб ранен. Снимите куртку. Скорее, скорее. Кто-нибудь, срочно приведите доктора. Я пойду. Хорошо.
1: Он потерял много крови. Руби, мы, принеси аптечку.
3: Скипятите воду и приготовьте полотенце.
4: Я не знал, что это он.
1: Дайте мне тряпку.
4: Я не знал, что это он.
1: Дэвид мне рассказал, чем вам помочь. Подержи этот компресс, я еще плохо стою на ногах.
4: Мисс Хендерсон, мы должны начать операцию.
1: Не могу, я себя очень плохо чувствую. У меня туман перед глазами.
4: Скажите мне, что делать? Я видел, как это делал доктор.
1: Зак, ты не можешь.
4: Может, так считает колледж Вандербилт, но если мы сейчас не поможем Бобу Аллену, он умрет.
1: Иди, вымой руки на кухне.
4: Да, мам. Я думал, это был бандит.
1: Мистер Хольт, теперь он в руках Господа. Лучше помолитесь за его жизнь. У кого есть фляжка?
4: У меня.
1: Успокойтесь, мистер Райан. Мы не дадим вам умереть. Отнеси инструменты в кухню и вымой их тщательно. И полотенце. Мне нужно много полотенец. Возьми это и влей в него столько, сколько сможешь.
4: Да, мам.
3: Боб, ты должен это выпить. Боб, выпей это. Выпей. Пей, Боб, ты должен это выпить.
4: Тихо, тихо.
1: Хорошо. Открой рот, пошире. Вот так, открой рот и прикуси. Тебе будет очень больно, ты понимаешь? Мы хотим тебе помочь.
3: Держите его крепче.
1: Была своя ирония в том, что я занималась этим в последний день пребывания в Кантер-Гэп. Когда я приехала сюда год назад, я помогала Нейлу оперировать Боба Аллена после несчастного случая. Вот что говорит нам Библия. Пусть твое сердце успокоится. Верь в Господа и верь в меня. Мэри, я знаю, тебя сейчас вряд ли чем утешить. Но я буду молиться за твоего Боба. Не знаю, как мне жить, если я потеряю его. Тогда не сдавайся. Вы с Бобом самые близкие люди, которых я знаю. Ты нужна ему сейчас. Помоги ему продержаться. Я стараюсь изо всех сил. Значит, тебе не о чем беспокоиться. Нельзя дать ему больше. Как он, доктор?
3: Гораздо лучше, чем я ожидал.

0: Зак, ты сделал отличную операцию. Скоро Боб будет как новенький. Поздравляю.
1: Я просто делал то же самое, что и вы. Правда?
0: Продолжай свою учебу. Однажды ты сможешь стать прекрасным врачом.
1: Посмотрим.
0: Закария, сегодня ты сделал то, что многим людям сделать не по силам. Особенно мне. Ты заставил меня гордиться тем, что я твой отец. И ты можешь заниматься всем, что твоей душе угодно.

0: Спокойной ночи, Кристи.
1: Мисс Кристи, я ваш должник, вы спасли жизнь моего брата.
0: Спасибо, мистер Аллен. Дайте мне знать, если чем-то еще надо будет помочь.
1: Да, мэм.
0: Кристи, доброе утро. Как спалось? Я не спала. Знаю, что здесь ходят бандиты. Это не так-то просто. Я знаю, как могу вам помочь. О чем ты? Мой самолет почти готов к взлету. За час я смотрю большую территорию, чем все поисковые группы за неделю. Некоторые вещи лучше видно с высоты. Ты серьезно? Только скажи, где искать.
1: Контакт!
2: Когда Гарри запустил двигатель, я обомлела. Из всех моих рассказов о современном мире, этот, пожалуй, был самым убедительным. Если их хоть немножко повезет, она сможет заметить фургон Джеба и Ферзайт.

0: Мисс Кристи, все сюда. Лунди Тейлор.
1: Поймал его за руку. У него мой фургон и все, что было украдено. Теперь все хорошо. Я ничего не крал. Так, мы нашли виновного. У него была свинина со склада Тома. Не думал, что это кто-то из наших. Я просто хотел есть, вот и все.
0: Так сильно, что решил опозорить нашу семью?
1: Священник, клянусь душой моих родителей. Я взял это мясо у мистера Макхона. И все, больше я ничего не крал. Честное слово. Ну, замолчи, я буду говорить.
0: Бог, послушайте этого мальчика. Бандиты сознались в преступлении. Лунди просто глупый и голодный ребенок. Зачем тебе столько мяса, Лунди?
1: Я хотел продать его, когда будет построена дорога. Ты хоть понимаешь, что натворил? Из-за твоей глупости чуть человек не погиб. Мисс Кристи, я слышал, вы собираетесь покинуть Каттергэп. Наверное, так будет лучше. Но я бы хотел, чтобы вы передумали. Мэм.
0: Богу пришлось сделать усилие, чтобы сказать это. И у меня появилась надежда. Я поняла, что у меня все еще есть работа в этой школе, даже если я не справлялась с ней.
2: Дэвид!
0: Можно я посмотрю с тобой, как улетит Гарриет?
1: Конечно.
0: Дэвид, я хочу тебе кое-что сказать.
1: Что же?
0: Не хочу, чтобы случившееся стало между нами преградой. Ты так важен для меня. Я не хочу расставаться с тобой.
1: И я тоже не хочу.
0: Хорошо.
1: Нам пора идти.
0: Спасибо. Спасибо всем, что пришли проводить меня. Прежде чем улететь, хочу спросить, не хочет ли кто-нибудь прокатиться со мной на самолете. Том, что скажешь? Ты помог мне починить его.
1: А что, было бы глупо отказаться от такого предложения. Увидеть горы с высоты птичьего полета. Каким их видит всемогущий.
0: Залезай.
1: Контакт.

0: видів і вітра. В этот день в Каттергэп он сделал это еще раз. Это было особое время, Кэтрин. Я скучаю по нему. И скучаю по людям, которые разделили его со мной.
1: А ты не знаешь, что с ними сейчас?
0: Я знаю. Хотя Закария Хольт не стал доктором, он покинул Каттергэп и поступил в колледж. Он стал работать учителем у доктора Ферранда в пенсионерской школе Блю Ридж. Гарриет Куимби писала сценарии фильма для кинокомпании «Гриффин». А позже стала профессиональным пилотом. Она получила множество наград за достижения перед США.
1: А как насчет двух мужчин в твоей жизни? Как ты разделила свои чувства между ними?
0: Это было нелегко. Нейл приводил меня в смущение, если не сказать большего. В то же время Дэвид со временем стал человеком, за которого бы вышла замуж любая женщина. Но как я сделала свой выбор, это отдельная история.
1: А что с дорогой, из-за которой было столько споров? Они смогли закончить ее?
0: А как, по-твоему, мы сюда приехали?

0: Влияние похоже на магнит. Оно притягивает, а не отталкивает людей. Если вы ведете других влиянием, в семье, в бизнесе, поскольку некоторые из вас занимаются бизнесом, и у вас есть работники, а также здесь в церкви есть штатные работники, если вы ведете посредством влияния, которое действует через личные отношения, тогда люди хотят служить. Они посвятят себя даянию, участию, жертвенности, и это желание будет исходить у них изнутри. Лидеру не нужно будет постоянно продолжать подталкивать и создавать в его последователях желание это делать, требуя послушания, поддержки и исполнения необходимого. Хотя у Иоаннафана была власть над всеми, поскольку он был наследником престола, он даже собственному отцу не сказал о том, что было у него на сердце. Мы можем представить себе, что он видел своего отца в последний раз, потому что то, что он решил предпринять, было опасно. Мы уже недавно говорили об этом. Нам может показаться, что ему следовало попрощаться со своим отцом, которого он, может быть, никогда больше не увидит. Ведь они вдвоем решили сразиться с филистимлянами. Но он даже отцу своему ничего не сказал. Почему? Потому что у него не было личных отношений с его отцом. Хотя у него была власть над воинами и священниками, у него не было с ними личных отношений. Он понял следующее. Я не хочу потратить всю жизнь на то, чтобы убеждать неохотливых людей следовать за мной с помощью титула и позиции, которые у меня есть. Мы знаем, что он не приказывал оруженосцу, потому что он спросил его. Он мог бы приказать, но он сказал ему, у меня есть идея. Я не думаю, что это хорошая мысль. Я не могу тебе объяснить, почему тебе следует посвятить себя ей, но я верю, что мы должны что-нибудь предпринять. И на данный момент вот все, что мне сказал Бог. Возможно. Оруженосец ответил, о чем ты говоришь? Что это за слово? Ты сказал «возможно»? Разбуди меня, когда это возможно превратится в «я уверен», когда Господь даст тебе подтверждение, ты получил знамения и чудеса, и ангелы не протанцуют польку трижды на покрывале. Один из них — Михаил, другой — Гавриил. Тогда только я пойду с тобою. Может быть, Господь поможет нам. Послушайте, это небольшая гарантия, за которую можно рискнуть жизнью. Но так как оруженосец сказал, я с тобой, сердцем и душой, значит, влияние производит совершенно другое впечатление на людей, чем власть. Власть не касается сердца и души человека. Власть может добиться послушания, но не будет исходить из любящего сердца. В основании его будет обязательство, а не любовь. Поэтому этот молодой человек говорит, я не знаю почему, но я пойду с тобой, Иоаннафан. Если мы умрем, я буду считать, что моя жизнь закончилась самым прекрасным образом. Ведь я умру с тобой, ведь я люблю тебя, доверяю тебе, моя жизнь посвящена тебе.
1: I trust you. My life is committed to you.
0: Иисус Христос — наш начальник. Я не думаю, что кто-то захочет оспорить этот факт. Мы называем Его Господом, Господином и так далее. Он наш босс, Он наш лидер. Но Иисус сказал 12, «Я не называю вас больше рабами». Потому что если вы останетесь рабами, вы никогда не поймете, как этот принцип работает в отношениях между мной и людьми. Я не хочу быть вашим начальником. Я знаю, что я главный. Бог не настолько не уверен в себе, что Он хочет строить отношения с вами на основании своей власти. Он всемогущий. Значит, Господь не хочет строить с нами отношения таким образом, чтобы Ему постоянно нужно было напоминать нам о том, что Он главный. Извините, но я здесь главный. Как мы можем друг другу говорить? Поэтому Бог сказал этим людям, я знаю, что это для вас ново.

и что некоторые из вас очень медленно учатся, но я не всегда буду вести вас указами и объяснениями. Он сказал, «Я не буду называть вас рабами, я буду называть вас друзьями». И он сказал, «Вот доказательство этому, Господин не говорит своим рабам, о чем он думает. Рабам просто говорят, чего от них хотят. Но я открыл вам все, что открыл мне Бог. Я не просто приказами с вами общался, но я еще и рассказывал вам о том, почему мы делаем то, что делаем. Я хочу, чтобы вы поняли, почему мы делаем то, что мы делаем, чтобы, когда я умру на кресте, вы знали, зачем я это сделал. Возможно, вы поймете это намного позже. Но, по крайней мере, я оставлю вам направление, через которое Дух сможет работать, а не приказывать. И вдруг, спустя много лет, когда вы будете в доме у Корнилия с Петром, там Петр скажет, «Теперь я понимаю, что Бог любит всех, включая язычников». Спустя много лет все стало на свои места. Хотя Иисус был примером этому всю свою жизнь, он никогда не ругался на него за это и не понижал должности. Он сделал его лидером ранней церкви, хотя знал, что тот еще не все понял, но также осознавая, что придет тот день, когда он это поймет, и что ему просто нужны правильные обстоятельства, чтобы он взглянул внутрь себя и понял, насколько глупым был раньше, потому что его круг любви был меньше Божьего, так как в его основании было еврейство. Если Бог является вашим начальником, Он дает вам правила, заповеди, наказывает вас за неправильное поведение, напоминает вам о ваших недостатках и грехах. Он ваш Спаситель, который спас вас от грехов. Теперь Он ваш Господь и Господин, и вы относитесь к Нему со страхом и не знаете, как вам угодить Ему. А это плодит законничество и борьбу в вашем христианском хождении. И вы верите, что должны делать определенные вещи для Бога. Если вы будете их делать, то Он будет доволен вами, и у вас все будет хорошо. Удивительно, что совершенно неверующие люди намного быстрее идут тем путем, чем этим. Я так поступал, когда я получил спасение. Мне можно было присвоить докторскую степень язычника. Но я склонялся к этому, к правилам. Я склонялся к тому, чтобы делать вместо того, чтобы быть. В беде, кризисе, проблемах вы не пойдете к начальнику, вы всегда пойдете к другу. Именно поэтому Бог не хочет быть вашим начальником. Он хочет быть вашим другом, потому что Он знает, что Он ваш начальник. Если вы будете в кризисе, обратитесь к другу, и тот не сможет вам помочь, а только подольет масло в ваш огонь, это не поможет вам понять ситуацию, разобраться в ней и затушить огонь. Многие христиане бегут к Богу в последнюю очередь, когда сталкиваются с проблемой, потому что они не открыли в Нем друга для себя. Вы сможете узнать Господа как друга только в том случае, если будете строить с Ним личные отношения. Вы никогда не откроете для себя друга в Боге, если будете пытаться строить отношения с Ним через поведение, которая основывается на обязательствах молиться, читать Библию чаще посещать церковь, служить больше, отдавать десятину, участвовать в служении. Господь, посмотри на все то, что я делаю. Я хороший христианин. Он не друг вам, а вы не друг ему. Точно так же, как человек, который пытается говорить с вами с кафедры, не друг вам. Когда вы в кризисе, вы всегда обращаетесь к друзьям. Некоторым людям нравятся правила. Некоторые предпочитают власть и правила личным отношениям. Я надеюсь, что вы не являетесь таким человеком. А если вы такой, я надеюсь, что вы поможете нам помочь вам рассмотреть этот стиль как альтернативу. Я надеюсь, вы согласитесь поэкспериментировать с влиянием и отношениями. Я обещаю вам, что это лучший путь в жизни. Это интересно. Мы часто думаем, если мы не можем изменить людей, начальствующих над нами, то зачем им пытаться? И Иоаннафан так не поступал. Он не думал, что раз он не может убедить Саула пойти, значит, ему самому идти не стоит. 7 лет назад мы изменили стиль этой церкви, так как она умирала. Если бы я начал искать, кто

Если моих начальников поддержат меня в этом, я бы остался на том же самом уровне и никуда бы не пошел. Я попытался убедить их стать нашим партнерами в будущей нашей церкви. Но я не смог убедить их. Я думаю, дело в том, что их власть и титул были поставлены под угрозу нашими планами. Новая структура ослабила бы их власть здесь. Это их очень беспокоило, так как это всегда беспокоит тех людей, кто ведет властью, а не влиянием, когда дети собираются делать что-то, что ослабит их власть. В таком случае они пытаются использовать свою власть с еще большей силой, и тогда начинается контроль. И все становится очень странным. Я решил, что не смогу убедить этих людей следовать за мной, поэтому я решил, что поговорю с теми, с кем у меня есть личные отношения, и кто доверяет мне настолько, чтобы разрешить мне опробовать мою идею. Потому что я был как Ионафан, может быть, Бог благословит нас. Но я хочу честно сказать, церковь, я в этом не уверен. Может быть, я ошибаюсь, но я знаю, что нам нельзя оставаться на прежнем месте, потому что мы умираем, поэтому можно попробовать. И я нашел людей, и сначала казалось, что их было немного, и они были согласны участвовать в этом. Как и оруженосец, они по-своему говорили нам, команде лидеров, мы с вами, всем сердцем и душой. Мы не уверены, получится с этого что-нибудь или нет, но мы также знаем, что не можем здесь оставаться и ничего не делать, спать под деревьями, пока враги насмехаются над нами. Мы хотели бы рискнуть. Лучше мы умрем, пытаясь что-то предпринять, чем вообще ничего не сделаем. Влияние не ждет, пока начальники дадут нам разрешение. Влияние просто-напросто ищет тех, с кем есть отношения, и с этого все начинается. Наши начальники присоединятся к нам позже, как Саул, или же они так и не присоединятся к нам, и этого мы отдадим в руки Божьи. И это повторяется в каждом поколении. Последнее движение Бога преследует первое движение, так как люди думают, что теряют свою власть из-за притока новых лидеров. Прежние лидеры чувствуют недостаток уважения, они ищут себя, ищут, как влиять и власть над новым поколением, которое поднимается. В каждом поколении Божие, помоги нам это понять. Мы никогда этого не замечаем. Никогда не видим того, что в каждом поколении есть миллионы молодых людей, которые являются жертвами неадекватной передачи власти. Это происходит из-за того, что прежнее поколение слишком долго удерживало власть. А это становится причиной фальстарта для нового поколения. Стоит им многих лет. Лично я, по-моему, уже об этом говорил, потерял примерно 6 лет, потому что мои начальники просто не разрешали мне поступать по желанию моего сердца. Может быть, именно поэтому я за последние несколько лет загнал себя в могилу, чтобы все то, что накопилось во мне, могло воплотиться до моей смерти. Я чувствую, что потерял время, и теперь пытаюсь его компенсировать. Я решил для себя, что умру пустым. Я не собираюсь умирать секретным рецептом. Я расскажу своим детям все, что знаю сам. Я не собираюсь умирать, не сказав что-то кому-то. Я не собираюсь умереть с нераспределенными деньгами на банковском счету. Я хочу уйти из этой жизни, благословив других. Я хочу, чтобы новое поколение вступило в служение. Вы сейчас приходите и видите, чем мы занимаемся в этой церкви. Вы думаете, что это хорошо, что вы тоже так же хотите. Но помните, что мы шли к этому долгое время. Мы воевали за то, чтобы иметь право делать то, что делаем сегодня. Мы потеряли кровь, мы страдали и теряли людей. Если вы не застали эту войну, это благословение. Но я пережил ее, и здесь есть еще некоторые, кто пережил ее. Знаете, мы стали лучше благодаря этому. Мы более активно выступаем за некоторые вещи, потому что мы за них боролись. Более активно, чем те, кто никогда за это не боролся. Каждое поколение церкви будет иметь свою собственную битву, потому что мы всегда боремся за разные вещи. Но та война, в которую мы вступили, чтобы принести изменения в эту церковь, уже никогда не повторится. Это была битва, которая может иметь место один раз в жизни. Мое обещание моим духовным детям такое. Мы никогда не вернемся к той церкви, которой были раньше, чтобы вам уже никогда больше не пришлось убивать того Голиафа, с которым мы справились 7 лет назад. Он умер, вот его голова, которую мы сохранили. В середине слова «влияние» прячется слово «грипп». Если вы не хотите, чтобы влиятельные люди чихнули на вас, вам лучше рядом с ними не находиться. Потому что, когда вы находитесь в присутствии влиятельных людей, а вы знаете это по очень простой причине, даже если вы не знаете их, вы узнаете, что это влиятельные люди из следующего. Они строят отношения с людьми.
Они построили то, что построили, любя людей через отношения с ними. Те, кто заходит в комнату и думают, что они легенды, и ожидают, что все вокруг них начнут прыгать, они приказывают другим. И вы про такие будете думать, жаль, что они себя так ведут. Может быть, они и хорошие. Но я, например, отхожу от них и просто не могу на это смотреть, потому что таким был и я. Для меня это было большой проблемой, потому что эта стадия моей жизни не длилась долго. Но я наблюдал за собой в таком состоянии и понял, что это не для меня или что я таким быть не хочу. Поэтому я с таким столкнулся и решил, что не хочу так жить. Но те люди, к которым вас тянет, хотя у вас нет отношений с ними, у вас нет с ними прошлого, и вы не можете объяснить, почему вас с ним тянет. Вы хотите быть с ними близко и открыться им. Это значит, что вы производите на кого-то эффект всего сердца и всей души. Хотя вы не имеете над ним власти или не находитесь в позиции начальника по отношению к ним, и вы не знаете их близко. По всей планете Бог делает так, чтобы нужные люди нашли нужных людей. Кого бы вы ни искали в жизни, даже если вы не знаете, кого вы ищете, а просто знаете, что чего-то ищете, вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, и это не делает вас хуже других. Это просто значит, что люди, которые ценят отношения с другими, всегда открыты к отношениям. Вы никогда не говорите, ну все, у меня уже есть друзья, я уже построил все отношения, что надо, с меня хватит. Те, кто ценят отношения с другими, всегда открыты тому, чтобы строить отношения с людьми, находить друзей. Я не говорю о том, чтобы раздавать визитные карточки. Вот, возьмите, пригласите меня к себе для лекции. Нет. Но я подразумеваю под этим настоящее, Божие. Вы поймете, что тот, кого вы ищете в жизни, ищет и вас. Когда же вы найдете друг друга, и я сейчас использую такие выражения, которые мы сперва при встрече не используем, что-то происходит, это сверхъестественное. Это Бог. Я не хочу, чтобы мы стали настолько замудренными, чтобы мы не давали места такой возможности в жизни, чтобы мы не были заняты организацией или бизнесом, или не устали и не были в стрессе от всего, что делаем, настолько, что пропустим такие моменты в жизни. Потому что самые прекрасные отношения в жизни, те, которые я сейчас описываю, это происходит так. А что это было? Это происходит с теми, кто руководствуется отношениями в жизни. Отношения с людьми создают влияние, которое люди носят с собой и которое действует как магнит. Когда же вы найдете людей с похожими интересами, мыслями, стремлениями, которые с готовностью учатся друг у друга, никто из них не ведет себя как примадонна, и это удивительно. То, что может родиться из этого слияния творчества, очень мощно. Это может изменить жизнь, церковь, страны, потому что результат не будет говорить о тех, кто все это начал. Но тот звук, ощущение и жизнь, которая народила все это, останется в этом даже спустя десятилетия. То семя, которое зародилось в отношениях, в открытости и влиянии, останется в этом. И этого никто не увидит, кроме Бога. И Господь скажет, Да. Церковь, вы все поняли. Любите людей. Если вы будете это делать, люди уйдут отсюда, и им не надо будет открывать книгу, чтобы помнить, чему мы их учили. Это будет здесь навсегда.

0: church. Lift him up.
1: Hallelujah. Yes.
2: Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвует Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат в Господе. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен.
3: Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down strong.

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении. Эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, «Ну, это очень мило, это здорово». Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача, я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно, у тебя есть передача, я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrill, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да, Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «Ну, ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит, «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я, хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Джои Сэмпл, и он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Джои Сэмпл, с группы Crusaders. И Господь благословил меня, и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на земном ветре и огне. И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими.

другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй, бывало, звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером, астронавтом, и проучившись в школе где-то до середины, я сказал, мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говоря, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом. Он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. Как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще выступать на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, во всех уголках мира. И буквально перевод звучит, где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговорились о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. Этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне».

Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон-младший. Yeah, right over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы Его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. Когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином, а Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо вот здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там в Идавирома, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время

0: улыбался. Сыпь. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость. Физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал: «Не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там 2 раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются, чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие, это поклонение Богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы, и там очень много людей, которые поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. Я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на 2-е место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
1: В какой-то момент вот я находился...

0: сам и разного рода моменты, которые, в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел, что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну, вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же,

0: Нужно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов, и все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть, даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникай в себя и в учение. Да, да, занимайся этим постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: «Да перестань есть,

0: Да ешь здоровую пищу, какие проблемы? Откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе, за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на трех уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ о твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь на земле для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди и есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

0: Так, Кирюша Кнопочка, вы все поняли? Если что-то вдруг не так, то...
1: Мы звоним тебе!
2: Или Робику. Не волнуйся, Лада. Я присмотрю за Кнопкой и за клубом.
3: Беги за своей шоколадкой. Она тебе ой как нужна. Стресс хорошо снимает.
0: Ладно, я быстро. Одна нога здесь, другая в магазине. Надеюсь, без меня здесь ничего не случится.
3: Пока! Зря Лада надеялась. Уже случилось.
2: Больше всего

На свете я люблю футбол. Могу тренироваться день и ночь. И вообще, готов приложить все силы, чтобы мастерски забивать голы. Но пока что я с легкостью только двойки получаю.

0: И вот, наконец, про двойки узнал папа. И от тренировок меня отстранил.
1: Спасатели? Выручайте, куда двойки девать? Как от них избавиться?
2: Ой, а чем же мы ему поможем? Я про двойки ничего не знаю. Нам оценок пока не ставят. Только смайлики рисуют, вот такие. Так что вся надежда на тебя, Кирилл.
3: Понимаешь, Кнопка, как бы тебе сказать? Я отличник и двоек ни разу не получал. И что с ними делать, не в курсе.
2: Ну ты же умный, Кирилл. Придумай что-нибудь.
3: Надо спросить про двойки у тех, кто их получал.
2: Хорошо бы, только где их взять?
3: Спокойно. Наши разведчики что угодно и кого угодно найдут.
4: За что чаще всего тебе ставили двойки?
5: За английский.
6: Не выучил стих.
4: За математику.
6: За физкультуру.
7: За поведение.
8: Плохо учил уроки.
9: Забывался. На алгебре сижу, слушаю музыку, а с рисования вовремя не сдаю рисунки.
4: Расскажи свой фирменный способ уничтожения двоек.
9: Вырезал полосочки, заклеил там, где плохие оценки. Чуть корректором замазывал.
10: Я скажу. Я прятала от мамы дневник.
11: Решила утопить свой дневник в унитазе. Но ничего не получилось.

0: нужно делать, чтобы двоек не было?
1: Не лениться. Нужно выучить стих.
2: Купить другую такую же тетрадь и все написать.
3: Надо после уроков прийти домой и сесть за математику.
4: А с рисования сдавать вовремя рисунки.
5: Ой, ну, кто хочет учиться, так, пожалуйста, учите. А кому действительно лень, то даже не знаю.

0: можно считать, что с заданием мы справились.
1: Ура! Лада будет довольна! Давай, быстрее отправляй сообщение этому двоечнику. Еще одна задача.
0: Да нет, это все тот же двоечник. Похоже, у него еще что-то случилось.
2: Алло, спасатели? Все путем. Помощь уже пришла. Мне появился личный, отличный консультант.
3: С этим нужно что-то делать, Петров, пока не поздно.

0: Сразу, пока я двойки не исправлю, никаких тренировок.
1: А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тьфу, тоже мне проблема. Так это ж дело, сынок, поправимо. Главное, ловкость рук и никакой поганой оценочки. Смотри за моими руками, опа, опа.

0: Да, Лада будет недовольна. Это очень плохо.
1: Ну так что же ты стоишь? Надо что-то делать. Звони Робику.
0: Спокойно, Кнопка, без паники. Мы же спасатели, а спасатели спрашивают у суперкниги.
2: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Что делать с двойками?
2: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. А делать что-либо с усердием – это означает делать от всего сердца, с радостью и тщательно. Только так можно добиться настоящего успеха.
3: Привет всем любителям суперкниги! Не расслабляйтесь, приготовьтесь слушать, впереди самое интересное. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей, проданный в рабство. Стоп! Где-то это уже было, скажете вы? Было, подтверждаю. Но понимаете, Иосиф удивительный человек. В нем помещалось столько классных качеств, что успех буквально шел за ним по пятам. Итак, вы знаете, как Иосиф оказался в Египте, как усердно трудился и стал большим начальником. Вот, казалось бы, и оно счастье. Можно успокоиться, ничего не делать, лежать себе и плевать в потолок. Ну, или по-современному, зависать сутками в компьютере. Но наш герой не таков, нет. Все, что делал Иосиф, он делал от всего сердца, как для самого Господа. Однажды вызвал его к себе фараон истолковать сон, который ему приснился.
4: Иосиф уверяет, что может объяснить значение ваших снов.
5: Замечательно. Пожалуйста, объясни мне их. Начинай.
6: Да, Ваше Величество, но это идет не от меня, а от Бога.
5: От Бога?
6: 7 тучных коров и 7 тучных колосьев означают 7 лет великого изобилия, начинающегося сейчас в стране. Далее, тощие коровы и тощие колосья означают, что после 7 лет изобилия...

0: Англия наступит 7 лет великого голода.
1: Что?
2: Голода? Продолжай.
0: Это сказано Богом. Он показывает вам, что он собирается сделать, дабы вы приготовились к тяжелым временам. Надо построить хранилище и складывать все излишки урожаев туда.
2: Понимаю.
0: И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над всею землей египетскую, чтобы он сделал все сие.
3: Испугался фараон! Что делать? И быстренько поручил Иосифу решить эту задачку. Как спасти народ от голода? О, поверьте мне, Иосиф не сплоховал.
4: Эх, какие счастливые люди.
5: По ним не скажешь, что в стране голод.
6: Да, не скажешь.
7: Да. Конечно. Простите, господин управитель.
5: Да.
7: Ужасно жаль, что голод распространяется по земле.
5: Да.
7: Я принес список посланцев других земель, которые пришли купить зерно. Их все больше.
3: Именно благодаря Иосифу все последующие 7 лет засухи для египтян не были проблемой. Более того, в Египет за хлебом стали приезжать из других мест. Таким образом, кстати, Иосиф встретился со своими братьями. Но это уже другая история. А вы, друзья, мотайте на ус. Собирайте знания сегодня. Они для вас как хлеб в урожайный год. Придет время, и эти знания вам обязательно пригодятся. Главное, не ослабевайте. Будьте усердными.
8: Все готово. Совет суперкниги отправлен.
9: А он поможет этому Петрову?
10: Ну, если он с таким успехом может мяч гонять, то с таким же усердием можно и двойки исправлять.
9: Да уж, лучше хорошо учиться и с двойками вообще не связываться.

0: Ну, ой, как вы тут без меня? Целы?
1: Ой, Ладочка, а мы тут без тебя такое провернули.
0: Что?
2: Да ничего особенного, Лада. Всего лишь исправили пару двоек.
0: Да?
1: Ну, шоколадку мы точно заслужили.
0: Молодцы. Двойки надо исправлять. А еще лучше хорошо учиться и с двойками вообще.
3: Не связываться!
1: Только это не так уж и просто.
0: Но с Богом возможно все.
1: Дорогой Господь, помоги нам быть усердными во всех наших делах. А если кому-то не хватает терпения, то ты поделись своим, пожалуйста. Аминь.

Дорогие друзья, если у вас случаются трудности в учебе, не сдавайтесь. Приложите все усилия, чтобы одолеть эти трудности. Будьте настоящими победителями!

0: Почему христиане не готовы делать того, чему учит Библия? Мы продолжаем серию встреч о том, почему мы не можем измениться, хотя знаем истину о Боге. На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас видеть. Сегодня у нас тоже непростая тема. Мы все знаем разные слоганы «Живи и делай». И в частности, когда мы говорим о вере, о христианстве, мы тоже знаем, что Библия оставила нам и 10 заповедей, и Нагорную проповедь, и много-много таких установлений. И, казалось бы, когда мы читаем, одни из них простые, другие сложные, и вроде бы как иногда мы можем это исполнить и делать. Но почему-то, когда человек пытается попробовать это или делает, оно не всегда получается. Вот вопрос возникает, почему так происходит с нами, что мы хотим сделать, но иногда даже не можем это осуществить?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, это одна из причин того, почему люди не могут переступить вот этот вот барьер формальности религии. Это происходит очень часто из-за того, что человек может знать о Боге, слышать о Боге, посещать церковь может, совсем может быть согласен, но при этом он не поступает так, как в Священном Писании написано. И это большая проблема. Почему? Потому что если мы не делаем то, чему учит Священное Писание, то мы не можем и понять и вкус христианства. Нам становится недоступно то, чем это христианство живет. Оно становится для нас чуждым, становится для нас далеким. И тогда получается, что вот эта вот формальность религии, она присутствует, и более того, она остается. Можно даже больше сказать. В Библии об этом очень много говорится. Иногда, если мы не воплощаем наши знания в жизнь, то и молитва, и пост могут оставаться формальными. И за этими молитвами и за постом мы не сможем иметь встречу с самим Христом.
0: Вы знаете, даже очень часто лично я встречал людей, которые выросли в христианской среде, как говорит, со вкусом, да, или с молоком матери впитали в себя все принципы, все идеи, все трактаты. Но, к сожалению, очень часто для них, ну, для такой категории людей, это становится такой формальностью, да, и не исполняется, может быть, даже внешне исполняется в жизни, но внутренне не происходит каких-то изменений. Я думаю, что вы тоже, наверное, такое встречаете.
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что в некоторой степени это этап духовного роста, который переживает каждый христианин. Вот я бы хотел прочитать один из стихов, который записан в Исаии 58 главе, 6 по 8 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пройдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть как человек, который исповедует Христа, может увидеть славу Божью, может почувствовать его влияние, если он формально относится к своим, ну скажем так, ну не обязанностям, а советам, которые оставляет Священное Писание. Если он не реализует те предписания, которые в свете Библии нам даны, да, то есть помочь другим людям, участвовать в служении и так далее, конечно же, это будет очень-очень трудно. Почему так происходит? Потому что, ну, на самом деле мы сближаемся с тем человеком, с которым мы, как правило, имеем общее дело. Вот если мы имеем, если мы делаем что-то вот вместе, то мы становимся единомышленниками, мы начинаем болеть за одно дело. И то же происходит и в христианской жизни, то есть мы становимся ближе ко Христу. Вот, как правило, нам очень трудно начинать делать в своей жизни что-то по-другому, не так, как мы привыкли, из-за того, что мы не доверяем вот этим вот советам, которые нам даны. То есть в своей жизни мы привыкли поступать по привычке, то есть исходя из того, какой опыт у нас жизненный есть. То есть мы столкнулись с проблемой, и для нас свойственно эту проблему решить, исходя из нашего понимания. Но Библия нам говорит, нужно поступать по-другому. Там Христос учит, нужно молиться, нужно просить прощения, например, у кого-то, если есть какая-то проблема, а не давить на этого человека. Я просто вот пример привожу. Вот. И нам трудно это повеление или этот совет принять в жизни. Почему? Потому что мы можем не доверять тому, кто это советует. Если нам советуют что-то родители, мы говорим, да, они любят меня, надо их послушать, это мудрые советы, они мне во благо, они вот про любовь. Я буду так поступать. Если нам что-то посоветовал какой-то посторонний человек, мы, знаете, не надо мне советовать, я сам знаю, я не знаю, какие у вас намерения при том, что вы хотите мне сказать и так далее. И поэтому очень часто наше нежелание или невозможность реализовывать в жизни библейские советы, библейские повеления связаны с тем, что мы не до конца доверяем Богу. Хотя при всем при этом Бог, Он именно тот, кому мы можем доверять полностью, даже больше, чем нашим родителям. Потому что Бог знает нас от рождения. Бог знает то, что нам действительно нужно. Родители могут не знать, что нам действительно нужно. Да? То есть они готовы нам дать все самое лучшее. Но Бог иногда отказывает нам, потому что Он знает, что на самом деле вот здесь тебе нужно ограничение. У Бога есть возможности и ресурсы дать нам все, что Он обещает. Согласитесь, это увеличивает доверие. Да? То есть одно дело, когда я пообещал какому-то человеку, но не могу это исполнить, а другое дело, когда человек знает, что то, что я пообещал, я могу это сделать. Мы можем доверять тому, кто нас любит, и доказательства этому, они описаны в Священном Писании, в том, что Христос умер за нас. Поэтому вот как раз-таки Богу мы можем доверять, и эти советы мы можем воплощать в свою жизнь. Ну, еще один пример, если позволите, приведу. В чем может выражаться наше доверие Богу? То есть одно дело, когда мы молимся о чем-то конкретном, мы говорим, там, Бог, ты должен помочь мне сделать таким образом, помочь мне сделать по-другому и так далее. Другое дело, если я молюсь о проблеме в целом, то есть я говорю, Господи, у меня есть такая проблема. Например, у меня ребенок не ходит в школу, давай решим эту проблему. Но не говорю, что сделай так, чтобы мой ребенок хотел ходить в школу, устрани препятствия такие-то. А может быть, Богу вообще не хочется, чтобы он в школу ходил, или не хочется, чтобы он ходил в эту конкретную школу. Поэтому вот в этом тоже проявляется доверие. Если мы доверяем Богу, то мы начинаем просить Бога о решении проблемы в целом.
0: Но здесь можно вставить, что когда вот такие вопросы возникают, скорее всего, как мы говорим, иногда это комплекс, да, потому что ответы-то могут разные приходить.
1: Да, да.
0: И от родных, и от близких, и людей, которые, ну, как мы иногда говорим, имеют какой-то достаточно большой опыт жизни, да, ну, вот в конкретной сфере, там, даже образования. Поэтому Бог, Он, я так понимаю, отвечает со всех сторон и, как и говорят иногда, под разным углом.
1: Да. Еще одна причина, почему мы не можем воплощать, ну, или нам трудно воплощать в жизни библейские принципы, она заключается в том, что мы должны, когда мы идем за Богом, то мы должны, ну, как бы полностью доверять Богу и, живя по вот этим вот библейским принципам, полностью должны довериться им, несмотря на то, что они могут противоречить нашей логике и тем правилам, которые установлены в этом мире. То есть вот для людей свойственно, ну, что называется, разложить яйца по разным корзинам, как вот в американской поговорке, да, что она означает? То, что мы хотим сохранить свое счастье в разных сферах. То есть,
0: но это же неплохо.
1: Ну, с одной стороны, да. То есть вот это то, чему обучают, например, бизнес-коучера.
0: Это даже, знаете, к этому стремятся, в принципе, все люди. Любой здравомыслящий человек идет к этому.
1: Да, вот позвольте, я вам покажу одну схему. Я ее специально распечатал. Вот вы видите, вот такая вот схема. Что предлагается? Разделить свою жизнь на разные сферы и ставить цели в различных сферах и достигать их. Причем делать это нужно таким образом, чтобы в каждой сфере достичь успеха и таким образом гармонизировать свою жизнь. Казалось бы, ну да, действительно, а что плохого в этой схеме? Но на самом деле эта вещь достаточно опасная. Почему? Потому что когда, вот то, о чем мы с вами говорили на прежней нашей программе, потому что когда мы сами ставим перед собой цели, то мы ответственны перед ее исполнением, и груз ответственности лежит на нас. А человеку иногда очень тяжело нести всю ответственность за свою жизнь. То есть нужен кто-то, с кем бы он мог бы поделиться этим. Во-вторых, мы не знаем на самом деле, что для нас было бы благом. И в-третьем, в таком случае мы становимся, ну, в определенной степени зависимы от того, достигнем ли мы успеха в одной сфере или в другой, или нет. Поэтому очень важно все-таки не разделить жизнь по разным сегментам, а полностью сконцентрировать ее на духовной сфере, полностью подчинить все сферы Божьему водительству, тому, чему учит Священное Писание. Ну, я приведу пример. Например, в духовной сфере мы ставим перед собой цель, ну, ту цель, которую для нас определил Бог. Познавать Бога, быть праведниками. Вот это то, что в Священном Писании нам дано.
0: Мы на одной из программ говорили уже про этот вопрос, про духовную сферу. Это хорошо, но вы помните, мы рассуждали о том, что есть категория людей, которые полностью уходят в духовную сферу, забывая о обычной практической жизни, там, Ну, и я встречал, на самом деле, таких людей, которые не заботились о своих семьях, о своих детях, не считали это достаточно нужным, но они занимались активно духовностью своей, каким-то просвещением даже других, и, как мы говорим, иногда служением, но при этом близкие оставались без, мягко говоря, достаточной заботы. Вот как здесь быть? Потому что вы говорите, что да, мы должны это починить, но тут же должно тоже быть разумное сочетание.
1: В том-то и дело. Это искаженное христианство, которое так говорит, которое приводит к тому, что человек отрывается от реальности. Но если мы с Богом, то мы никогда от реальности не оторвемся, если мы по-настоящему с Богом. Почему? Потому что, ставя перед собой духовные цели, мы приобретаем все остальное, да, как вот написано в Священном Писании, что мы должны заботиться о том, чтобы быть с Богом, все остальное нам приложится. Почему? Потому что если мы ставим перед собой, например, цель освободиться от какого-то греха или стать праведниками, то и все другие сферы, они подтянутся, понимаете? В сфере здоровья мы будем вынуждены или в контексте Священного Писания мы будем стремиться к тому, чтобы следить за своим здоровьем, чтобы использовать 8 принципов здоровья. В профессиональной сфере мы будем искать такую работу, где не нужно идти по головам, где возможно иметь наиболее, ну, скажем так, хорошие отношения с коллегами. В умственной сфере мы будем читать ту литературу, которая будет нас духовно развивать и которая сможет быть реализована на практике. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот духовная сфера, она позволит нам правильно выстроить все остальные сферы.
0: Вы знаете, я вспомнил, в том году я был на большой конференции предпринимателей, и там была одна семья из Малайзии. Они в прошлом мультимиллионеры. Вот. Они рассказывали о своей жизни, сделали такую презентацию, там несколько было фотографии их прошлой жизни, ну, очень богатые люди, у них был собственный автопарк, и, ну, и все, что к этому причитается в такой жизни. И вы знаете, что интересно, что они обратились в христианство, заключили завет с Богом, и свою жизнь, вот уже когда я их встретил, да, когда видел их презентацию, они посвятили полностью служение людям, но не полностью служением людям там, а в плане слов, да, а именно дело. Они строят сегодня такие центры для людей, которые остаются без места жительства, которые нуждаются в медицинском лечении, и совершают такое большое служение. Причем, по сути, колоссальные свои финансы они вложили туда. То есть они уже не живут той жизнью. Вот, наверное, это такой пример, да, именно духовности. Что может сделать духовность с человеком? То есть духовность, она всегда проецируется на практическую деятельность, а не просто на такую, мягко говоря, да, философию или выражение слов.
1: Да, совершенно верно. Вот когда мы начинаем полностью доверять Богу и воплощать это в жизнь, тогда жизнь обретает целостность, тогда жизнь обретает основной смысл. И это приносит колоссальное облегчение человеку в моральном плане, в духовном плане. Почему? Потому что тогда мы понимаем, теперь, когда я следую за Богом, я верю или я знаю, что Бог несет ответственность за мою жизнь. Потому что вы не можете быть ответственны за ребенка, который вас постоянно не слушается. Да, то есть вы ему говорите одно, он раз из дома убежал, и попробуй за него быть ответственным. Но если ребенок вас слушается, если он делает то, что вы ему говорите, то вы можете за него нести ответственность. Правильно? И вот это вот то, что высвобождает колоссальное количество энергии. Почему? Ну, потому что я не один. Я поступаю так, как написано в Слове Божьем. И эти заповеди, которые на самом деле добры, они помогают мне в моей жизни, они охраняют меня от проблем, препятствий и так далее. Это вовсе не означает, что мы должны отвергнуть все эти знания, все эти наработки, которые имеются в гуманитарных науках, в сфере планирования и так далее и тому подобное. Абсолютно нет. Но мы можем их использовать для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на Боге, на духовности и достигать в этом решительных успехов, которые в действительности смогут изменить нашу жизнь.
0: Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за такую практичную сегодня тему. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго и до новых встреч на наших программах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо вот здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там в Эдавирум, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда

0: У человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить, ты спишь уже не так хорошо.
1: Так ты на машине ездил.
0: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
1: Чревоугодие.
0: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
1: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там 2 раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются. Чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то... тоже своего рода идолом, нет?
0: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие. Это поклонение богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы. И там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. И я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на 2-е место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
1: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, И на первом месте духовное, да?
0: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. А где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. А были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые, в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел, что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну, вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек,

0: этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть. Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлемо. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя, и это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего, нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникай в себя и в учение. Да, да, занимайся этим постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, Да ешь здоровую пищу, какие проблемы? Откажись от сахара.

0: мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов, человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе, за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на трех уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божье благословение вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь на земле для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди и есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

Заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни.

Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде. И появилась новая семья и 10 детей. И жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто вводит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть. И шерсть, плетенную веревки, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу,

Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например. «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте».

внимание известных личностей. Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее. «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин III века нашей эры пишет следующее. «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекшие на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И мы сегодня с вами попробуем затронуть такую тему, как узнать волю Божью. Вообще, что такое воля Бога именно в моей жизни? И как вообще разобраться вот в этом таком непростом вопросе, узнать, чего же Бог хочет от нас вообще на самом деле? Наверное, вам приходилось в жизни когда-нибудь сталкиваться с какими-то трудностями. Было такое? Когда нужно было принять какое-то решение, когда вы, может быть, были в каких-то стесненных обстоятельствах и думали, почему это со мной произошло, из-за чего это со мной произошло. Может быть, здесь какой-то, ну, промысел, судьба или рок, или что-то вот такое. Были такие случаи? Кто-то может поделиться из вас, ну, подобными как бы переживаниями, именно, может быть, недавними, может быть, давнишними в вашей жизни, когда вот вы думали над тем, в какой-то случай с вами произошел, почему он с вами произошел? Или за что это, или почему так со мной?
1: Да, вот именно как раз сегодня такой у меня день, когда я постоянно думаю, за что? За что, Боже, ты меня так наказываешь там или еще что? В чем его воля? Бывают события, которые ты, ну, пытаешься избежать. Например, утром даже, когда встаешь, там, собираешься куда-то, да, на учебу, на работу, там, планируешь свое утро, да, до мелочей, а тут у тебя не прозвонит будильник, ты начинаешь торопиться. А потом вроде все нормализовал, как бы все сделал, все равно у тебя какие-то происходят, автобус не вовремя пришел. То есть ты пришел вовремя на остановку, а автобус уже почему-то раньше ушел, хотя ты вроде пришел вовремя. Вот у меня сегодня такой же день, я везде опоздала, хотя я все старалась сделать как обычно. И вот казус за казусом, прям как будто проклятие какое-то нашло, и я целый день мучаюсь вот от таких вот последствий. Я думаю, ну вот я от себя сделала все правильно, почему Бог посылает мне такие вот трудности, да, я не понимаю, за что. И, может быть, потом я как бы смиряюсь и говорю себе, ну, наверное, это воля твоя, Боже. Надо как-то принять это, наверное, или еще что-то.
0: Хорошо. Кто-то еще хотел бы поделиться? Просто вот то, что Юля даже описала, ну, я думаю, так иногда возникает, в принципе, у людей. Но если обстоятельства очень тяжелые, очень трудные, я не говорю сейчас о каких-то там, ну, то, что не по плану идет, как я запланировал, а если вдруг неожиданно вы там попадаете в больницу, там, в аварию, или там дом сгорает и так далее, то есть эти вопросы довольно-таки серьезные, которые касаются, да, ну, как бы угрожают мне лично. У человека может возникнуть вопрос вот в этой ситуации вообще, за что, почему и так далее.
2: У моих друзей, у друзей моей семьи случилась такая проблема, буквально она сейчас происходит, это как бы еще длится. Значит, мальчик, который живет в этой семье, ему подросток, ему 18, ну уже 17, 17-16 лет, я не помню, сколько, его посадили в тюрьму. За что? Можно сказать, не за что. То есть они с другом, их было трое друзей, где-то год или два назад. И так получилось, что один из них захотел покончить жизнь самоубийством. Но он говорил об этом регулярно, он родителям, хотя семья довольно-таки богата, вот, но наверняка, то есть родители просто как-то не очень хорошо к нему относились, то ли его гнобили, то ли чего. И эти двое ребят, они как бы видели эту ситуацию, но они с ним дружили, все они трое нормально. И однажды они пришли, они его застали в петле. Но они его успели вытащить. Он сказал, он посмеялся, тогда это была шутка, ребята, да ладно, идите домой, все в порядке. Они, ну точно, все нормально, то есть он как бы выдал за шутку. Да, через два часа они нашли его уже мертвым, опять же, в этой петле. Вот, конечно же, дело закрыли, то есть написали как самоубийство, все, как бы они вызвали полицию, там приехали, все. Через год этим родителям этого ребенка не дают

0: возможность взять приемного ребенка, потому что они хотят взять, у них нет больше детей, не знаю, могли они или нет иметь, но через год они взяли, хотели взять приемного ребенка, но им сказали, что пока вы, ребят, не докажете, что это было не самоубийство, вам никто не даст ребенка приемного в семью, где совершено было самоубийство ребенка, кто вам даст. И, видимо, что-то случилось в голове у этих людей, наверняка это травма, то есть, когда ты не можешь взять ребенка, когда не о ком заботиться. Они, в общем, подняли это уголовное дело год назад и уже предъявили обвинение вот этим двум ребятам, которые были друзья. Повесили на них, а там было, ну, опять же, подкуплено много людей, чиновники и так далее. Я не буду раскрывать, но просто сегодня эта ситуация, что этих ребят посадили, двоих держали и держат, ну, уже, слава богу, это решается все. Бог помогает. Но вот здесь родители вот, вот этого ребенка, по крайней мере, эта женщина, она близкая подруга моей матери, она рассказывает о том, как, в каком состоянии мама, когда ее ребенка сажают и угрожают тому, ей постоянно угрожают, что вот твой сын родили, воспитали убийц, да, вот так вот, когда едет за тобой человек. И вот здесь, в таких ситуациях, она просто обращается к моей матери и всем говорит, где же тут Бог, если вот с таким, с моим ребенком так происходит, какова воля Божья. И моя мать, как верующий человек в Бога, истинно, она пытается объяснить, что может быть, это не зря Бог сделал в твоей жизни, может быть, ну ты подожди, потерпи. Но вот а как объяснить такому человеку, потерпи, когда твой сын, чуть ли уже скоро его не посадят ни за что?
1: Да, вот это хороший как раз
0: вот,
1: пример.
0: И вот здесь воля Божья. Да. Как понять, зачем это случается?
1: А это вот хороший вопрос. Я как раз его и хотел, чтобы мы его с вами обсудили, потому что действительно в жизни, когда происходит вот подобный случай, я думаю, каждый человек, в принципе, задается. Да? Или это какой-то рок, или на меня так все несчастья вдруг свалились, да, то есть это какая-то такая полоса, потом будет все в светлое будущее и тому подобное. Вот вопрос, что же тогда такое вообще воля Бога? Наверное, надо с этого начать разобраться, да? Потому что когда мы говорим, то, ну, допустим, умер ребенок, ну, некоторые говорят, ну, это воля Божия, то есть Бог его там избавил, например, от плохой жизни. Или попал я в больницу, а, наверное, ну, Бог так захотел, чтобы я тут немножечко, ну, подумал о смысле жизни или там что-то пересмотрел и так далее. Почему-то всегда вот подобные вещи происходят. Что-то с нами случается, и мы начинаем сразу найти, что хотим найти. А?
0: Мы хотим причину найти.
1: Ну да, мы хотим найти причину
0: для
1: и
0: нас.
1: Объяснить все сразу, да? Да, объяснение. А вот что же такое воля Бога? Давайте попробуем в этом разобраться, потому что это очень важно. Что такое воля Бога?
2: Можно вот мне сказать? Я думаю, что очень часто возникают какие-то проблемы из-за того, что мы наше желаемое путаем с тем, что Бог для нас хочет. И то есть мы очень сильно обижаемся на Бога. Да? Мы, например, я хочу вот эту машину, а по каким-то причинам не можем купить ее, да? И вот Бог, воля Божья, что Он не дает нам купить эту машину. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя судьба разбиться была на этой машине, если бы ты ее купил. А Бог тебя просто отводит, и Он приводит тебя к наилучшему решению в твоей жизни. Просто вот сколько у меня не было ситуаций, когда мне казалось, что Бог меня оставил, или что все это не так, как я хочу. Потом проходит какой-то период времени, и я понимаю, что все, что не делает, все к лучшему. Что вот эта цепочка, которую там Господь своей рукой создавал, она приводит только к лучшему.
1: И то что... есть получается воля Бога? Ну, по крайней мере, для
2: это,
1: тебя.
2: Это, да,
1: это некий план такой. Бог все тебе уже расписал заранее. Так получается?
2: Не совсем.
1: То есть Он все расписал, и ты, хочешь не хочешь, куда бы ты ни пошла, Бог все равно так возьмет и повернет как нужно.
2: Я думаю, что это оптимальное решение для тебя. Воля Бога на тебя – это оптимальное для тебя решение. Не то, которое ты хочешь осознанно, а то, которое действительно для тебя самое лучшее.
1: То есть у Бога есть какое-то решение для меня, да?
2: Да.
1: То есть он...
2: План.
1: План. То есть он о чем-то думает, вот он все заранее спланировал. И...
2: Ну, можно и так сказать.
0: Я
2: не та мысль.
0: Хочу чуть-чуть перефразировать
1: вот воля Бога.
0: Кое-что сказать. Дело в том, что, конечно же, воля Бога есть, ну, есть такая, так скажем, не судьба, а линия, по которой, если ты будешь идти, тебе будет лучше всего. Но я считаю, что Бог дает человеку выбор, и даже в этом выборе, когда тот человек сворачивает, ну, не туда, куда бы Бог хотел, он все равно его и там, в этой линии не оставляет. Он идет дальше с ним, ну, ладно, ты выбрал так, конечно, тебе будут последствия, всегда у всего есть последствия. Там, значит, тебе будет по-другому сложиться, не как здесь бы сложилось, может быть, здесь бы лучше, а может быть и там. Вот. Но

0: Но дальше Бог идет с тобой и уже тебе и там показывает, как бы. Но воля Божия — это такое понятие обширное.
1: Да, но оно непростое.
0: Которое нам очень тяжело постичь, я не знаю.
1: Угу. Ну, на самом деле, если говорить о том, что такое воля Божия, вот само это определение, само слово, оно просто означает желание. Но если взять, допустим, Новый Завет, где очень часто это слово... Вот это словосочетание встречается в Священном Писании, в Библии, да, если брать ее как бы за основу в понимании, то там воля Божия, вот это выражение воли Божией, она очень часто просто означает желание Бога. Ну, то есть, ну, Бог как живой, у него есть какие-то желания, правда? Вот я же живой, у меня тоже есть какие-то желания. Я о чем-то думаю, о чем-то мечтаю, что-то хочу реализовать в своей жизни. То есть у Бог, ну, скажем так, тоже как живая личность, живое существо, чего-то желает, о чем-то думает, о чем-то мечтает, да? И, допустим, если смотреть о моей личной жизни, то, наверное, Бог, ну, скажем так, как родитель, да? То есть у меня, допустим, мой сын, я, конечно, как отец хочу, скажем так, чтобы мой сын был счастлив, чтобы он не болел, чтобы он был там умным, там, послушным ребенком, там, талантливым каким-то. Я поэтому, когда я думаю, вижу, ну, как бы в перспективе, каким я как бы хочу, чтобы он был, да, естественно, я прилагаю определенные, скажем так, усилия для, ну, того, чтобы в нем воспитать определенные качества. Да? Да, да. Хотя он не всегда как бы тоже хочет, не всегда соглашается, допустим, с этим, но тем не менее. То есть вот, я думаю так, воля Бога, если ее понять, это желание Бога. Если касается воли Бога в отношении меня, то, соответственно, значит, у Бога есть какое-то желание насчет меня, да? Ну, видение какое-то у Бога есть в отношении меня, то есть как, какой должна быть жизнь. Но есть кое-какие моменты, о которых я тоже хотел сейчас с вами поговорить в отношении вообще воли Бога, потому что вот иногда, скажем так, верующие люди и неверующие воспринимают волю Бога двояко. То есть первый сейчас вариант будет и второй. Первый вариант – это вот вы представляете рулетка, да, как она устроена? То есть я бросаю шарик, крутится, и на какую циферку попадет, там, допустим, если попался, о, все, как бы удачно, выигрыш, сорвал куш. Вот у некоторых людей о воле Бога вот именно такое представление. То есть они ищут от Бога какого-то, вы знаете, вот он должен им какой-то билетик, какой-то сигнал подать, да, то есть вот что-то такое сделать. И они вот ищут во всяких каких-то... Вот смотри, вот сегодня, видишь, я сегодня сел на 13-й троллейбус, да, сегодня пятница 13-я, потом я упал как раз у 13-го дома и сломал ногу, и в больницу попал 13-ю. Это что-то, наверное, специальное. Вот как вот вы думаете? Может такое, может быть, стечение вот таких вещей быть, допустим, знаком от Бога?
2: У меня просто сразу же возник вопрос в голове. И что? Ну вот, 13-я больница, 13-й троллейбус, сломал ногу. Ну, даже вот... Да, на 13 местах, например, да? Вот. И вот и снова даже вопрос. И вот я думаю, специально, что-то это значит. И вот мне кажется, как все останавливаются на этой той же самой мысли. Наверное, что-то значит.
1: Да, это что-то значит.
2: И... А дальше, стоп. Дальше просто ничего не идет, мысль никакая. То есть из этого какой-то можно сделать сильный вывод? Я не знаю. По-моему, это какой-то первый уровень, я не знаю, чего там, ага. Пророчества какого-то, но это очень странно.
3: Я бы сразу сказала, значит, это какая-то мистическая сила все это допустила, раз эти такие цифры.
1: Ну да, смотрите, такое...
3: То есть это вмешательство какой-то силы. Это уже просто не я там как бы подскользнулась.
1: А уже кто-то меня так...
3: А кто-то меня ведет куда-то. То есть я должна что-то сделать, что-то там или еще что-то. Я не знаю, но это мистическое вмешательство.
4: А мне кажется, что такие ситуации возникают, когда человек подсознательно ищет ответ на какой-то вопрос. Mm-hmm. Вот у него есть mm-hmm. что-то в жизни, и он просто, знаете как, мы видим то, что мы хотим видеть. И он просто вот подогнал эти факты, которые в обычной ситуации, он бы просто на них не обратил внимания.
1: А сейчас он...
4: А сейчас обратил внимание, задумался, и вот эти цепочки мыслей его к какому-то решению привели. Такое тоже возможно. Не именно, что 13, 13, 13. Он такой, угу, у меня есть 13 каких-то неоконченных дел. А просто он такой думает,

0: думаю, думаю, так к чему же это? Может быть, я вам что-то там не сделал, может быть, я что-то там... И потом у него возникла верная мысль, и пришло решение, которое он очень долго искал. Вот так может быть.
1: Может быть, я как бы, ну, отчасти согласен как бы с таким, ну, вообще объяснением, потому что очень часто, когда так понимается воля Бога, как вот рулетка, да, то есть выпало на тебя что-то, вот, именно это определенное как бы число. Но я не только в плане чисел вообще, а вообще психологически, когда мы попадаем в какие-то непростые, запутанные, может быть, ситуации, действительно, даже очень тяжелые, мы внутренне хотим объяснить или за что, или почему. И очень часто мы сюда хотим, ну, скажем так, приплюсовать и Бога. Ну, если у нас есть представление о Боге или о какой-то высшей силе. Но есть другое еще представление, второе. Вот в понимании воли Бога, вот в поиске ее определения. Вы хорошо знаете гороскопы, да, принцип гороскопа, где, ну, как бы заранее, на неделю, на две, на месяц, иногда вперед расписано определенно. То есть в четверг – самый удачный день для знакомства. В пятницу нужно избежать... каких-то финансовых вопросов там, и так далее. Да, в субботу лучше выехать за город и так далее. И человек с таким вот пониманием живет, что все как бы расписано уже сейчас, так? Что что-то есть уже, и поэтому он старается ну, соответствовать вот этому расписанию. И у некоторых людей тоже есть такое же понимание, в том числе и воли Бога, там, судьбы, рок, что все заранее у Бога прописано. То есть он не расписал каждый день, и вот он сейчас сидит, например, каждое утро встает и смотрит, ага, так, что там у нас у Влада, сейчас посмотрим, ага, Влад сегодня купит машину, так, Сергей, что у нас, Сергей там поедет в Америку там или еще что-то, да, примерно. То есть вот все уже так ясно, и Бог теперь начинает осуществлять, так, ребят, там ангел, давайте подсобить, нужно этот вопрос продвинуть. То есть как вот вы думаете, Бог вот такой план вообще, вот так он делает, все расписывает? Здесь какого-то участия вообще человека нет абсолютно.
0: Мне кажется, что вы просто две крайности, абсолютные крайности, и что у многих людей есть как раз золотая середина, когда они считают, вот как Сережа очень правильно сказал, что да, есть определенный оптимальный путь, но ты с него и свернуть можешь, и Бог все равно тебя не оставляет. А так, чтобы он прям все предопределил, и ты не сможешь сам ни шаг влево, ни шаг вправо сделать, это просто тогда смысла вообще нет ни в чем. Если так будет установлено. И в то же время, что если во всем, о, вот здесь вот зеленый фон, надо задуматься, весна, зеленый фон, это знак, фон, да. Это знак. Что-то не так.
2: Я считаю, что случайности жизни в любом случае не бывает. Никаких случайностей.
1: Все-таки каждая случайность, она...
2: Все в нашей жизни, но не до того, что вот то, что зеленый пол, это значит что-то, значит, эти квадратики здесь так сложились, значит, это какая-то карма судьбы, или как вы говорили, да? Конечно, есть такой вопрос, который, мне кажется, нам никогда до конца не понять. Это как раз то, что Бог, в принципе, знает все, что наш путь от начала до конца. Но и вот здесь у многих есть искушение говорить о том, что при чем здесь тогда наш, ну, выбор? Где здесь выбор этого человека, если Бог и так все знает? Он-то знает, но это ты выберешь. Он знает, что ты выберешь просто. И он тебе, ты не знаю, это не понять, он тебе до конца будет говорить и взывать к тебе, говорить, какой путь лучше, показывать свою волю, желать показывать свою волю, да? Но если твое уже дело принять ее, увидеть, услышать или нет. То есть он тебе будет до конца, даже зная, что ты не выберешь, да, представляете, он будет до конца ее показывать тебе правильную.
3: Мне кажется, что Бог... У нас есть выбор, понятное дело, но Бог знает, что будет при одном выборе и что будет при другом выборе. Здесь у нас не бывает такого, что в один определенный момент Бог знает, что ты сделаешь так, но он до конца тебе будет... говорить, как он хочет, или как будет правильнее. Он все-таки до конца надеется, что мы выберем правильную сторону, и, возможно, мы выберем правильную сторону. И он делает все для того, чтобы мы выбрали ту сторону, где нам будет лучше.
1: Лучший вариант.
3: Есть еще момент, когда мы выбираем для нас худший вариант. Тогда Бог, как Сережа уже правильно сказал, он и с нами и в том варианте, да, в том пути, который мы выбрали. И там он пытается для нас найти уже для той ситуации наилучший путь. Да, и там он пытается найти сторону, которую мы можем опять же выбрать и опять каким-то образом прийти к наилучшему варианту для нас. Но он уже, может быть, будет хуже, чем предыдущий.
4: Мне хотелось бы добавить просто... Такое ощущение возникло, что каждый человек, в принципе, сам для себя решает, как ему удобно воспринимать волю Божию. Потому что один человек Отлично. Очень сильно нуждается в том, чтобы быть уверенным, что кто-то уже все решил. И ему спокойнее живется, зная, что Бог все решил. И я просто буду следовать тому, что Бог решил. А другому человеку важно, чтобы как бы вот пришла к нему какая-то помощь в данный момент. Uh-huh. И вот он увидел эту помощь и сказал, вот воля Божия в этом вот она свершилась. То есть каждый воспринимает по-своему, чувствует по-своему Бога. И воля Божия для каждого человека, в принципе, своя получается какая-то. Uh-huh.
1: Хорошо. Я просто не случайно примерил вот этих два примера, потому что на самом деле это, ну, скажем так, противоположности, да? Один — это строго все запланировано, да, то есть все расписано. Другой — это, наоборот, какие-то такие неожиданные проявления, да, непредсказуемые какие-то моменты. Вот. Но мне кажется, когда мы касаемся вопроса Священного Писания, как оно объясняет волю Бога, оно касается немного совсем других вопросов. И совсем другой стороны. То есть есть как бы, другими словами говоря, Библия показывает, ну, как бы не тот вариант, где все у Бога запланировано, все расписано, и не тот, где есть некая такая спонтанность, случайность, и Бог какие-то знаки мне все время подсовывает, а я должен их угадать. А угадал, значит, попал в десятку. Не угадал, Бог говорит, да что же за глупый такой, я ему уже сколько совпадений делаю, да, и так далее. А мне кажется, вот есть в этом вопросе воли Бога, есть два момента, которые мы путаем. Первый. Мы часто волю Бога всегда адресуем к своей жизни применительно. Так ведь? То есть, как мы слышим выражение воли Бога к себе сразу, да, в отношении моей жизни. Тогда как Священное Писание, оно обращает внимание на волю Бога не в смысле в моей жизни, а вообще о желании, как о каком-то принципе Бога. То есть, что у Бога есть определенное, ну, видение даже моей жизни. Но она, это видение, не подстраивает Бог под меня, просто он дает определенные принципы. И вот он желает, что вот я хочу, чтобы ты, например, в жизни там любил, прощал, слушался, помогал, был сильным, понимаете, да, верил и так далее. Вот это определенные принципы. Это есть воля Бога. А я теперь стою перед этим выбором, если я знаю такую волю Бога, я стою перед этим выбором, я соглашусь, тогда я иду с Богом. Или наоборот, не соглашусь. И, ну, в данном случае тогда я как бы ее отрицаю. Простой пример. Ну, многие из вас хорошо, наверное, знают молитву «Отче наш», так ведь? В ней, в начале этой молитвы, есть такая фраза. «Да будет воля твоя». То есть, когда человек обращается к Богу, он этими словами хочет сказать, что «да будет воля твоя».
4: Чтобы эта воля свершилась.
5: То, что да, он принимает эти принципы.
1: Вот, видите? Когда он говорит, да будет воля твоя, это означает, что как бы человек говорит, я соглашаюсь или я принимаю то, что ты мне советуешь или рекомендуешь. И эта же самая фраза встречается в самой молитве Иисуса. То есть когда Иисус говорит, как нужно молиться, Отче наш, да? Это молитва, которую Иисус научил. Но когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, мы видим, что там Иисус тоже молится так же. Когда он находится в Гефсимании, то есть его перед распятием, он молится. Я прочитаю. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И вот какой момент я обнаружил вообще лично для себя, когда я читал вот этот случай и молитву Иисуса. Очень часто люди, ну, скажем так, верующие или неверующие, воспринимают молитву «Будет воля твоя». Ну, допустим, я чего-то у Бога попросил, ну, там, «Господи, помоги мне, пожалуйста». Я ему как бы говорю, «Да будет воля твоя». Так ведь? Я что жду? Что сейчас чего-нибудь в моей жизни должно в ответ на мою просьбу случится, так ведь? Господи, я очень хочу машину там, например, да, вот хорошую такую, все описал, какую ему надо. И вот он ждет, да, ну будет воля твоя, ну надо же как-то поскромничать.
5: Пароль принят.
1: А?
5: Пароль принят.
1: Да, пароль принят, все. Вот. Но когда мы смотрим, как молится Иисус, то ситуация совсем другая. Вы видите эту разницу или нет?
5: Ну, пока что я заметил так. Во всем этом. Он, как и в теле человека, вот, он повел себя немножко как человек, с одной стороны, хоть и Бог. Ага. Он сказал все-таки свое желание.
1: Он сказал свое желание, да.
5: Если можно, то...
1: Да, но с чем он...
5: Но закончил он это все.
1: Да. Закончил с чем?
5: А? Тем, что он предоставляет Богу.
1: Но он знает эту волю, скажите?
5: Конечно, знает.
4: Да.
1: Вот,
5: поэтому вначале говорит это. Ага. Он же понимает, что...
1: Вот это важный момент, друзья. Вот это важный момент. Когда Иисус говорит, да будет воля твоя, он хорошо ее знает. И поэтому он ее принимает. В нашем случае мы очень часто не знаем воли Бога, так ведь? И мы ее пытаемся в своей жизни в каждом случае или в каждой ситуации объяснить. И отсюда мы приходим в большую проблему. Или мы начинаем думать, что у нас все, что у Бога все там запланировано, и это было по воле Божьей. Или мы, наоборот, ждем какого-то что? Знака или сигнала, да, от Бога. Оп, там, Господи, ну что мне делать? И такая бумажечка с неба так... Я беру, а там написано, пойди туда-то, сделай то-то. И мы вот так, ну, по большему счету, люди так воспринимают волю Бога. А в Библии, на самом деле, воля Бога – это что-то конкретное. Это его заповеди, это его какие-то веления, которые я могу узнать, и не надо никуда ходить, там, ни к магу, ни искать каких-то там волшебных, чудодейственных штучек, чтобы потом это все определить, чего же Бог хочет или чего не хочет. Мне достаточно для этого открыть Библию, то есть как ее узнать, да, волю Бога, мне достаточно открыть, и читать. Ну, читать систематично, как бы регулярно, со временем постепенно я пойму, что есть в Священном Писании определенные принципы, следуя которым я могу исполнить волю Бога и по ней жить, по ней поступать. То есть тут нет ничего мистического такого, какого-то сверхъестественного. С другой стороны, нет что-то такого запланированного, да, где вообще человеческого нет выбора. Скорее всего, воля Бога – это желание Бога, это его принципы, то есть заповеди определенные, которые он дает человеку, и человек этими принципами начинает руководствоваться. То есть он уже понимает волю Бога, то есть желание Бога он уже понимает, и он в соответствии с этими желаниями живет. Или принимает их, или отвергает их. То есть, иначе говоря, воля Бога – это желание Бога, которое Он хочет осуществить в моей жизни, чтобы я был честным, порядочным, сильным, смелым, послушным, любящим, добрым, ну и определенные качества характера. Да? Вот это есть воля Бога, так ее можно узнать. Узнать из Священного Писания.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном. За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека. Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутии. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. Я ни минуты не чувствовал себя одиноким. Через время Дэви женился снова и со своей женой Кристи начал делиться духовными ключами к исцелению через скорбь и травму. Мы ведем подкаст, который называется «Все не напрасно». Это интервью у людей, которые прошли через трудные ситуации. Они свидетельствуют о том, как Бог являлся в их жизни. Этот подкаст внезапно стал популярен. Мы начали видеть, что люди вдохновляются им. Но им нужно не просто вдохновение, а трансформация, путь к исцелению.
0: Люди часто пишут нам, пытаются найти помощь. И мы начали задумываться над тем, как им помочь. И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
1: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
0: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила, «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей, терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
1: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит, что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потеря ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что Он верен, и завершит доброе дело, которое начал нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с Ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
0: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас. Когда я смотрела этот сюжет, мне на ум пришло чудесное местописание, которое наполнено надеждой. Надеюсь, оно и вам даст надежду. Если вы скорбите, испытываете трудности, проходите через темное время, эти слова вам. Это Исаии 61:3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле и радости, вместо унылого духа славная одежда». Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
1: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна – мать-одиночка, которая воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
0: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
1: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
0: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
1: Это 7-летний Зекиль.
2: Иногда идет сильный дождь. И дует ветер, и мы мокнем.
1: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.

0: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
1: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закупки.

0: Моя главная мечта — иметь безопасный дом для детей. С комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
1: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
0: Слава богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
1: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
2: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь 3 раза в день.
0: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
1: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
0: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее 2-летней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне: «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
1: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала: «Проверь бассейн».
0: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
1: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
0: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я стала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
1: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
0: Кэти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила: «Моя сестра умрет?» Через несколько минут прибыли медики.
1: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
0: После пары минут работы
1: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
0: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок. Я знала, что может произойти все, что угодно. Помню, как начала звонить и писать людям. Я написала в Фейсбуке, чтобы за нее молились.
1: Я ожидал худших новостей. Думал, что мы потеряли нашего ребенка.
0: Когда родители приехали в отделение, им сказали, что Нора жива, но едва дышала. Медики ввели ее в состояние комы, чтобы успокоить и предотвратить отек мозга. Врач сказал, что все решится в ближайшие 48 часов. Врач сказала, что Нора в очень тяжелом состоянии и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и к глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие, не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал: «Это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга».
1: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
0: Это были одни из самых ужасных слов, которые...

0: которое я только слышала.
1: Я старался быть сильным. Я сказал: «Иисус, теперь все в твоих руках».
0: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кэти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню «Поклонение». Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
1: Когда пришел невролог, то сказал: «У нее не было приступов». А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала: «Мама».
0: Чуть позже Кэти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила: «Она ведет себя так все утро?» Рон с радостью сказал: «Да». Он решил, что Кэти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
1: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
0: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает людям о том, что случилось в тот день.
2: «Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня».
0: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. «Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам».
1: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
0: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
3: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как его дети и сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас. Вы наполнены Духом Святым. Дыхание Бога окружает вас. В нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас, чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кэти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кэти вернулась к реальности в больнице. Она говорит: «Я была разбита. Я не увидела чуда. Я не знала, что делать». И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. «Давайте славить Господа». Она решила включить песни хвалы. А потом к ней пришла еще одна идея. Приказать Норе выйти из могилы. И что произошло? Когда Кэти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что

0: вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет. И у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала: «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала: «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
1: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам: «20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала: «Спасибо, Иисус. Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву».
0: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем. И вы поступайте так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух: «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте, а теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то?
1: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь. Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах, поднимитесь сейчас во имя Иисуса». Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

0: Приветствуем вас. Это программа «Найди свой путь». И ваш сегодняшний ведущий – я, Размик, и Велина. Дети верующих родителей очень много знают о Боге с самого детства. Но является ли это гарантией, что во взрослой жизни они не утратят свою веру? Как узнать Бога лично, не основываясь на опыте своих родителей? Сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем Стасом. Привет, Стас.
1: Здравствуйте.
0: Как твои дела?
1: Отлично.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, о своей семье.
1: А той, которая сейчас у меня? Ну, или о той, которой я жил?
0: Наверное, о той, которой ты жил, вот, начиная вот с детства, как строилась твоя жизнь.
1: Угу. Я понял.

0: Родился в семье священнослужителя. Я не знаю, это плюс или минус, не мне судить. У меня была мама, бабушка. То есть обычная, среднестатистическая такая семья.
1: Это не очень среднестатистическая, если семья священнослужителя. Чем она вообще отличается от обычных других, как ты думаешь?
0: Ну, в принципе, мы такие же люди. Мы носили одежду, мы кушали, мы завтракали, мы копались в огороде, мы выносили мусор. Единственное, может быть, я меньше встречался с отцом, потому что он всегда был в каких-то разъездах. У нас очень много всегда было незнакомых людей, гостей, которые постоянно приезжали, уезжали. И очень часто были переезды с места на место, потому что работа предполагала то, что семья должна перемещаться из одного города в другой. Но это 100% плюс, потому что у меня, наверное, 120 одноклассников. Вряд ли кто-то может этим похвастаться.
2: Ты даже считал?
0: Потому что очень много школ закончил.
2: Слушай, а вот когда ты рос в такой семье, что ты знал о Боге с детства?
0: В принципе, наверное, все.
1: Маленький богослов. Ну, какое у тебя было представление о нем? Ну, он добрый или наказывающий? Или вообще, ну, как ты себе его представлял в то время? Помнишь?
0: Ну, наверное, смутно, потому что, скорее всего, это был бог моих родителей, бог моего отца, потому что он очень следил за нашим религиозным воспитанием, он старался, чтобы мы побольше размышляли о каких-то более духовных вещах. И, конечно, это не препятствовало нам бегать на улице, играть в футбол, заниматься обычными делами, но обязательно утром, вечером были какие-то такие моменты, когда вся семья собиралась, и мы могли что-нибудь почитать, что-нибудь поразмышлять друг с другом и уделить время семье. Это здорово.
2: Ну, а слушай, а было ли какое-то давление со стороны семьи или в церкви? Ну, вот давление именно вот как навязывание, что ли, или что-то в этом роде?
0: Как такового, конечно, нет, но внутренне я всегда ощущал на себе какую-то ответственность за то, что я сын служитель. Это и какие-то замечания, которые постоянно мне...
1: От родных?
0: Обязательно. Кто-то говорил, что вот ты там должен вот так и так одеться. Ты так не говори, ты ведь сын служителя. Ну, не от родных, от родителей я поддержку хорошую получал в этом плане, потому что они у меня хорошие родители.
1: А кто тебе это говорил?
0: Ну, люди, которым что-то не нравилось. Это может быть в церкви, да, и посторонние люди какие-то. Мне это тоже немножко, как ребенка, меня это заставляло напрягаться.
1: А вызывало это какой-то протест, может быть, в подростковом возрасте? Потому что, когда человек взрослеет, ему не нравится, когда ему указывают на что-то делать, ему что-то запрещают, особенно говорят, что ты должен. Обычно сразу на эту фразу говорят, я никому ничего не должен. Как у тебя это было?
0: Ну, я же повторюсь, что я такой же подросток, как и все остальные. Конечно, был протест. Как без этого? Ну, может быть, за счет воспитания, то, что меня воспитывали родители в какой-то любви, я не проявлял его, может быть, агрессивно, как-то показательно, но много было ситуаций, когда я делал назло, да. Например, ухо прокалывал, это причем заклеивал в субботу, я шел в церковь, я заклеивал пластырем, ну, такой, что так никто же не догадается, хотя, ну, явно, что там серьга или клипса какая-то, вот. Понятно было, что все об этом знают, но я все равно заклеивал.
1: А как родители реагировали на такие выходки?
0: Как они могли реагировать?
1: По-разному.
0: Конечно, они осуждали это. Но осуждали не в какой-то форме такой молотком по столу, и нет, такого не будет. Я читал «Грусть в их глазах», и это было, наверное, лучшим осуждением моих поступков.
3: Найди, найди свой путь.
2: Слушай, а что было вот именно таким серьезным твоим следующим шагом? Вот, ну, так как ты у нас сегодня в нашей студии, вот, сказали, что у тебя, то есть был такой момент, что ты ушел из дома, да?
0: Да.
2: Скажи, пожалуйста, об этом подробнее. Что

0: тебя вообще тогда в тот момент повлияло, что это случилось? И почему ты так поступил?
1: Ну, это подростковый возраст, хотя уже более перерастающий в молодежный период, 18-19 лет. Какие-то отношения с девушкой, какая-то привязанность к ней, другой город, немножко как-то надоело уже с родителями, постоянно одни и те же лица.
0: Сколько тебе тогда было лет?
1: 18-19, плюс-минус, угу. Пару лет где-то так. И в какой-то момент я просто написал письмо, что, ребята, все круто. Дело не в вас, просто я такой.
2: Дело не в тебе, дело во мне,
1: да.
2: Я ухожу.
1: И собрал вещи и уехал.
0: То есть не предупредил, просто письмо оставил и уехал?
1: Да.
0: Так, куда?
1: Ну, надолго хотя бы ли? Письмо оставил, это же, в принципе, нормально, нет?
2: Ну, нет.
0: Лучше, чем ничего.
1: Да.
0: Куда уехал?
1: Я уехал в другой город, это, в принципе, недалеко, 300 километров где-то. И там решил попробовать пожить.
2: Чем ты занимался?
1: Ну, я ничем не занимался первое время, потому что я знал, что у отца лежит там стопочка денег, и я как сын из всем известной притчи решил, что эта часть моя, эта доля моя. Я поэтому их взял и поехал как бы со своей долей, полностью с чистым сердцем. Записку я оставил, все там написал. Уехал жить своей жизнью.
0: Ты устроился на работу в 18 лет или чем ты занимался?
1: Нет, у меня была моя доля, зачем мне устраиваться на работу?
2: А когда она закончилась,
0: Да.
1: Ну, конечно, она закончилась, да. Поэтому мне пришлось...
0: Ехать обратно.
1: Да, мне пришлось что-то придумывать, да, работать там строителем где-то, строить, помогать. Ну, не получалось.
2: Почему?
1: Ну, как-то, во-первых, желания не было трудиться, потому что, когда у тебя есть легко заработанные деньги, и ты ими уже воспользовался, то потом тяжелее уже почувствовать цену этим деньгам именно через труд. Mm-hmm. Когда ты начинаешь работать, а работать трудно, то начинаешь искать какие-то другие, более легкие возможности, где бы найти эти деньги.
2: Слушай, ну а вот твоя вера, ты с детства ходил в церковь каждую неделю, я так понимаю, и это было регулярное какое-то общение. Когда ты уехал, ты оборвал всю связь с Богом, с церковью?
0: Сложные обстоятельства, они наоборот сблизили тебя или отдалили?
1: Ну, вы знаете, так интересно, почему-то желания не было идти в церковь, желания не было быть с Богом, приходить, там, общаться с Ним, но я это делал. Я не знаю, откуда это бралось, но в каждую субботу, может быть, это привычка. Но каждую субботу, несмотря ни на что, я старался все равно попасть в церковь.
2: Интересно. Но как ты сейчас думаешь, привычка — это вообще нормально в религии, в вере? Потому что обычно говорят, что это формальность, и это нехорошо. Зачем тогда делать просто по привычке, если ты на самом деле этого не хочешь?
1: Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать, мне кажется. Поэтому я уверен на своем жизненном уже опыте, что если бы не эта привычка приходить вот именно в церковь, потому что прошло какое-то время, я уже стал взрослее, я уже был в другой стране, и будучи работником уже более крупной фирмы, на более крупной должности, я все равно испытывал желание приезжать в церковь. То есть привычка, она осталась, и меня уже не смущало, что для того, чтобы приехать в субботу, мне надо было 170 километров там ехать в другой город. Несмотря на это, я все равно ехал, приезжал в ту церковь, хотя там никого абсолютно не знал, не знал даже, где она. Искал там по этому городу, приезжаешь, там этого здания вообще нет, начинаешь спрашивать. То есть, несмотря на все вот эти трудности, все равно было желание. Поэтому 100%, даже если у тебя есть привычка это приходить, то это здорово.
3: Найди, найди свой путь.
0: Слушай, ну вот когда ты уехал, ты ощутил свободу или вот когда ты рос в родительской семье? Вот, ну, постоянно чувствовал там с их стороны нагрузку. А вот когда ты уехал, ты освободился?
1: Конечно.
0: Хорошо, ну а почему ты все-таки вернулся в церковь, если ты был свободен?
1: Ну, как свободен? Понимаю, что, как у любого мужчины, может быть, но ладно, не будем о любом судить, о себе скажу, что даже если ты испытывал, я испытывал когда-то такие мысли, что ой, вот в этот промежуток времени сложный, который сейчас происходит, как было бы замечательно забраться под свое любимое одеялко, когда мама тебе скажет: сынок, там ужин готов, ты можешь пойти спокойно поесть, тебе не надо думать, чтобы сделать, чтобы заработать на там пачку Ролтона, грубо говоря, хотя бы покушать. 100% такие мысли были, и это нормально. Но, может быть, какая-то гордость говорила, что нет, ты даже там, что бы ни было, иди дальше, там, что бы в твоей жизни ни происходило, раз ты решился на это, значит, вперед, ты мужик. И были моменты, когда, созваниваясь с родителями, в разговоре, очень часто, конечно, мне не нравились эти разговоры, потому что обязательно мама или папа говорили: мы молимся о тебе. Я говорю: да ладно, хорошо, хорошо, спасибо, да. Вот, но были такие моменты, когда эти разговоры приносили какое-то успокоение, какой-то мир на душе, и ты чувствовал, что, ну, все-таки что-то есть... где-то вот это вот высшее, которое руководит тобой, руководит твоей жизнью. И молитвы родителей, они не просто так.
2: Ну, а как ты это ощущал? Просто если была только привычка посещать церковь, ну, окей, ты пришел, ты послушал какое-то слово, чтение Библии, но что-то в твоей душе вообще, ты искал Бога или это было просто все формально?
1: Ну, формально, скорее всего, да. Больше формально, больше приходил, потому что я не знал, зачем я это делаю, зачем я прихожу, когда у меня куча работы есть, когда мне есть чем заняться, когда я не уверен вообще в том, что моя жизнь интересна Богу, можно и так сказать, что я в ней как-то буду развиваться в отношении с Ним. Но приходил, да, общался, искать не искал. Бывало, что было желание почитать Библию, да. Немножко читал, но я вспоминал просто родителей, когда еще в маленьком возрасте они, бывало, нам давали свободы побольше, там 12-14 лет можно было куда-то съездить на экскурсии какие-то, и они всегда говорили, когда мы отъезжали с сестрой, они говорили: ребят, только не позорьте наши седые волосы. И эта фраза, она напрягала, но со временем, когда ты взрослеешь, она уже немножко переосмысливается, и ты понимаешь, что, ну, это твои родители, это те люди, которые вложили в тебя свою любовь, и, ну, не может быть, чтобы их слова были какой-то фальшивкой, то, что они всю жизнь говорили, что есть Бог, и Он тебя любит, и мы о тебе молимся.
0: Стас, а вот ты до сих пор ходишь в церковь, да, насколько я знаю, это до сих пор привычка?
1: Уже нет.
0: А вот как ты перешел из привычки вот, ну, в зрелую христианскую жизнь?
1: У меня появились дети, и я начал им тоже прививать эту привычку ходить в субботу в церковь. Мы с ними замечательно проводили время в это время, ну, пока посещали как раз служение в церкви. И я начал получать какое-то прям удовольствие от этого.
0: Был какой-то личный опыт с Богом, который вот тебя оставил в церкви?
1: Ну, ты знаешь, в какой-то момент я начал просто вспоминать все ситуации жизненные, которые случались. И решил, что их так было много, когда реально меня кто-то спасал, потому что куча всяких аварий, когда приезжали...
0: Какая-то невидимая сила, да?
1: Да, приезжали из... Сотрудники автоинспекции говорили: так, а водителя увезли? Они говорят: да нет, вот он. Как? Там машина вот так вот просто сплюснута, потому что бетономешалка 30 тонн упала на нее вот так сверху.
0: Это ты про себя рассказываешь?
1: Да, я был, правда, на месте пассажира, а водителем был у сестры муж. И как мы выжили, это до сих пор загадка, но это однозначно Бог спас. Потому что никто не мог поверить, что там мог кто-то выжить в этой машине. И очень много таких ситуаций было, и когда ты начинаешь это... В какой-то момент я вспомнил их всех и сказал, что, ну, просто так это не могу произойти.
2: Слушай, вот интересно, ты был ребенком, выросшим в христианской семье, сейчас твои дети, по сути, в таких же условиях практически. Как ты думаешь, они тоже, когда повзрослеют, уйдут из дома, чтобы найти свой путь?
1: У меня есть формула идеальная вообще, выведенная на основе опыта и практики своих родителей.
2: Давай.
1: Я буду становиться на колени, буду молиться о них каждый день. А у них уже будет свой путь однозначно. Угу. У каждого из моих девчонок, я уверен, что что-то у них.

0: будет свое. Бог для них однозначно что-то готовит интересное.
1: Здорово. Ну, слушай, Стас, что ты мог бы пожелать тем людям, вот, которые также растут в семьях верующих родителей, вот, той молодежи, которая сейчас растет? Стоит ли им пробовать там сбегать из дома или там, ну, протестовать против вот этого? Что ты им пожелаешь?
0: Все очень просто, друзья. Вы, скорее всего, будете протестовать, скорее всего, у вас будет это желание поставить себя выше кого-то. Это нормально, мы все люди с вами, у нас нормальные эмоции. Просто хочется сказать, что ваши родители – это на самом деле тот остров спасения, который вы всегда сможете там найти покой. У вас есть Бог, у вас есть церковь, та община. Да, пусть будет очень много каких-то негативных, может быть, фразочек там в ваш счет, но держитесь, все у вас получится.
1: Спасибо, Стас, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю. Вера – это личный опыт познания Бога каждого человека. Поэтому ищите, изучайте, задавайте вопросы. И тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это была программа «Найди свой путь». Всего доброго.

В судьбе человека удивительным образом сочетается то, как мир влияет на личность, и то, как личность влияет на мир. Наша способность осознавать себя, наша способность проявляться обозначается двумя словами, которые сейчас становятся очень популярными – идентичность и предназначение. Что помогает христианам найти свою идентичность и как осуществить ту миссию, которую возложил на нас Христос?

0: Я очень рада приветствовать наших прекрасных девушек. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Первым словом хочу узнать, что вы думаете о предназначении? Согласны ли вы с тем, что есть какая-то жесткая форма судьбы, которую предназначил вам Господь? И насколько вам комфортно вообще думать об этом?
1: Я раньше...

0: Раньше считала, что есть, ну вот все говорят о каком-то пути, что у тебя есть путь, по которому Бог тебя ведет. Но в последнее время часто еще в моей жизни стала звучать фраза, что ты сам выбираешь свой путь. И я думаю сейчас, что я иду, ну я вольна выбирать, какой путь, да, я хочу. А Бог меня сопровождает в этих выборах и идет со мной вместе по тем путям, которые я выбрала, и меня как бы поддерживает в них. Угу. Несмотря на то, что я выбираю неправильный путь иногда. А когда правильный, он за меня радуется.
1: А когда неправильный?
0: Помогает мне, поддерживает и выводит на правильную дорогу.
1: Спасибо.
2: Хорошо, Вика выразила.
3: Да сама не ожидала.
2: Нет, предназначение есть, да. И вот как Вика сказала, я тоже так думаю, что Бог помогает на любой дорожке, на которую мы идем. Вопрос, как понять это предназначение, это уже другой вопрос.
1: Поговорим, да, спасибо.
4: Я где-то когда-то читала, что каждый человек задуман Богом как шедевр. Но поскольку мы все грешные, да еще в процессе жизни сами себя портим, то Богу свой шедевр воплотить приходит, ну, воплотить сложно. Ему приходится измудряться. Поэтому в каком-то смысле я верю в предназначение. То есть вот в смысле того, что
1: в идеальной
4: каждый
1: форме,
4: человек
1: да,
4: должен Бог стать таким, каким Бог его задумал. А в какое-то жесткое, вот то, что нужно поступать только так и никак иначе, тут уже я больше с девочками соглашусь. То, что человек может делать свой выбор. Вот, но Бог его приведет все равно туда, куда нужно, если человек согласен.
1: Спасибо.
5: Мне кажется, мы все на эту землю приходим не просто так. Если нам дарована жизнь, то, значит, в этом есть какой-то смысл. И вы знаете, может быть, смысл быть не каким-то таким глубинным. И мы можем искать всю жизнь свое предназначение, так его и не найти, как нам кажется. Но это нам кажется. У Бога действительно все есть его воля, он знает. И если мы обращаемся к нему, он нам подсказывает, помогает. Главное увидеть. Угу.
1: Вот тогда у меня следующий вопрос. Если наше предназначение так тесно связано с тем, как нашей жизнью руководит Господь, и как мы отзываемся на это руководство, то те люди, у которых нет личных отношений с Богом, разве для них не стоит вот в жизни тема, связанная с предназначением, и у них этого предназначения нет?
0: Стоит. Угу. И есть предназначение. Просто Бог им как-то по-другому это все являет. То есть через других людей, через призму своего восприятия. Ну, то есть вот со стороны, например, человек сам может посмотреть, что у него хорошо получается, а что плохо. Например, он в ораторском искусстве очень хорош, он понимает, что он может в этом развиваться, ему это интересно, и он может стать хорошим действительно оратором, как многие дикторы, например, в наше время и во время СССР. Да, разные есть пути. Угу. Просто это не напрямую не говорится, что вот это от Бога тебе. Угу. Хотя некоторые говорят, даже неверующие, что вот у тебя дар от Бога.
1: Кстати, да, есть такое выражение. А вот тогда получается, что, исходя из того, что ты сказала, получается, что предназначение — это что-то связанное с твоей реализацией, да, вот среди людей. Правильно я понимаю? Или, может быть, у кого-то есть другое представление о предназначении?
5: Знаете, ну вот я продолжу свою мысль, свою фразу про то, что мы можем всю жизнь искать свое предназначение, так его не найти в плане, ну, к примеру, работы. Uh-huh. Я там работаю всю жизнь, там, я не знаю, программистом. Я, конечно, не работаю программистом, у меня нет этого дара. Вот. Всю жизнь работаю там программистом. Вот я работаю, мне там работа не нравится. Но работа вообще, она просто должна приносить тебе деньги. Удовольствие — это, конечно, хорошо, отлично. И сейчас мы движемся к тому, что наш мир движется к тому, что мы должны и получать удовольствие, вот, от работы. Но не всегда такое в жизни происходит, когда сочетается и удовольствие, и деньги. Ну, в том плане, что реализация, там, к примеру, в карьере какой-то, да. А может быть, у меня вообще предназначение просто людям помогать? Mm-hmm. Может быть, у меня вообще там предназначение, я люблю кормить бездомных собак. Ну, там, или людей. Да, не знаю. Ну, то есть, может быть, мне так нравится, мне вот это хочется, ну вот я вот заработать вот этим вот, ну не могу себе на жизнь, а на кусок хлеба я

0: как ты себе должен заработать.
1: То есть предназначение – это в том числе и про удовольствие от того, что ты делаешь?
2: Конечно. Да. Мне кажется, должно быть, да. Потому что Бог нас создал не чтобы мы страдали на этой земле. Он же, как бы, он хочет, чтобы мы были счастливы, значит, он хочет, чтобы наше предназначение, наше дело жизни, там еще что-то, оно нам приносило счастье. Просто надо искать. Долго искать, возможно.
1: Вот, интересный момент. Вот. А что значит искать? На что мы можем ориентироваться вот в этих поисках?
3: Вы знаете, мне кажется, что верующему человеку должно быть понятно, что в обычной жизни, в земной, да, то, что мы называем земной жизнью, он предназначение может и не достигнуть. Угу. В конце концов, процветание Христос никому не обещал. Кому-то он сказал, что вы пострадаете за имя мое и будете убиты. Вот вам и предназначение, да? Про предназначение, про которое я говорила, это скорее то, каким человек станет в вечности. Угу. Такие громкие слова, но это как бы вот эта цель, наверное, христианина. Его, совершенство его характера, реализация его даров, какие у него есть. Он может их не реализовать в жизни. Может так сложиться жизнь, что он будет жить в очень бедной стране, в воюющем государстве, что он будет болен, угу. что он потеряет близких и не сможет реализовать этот потенциал. Но в вечности он его сможет.
1: То есть предназначение – это не про успех, да? Это про осуществление, как мы вот сейчас затронули тему, идентичности. То есть тот образ, который Бог заложил в человека, он в жизни человека осуществляется. Правильно я поняла, да?
3: Ну, наверное, да. Вот конечно, если и в жизни он что-то сумеет достичь, это неплохо. И нельзя игнорировать свои таланты и способности. Надо изо всех сил, может быть, даже к этому стремиться. Но надо понимать, что не все от тебя зависит.
0: Мне кажется, что вот я хотела добавить и к Таниному, и к Олиному про идентичность, про то, что нас Бог заложил определенные, как бы, какие-то особенности, характеристики. И это будет здорово, если мы вернемся, так скажем, к заводским настройкам. Сейчас очень модно говорить о том, что там стань лучшей версией себя, там измени себя, взрасти себя. Да? Но они немножечко несут такой посыл того, что измени как-то себя, улучши себя.
1: Деформируй
0: себя, угу. да, в конце концов. Мне кажется, мы должны немножечко как раз-таки не регресснуть назад, а, так скажем, возвратиться к настройкам в плане, смотря на Христа, понимать, что во мне заложено, угу. было от Христа. Ну вот, как бы, это вот если мы говорим про... как раз-таки и здесь мы уже начинаем подкручивать. Так-так-так. Ага, страх. Вот страх, конечно, хорошо, но его надо немножечко уменьшить, да, потому что Бог меня не сильно как бы его закладывал, ну, там, заложил, но какой-то меньший процент. Окей, а здесь подкручиваем, а вот здесь вот откручиваем чуть-чуть смелости побольше. Он у меня смелости, ну, побольше там закладывал. Это вот про один момент. А про другой момент, про таланты, притчи про таланты, где там один пошел и закопал. Mm-hmm. Ну, то есть как бы потом, а где? А нет таланта. И вот как раз-таки про то, что там таланты не должны приносить удовольствие, не всегда бывает, что мы в самом начале получаем от предназначения какого-то, от таланта, который в нас заложен, прям вот удовольствие. Мы иногда должны, ну, как бы, в самом начале приложить усилия, потому что у нас талант может быть заложен, но чтобы его развить, нам нужно приложить к нему усилия. Mm-hmm. Вот. И не всегда он действительно бывает про то, что мы будем так реализовывать вот только в... и реализовывать талант, и это будет приносить нам деньги, и характер у нас тут будет совершенствоваться, у нас тут не три в одном, как кофе. Вот.
2: Бывает такое, что от таланта, ну, то есть ты развил талант, начал заниматься этим, занимался, все хорошо, а потом тебе надоело, тошнит. Ну, что-то произошло, какая-то боль, может, или еще что-то, обида та же самая, возможно. И все, тебе просто вот отвращение к этому таланту. И ты больше не знаешь, чем заняться. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не получается.
0: А
2: это получается,
0: возникла
2: а это
0: обида.
2: Раздражает. Не может просто... Да...
1: А вот такой момент. То есть мы говорим, да, что если в идеальных категориях рассматриваем, то предназначение – это то, что доставляет тебе удовольствие, да, потому что что-то осуществляет. Идентичность, она дает тебе ощущение целостности. А вот действительно, а как понять, да, где твой талант, а действительно ли ты тот талант развиваешь? А как понять, вот Бог мне сейчас на этом пути предназначил больше проявляться или больше молчать? Ну, то есть вот где найти вот эти вот ориентиры, среди которых мы

0: можем выбирать, что в себе взращивать, куда направлять свое внимание. Вот то же самое, как ты говоришь, подкручивать, да? Что подкрутить, как понять, что подкрутить, а что закрыть
1: открутить
0: совсем. Да. То есть вот мне очень

0: кажется, возможно. Но потом произошло, возможно, обесценивание, либо творческий кризис, куча разных моментов. И у меня сейчас идет полное отвращение к этому делу. И я как бы делаю, когда меня просят. Но у меня прям не от любви, а из ненависти идет это. Mm-hmm. Возможно, и работа стала получаться хуже, потому что ну, прям не нравится очень сильно.
1: То есть получается, да, это про выгорание?
2: Возможно, да, эта тема связана либо с выгоранием, либо если это не именно в профессии началось, а еще где-то в смежных вещах, может быть, что-то связанное с депрессивным.
0: Больше.
2: Ага, но если... Вот тут вот как раз важный момент, наверное, о котором не всегда знают люди, что есть разница, да, между выгоранием и депрессией. Она заключается в том, что выгорание, оно связано конкретно с твоей профессиональной деятельностью, самореализацией, а депрессия, она носит такое, как говорят, генерализированное свойство, оно распространяется сразу на все сферы жизни. И спасибо, что ты поделилась. Я надеюсь, что это состояние ты сможешь с ним как-то справиться, и что с Божьей помощью ты найдешь новые силы, новое направление, а может быть, в этом направлении найдешь что-то, что тебя будет вдохновлять.
1: Здесь важный момент. Хочется сказать про, когда мы сталкиваемся с выгоранием каким-то, тебе надо отдохнуть. Тебе надо отдохнуть. И человек идет и такой, ну, теперь я отдыхаю. Но что-то вот как-то вдохновение, силы и мотивации не приходит, когда я отдыхаю. Потому что здесь важный такой момент происходит с человеком. Здесь важно заново подкрепиться. То есть человеку важно, так скажем, влить маслица, чтобы колесико поехало.
2: Обновитесь обновлением ума вашего.
1: Да. Да, то есть нужно обновиться, перепрошиться, ну, в общем, сделать все, что угодно, да, но, то есть, отдохнуть так, чтобы у тебя снова появилось вдохновение. То есть это не просто лежа на диване, ну, кому-то нужно просто физически отдохнуть, а кому-то нужно перезагрузиться, перенастроиться. То есть это тоже, кстати, важный момент.
2: Вот очень важный момент. Вот, кстати, тема вообще выгорания, тема преодоления депрессивных состояний – это, наверное, мощнейшее направление к теме идентичности. Почему? Потому что зачастую мы выгораем именно там, где в нас не заложен этот импульс мотивации. Написано в Библии, да, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. И вот это вот хотение, которое дает Господь, это то самое горючее, которое может нам в долгую давать энергию на каком-то пути, даже если мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и с чем-то, что мы вообще никак не ожидали. Но вот это вот для того, чтобы найти это хотение, нам нужно свою идентичность все-таки соотносить не с внешними вещами, типа вот эта профессия успешная, или мне кажется, что ты гуманитарий, ты бы хорошо смотрелась там учителем начальных классов, да, а с чем-то, что Господь заложил именно внутри тебя, этот тот самый стержень, который осознается только через глубокий внутренний диалог с Богом. Вот я по себе знаю, да, что у меня в жизни было очень много таких перепадов, когда менялась жизнь просто кардинально. И это приводило к тому, что каждый раз ты стоишь вот на этом этапе, когда тебе снова нужно заново отстраивать себя, ставить какие-то цели на жизнь. И мне всегда помогало только то, что я говорила: «Господи, ты привел меня сейчас сюда, ты делаешь для меня что-то новое, но чтобы это новое осуществилось, мне нужно понимать, а кто я для тебя?» И когда я задаю ему этот вопрос, он всегда показывает мне и ценность мою, и количество моей энергии, которую он мне дал, и таланты, которые он мне дал. И я понимаю, что моя жизнь — это становится не осуществлением моего собственного какого-то интереса, а проявлением того, что Бог хочет реализовать через меня. Я не знаю, как вам поможет как бы эта идея или нет, и насколько она осуществима для вас в практическом смысле. Но вот в этом формате хочу задать вопрос, а часто ли вы вообще задумываетесь о том, какой меня создал Бог, что Он для меня предусмотрел, и почему вот эти жизненные обстоятельства, в которых я нахожусь, Бог мне вот дал? Задумывались над этим?
0: В последнее время я что-то очень часто об этом стала задумываться. Раньше меня как-то не волновала вот эта тема. Я жила своей жизнью, и все, ну да, случилось, ну ладно. А сейчас я прям... Мне кажется, я очень даже слишком сильно начала заниматься самокопанием и познанием вот этого своей жизни, что вопросов становится все больше и больше. И я как будто утопаю в них.
1: Ответов все меньше.
0: А ответов, ну, как бы вообще нет. То есть зачем мне вот эта ситуация нужна была? А вот это мне зачем? А это я зачем переживала? А вообще я здесь для чего? А правильно ли я иду? Что-то я все время думаю, ну, как выбраться?
1: Мне кажется, когда

0: Когда у нас вопросов больше, чем ответов, нужно перестать копать. Ну, потому что мы же копаем, чтобы...
1: Если вы обнаружили, что вы в яме, перестаньте копать.
0: Да, перестаньте, пожалуйста, копать. Вот, ну, то есть, как бы, иногда... Вот вы знаете, кому-то не хватает анализа, кому-то не хватает вот копнуть вглубь себя. Они как-то они копают другим почему-то ямы. А кому-то... ну, как бы, у меня был у самой такой пример просто в жизни, когда я слишком закопалась. Mm-hmm. То есть, когда я копала, потом я ой. Ну, то есть, как бы, я закопала саму себя. И в этот момент нужно действительно перестать копать. Потому что, ну, как бы, действительно, может быть, как-то... Не то, что начать выбираться, да, то есть посмотреть на какие-то другие моменты, перестать на этом акцентировать внимание, потому что сейчас ты можешь быть не в ресурсе ответа на этот вопрос. Это сейчас звучит, конечно, так...
1: По-современному.
0: Да, по-современному быть не в ресурсе. В каком плане имею в виду? Возможно, сейчас твое эмоциональное состояние не соответствует восприятию ответов, так скажем, на данный вопрос.
1: У меня просто был момент, вот... Я в своей жизни, ну вот я долго, да, там сколько, 20 лет жила дома, с семьей, и у меня было ощущение дома, что вот я, да, именно вот, что я там, где где я должна быть. Угу. Потом я переехала, и у меня это ощущение сместилось уже как бы вот в мое пространство, что вот я там, где я должна быть. А сейчас у меня вообще нет ощущения, где дом. То есть я и там дома у себя не могу чувствовать себя как дома. Тавтология на тавтологии. Ну ладно. Так и вот в другом городе я тоже не чувствую себя как дома. И где этот дом? Где его искать? И там ли я нахожусь? Как не копаться в этом, если это постоянный вопрос жизни?
2: Вот это, может, кстати, интересный вопрос.
1: В правильном ли я месте вообще нахожусь?
2: Вот, кстати, интересный вопрос о том, где я на своем месте. Вот хочу тоже спросить, всегда ли... понимание, предназначение, осознание идентичности приводит к состоянию, что вот я сейчас осознаю себя на своем месте. Может быть, это какая-то иллюзия?
3: Одну цитату вспомнила. Уже не вспомню, откуда, правда. Что когда в начале жизни человек, ну, по жизненному пути идет, ему кажется, что весь мир перед ним открыт, и очень много разных путей. Широкий, поуже. И вот он идет, и этот его путь становится все уже, угу. До тех пор, пока он вообще не перестает видеть его перед собой и делает то единственное, что только должен делать.
2: Интересный образ. Угу. То есть, получается, здесь предназначение – это как такая именно узкая тропа, да, на которую все твои предыдущие выборы привели, и внутри которой ты можешь осуществлять только вот этот путь, да?
3: Ну, возможно. Тут, может быть, каждый по-своему поймет, но мне понравилось, но красиво сказано.
2: Образ интересный, но для меня он такой, знаете, немножко пессимистичный.
0: Не, для меня
2: потому что я не согласна с таким... Мне кажется, что если ты осознаешь свое предназначение, ты в том числе и видишь веер вариантов, в котором ты это предназначение можешь осуществить. Вот. Мне нравится, есть такое выражение, да, выбор как твое орудие. То есть ты можешь понимать, что если у тебя есть свобода выбора, это дает тебе силы, это дает тебе какой-то уверенности и дает тебе энергии для того, чтобы делать свои следующие шаги.
3: Ну, делай то, что ты должен делать. В итоге к этому приходишь.
0: Вот мне как раз, вот я вспомнила часть стиха. Делай, пока ты здесь. Сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть. Это к твоей фразе, это часть из стихотворения. Вот эти строчки про то, что сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть. То есть порой нам нужно просто делать. А делать — это глагол. Глагол, который относится порой к нашему выбору. Да? И вот такая взаимосвязь, цепочка. Делать — глагол, выбор. А выбор — это ответственность.
1: Опять же. Делать, если не нравится то, что ты делаешь. Что, до тошноты это делать все равно?
0: Вот. Делать, выбрать. Вот если в том случае, в Танином, да, то стоит отдохнуть. Потому что если, как Айгуль сказала, это не про депрессию, не про общее, а про состояние, которое относится конкретно к профессии.
1: Практические советы.
0: Не в плане того, что...
1: Сменить направление деятельности.
0: Сменить, во-первых, прекратить пока это делать.

0: на время, да, а уже второй момент – найти деятельность, которая тебя вдохновит. Которая будет твоим хобби, которая тебе поможет возродить вот это вдохновение. Да, ну и еще задать себе
1: вот Ани, у Тани есть, да.
2: Ищу, как бы...
1: А расскажи, как ты ищешь?
2: 6 лет.
0: А что ты ищешь?
2: Чего ищу? То, что мне нравится.
0: А точно пробую, ты ищешь или убегаешь от ответа на этот вопрос, Тань?
2: В смысле убегаю? Я пробую разное. Кем я только не работала, Маша, в этой жизни.
0: Работать. А я говорю про то, что нужно отдохнуть.
2: После отдыха. Все равно я не могу отдыхать постоянно, ни на что жить. Я должна зарабатывать деньги.
0: Как вам сказать? Вот смотрите, вот допустим, я занимаюсь фотографией, я не знаю, сейчас беру это вообще из головы, это не про меня. Вот, там, я, к примеру, работаю фотографом, и в какой-то момент мне просто вот, ну, уже это все надоело, мне эти люди вот здесь вот сидят, это все вот просто... Вот, этот фотошоп я видеть не могу. И ты идешь на какое-то время, да, прекращаешь эту деятельность и занимаешься, я не знаю, там, увлекаешься лошадьми. Там, да, или еще чем-нибудь.
2: В нашем мире это невозможно. Это очень сложно сделать.
0: Ты должен... Когда это тебе... выбор за тобой, понимаешь?
2: Понятно, но когда тебя сковывают какие-то обстоятельства или еще что-то, это очень сложно сделать.
0: Это выбор, это ответственность. Вот про что я хотела сказать. Это последнее после выбора – это ответственность. И Бог предоставляет нам эту ответственность. В каком плане? Что Он нам, точнее, предоставляет большой выбор. А уже какой выбор мы возьмем, заберем и будем делать, да, это уже за нами как бы, этот выбор, да, стоит. Вот эта ответственность, она тоже за нами. И порой нам нужно, вот, к примеру, Вика, когда говорит, да, про то, что порой нам нужно просто идти и делать. Квики, да, что...
2: Ко мне делать.
0: Ко мне делать. Про то, что когда мы начинаем вот так вот закапываться, да, при депрессиях очень часто, кстати, такое бывает, когда человек, но не при генерализованных, да, не про психическое заболевание говорим, в депрессивном состоянии. Мы смещаем фокус внимания со своего состояния на других людей, мы начинаем помогать. И это помогает человеку порой выйти из какого-то такого болотца, из депрессии. И когда мы, вот про дом, просто когда ты начинаешь там, и там не дом, и там не дом, что тебе важно? Почему сейчас для тебя вот эти два дома – это не дом? Ну, почему, что, какое чувство ты ищешь?
1: Забрать из каждого дома что-то.
2: Но ты сейчас сама себе противоречишь. Ты говоришь, не копайся в себе, найди какую-то другую стезю. Потом ты говоришь, ищи, где твой дом, задай себе вопрос, покопайся.
0: Задать свой вопрос не в том плане, что, например, это не мой дом, где же мой дом, интересно, а к тому, что какое ощущение ты ищешь. То есть копнуть в другую сторону. Не в плане вот этого вопроса.
2: Я зациклюсь тогда уже на другом. Буду копать туда. Ты мне скажешь, не копай туда, копай уже в другое место. И так я буду везде ямки рыть везде.
0: Ямки. Ты понимаешь, ты будешь рыть маленькие ямки.
2: Какая наша жизнь?
0: Ямщик.
2: Ну нет,
1: девочки,
2: правда.
1: Смотрите, давайте, у нас постепенно заканчивается время, да, и если вы решили... позволите, я хочу перед тем, как мы завершим, несколько практических рекомендаций, вот как ты просила. Таня, если можно, начну с тебя. По поводу практических рекомендаций, смысл такой, что заняться пока тем, что приносит минимум дохода и отнимает минимум времени и сил. Вот что-то такое, что можно делать практически в фоновом режиме и достаточно долго. Ну, например, я себя вспоминаю, у меня был такой период жизни, когда я пошла работать дворником. Я каждое утро в 5 утра выходила в парк и одна на целый парк ходила, убиралась там несколько часов. У меня было время думать, у меня было время находиться на свежем воздухе, у меня было время заниматься физическим трудом, благодаря чему все это время я думала о том, чем мне заняться. Я тебе рекомендую найти вот что-то такое, что отнимает мало сил и при этом дает тебе возможность погрузиться в себя, в наблюдение за собой, в гармонизацию своих состояний. И, возможно, к концу этого периода ты найдешь что-то, что тебя начнет вдохновлять. Потому что сам Бог заинтересован в том, чтобы ты жила полноценной жизнью. И я уверена, что Он предусмотрел для тебя что-то, в чем ты нуждаешься. Просто попробуй еще и с ним посотрудничать, а пока вот в фоновом режиме оставить что-то такое простое. А для тебя, я, знаешь, хочу что порекомендовать. Мне Маша правильно сказала, да, перестать копать. Почему? Потому что зачастую мы копаем в рамках тех стереотипов мыслительных, которые у нас уже сформировались. То есть я хожу, действительно думаю, вот где мой дом, где мне жить. Я уже говорила, да, что у меня, в принципе, жизнь такая же. У меня дома нету. У меня нету ощущения дома вообще уже давным-давно. Но я понимаю, что для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужен ряд факторов, и я знаю, какие это факторы. У меня там, где я живу, должна быть не душевая кабина, а ванна, у меня должна быть красивая кухня, и у меня должно быть место, где мне будет комфортно спать. И где бы я ни жила, я эти факторы всегда учитываю и чувствую себя, пусть я не чувствую себя дома, но я чувствую себя комфортно. И здесь уже возникает мысль, что мой дом – это не там, где находится какое-то место, а там, где есть обстоятельства, внутри которых мне хорошо. Я надеюсь, что мой совет тебе поможет. Дорогие друзья, как показывает наш разговор, тема предназначения и идентичности, она достаточно глубока, потому что направляет нас к мыслям о том, кто мы есть перед Богом. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел то место и то состояние, в котором он сможет чувствовать себя счастливым. Спасибо, что были с нами. До свидания.

Я буду говорить об этом сегодня, о этих принципах, чтобы мы убеждены были, что работать нам нужно, предстоит очень серьезно, очень тщательно, с каждым человеком, который придет к Иисусу Христу. И тогда это будет. Иначе тогда не нужно было бы, если бы это не нужно было бы, то не нужно было бы вот столько учений, не нужно было бы Иисусу ходить 3,5 года, учить, учить, учить. И апостолы ходили всю свою жизнь оставшуюся, они учили, писали письма. Но это нужно было, это было необходимо, потому что человек сам по себе, он без Господа, он сложный, он плотян, то есть Павел говорит, плотян, он продан греху, и человек, он может быть, да, плотян, то есть по плоти жить, и у него есть свободная воля, то есть он может распоряжаться своей жизнью, как он хочет, в плане того, что поступать и говорить, и думать, как он хочет, если он неправильно наставлен или не наставлен, то все это будет у него именно вот так происходить. Жить по своей воле, говорить по своей воле, говорить по плоти, говорить от характера, говорить от обиды, действовать относительно всего, то есть по своему усмотрению, по своему характеру. И это все разлучает с Богом, это лишает вечности. И поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. И об этом сказано в Матфея. Не всякий, то есть не каждый, кто говорит «О, Господи!» или говорит «Господи, Господи!» Не каждый, но исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь мы задумываемся, все ли хорошо, правильно у нас, и все ли я делаю, и делаю ли я достаточно для других людей, чтобы они не просто знали, что есть Господь, и не просто верили в Него, но чтобы они исполняли волю Божию. И поэтому есть наставники, есть у нас учителя Слова Божьего, есть проповедники, есть всемирный христианский интернет, где можно учиться. И, конечно же, есть святая, замечательная Библия. И вот Господь сказал, ну, не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца. И к Нему однажды пришли и уверовали в Него иудеи. Вот представим тебе группу верующих людей. Возможно, их были сотни, а может быть, тысячи. Пришли к Иисусу, 8 глава Иоанна, и стали его слушать, и Господь начал с ними говорить. Ну, во-первых, в этой главе была такая особенная история с одной женщиной связана. Господь ее спас фактически от физической смерти. Ее хотели побить камнями и хотели на этой истории сыграть, поговорить с Иисусом, а что Он сейчас скажет и так далее. Иисус заступился за нее. Он не сказал, что она права, Он не сказал, что она хорошая, но Он сказал им, что они тоже без греха. Но другим словом, Он сказал это вопросительным словом. Кто из вас без греха? Ну, вот первый брось на нее камень. Это были неожиданные слова. Эти слова пронзили людей. И знаете, слова Иисуса, они очень сильно действовали. Они впечатляли. И тогда они вдруг стали уходить один за другим. Они опустили камни, они отпустили эту женщину. Она осталась вот здесь. Только Иисус и только эта женщина. И Господь сказал ей, «Никто не осудил тебя, женщина?» Она говорит, «Никто». «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Смотрите, какие ценные слова. Это пример для нас. «И я не осуждаю тебя». Сегодня множество грехов.

греха в этом мире, сегодня множество неправильных действий. И Господь говорит, я не осуждаю тебя. То есть я не обвиняю тебя на смерти, я не осуждаю тебя. Христос не пришел судить мир, но чтобы спасти мир. Скажите аминь, да? Иди, но впредь не греши. Не греши. Я тебя не осуждаю. Иди и не греши. И как хорошо, если мы не судим людей. Именно наша цель не судить людей, а спасти людей. И когда мы слушаем людей, их признания, они говорят о чем-то, они говорят о своих неправильных действиях, о поступках. Вот внутри, если мы свободны, да, с осуждения, то внутри мы спокойно к этому реагируем. Мы понимаем, что они были неправы. Вот. Мне один мужчина рассказывал, как он там выяснял отношения и с человеком. И вот они сидели в алкоголе. Мы понимаем, что это было абсолютно неправильно, алкоголь. Но я спокойно слушал его. И вот это не нарские, это не нашей церкви. Да вообще не важно кто, правда? Просто вот я сидел, слушал его. И тогда без всякого осуждения мы с ним говорили дальше. И потом, естественно, позже я ему рассказывал то, что говорит Библия о том, как важно быть свободным от алкоголя и так далее. И он слушал меня, я думаю, что он... Я сказал, да, вот в этом деле вы, конечно, были неправы, можно было бы без этого все делать, вот. Но это были два обиженных человека друг на друга, и они вот пытались решить вопросы, вот. Но там были серьезные вопросы, я не буду говорить, там были такие тяжелые вопросы жизни, но... Конечно, я ему сказал, но слава Богу, что мы не судим людей. Мы понимаем абсолютно неправильно, мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют, аминь, они не войдут. Вот еще одна причина, почему не войдут люди в Царство Божие, если они пьют алкоголь, да, но мы не судим людей. И вот Христос говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Ну, он начал проповедовать и дальше говорил людям, свидетельствовал, он сказал, что Отец послал меня и говорил о своей миссии. И он говорит, мне недолго быть с вами и так далее. И тогда в него уверовали. И когда в Иисуса уверовали, тогда он сказал уверовавшим иудеям. Смотрите, вот что говорит Господь уверовавшим в него иудеям. Уверовавшим. То есть люди поверили, что он, наверное, Мессия. И он говорит им, Матфея, извините, Иоанна 8:30. И Иисус сказал 29. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Мне было 16 или, да, лет, и мой папа взял меня строить дом, там обкладывать кирпичом, и я помогал ему. Ну, помогал вот, как подсобный рабочий, немножко кирпич приносил, и раствор размешивал, и папа работал. И хозяин этого дома был верующий человек. Он был пожилой, и он был еврей, он был проповедник. И он позвал меня и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал, читай Иоанна 8:29. Он не был строг ко мне, но он говорил очень серьезно. «Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно». Это слово запомнилось мне вот по сей день. Этот человек, ему было в видении явлен Господь, поэтому он стал верующим. Он в видении видел Иисуса. Это другая как бы история. Но суть в том, что секрет того, что Отец со мной, Он не оставил меня, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Смотрите, Бог не оставит нас, Он всегда будет с тобой, со мной, потому что мы будем делать всегда то, что угодно ему. Правда же? Исполнять Его волю. В этом был секрет. И это было слово такое, живое слово, он так сказал. Но после этого, когда он это говорил, люди поверили. Они поверили, что Отец с ним, они поверили, что он послан Богом, они поверили, что он пророк, они поверили. Но он сказал верующим следующее, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Мы видим здесь, что Господь видит, что это правильно быть в церкви, это нужно быть в Слове, это нужно слушать проповеди. Если вы пребудете в Слове, то есть если вы будете находиться в Писаниях, то вы будете настоящими, реальными моими учениками.
и вы познаете истину. Итак, чтобы быть учениками Иисуса, нужно, первое, поверить. Они поверили. Второе, нужно прибыть в Его Слове. Это сейчас не так просто, потому что информации настолько много, особенно для молодежи, столько много интересных, как они говорят, видосиков. Ну, и, так, и, вот, очень много интересных материалов. Я не говорю сейчас о плохих вещах, о всякой грязи, о скверне, о моральном чем-то. Это мерзость сатаны. Но я говорю об информации, которая может заполнять наш разум, забирать наше время и забирать нас из Слова Божьего. То есть вещи хорошие, есть полезные, но есть вещи нужные, важные и необходимые. Знаете, чтобы человек мог достичь определенных результатов, например, идти в поход, подняться на высокую гору, ему нужно взять только самое важное. Согласитесь, да? Он не может весь скраб взять с собой, он не может взять всю домашнюю посуду, утварь. Он берет только то, что ему поможет идти далеко, высоко, сохранить силы. И так все делается так, чтобы все это укомплектовать плотно, чтобы не гремело, не звенело, чтобы не давило, чтобы ничего не давило спину с рюкзака и так далее. Те, которые любят походы, те, кто любит одиночество на природе, они знают это. Человек берет самое необходимое, очень важное, необходимое ему. Человек знает, что ему необходимы спички, там огонь развести, ему необходима ложка, чтобы поесть, там, и там кружка, чтобы попить, ему нужна вода и так далее. И вот когда мы идем за Иисусом, мы должны познать истину, что нужно нам, что нам мешает дойти цели, и что нам необходимо, чтобы дойти до цели. Правда же это? Когда в автомобиле нет бензина, он не может ехать. То есть самое важное – это топливо, чтобы было, да? Самое нужное, что человек, чтобы было движение. И вот в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы познали истину, чтобы мы познали разницу между плотским и духовным, между душевным и духовным, чтобы мы делали ставку на самое важное. И вот эти люди, которые живут в нашем городе, которые живут в городах Эстонии, в России, но мы должны говорить им и работать с ними так, чтобы они, первое, поверили, второе, познали истину. Вернее, прибыли в Слове Божьем. Чтобы они обязательно были в Слове Божьем. И познали истину. Познать истину – это знать ее изнутри, это прочувствовать ее, это получить ее, это быть одно с этим. Познать – это вкусить, это соединиться с этим, то есть быть одно. Это когда вот мы съели плод внутри нас, мы познали вкус, он внутри нас, мы его вкусили и мы познали. И тогда мы чувствуем вкус, мы чувствуем приятность, мы чувствуем силу, то есть мы получаем плод, мы укрепляемся. И вот Бог хочет, чтобы истина была настолько сильна в нас, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы мы работали Словом, чтобы мы осторожны были с информацией, которая нас отвлекает, потому что она действительно отвлекает. Она волнует нас, да? Нас волнуют мировые события, нас волнуют бедствия, которые происходят. Мы сейчас слышали, что землетрясение было в Таиланде, и как я видел, огромный небоскреб, дома падают. В Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Да, недавно. И как огромные здания падают вниз, складываются. Это ужасно. И сразу вспомнили слова Иисуса, что будут землетрясения в последнее время, очень много и так далее. И вот когда мы это все видим и слышим, это все нас беспокоит, волнует. Но нам важно слышать, что говорит Господь, что говорит Святой Дух. Я чувствую исцеление, продолжается здесь в спине. И правую почку мы благословляем сейчас именем Иисуса. Есть верх почки и надпочечники. Мы именем Иисуса мы благословляем сейчас, чтобы Господь коснулся, исцелил вас, исцелил, и чтобы не было боли, и, возможно, у вас есть камень. И мы прямо именем Иисуса говорим: Господь, пусть это все уйдет во имя Господа Иисуса Христа. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И аллилуйя тебе, Господь, слава тебе. Вот Иисус говорит, что уверовавшим людям они должны быть в Слове. Третье, они должны познать истину. И тогда истина делает их правильными, то есть свободными. И вот об этом мне хочется сказать, что Господь хочет освободить людей. Люди сказали ему: а мы не были рабами. Мы дети Авраама, мы никому не были рабами, то есть мы вообще свободны. Конечно, они это отвечали по плоти, потому что, во-первых, они были под властью Рима,
И это тоже не свобода. Но вот так люди иногда выражают свою независимость. То есть я делаю, что хочу, я дитя Авраама. Но Иисус говорит, всякий, делающий грех, есть раб греха. И вот это рабство греха – это зависимость от греха. Рабство – это, когда свобода приходит, это независимость наступает. То есть человек абсолютно действует свободно от того, что происходит вокруг или процессы, которые могут быть внутри него. И избавление от всего, что ограничивает, что связывает, что обязывает человека к неправильным поступкам и действиям. Ну, то есть пороки, привычки, они как бы обязывают. И Господь говорит, вас как бы влекли, то есть как будто бы тянут человека. Влекли – это влечь, это тянуть. И Господь говорит через Павла, да, что вы как бы влекли вас. Павел говорит, как бы тянули вас, влекли. И вот Иисус сказал, вы станете свободными. И вот эта свобода, она приходит именно от Слова Божьего, от пребывания в Слове. И Господь сказал, есть разные виды свободы. Есть свобода от греха, от какого-то порока греха. Ну, например, Господь освободил Марию Магдалину. У нее было 7 бесов вообще. Она была одержимой женщиной, не только была грешной, она была также связанной демоническими силами. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. И те люди, которые приходили к Иисусу слушать Его, многие из них были не свободны, то есть они были в пороках. И мы видим, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он учил, то Он освободил, очистил вот эту женщину. И многие примеры свободы от греха мы видим в Библии. Да? Там женщина плакала у ног Иисуса, Господь говорит, иди, женщина, в мире, прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. Мы видим женщину у колодца, которая была в неправильном состоянии. Иисус так аккуратно задал вопрос. Она говорит, скажи нам вот то, как мы должны служить, где, куда, в какую церковь мы должны ходить. То есть, ну, на горе поклоняться или в Иерусалиме, другими словами. Но он сказал, позови своего мужа. Это был такой осторожный, аккуратный вопрос. Позови своего мужа. Без лукавства, но это был в точку. Иди, позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правду ты сказал. И он говорит ей слово знания, откровение, что у тебя было вот столько мужей там, 5 мужей, и вот этого, которого имеешь, он тебе не муж. И она говорит, я вижу, что ты пророк. И вот, когда мы видим, что вот эти случаи с женщинами, да, которые шли, случаи с мужчинами, мы видим, как Господь рассказывает притчу о блудном сыне, там, молодом человеке, Господь рассказывает о Закхее, свобода от коррупции. Как это наступает? Как наступает так свобода, что человек становится честным, абсолютно честным? Мы видим историю Закхея, когда он слышал слово Господа. Слово Божие он слышал, он принял, он познал, и он понял, что это путь неправильный. И тогда он говорит, кого я чем обидел, отдам в 4 раза больше. Это по закону Ветхого Завета. Бог был справедливый, вот он так назначил. Он не сказал, что вот если ты украл там на какую-то сумму, на 100 динариев, верни 100 динариев. Нет, нужно было вернуть 400. Вот Бог хотел, иначе люди могли сказать, я просто верну, если меня поймают, я просто верну. Нет. Господь хотел, чтобы человек, он заплатил, чтобы он пережил вот это лишение. И вот в Ветхом Завете были такие правила, и он говорит, я отдам половину имения нищим. Я отдам 4 раза больше. Закхей получает свободу, буквально свободу. Он становится совершенно другим человеком. Есть свобода от обиды, и это очень-очень важно. Вы знаете, обида, она не права. То есть она имеет, казалось бы, факты и справедливую подоплеку, но отношение обиды, оно является неправильным. Реакция обиды является неправильной реакцией. Это реакция по плоти. Это отсутствие любви. То есть когда человек действует в соответствии с обидой, он не действует в соответствии с любовью. Он действует в соответствии с огорчением. Он имеет негативные эмоции, то есть не эмоции любви, не эмоции прощения. Он имеет неправильное отношение. Это происходит спонтанно. И в тот момент человеку кажется, что это абсолютно правильным. То есть он, о Библии сказано, не говори, вот как ты мне со мной поступил, так я тебе воздам.

Бог говорит, мне воздаяние, мне отмщение, я воздам. Но обида – это человеческая, неправильная такая, неправильная попытка решить вопрос. То есть выстроить и проявить такое отношение, проявить такую реакцию, имея как бы основания. Ну, меня же обидели, меня же ко мне так отнеслись. Это по-человечески решение. И оно неправильное, оно опасное. И Бог хочет, чтобы мы освободились от обиды полностью. Мы должны четко понимать обиду, если она приходит в наше сердце. Вот мы должны четко чувствовать ее, распознавать ее, и тогда нам уже легко, мы понимаем уже, ну, сначала, может быть, не каждый сразу понимает, он думает, что он прав, он абсолютно-абсолютно справедлив, он вот абсолютно уверен в своей правоте, и вот так мы бы, это ослепление, то есть мы ослепляемся, потому что любовь не действует, дух останавливается мгновенно, дух перестает работать, либо дух начинает конкурировать с плотью, мысли говорят, нет, дух говорит, это обида, но это нельзя, ну нет. Ну как же, ну столько человек. Знаете, один человек мне обещал, что он будет служить, он будет помогать мне служить, а приедет и станет миссионером. И я так поверил ему, я очень уважал его, я ждал его. Но вот проходил год за годом, он даже оставил свои вещи, он оставил свои костюмы, красивый кейс, вещи. И говорит, я обязательно приеду, представляете, я поверил. Но вот не получилось. Я сейчас не обвиняю его, но представьте, я ждал год за годом. Я ждал его 9 лет. 9 лет. Тогда еще не было пастора Эдика, не было еще таких замечательных молодых людей, которые бы... А нам не хватало служителей. Вот 9 лет я его ожидал. И я обиделся. Я обиделся, мне так стало вот горько, что как так? Ну почему? Ну как? Ну? Вот. И вот это было, знаете, казалось бы, справедливая обида. Ну, мне, я молился, Господи, ты сказал, ты по двое посылал, Господи, вот ну, мне нужен кто-то сейчас. Вот, ну, ну, вот так получается. Ну, вы знаете, и тогда я однажды поехал за границу, и там вдруг мы с ним неожиданно встречаемся. Он понимал, что я обижен, но я ему сказал какие-то слова, так, ну, с печалью что-то сказал, не помню. Вот, но он узнал, где я нахожусь, это была другая страна, Америка, и вдруг внезапно на поляне, в парке мы встречались. Это было что-то, это было. Мы 8 часов проговорили, вся обида куда-то улетела. Мы 8 часов проговорили, просто в парке ходили, это было так здорово, общались все. И вот знаете, и он потом начал говорить, что я вот, мне нельзя было вот выехать, у меня были бы проблемы, если бы я пересекал границу, там по... У него были прежние обстоятельства, такие жизни. Вот. Он когда-то был несправедливо обвинен, абсолютно несправедливо обвинен, и был судебный процесс, и его отпустили. И он боялся, что он, когда пересечет границу, что он находится в базе данных, то есть его отпустили как невиновного человека. Но потом прошло много лет, и вдруг ему звонит судья, говорит, слушай, а как ты вообще оказался на свободе? Так его вызывают, говорят, так, как, что? А это Бог сделал, потому что он принял Иисуса там, где он находился. Он стал служить Богу. Но это интересная история. Но вот у него были определенные причины, которые его удерживали. И как бы ни было, даже до того, как я узнал эти причины, мне просто вот, мне хотелось общаться с этим братом. Это такая долгая история, но поверьте, обида, она очень подкрадывается в наше сердце. Она имеет как бы все основания. Человек обещал, он обещал, я так верил, я так ждал, мне так трудно, мне нужна помощь. Вот этот брат, он вел бы молитвенные собрания, а я бы вот, я так думал. Это было много лет назад. Но вот, знаете, обида никогда не права. Нужно просто прощать, быть свободным от обиды. И это может быть так казалось бы, вот, так, все правильно, вот, и кто услышит тебя, и кто тебя любит, он тебя поддержит, скажет, ну да, как он мог так вот, и тебе еще такая поддержка, ты еще сильнее укореняешься в своей обиде, а оно все закрывает нас от благословения, оно лишает нас мира, оно лишает нас доступа к Богу, понимаете, когда подумаешь об этом человеке, сразу какая-то тучка находит, такая туча, вот, а когда ты перестаешь думать и начинаешь так бороться с этим, вот вроде как легче становится. Но сатана хочет, чтобы мы были связаны, ограничены, порабощены. А Бог хочет, чтобы мы были свободны. Вот. Однажды человек обманул меня на большую сумму денег. Это было 3 заработные платы. Но это было

очень давно. Очень-очень-очень давно. И как я был совсем юным, пришел с армии, и я был очень наивным и очень открытым. Да и часто бываем наивными еще сегодня. Но вот... И мне было очень трудно. Я когда узнал, что меня обманули на самом деле, потому что человек сказал, что он попал в аварию, разбил автомобиль, с него требуют деньги. И он незнакомый мне человек. Он пришел к нам в организацию. И, знаете, ребята уже знали его, какой он человек. И не буду говорить его национальность, неважно. Не буду говорить, с какой он страны, неважно. Просто они сказали, вон, ну, иди у него спроси, они сказали. Ну, так они меня подставили. Эти ребята, благословит их Господь. Они у меня бензин воровали из машины и этого человека ко мне направили. Ай, благословляем их. И вот, да, он попросил меня, я поверил. У меня не было денег, я пошел, занял своего родственника. И вот, и вдруг выяснилось, что это обман, неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что это сумма, 3 месяца работать бесплатно, но я был ранен. Что как же меня обманули. И вот эта рана, она меня связывала. И я очень, поверьте, я не могу вам сейчас описать. Молодой человек, 20, 21 год. И просто думаешь, ну как же так? Ну как так несправедливо? И я страдал. Я страдал так серьезно, что это не давало мне покоя. И однажды я встретил его в городе, я сказал, ну тогда ты хотя бы ну, документ свой покажи, да, или что-то. Ну он, да, он достал мне паспорт, мы там были с родственниками. Но потом он уговорил, мне нужен паспорт, мне нужен самолет, билет покупать. Я ему отдал паспорт, но он так деньги мне не отдал. И тогда я услышал слово. Иисус сказал, познайте истину. Я услышал слово на работе. Оно просто прозвучало. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам. Вот это слово пришло как молния. Оно меня, я без преувеличения говорю, оно настолько меня наполнило. Это был настолько взрыв от эмоций, свободы. Я мгновенно решил просто простить. Вот это слово, оно было как будто бы это время, все время где-то было в стороне. Оно прозвучало, и Господь дал мне свободу. Я получил свободу, и мне уже было неважно, вернет он деньги или не вернет. Я абсолютно успокоился. Я обрел мир и покой, и мы никогда больше с ним в жизни не виделись. И однажды Господь дал мне треть этой суммы. Я, будучи молодым, еще проповедовал в церкви Иоанна Христиан-Баптистов. Я говорил о силе прощения, как важно прощать. И вдруг подошел мужчина один и сказал, здесь вот один брат, он был в конце церкви, он просил передать тебе вот эту купюру. Я впервые в жизни увидел 100 рублей. Это была очень большая купюра. Вот уже на 1/3 мне стало легче. И потом я работал, вернул долги, но Господь, Он не без милости, но для меня был важным уроком не то, чтобы вот не давать деньги в долг, нет, а то, что именно получить свободу. Бог хочет, чтобы мы были свободны от греха, от аморальных грехов, от обиды, свободы от непрощения. И непрощение – это то, что связывает человека больше, чем не знаю, что-либо, мне кажется. А это может связывать людей, верующих, если они позволят этому. Верующий человек может быть свободен от там, алкоголя, от каких-то пороков, но он может быть довериться обиде или непрощению. Он сам того не подозревая, он имеет на человека. То есть у него есть огорчение, у него есть неправильное такое негативное отношение. И это есть непрощение. И человек закрывается в себе, он очень страдает. И мы читали в прошлый раз, Господь сказал, как с нами поступит Отец Небесный, если мы от сердца не простим человеку согрешений его. То есть с вами поступит вот так Отец, вот так, в смысле, человек будет связан, он будет брошен в озеро огненное, потому что здесь уже Божья справедливость. Если мы хотим быть милостивым, чтобы Бог к нам был милостив, нам нужно быть милостивым к людям. Бог нас простил, мы же не искупили свою вину, мы же не заплатили. Он просто нас простил, без всяких условий, потому что мы, ну, попросили прощения, или просто мы, ну, да, мы попросили, мы пришли к Богу, открыли сердце, приняли Иисуса. И вот победа, свобода от непрощения, это очень важная свобода, потому что тогда легко и свободно служить, легко проповедовать. Мы можем смотреть людям в глаза свободно, то есть мы не отворачиваемся, мы не опускаем голову,
Помните, как Каин обиделся и так далее. Итак, свобода от обиды, свобода от непрощения. И это очень сильная свобода. И я рассказывал много раз, и очень коротко скажу. То есть, когда я служил там сколько-то лет, то я стал замечать недостатки, проблемы верующих людей. То есть, их можно было не замечать дальше и покрывать. Но я этого не знал, и я реагировал на них, как мне казалось, справедливо. То есть, кто опаздывал в церковь, я очень сильно переживал, вот почему-то они опаздывают. Постоянно, вот регулярно на 25 минут, например, или на полчаса. Вот как можно вот, пропускать прославление? Ведь прославление — это же такая важная истина. Мы здесь же Господь, здесь Бог действует. Но я так переживал за некоторых, и мне было больно, как пастор. Вот. Один пастор мне недавно делился из России. Он говорит: пастор, вот объясни, как вот, почему вот некоторые приходят, пропускают целый час, например, и так приходят. Я вот этого никак не могу понять. Его сердце. Он 12 лет пастором служит. И он говорит: я никак не могу понять. Я вспоминаю свои переживания и пытаюсь ему объяснить. Говорю: знаете, просто людям очень важно познать откровение о поклонении, о Божьем присутствии. Вот когда идет поклонение, молодежь поклоняется, все поют, то здесь... Ну, люди должны познать, что здесь Господь. И когда они познают, что там Бог, как я могу это пропустить? Как я на это опоздаю? Как я отношусь к Богу? Там Господь, там Дух Святой уже исцеляет, Он уже говорит и действует. А я, где я нахожусь сейчас? И поэтому сердце пастора, оно, конечно, покрывает, он всех ждет, он рад. Вот, наконец-то люди собрались. Вот. А к концу собрания вообще, говорит, много приходит, потому что они кормят людей еще, ну, говорит, тогда. И это как бы поведение людей. Бывает такое поведение людей. Но представьте, нужно все это покрыть и простить. Но когда мы не прощаем, тогда в сердце придется горечь и обида. И тогда будет трудно проповедовать, очень трудно. Потому что, ну вот как, ну вот время перевели на час уже назад. То есть у людей еще целый час время. Ну, сейчас вперед перевели, а то перевели назад. И я заметил, они все равно опоздали на полчаса. И я думаю, ну как-то, ну неужели им не хватило времени? Целый час был еще выспаться. Но дело было в другом. Очевидно, в сердце у них была обида. Это был их протест, такое, ну, такое вот, такое желание что-то проявить. Благословляем, любим, но проблема была во мне, в моем отношении. То есть очень важно с любовью, с терпением относиться к этому. И вот такой пример и некоторые другие примеры, они накопили во мне обиду. То есть я, никому не говоря ничего, я просто в себе носил. Вот, и так далее. Вот, ну, я уже в основном все забыл, потому что Бог меня... Ну, помню только пару примеров. Пару примеров. Все остальное забыл. И сейчас они для меня являются несущественными. То есть, чтобы я мог вот огорчаться. Но тогда это казалось мне, это имеет большое значение. И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня опечалили, их очень был большой. И очень был большой. И я ночью переживал, я плакал по ночам. Честно говорю, я очень переживал. Почему вот люди не любят Иисуса? Вот почему так они относятся? Вот почему вот то и то? И так далее. И вот это легло на меня большим бременем. Оно стало давить меня. Оно стало меня угнетать. И однажды я поехал с этим бременем, мы поехали на автомобиле на какую-то конференцию на юг Эстонии, по-моему, в Пайде. Или, да, туда. И это было много лет назад, может быть, 20 с лишним. И тогда я вдруг услышал голос Духа Святого. И Господь проговорил мне в эту ситуацию. Я услышал четкий голос, который сказал мне: «Благословляй, и будешь благословен». И как только я это услышал, вот как и тогда услышал, прощайте, будет, как я прощаю, ну, так меня прости. Вы знаете, что я написал список все по именам, вот уже не помню, два имени просто помню, и то считаю, может быть, три имени помню, больше не помню. Там был большой список, и я написал этот список перед Господом и совершил молитву, и провозгласил благословение в жизни этих людей. И когда я это сделал, я пережил удивительную свободу. Иисус сказал: вы познаете истину. Истина сделает вас свободными. Вы знаете, и это такая свобода произошла, но это какой-то праздник был, это была такая легкость, и Бог меня освободил. Я не могу вспомнить список был большой, там были десятки имен, то есть я переживал за людей, десятки.
И остались вот только три имени, и то я считаю, ну,

Зачем им нужно было на это переживать? Я не буду говорить примеры, потому что некоторые могут догадаться, о ком я говорю, и это не нужно. Поэтому я просто пример вам привел, что вот опоздание в церковь или какое-то отношение к богослужению, или нежелание проповедовать, и вот оно, и это была работа врага, чтобы меня остановить, чтобы это было слишком тяжело для меня, чтобы я не радовался, чтобы я не славил Бога, чтобы я не любил вот так верующих, как Господь хочет, чтобы я любил. И Иисус сказал: «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». И они сказали: «А мы не были рабами». Иисус говорит: «Всякий, кто делает грех, он раб греха». Вот это рабство, оно связывает, оно не дает человеку свободы. Он не может улыбаться, не может радоваться, не может сиять, не может жить свободно, потому что сердце, оно обременено. И человек, не зная, что это неправильно, не понимая до конца, он впустил это в свое сердце. Кто-то когда-то сказал слово, кто-то обидел, кто-то не, да, неправильно, кто-то просто не обратил внимания, кто-то не позвонил, кто-то не подал руку или не заметил. И даже такие хорошие люди, как любящие Бога, они могут иногда быть растеряны. У нас была благословенная женщина, Манефа Филипповна Пилокс, ну, многие знают, нарские знают. И вы знаете, она говорит: «Володя, я вышел вперед, все вышли вперед, и вы за всех помолились, кроме меня одной». «Не могу понять», — говорит. Я говорю: «Правда? Сестра, честно, не заметил. Простите меня. Вы же знаете, как я вас люблю. Я вас очень сильно люблю». Да, и вот так вот я, вот, да, вот понимаете, как бывает? Представьте себе. И так, и слава Богу, что она не обиделась, но она не понимала. Вот так получилось как-то, потому что где-то, может быть, я дошел до нее. Иногда Господь ведет к какому-то человеку. И поэтому мы можем кого-то упустить, мы можем что-то не заметить. И вот враг души, он может посеять мысль, и вот тогда уходит радость у верующего, уходит, приходит недоумение, непонимание, преткновение. И вот здесь враг работает, мы перестаем слышать Духа Святого. Нам плохо, нам как-то нехорошо. И поэтому вот даже среди близких друзей, среди близких, очень близких сотрудников, вот таких вот, может возникнуть момент. Поэтому очень важно бодрствовать, иметь свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, ну, когда враг дает мысли: «Вот, брат что-то имеет на тебя, пастор тебя не любит», там или... Нужно прогнать. Нет, может быть, он не заметил, может, он думал о чем-то, может, ему его там не ответил мне на звонок, потому что, или не ответил мне, потому что, может, был занят. Но мы должны вот это всегда развеять, сказать: «Нет, во имя Иисуса я благословляю моего брата, я не принимаю это». Аллилуйя, слава Господу. Господь действует в зале здесь, поясничный отдел здесь, Господь касается, слава Богу. И я говорю вроде бы простые вещи, но это очень важно для нашего пути. Господь освобождал от страха, свобода от страха. Вот о чем я хочу сказать еще. Иисус Христос говорил слова такие, как «не бойся». Он часто в Библии говорит «не бойся». «Только веруй». Это была отчаянная ситуация, когда человек такого сына привел, который вот бросался в огонь, бросался в воду. Вы представьте себе, люди, как правило, уходят от огня, уходят от воды, вот, а это наоборот. Не то, чтобы он это делал, сатана его толкал туда, чтобы погубить. Это была ситуация, это было... Или другая ситуация, когда девушка умерла, дочь умерла. Иисус говорил: «Не бойся», в разных ситуациях «не бойся». И вот когда мы имеем страх, то в страхе есть мучение. Библия говорит: «Боящийся несовершен в любви», в страхе есть мучение. Конечно, нужно быть осторожным, когда мы, вроде бы сейчас спокойное время, но все равно, тем не менее, особенно когда девушки или женщины, то как-то в темноте, да, сейчас хорошие дорожки, слава Богу, освещены, камеры в городе установлены, но тем не менее, люди проявляют некоторую осторожность. Но есть неправильный страх. Он может нас связывать, парализовывать. И в детстве я жил у своего дядюшки, потому что не было места, не хватало места в доме. Дом был небольшой. И меня взяли туда пожить к дядюшке, где болела бабушка. Она была после парализации. И нужно было помогать, немножко в магазин ходить. И я там мог жить. Но дядюшка работал, он еще не был женатым, и он работал пожарником, и он уходил на сутки. И вот я, ребенок, мне было лет 12,
Я оставался один дома, дом было, дома было прохладно, дом был холодненький.

кепке такой, и я спал на раскладушке, и никого не было. Бабушка, ну, в соседней комнате, но вот я чувствовал, как будто я совершенно один, и мне было так страшно. И я прятался под одеяло, и я начинал молиться. Я молился: «Господи, помоги мне». Я не помню, что я говорил. Мне было страшно-страшно, вот очень страшно. Или шел по улице из этого дома, должен был пойти к дому родителей, было поздно, темно. И тогда я начинал молиться. Потом этот страх ушел, слава Господу, Бог спас. Но были такие моменты атаки страхом. И вот Господь говорит: боящийся, он несовершен. Он несовершен в любви, в отношениях с Богом. И Бог хочет освободить нас от всякого страха. Почему? Нам нужно познать, кто мы во Христе. Нам нужно познать, что мы дети Бога, и что Он нас очень сильно любит. Есть экономический страх. Люди боятся будущего, боятся, что не хватит пенсии, боятся, что останутся без работы. Иисус говорит: имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Он сказал: не оставлю тебя, не покину тебя. То есть я с тобой, я помогу тебе, я проведу тебя. И поэтому, познавая истину, мы становимся свободными. Иисус сказал: раб не пребывает дома вечно, только сын пребывает вечно. Сын, дочь, они могут находиться дома столько, сколько им нужно. То есть они раб или слуга, который наемный рабочий, servant, слуга, он не имел наследия. Он мог какое-то время находиться, он мог поесть, попить, у него были обязанности, он должен был тяжело работать. И он не имел наследия. Но его нужно было отправить в юбилейный год нужно было отпустить всех. То есть он уходил, и Бог сказал: не отпускайте его с пустыми руками, дайте ему то, что-то вот. Он работал столько лет на тебя, то есть отпустите. Но вот Иисус сказал: раб не пребывает вечно, а сын пребывает вечно. И поэтому, чтобы быть свободным, истинно свободным, нужно стать детем Бога. Нужно родиться свыше, то есть стать детем Бога, стать дочерью Бога, сыном Бога, о чем мы слышали в прежней проповеди. И поэтому Иоанна 1:12 написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека грядущего в мир, то есть Иисус – истинный свет. Но в мире был, и мир его не познал. Смотрите, был истинный свет, пришел к своим, свои его не приняли. Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Стих 9, стих 10. В мире был, и мир его не познал. И мир через него начал быть, но мир его не познал. Но он пришел к своим, и свои его не приняли. Мир не познал. Свои, то есть израильтяне, не приняли, а тем, кто приняли. И вот здесь очень важно, что важно не просто поверить в Иисуса, но принять Его. Буквально принять Его всей своей внутренности, что это мой Господь, это мой Царь, это мой Законодатель, то есть это мой Учитель, мой Иисус Христос. Поверить в Него и принять Его. Вы знаете, мы можем поверить на земле политикам. Ну, бывает. Поверить политикам и думаем: вот сейчас вот этот президент, вот сейчас вот этот премьер-министр, вот сейчас. Но каждый раз как будто бы надежды рушатся. Ну, то есть вы согласитесь, правда же? То есть я не могу вспомнить в истории правителей, чтобы мы сказали: вот тот президент, который был, вот он был там идеально все сделал. Все. Да, слава Богу за правительство, мы благословляем. Иногда мы верим вот человеку, но это всегда как-то подрывает нас доверие. То этот закон поменяли, то налоги увеличили. Ну, допустим, в Эстонии, да. И нам так трудно на выборах что-то. Нам трудно сделать выбор, потому что обещают, потом начинают всякие законы ЛГБТ придумали. Ну, как голосовать? И мы разочарованы. Согласитесь, мы разочарованы. Мы не должны роптать, в смысле бороться с ними, протестовать, там, сражаться. Но мы понимаем, что вот мы принимаем человека вроде в сердце, говорим: вот этот, наверное, вот эти люди, наверное, вот этот человек, он наведет порядок в стране, наверное, он создаст рабочие места. Вот так бывает, но это приносит разочарование. Но Бог хочет, чтобы мы приняли Иисуса, чтобы мы полностью доверились Ему. Скажите аминь. Ему. Поэтому, потому что избирателей доверие подрывается, люди получают разочарование. И все это в этом мире, потому что люди несовершенны, и правители несовершенны. Но Иисус Христос, Он совершенный. И когда мы принимаем Его, вот принимаем Его, буквально в смысле мы живем им, тогда мы получаем власть детей Божьих. Мы действуем как дети и как дочери, как сыновья.
мы становимся сынами Его. Мы вступаем в те права свободных людей. Мы свободные люди во Христе. Аллилуйя. Мы абсолютно свободны. И Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, «Не свободен ли я?»

Слово Твое есть истина. Освети их истину. Слово Твое есть истина. Оно нас освобождает. Оно нас освобождает. И потом мы думаем, как я мог обижаться на это вообще? Да зачем я об этом думал несколько часов? Почему я вообще об этом переживал? Я просто прощаю во имя Господа Иисуса Христа. Я должен понять, что мы были несовершенны. И я был несовершен. И Бог спас меня и простил меня. Просто во имя Иисуса отпускаем на свободу. Кто-то пишет, писал мне письма, говорит, как вы можете так прощать? Мне несколько людей писали. На прошлой неделе два человека написали письма и говорит, как вы? Я воздаю, я сказал, это Иисус, который показал нам пример. Он показал нам пример прощения, написал в ответ. Как вы можете так прощать? Пишет там женщина с юга Эстонии. Кто-то еще Нарска пишет. Вообще не проблема, если мы во Христе, скажите аминь, да? Если мы во Христе, как же я не буду прощать, а Бог тогда меня не простит? Аллилуйя, нужно просто все отпускать, отпускать, сказать, благодарю, благословляю во имя Иисуса Христа. И тогда наше сердце будет свободным. Оно будет свободным. Мы действуем по праву детей Божьих. Иисус сказал однажды, с кого берут налоги? С подданных или со своих? Он говорит, ну, с посторонних. Тогда мы свободны. Мы посторонние, мы свободны, правда же? Мы свободны, потому что, и поэтому Господь говорит, отдай налог, чтобы они не соблазнились, но мы свободны, то есть мы посторонние люди. Господь, я благодарю Тебя. Вы знаете, чтобы быть дитё Божие, нужно принять Его, буквально принять полностью свою внутренность. Когда вы останетесь дома, вы и вот Ирина, и каждый из нас, мы можем стать перед Ним и сказать, Господь, я хочу быть уверен, что вся жизнь принадлежит Тебе, что я принял Тебя, свои чувства, свои мысли, свои эмоции. Я просто принимаю Тебя, Твой Святой Дух, я принимаю Тебя. Павел спросил, вы приняли ли Духа Святого, когда вы уверовали? Мы не слыхали, что есть Святой Дух. Он тогда рассказал им о Святом Духе, помолился, возложил руки, и на них сошел Святой Дух. Вот, приняли ли вы? И поэтому тем, кто приняли Его, Он дал право быть детьми Божьими. А дети Божьи – это свободные люди. Вот. Если кто-то, человек не свободен, он еще в рабстве, он еще не имеет гражданства, усыновления Бога. Он не свободен. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек принял Христа верой и стоял в свободе, которую давал Христос. Аллилуйя.

0: Леон и друзья, сегодня мы действительно отколем номера. У нас сегодня Фрэнк и Бенни Уилсон, Джеймс Дебарш, так что смотрите. Из TVN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. На этой потрясающей программе у нас в гостях Фрэнк и Бенни Уилсон и Джеймс Дебарш. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас фантастическую программу у Леона и друзей. Все время бывают разные гости. Сегодня у нас Фрэнк и Бенни Уилсон. И также парень, которого зовут Джеймс Дебарш. Помните, Дебарш? Новая жизнь, новое направление. Так что смотрите, церковь сегодня на марше. И сколько раз бы мы не сбивались с пути, мы всегда возвращаемся обратно, и мы идем в правильном направлении.
1: Soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human.

0: Церковь сегодня на марше, я говорю это со всей серьезностью. Меня не волнует то, что сатана пытается предпринять против нас, но мы всегда избавимся от него, потому что ворота ада закрыты для вас и для меня и не преодолеют церковь. И чтобы развить эту мысль, сегодня со мной двое хороших друзей. Это Фрэнк и Бенни Уилсон. Я хочу, чтобы вы сейчас поприветствовали их на программу «Леон с друзьями». Я очень рад видеть вас, ребята. Говорю для тех, кто еще не знает об этом. Фрэнк — это известный продюсер. В 70-е годы он выпустил целую кучу альбомов, и однажды я посетил его офис и вынужден был надеть темные очки, потому что меня просто ослепил блеск золота от золотых дисков. И в его жизни произошли изменения, но я хотел бы вернуться назад и поговорить немного о тех днях, чтобы просто рассказать нам о некоторых артистках, которыми ты работал, Фрэнк. Было бы очень интересно и узнать. Это были очень интересные дни для меня, и, конечно же, я был продюсером альбомов Смоки Робинсона, Стиви Вандера, Four Tops, Diana Ross, Supremes, Эдди Хендрикс. Я даже не могу всех вспомнить, потому что я работал над тремя или четырьмя альбомами одновременно. И это все было здесь сделано, в Лос-Анджелесе, или ты ездил в Детройт. Я фактически жил в Детройте 5 лет. Я начал в Лос-Анджелесе, но решил, что я большего достигну в Детройте, где происходило действие. Я переехал туда на 5 или 6 лет, но оставил за собой свой дом на Голливудских холмах, и через 5 или 6 лет я вернулся обратно. И в то время, ты знаешь эту песню, имени которой настраивает, я мог назвать любую цену, потому что, как говорится, я получил признание, так что было безопасно возвращаться домой. Но у тебя произошли перемены, не так ли? Часто, когда мы слышим о тех, у которых было много денег и много успеха, мы стараемся понять, как люди с такими деньгами, с таким положением могут прийти к Господу, к Христу, к Евангелию. И я знаю, что всем будет интересно узнать, как это случилось с тобой. Расскажи нам об этом переходном периоде в твоей жизни. Как ты к этому вообще пришел? Леон, я считаю, что сначала нужно объяснить, что многие люди в подобном положении, как слепые, ведущие за собой слепых. Они просто ходят по кругу, делая то, что представляет какой-то смысл, или, как говорится, делая то, что естественно. Но оказывается, что многое из того, что это все приводит к пустоте, многое приводит к одиночеству. Можно сидеть в комнате, где полно людей, и чувствовать себя в одиночестве. Таким образом, я считаю, что мы находим Бога не сами по себе. Бог находит нас и притягивает к себе. И затем мы говорим, мы нашли Бога. Но это не так. Он находит нас. И когда мы действительно открываем Бога, я имею в виду простор, в котором мы находились, и наш потенциал в нем, это просто заставляет вас изменить всю жизнь, потому что это предлагает вам намного больше, чем то, что у вас есть. Вы думаете, что вы богаты, но это даже нельзя сравниться взаимоотношениями с Иисусом Христом. Таким образом, как я часто повторяю, я не оставил развлекательную индустрию, я не ушел из нее, у меня просто появилось такое желание следовать за Иисусом. И я просто как-то отошел от того, чем я раньше занимался. Я могу заручиться, что у тебя во рту и вкус даже стал немножко другим, как говорится. Знаешь, когда Господь прикасается к тебе, ты, возможно, алкоголик или еще что-то, или даже когда ты возвращаешься к бутылке, ты не хочешь возвращаться. Ты совершенно прав, потому что я помню, когда я употреблял всякую требуху. Да, но теперь я бы же не прикоснулся бы к этому. Но ты совершенно прав, это та же самая аналогия. Если ты попробовал что-то реальное, другое просто теряет всю привлекательность и весь вкус для тебя. И именно все, знаешь, все остальное просто теряет это. И ты находишь что-то богатое, стоящее, удовлетворяющее, ты находишь что-то интересное и настоящее, и ты хочешь вернуться обратно и рассказать об этом своим близким. И после того, как ты рассказал об этом своим близким, тебе хочется рассказать просто знакомым. И когда им рассказал уже о своей новой радости, о своем новом богатстве, ты хочешь пойти и всем рассказать об этом, потому что тебя этого так много, этого хватит для всех. Это просто удивительно. Ты знаешь, когда я прихожу на занятия по Библии, я чувствую себя очень хорошо. Я вам говорю, этот человек просто мастер служения, если можно так выразиться. Он проповедует всем тем, кто находится на музыкальном уровне. Он проповедует всем, кто находится в музыкальной индустрии. И знаешь, мы все очень странные. Большинство музыкантов очень странные такие. Нужно, чтобы кто-то был с нами, нас стабилизировал, так сказать. Мы разговаривали об этом с Дебаржем перед началом программы. Мы немного поговорили об этом с Джеймсом. И в то же время у нас есть место, куда мы что-то вкладываем. Знаешь, когда мы с Господом можем вложить всю свою странность в Него, и Он помогает нам. Но, как сказано в Библии, знаешь, группе приходится выслушивать людей, и нам приходится... И тебе приходится тяжело, правда? Ты, потому что ты встаешь и говоришь, ну что ж, я знаю, что он плохо себя чувствует, и... Но дело в том, что нужно его отшлепать, так сказать, и направить его, правильно? Фактически, мы только молимся. Мы молимся за каждого артиста, с которым мы работаем, и даже за тех, с которыми никогда и не работали. Некоторых я даже никогда и не встречал, но мы просто молимся за них. С другой стороны, Леон, мы просто вовлечены в саму концепцию этого. Когда мы осознаем, что Дух Святой пришел и спас нас, в какой бы ситуации мы ни находились, Он не посмотрел на нас презрительно и не сказал, «Нет, вы очень грязные, вы противные, вы занимаетесь не тем, я подожду, пока вы очиститесь». Нет, Он так не сказал, Он просто полюбил меня, Он просто любил нас, когда пришел на помощь. Таким образом, когда я смотрю на любого артиста, меня не волнует, в каком он положении, и насколько он большой или маленький. Я просто смотрю на него как на человека, которого любит Бог, из-за которого умер Иисус Христос. А тогда я просто позволяю Святому Духу делать все остальное. Между прочим, во время путешествия по стране я встречался с пасторами, которые говорили, «Фрэнк, просто объясни мне, как же эти артисты могут быть спасены?» И я отвечал, это очень просто. К Римлянам 10:9 сказано, «Если ты исповедуешь Господа Иисуса своими устами и всем сердцем поверишь в то, что Бог воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». Иисус не вынуждает тебя проходить через цепь препятствий для того, чтобы стать спасенным, потому что Он хочет, чтобы люди спасались. Я не смотрю на этого человека, как будто ему нужно многое сделать, чтобы понравиться мне. Я смотрю на них так, как на людей, которых любит Бог. И Бог пошел на большую жертву, чтобы их спасти. И моим единственным желанием становится то, чтобы научить этого человека, как жить в Духе Бога. И как учитель я наставляю их, как жить в Духе, потому что именно Он, Дух Бога, и Бог Сам освящает нас и ведет. Я могу сказать, что самым прекрасным является то, что ты помог объединить тело Христа. Ты помог объединить музыкантов и актеров, и актрис. Ты помог всех нас объединить. Об этом и молился Иисус, когда Он готовился оставить нас, чтобы мы стали одним целым. У этого так много разных аспектов. Я так рад, что и твоя жена Бонни пришла к нам, потому что она как автор раскрывает целую другую секцию. Я никогда не знал, что у нее это здесь, у нее это. И когда я узнал, что она пишет книги и прочее, я просто воскликнул, надо же, потому что она всегда была рядом с тобой, и если тебя не было, она молилась за тебя, и вы, ребята, помогали друг другу. И я рад, что она принесла с собой эти две книги. «Освобожден покорностью» — это очень сильная книга. Это очень сильная книга. Большинство женщин и слышать не хотят о подобном заголовке, но в действительности в этом все и дело. И твоя последняя книга, которая называется «Ребенок предательства». Я помню, как однажды во время занятий по Библии ты рассказал нам немного о том, о чем эта книга. И, возможно, ты могла бы сейчас рассказать нам о том, какая тема поднята в книге «Ребенок предательства», потому что во время наших занятий это действительно тронуло меня. Может, тронет наших зрителей. Когда я написала книгу «Ребенок предательства», я опиралась на реальность и на аллегорию. Реальность всегда была частью моей жизни. Аллегория — это то, что есть в жизни большинства из нас. В какое-то время нашей жизни мы все преданы или мы предаем того, кого мы любим, и кому мы доверяли, и на кого рассчитывали. И когда мы были преданы, в результате этого рождался ребенок, и ребенок был, назывался Горечь. Имя этого ребенка — Горечь и Обида. И когда Горечь и Обида рождаются, они рождаются с часами на руках. У них указано точное время предательства, и хотя часы и тикают, их стрелки застыли. И мужчины и женщины часто говорят: «Я никогда никого не полюблю, никогда не буду никому верить или доверять». И книга «Ребенок предательства» призывает к тому, чтобы позволить Иисусу Христу вынести эти часы из очагов наших сердц, чтобы мы опять доверяли. То есть ты считаешь, что это может послужить своего рода клеем, который слепит и склеит воедино разбитые осколки человеческих сердец? Конечно, потому что я обнаружил, что большинство предательств в вашей жизни, их так много, это может быть финансы, брак, развод, церковь, большинство предательств происходит в семьях и связано с детьми, в которых они воспитывались. Например, вы могли вырасти в доме, где вас постоянно с кем-то сравнивали. И в сердце этого ребенка как будто было записано: «Я верю в то, что родители должны любить и поддерживать меня, они должны защищать меня». Таким образом, если вас с кем-то сравнивают, вы никогда не будете такими же хорошими, как ваш брат, сестра или сосед. Вас постоянно критиковали, бросали вам вызов. Родители относятся к этому ребенку как к безнадежному, и в сердце у него рождается обида и горечь. Бывают и ситуации, когда ребенок воспитывает родителей алкоголиков или наркоманов, и еще более серьезное предательство — кровосмешение или физическое оскорбление. В очагах наших сердцах от всего этого тикают часы горечи и обиды. Это великолепная книга. Я прочел ее, я знаю, что многим она очень-очень помогла. Я знаю, что это очень хорошая книга. Я считаю, что это одна из замечательнейших вещей в программе домов, интернатов. Эта программа помогает детям, которые были оскорблены, чувствуют себя преданными, и эти дети находят хорошие семьи. Эти семьи принимают этих детей и воспитывают их так, что их жизнь опять становится полноценной. И я рассматриваю это как огромную возможность. Некоторые смотрят на это как на ответственность. Бог сказал, что Он размещает отшельников по семьям. Если мы сможем помочь этим семьям овладеть видением и принять таких детей в свои дома, это принесет в их жизнь настоящее благословение и чистую радость. Поэтому мне и нравится работать с домами-интернатами, и кажется, что они одно из тех агентств, которые действительно заботятся о детях. Очень много детских домов и организаций, которые помогают усыновить или удочерить ребенка, но эти люди пытаются соединить их снаружи, а внутри человек умирает. Таким образом, они помогают наладить внутреннее состояние человека, вот эти дома-интернаты, с которыми мы работаем. Это прекрасно. Я благодарен вам, ребята, за то, что вы пришли на передачу «Леон с друзьями». Благодаря вам эта программа получилась в совершенно новом свете. Спасибо большое, большое за вашу любовь, которой вы меня питали все эти годы, и всех остальных учеников занятий по Библии, которые вы проводите. Я хочу сказать, что вы был благословением и в нашей жизни. Мы с радостью приняли участие в этой программе, и я верю, что передача в дальнейшем будет оставаться невероятной, и это служение будет большим благословением для мира. А сейчас я спою для вас вместе со своим другом Дебаржем, хорошо? А мы здесь можем сидеть? Конечно. А знаете, что вам нужно сделать? Почему бы тебе не посмотреть ни в камеру, ни сказать? Мы с удовольствием представим вам самого нечиславного человека, которого знаем, Леона Патилова. Скажи. Мы хотим представить вам самого нечиславного человека, которого когда-либо встречали, Леона Патилова.
1: Y'all. Yeah. All right. Looking good, too, boy. Still looking good. Got everything inside of you. Got the Lord inside of you. Yeah. Praise God. This is for you if you got problems. This is for you.

Чем ты занимался, старина? Хорошо, людям, наверное, любопытно узнать, где же была группа DeBarge и чем вы занимались, ребята. Но мы еще поговорим об этом. За кулисами мы с тобой уже поговорили кое о чем, и я не знал, ребята, что у вас такие корни. Возможно, вы могли бы рассказать немного об этом. Расскажи нам о том, как вы начинали и так далее. Я думал, что ты знал. Но я должен был знать, но я не знал. В основном мы воспитывались в церкви. Для нас это не было новым петь Евангелие и говорить о Господе. Мы как-то отошли от Него, и хотя Он никогда нас и не покидал. Многие удивляются, но большинство артистов воспитывались в церквях. Многие из них. Мы когда-то выступали по церквям вместе с группами Winans и сестрами Кларк. Так что это все часть вашей биографии, когда вы выступали. Понятно, и группа Winans, и сестры Кларк и так далее. Да, многие из артисты, многие. Ширли Мурдок и так далее. И вся ваша семья поет и играет, или только братья? А, все абсолютно. Когда мама собирается у нас в церковь, это прекрасно, старина. А кто-нибудь играет? Музыканты? Да, мы все также играем. Бас-гитара, соло-гитара, пианино, барабаны и так далее. А вы собираетесь ли выпустить какой-нибудь новый альбом или... Поверишь или нет, мы выпустили альбом сейчас. Он называется «Опять в колее DeBarge». С нами мама выступает сейчас. И сейчас мы занимаемся новым проектом, новым альбомом. И я в него буду вовлечен, в него и я. Я пообещал, потому что в последнем я не очень-то принимал участие. Да, это будет прекрасно. Твой голос просто прекрасно. Насколько ты можешь брать низкие и высокие ноты. Я работал немного с Филом Бейли где-то месяц назад, и вы, ребята, обладаете двойным голосом. Знаешь, из-за вас кто-то остался без голоса, потому что у вас два голоса. Просто удивительно слушать о том, как Бог влияет на твою жизнь и на вашу жизнь как группы. Вы, ребята, занялись мирскими вещами, и вы стали популярными, и прославились по всему миру. Но я знаю, что Христос жил в вашем сердце, это прекрасно. Мы разговаривали с Фрэнком и Банни, и как раз это касается того, как мы, люди с разным общественным положением, можем объединиться. Знаете, и все люди, которые занимаются всем чем угодно, и они христиане, им не нужно оставлять свою работу из-за того, что они получили спасение. Если мы все залезем в одну небольшую дыру, кто же будет спасать этот мир? Таким образом, на каждом уровне должен кто-то быть. И так приятно увидеться с тобой, и приятно видеть о том, чем занимается Фрэнк и Банни, и множество других артистов, которые были на нашей передаче. Многие христиане по-прежнему занимаются светскими вещами. И я просто призываю всех зрителей держаться за Господа. Пусть Он будет главным в вашей жизни. Чем бы вы ни занимались, поймите то, что Он может работать через вас. И меня не волнует то, в какой вы среде. Так, как говорится, церковь движение, и вы есть церковь. Мы шпиль, мы группа преданных людей. Я хочу, чтобы вы и дальше продолжали крепко держаться за Господа. И те из вас, которые еще не знают Его, обретите спасение, примите Иисуса Христа как своего личного Господа и как своего Спасителя. Я хочу повести вас в небольшой молитве прямо сейчас. Просто скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь и обновил меня. Я отошел от Тебя, но я хочу вернуться домой, чтобы все исправить. Прости мне мои грехи. Исправь мою жизнь во имя Иисуса». Пишите нам на TBN, бабушки, мамы, папы, дети, подростки, ребята. Все пишите по этому адресу, который вы видите. Напишите нам на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо, Джеймс. Спасибо, Фрэнк и Банни. Спасибо всей команде. Спасибо, Полу и Джен. Благословит вас Бог.

0: Еще не завершена работа, которую Христос поручил нам выполнить в мире, и сегодня мы все еще связаны Его мандатом, поэтому мы говорим о нетронутых народностях. Суть миссии в том, чтобы основать церковь таким образом, чтобы та церковь смогла исполнять дело благовестия. Но миссия эта изнурительный, проникающий в культуру, разрушающий тьму начальный этап работы, цель которого – углубиться, насадить церковь, увидеть ее цветение, поставить в ней местных пресвитеров, обучить в ней местных людей, евангелизировать в местном сообществе. Вот в чем задача миссии, и она не выполнена. Есть нужда. Давайте прочувствуем ее значение. Это нужда вечна. Иисус Христос есть единственный путь на небо. Альтернатива ему – ад. И в него направляются миллионы, миллионы, миллионы людей. У нас есть единственное средство спасения в наших головах и наших сердцах.
1: Привет, я Боб Шен. Я вновь приветствую вас уже на четвертом занятии этой серии, которую мы подготовили, чтобы побудить вас глубоко задуматься о великом поручении Господа Иисуса. Во время первой нашей беседы мы подняли знамя великого поручения и признали, что мужчины и женщины из Сахара — это люди, разбирающиеся во временах и знающие, что должна делать Всемирная Церковь для выполнения задания, которое, по словам Господа Иисуса, мы должны завершить до Его возвращения. Две недели назад мы говорили о важности перевода Писания и о том, насколько основополагающим оно является в завершении задания. А затем наша последняя часть была о важности благовестия и донесения благой вести Евангелия Иисуса Христа в трудные места, на передний край, тем, кто его еще не слышал. Сегодня мы поговорим о том, что значит быть незанятой, нетронутой народностью. Мы выслушаем тех, у кого есть понимание этой темы не только благодаря личному участию, но и понимание благодаря чему-то неожиданному. А именно, они обнаружили, насколько контактны люди, которые еще не слышали Евангелия и не соприкасались с ним. Это не просто какая-то теоретически-философская дискуссия. Надеюсь, вы уже поняли, что мы хотим возрастать и открывать. Слышать то, что мы еще не слышали. Молиться с более глубоким пониманием. Сегодня я с радостью представляю вам своего друга Пола Эшелмана. Всю свою взрослую жизнь Пол серьезно занимается великим поручением. Сегодня он вице-президент КРУ, а в прошлом был лидером на Всемирном фронте. Теперь на него возложены руководящие функции в инициативе из Сахара. Он расскажет нам больше о том, что значит понимать и видеть незанятые, нетронутые народности, и как мы можем принести перемены тем людям. Давайте послушаем.
0: Мы живем в один из самых волнующих периодов истории человечества. Ко Христу приходит как никогда много людей. Наблюдается бурный рост церкви в самых сложных местах в мире. В то же время, по мнению многих церковных лидеров, мы могли бы увидеть исполнение хотя бы той части великого поручения, что касается миссионерства, уже в этом поколении. Иисус сказал в Матфея 24:14: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Когда в начале 18 века Уильямом Керри была впервые предложена идея всемирной евангелизации, ее суть была в том, чтобы донести слово до каждой страны. Но в 1974 году выдающийся миссиолог доктор Ральф Уинтер познакомил нас с тем фактом, что греческая фраза, означающая «народ» пантетаэтне, должна переводиться как «группы людей». Эти группы состоят из представителей той или иной этнической, культурной или языковой общности. Все мы слышали о нетронутых группах людей. Их определяют как группы, в которых евангельские верующие составляют менее 2%. Но в последнее время мы все чаще говорим о незанятых, нетронутых группах людей. Что же такое незанятые группы? Это группы, у которых нет писания на своем языке, нет миссионеров, нет поместной церкви, нет известных верующих и нет доступа к Евангелию. Несколько лет назад я летал с организацией «Миссионерское авиационное братство» к незанятой, нетронутой народности на севере Уганды, регион Карамоджа. За год до того там от голода умерли 180 тысяч человек. По пути вселения мы остановились у горы человеческих черепов высотой метра полтора. все эти люди умерли за последний год. Я взял в руки два черепа и подумал, говорил ли им кто-либо об Иисусе, прежде чем они умерли. В тот день в селении я спросил у своего переводчика, можно ли мне поговорить с людьми, и передо мной собралась небольшая группа людей. Каждого из них по очереди я спрашивал, слышал ли он об Иисусе. Один за другим они качали головами и говорили «нет». Одна женщина спросила, жил ли Иисус в Найроби. Наконец, передо мной остался лишь один 8-летний мальчик. И через переводчика я попросил его сказать мне, слышал ли он когда-нибудь об Иисусе. Он покачал головой и сказал «нет». И тут же по щеке этого мальчика потекла слеза, и переводчик сказал «он хотел бы рассказать вам о Иисусе, но до сих пор он ни разу не слышал это имя». В тот вечер наступил переломный момент в моей жизни. Я сказал Господу, я лишь один человек, но сделаю все, что смогу, чтобы не осталось ни одного 8-летнего мальчика или девочки, который бы хоть бы один раз не слышал слова Иисуса. Вскоре после этого возникло служение для этой народности в Карамоджа. Какого же прогресса с 1974 года мы добились в этих группах? В мире около 12 тысяч этнолингвистических групп. Около 6 тысяч из них считаются затронутыми, потому что в них есть 2% евангельских верующих. Мы бы сказали, что они еще далеко не затронуты, но если вы прочтете книгу «Переломный момент», то в ней исследователи утверждают, что если заставить 2% населения говорить о вашем товаре, этого достаточно, чтобы затронуть остальных. А в результате имеем 6 тысяч групп. Из них в 3 тысячах групп в настоящее время проходят евангелизации и насаждение церквей. Значит, 3 тысячи групп еще остаются нетронутыми, незанятыми, и в большинстве случаев никто не собирается их достичь. Итак, я хочу задать вам следующий вопрос. Сколько этим группам еще ждать, пока они получат Евангелие? Прошло уже 2000 лет. Думаю, пора дать им шанс. Конечно, в мире наблюдается прогресс. А есть множество групп и организаций, таких как «Монгольская сеть» или «Vision 5-9» или «Сеть Этни». Все они набирают желающих отправиться к тем остающимся группам людей. Мне выпала честь участвовать в руководстве сетью «Завершить задание», состоящее из более чем 1000 церквей и организаций. Позвольте поделиться с вами добрыми вестями о Божьих благословениях за последние 7 лет. 256 из этих организаций послали 9756 работников, занятых полное рабочее время. Они охватили почти 900 различных нетронутых групп. Они основали 19700 новых церквей, в которых теперь около 850 тысяч новых верующих. Но как насчет остальных незанятых, нетронутых групп людей? Почему их еще никто не достиг? Во-первых, потому что они находятся в одних из самых отдаленных и труднодоступных регионах мира. Во-вторых, из-за сильной оппозиции со стороны радикалов-нехристиан. В-третьих, из-за нехватки миссионеров. Никто не хочет попробовать и есть страх неудачи. Думаю, распространено и такое мнение. Другие сделают. И чаще всего я слышу такой ответ. Я и не знал, что еще остаются люди, у которых нет миссионеров или благовестников. Что же мы, как христиане, должны делать? Прежде всего, мы должны продолжать идти к тем отстающим группам людей. Мы всегда останавливаемся на полпути. Во-вторых, христиане должны быть в курсе того, что еще не сделано в рамках великого поручения. Подумайте о том, чтобы бросить вызов своей церкви, организации или ячейке и принять этот вызов, чтобы достичь

0: из трех групп. Мы обнаружили, что лучше всего это сделать так. Выбрать группу людей, совершить ознакомительную поездку к этой группе людей, чтобы получить от Бога подтверждение, что именно эту группу вы должны попытаться достичь. И в-третьих, найдите партнера в церкви или организации в той стране с нетронутой группой людей. Естественно, будут возникать проблемы и трудности, требующие разрешения. Для них нам потребуется Божье решение. Кто-то сказал, что Моисей никогда не вывел бы из Египта сынов Израилевых, если бы ему сначала предстояло решить проблему с Черным морем. Когда вы делаете шаг к вере, к тому, чтобы достичь одну из этих групп, Бог расчищает перед вами путь. Несколько лет назад мне написали по имейлу из одной азиатской страны с просьбой прислать им Библии для новых пасторов и копии фильма «Иисус» для евангелизации. Я отправился туда с помощниками, договорившись, что каждый из нас возьмет с собой по одному чемодану с копиями фильма «Иисус» и Библиями. Я сказал, чтобы они проходили таможню по отдельности, а не так, как группа, и избегали рентгеновский аппарат. Они должны были погрузить багаж на тележки и провести через дверь. Все шло хорошо, пока не осталось два последних члена нашей группы. Таможенник встал перед ними, поднял руки и сказал, чтобы они пропустили багаж через рентгеновский аппарат. Я подумал, что сейчас все раскроется, и нас всю ночь будут допрашивать. Но как только первый чемодан стал проходить рентгеновский аппарат, по балкону зацокала каблучками прекрасная китаянка, одетая в черную кожу. Мужчина, который должен был смотреть в монитор, забыл о своей работе и проводил ее взглядом, пока она не прошла весь балкон. За те 30 секунд все чемоданы прошли через рентгеновский аппарат. Казалось, Господь послал ангела-китаянку в черной коже в самый подходящий момент. Итак, наше дело — принять решение, а дело Бога — решить проблему. Актуальный список нетронутых и незанятых групп людей, которым мы или наша церковь может послужить, можно найти на сайте finishingthetask.com или в одном из других списков, составленных в рамках проектов Джошуа или Международного миссионерского совета. Церковь постоянно растет, и если в одном из тех списков вы найдете группы, которым, как вам известно, сейчас уже кто-то служит, сообщите нам, чтобы мы смогли внести изменения и в другие всемирные базы данных. Но помните, наша цель не просто евангелизировать, а воспитывать учеников. Итак, мы стремимся к тому, чтобы наступил день, когда будет ноль языков без Писания, ноль групп людей без миссионеров и ноль селений без церкви.
1: Часто бывает так. В одном углу бизнесмены говорят о работе, в другом миссионеры обсуждают миссионерский фронт. И еще в одном углу пасторы говорят о том, как трудно руководить церковью. В ходе нашей беседы в рамках инициативы Иссахара о великом поручении мы затрагиваем все эти темы. Мы объединились как бизнесмены, как миссионеры, как служители, как пасторы по местной церкви и признали, что это задание дано всем христианам всех эпох. Завершить задачу, выполнить великое поручение. Как на этот вызов реагировать пасторам? Кен Бо расскажет нам сейчас о своей встрече с незанятыми, нетронутыми группами людей. Возможно, он удивит вас. Он старший пастор церкви Coast Hills Community в городе Алиса Вьеха, штат Калифорния. Кен уже давно проповедует о миссионерском призвании церкви, а одно недавнее событие в его жизни сделало его для него еще более близким.
0: Меня зовут Кен Бо. Я старший пастор церкви Coast Hills Community в городе Алиса Вьеха, штат Калифорния. Помню, как в 2005-м нас пригласили в центр Билли Грэма. Поводом к приглашению стала идея послужить незанятым и нетронутым группам людей. Имеются в виду те, кто никогда не слышал Евангелия. Будучи пастором, я посылаю людей по всему миру в миссионерские поездки, командировки и тому подобное. Но сам я еще никогда не бывал в таких поездках, хотя несу служение уже более 20 лет. У меня даже не было паспорта. Но я помню, как на той конференции меня так потрясло то, что еще требуется сделать. Помню, выступал Генри Блэкаби. И он как бы призвал всех к покаянию. Напоминаю, что там были собраны одни пасторы. Многие из них
2: из тех пасторов были весьма самоуверены. Но я все же встал, услышав об этом, и сказал: «Господь, я обязуюсь отправиться куда надо, делать все, что надо, и вести Coast Hills в любом направлении, которое позволит приобретать людей для Христа по воле Твоей». Я тогда понятия не имел, что это может значить. Честно говоря, мне было очень страшно. С тех пор мы, как церковь, стали служить нетронутой народности Палаунг в Мьянме, прямо у китайской границы. Мы видим потрясающие плоды служения той народности. Теперь там есть церковное здание, в котором действует нечто вроде детского сада, а также ведется обучение по школьной программе. Там 200 верующих, они духовно возрастают. Будучи там в прошлом году, я проповедовал в одной из поместных церквей в городе Лаша, примерно в 150 километрах от китайской границы. Там было три представителя Палаунг. И у них там нет пасторов. Они верующие, но не имеют пасторов как таковых. Моя проповедь была о любви Божьей. После нее один из пресвитеров сказал: «Мы хотим поскорее вернуться в свою деревню, чтобы поделиться тем, что пастор Кен сказал о Божьей любви». Вот такие простые вещи, которые мы воспринимаем как должное. Такие события переворачивают всю твою жизнь. И ты думаешь: вот это да! Потрясающе. Этот механизм становится эффективным благодаря миссионерской стратегии. В прошлые годы мы посылали миссионеров, и они изучали язык, знакомились с культурой, что занимало много времени. Теперь же мы работаем с местными жителями, помогаем им найти финансы, покрываем их молитвой, оказываем им всестороннюю поддержку. Так мы получаем больше результатов за более короткий срок. Кроме всего прочего, на меня огромное влияние оказало понимание того, что царство намного больше того, что мы видим в Северной Америке. Где бы я ни был в мире, встречаясь с другими верующими, есть чувство общности благодаря Христу. Ты чувствуешь себя как в семье. Когда я посылаю команды служителей в то или иное место, они возвращаются и говорят, что им самим больше послужили, чем они служили другим. Люди испытывают потрясение в этой связи. Думаю, это важный урок.

0: Стюарт Финли Макленнон, Джеймс Уотерсон, Брюс МакКиннон, Энди Стал, Дейл Дикки, Ингрид Торренс и другие.
1: Все хорошо, мама?
2: Да.

0: Ближе подъехать не могу, леди. Придется идти пешком.
1: Спасибо, мистер Франклин.
0: Идите по этой дороге, но будьте начеку, возможно, дикие звери еще не успели поужинать.
1: Что смешного, мама? Здесь почти как дома.
2: Дайан Роулетт в роли Элис Хендерсон.
1: Глазам своим не верю. Все так сильно изменилось? Дэвида хватил бы удар, если бы он увидел, что стало с домом.
2: Композитор Рон Рэймин.
1: Он ведь построил его своими руками вместе с Элис. Элис Хендерсон. Я до сих пор вижу, как она стоит на крыльце лицом к лицу с Берси Тейлором и его контрабандистами с ружьем в руках. С ружьем? Они же были миссионерами.
2: Оператор Ласло Джордж.
1: Да, и не только. Благодаря ей здесь все было на своем месте. Она была источником нашей силы и уверенности. Именно она взяла меня сюда и всему научила.

0: Я словно вернулась в прошлое.
1: Продюсер Дебора Геблер.
0: Трудно представить, что молодая женщина могла быть здесь счастлива. Я не была женщиной. В 19 я была девочкой и знала еще очень мало. Здесь я выросла. История должна быть рассказана, Кэтрин.
2: Какая история?
0: История моей жизни. Секреты человеческого духа, известный Элис Хендерсон. Сила горных семей. Мои друзья Фэрлайт и Опал, Джеб и Руби Мэй, Дэвид и Нил. Их нельзя забыть. Ты должна их знать такими, какие они были. Жизнь городка больших дымных гор в 1912-м была ни на что не похожа. Не то, что Эшвилль в Северной Каролине, где я выросла. Предания, слухи и суеверия владели умами людей. И нити традиций были накрепко вплетены в ткань их простой и суровой жизни. Но среди семей царила невероятная преданность и вера в жизнь. Мне понадобилось много времени, чтобы понять всю ценность этих простых вещей. И для этого вовсе не требовалось особого воспитания. Мы старались подарить душевный комфорт людям, которые в этом нуждались. Но у нас были чисто практические цели. Например, строительство новой дороги для связи с внешним миром. Но иногда обстоятельства оборачивались против нас. Волна преступности, захлестнувшая семьи в тот год, была одним из них.
3: Дэвид, Джек, привет!
4: Мисс Кристи, что это вы тут делаете?
3: Просто решила проехаться, ведь сегодня отличный день, верно?
4: Позволю себе не согласиться с этим.
3: Дэвид, что ты?
4: Посмотрите вокруг. Вся моя команда исчезла, вот что. Через 3 недели вернулись только мы с Джебом.
3: Я не поняла, куда все подевались.
4: У кого-то там исчезла корова, и они все отправились ее искать. Тоже мне, строители дорог.
3: Люди всегда беспокоятся за свой скот. Но это не значит, что они не вернутся.
4: А мне так не кажется. Многие отнеслись к этой затее с недоверием, верно, Джеб? Боюсь, это так.
3: С недоверием?
4: А вы не знали? Чужаки приедут к нам по этой дороге и украдут все, что не заперто под замок.
3: Но дорога нужна всем?
4: С того момента, как у Атила украли петуха, все только и говорят, что чужаки — это корень всех зол. И недавние грабежи это подтверждают.
3: Мне жаль, что все идет не лучшим образом. Наверное, сейчас не время просить об одолжении.
4: Значит, вас привела сюда не просто хорошая погода.
3: Не совсем. Я хотела узнать, не поможете ли вы Заку подготовиться к экзаменам?
4: Если он может держать топор, я к вашим услугам.
3: Я не об этом. Я об экзамене.
4: Кристи, мне не хватает времени подготовиться к проповеди, и вам не нужна моя помощь. Вы делаете с Заком чудеса.
3: Но ему этого мало. Вы знаете, в каких он условиях учится? В одном классе с детьми всех возрастов. Ему уже давно пора поступать в колледж.

0: колледж.
1: Не думаю, что смогу помочь.
0: Он хочет стать врачом.
1: А я хочу продолжить строить дорогу. Извините.
2: Когда Дэвид отказал мне, я поняла, как важно было помочь Заку осуществить его мечту. Оставалось только приложить усилия. Кто сформулировал основу геометрии?
1: Я не помню, мисс Кристи.
0: Эвклид?
1: Эвклид, да.
0: Кто сформулировал основные законы гравитации и движения?
1: Ньютон.
0: Верно. А кто показал, что Земля вращается вокруг Солнца?
1: Я не знаю.
0: Ты знаешь. Начинается на К.
1: Коперник.
0: Молодец, Зак.
3: Хорошая девчонка.
1: Жаль, что мы с ней не знакомы. Не знаю, мисс Кристи. Мне ни за что не стать таким, как доктор. Он знает почти все.
0: Так было не всегда. Когда он был таким же простым мальчишкой из Каттергэп. Мистер Холт, доброе утро.
3: Мой сын не закончил свою работу.
1: Прости, папа.
3: Иди займись делом, мальчик.
1: Да, сэр.
0: Мистер Холт, сегодня утром я попросила Зака прийти в школу пораньше.
3: Дело в том, что ночью браконьеры украли весь мой инструмент.
0: Мне очень жаль.
3: Я разберусь, но мой сын должен выполнять работу по хозяйству, а не сидеть, уткнувшись в книгу.
0: А если мы организуем уроки более эффективно?
3: Не уверен, мисс. Я бы с удовольствием все это прекратил.
0: Прошу вас, не надо. Зак очень одаренный ученик. Его ждет прекрасное будущее.
3: Будущее?
0: Да. Он мечтает стать врачом.
3: Вы считаете, что он станет таким же, как доктор Макнил?
0: Пускай ответ на этот вопрос вам даст колледж Вандербилта. Это письмо от декана. Из-за нашей удаленности они разрешают Заку сдать вступительные экзамены прямо здесь.
3: А где находится этот Вандербилт?
0: В Нэшвилле. Не волнуйтесь, мистер Холт. У Зака все получится, я уверена. Мисс Кристи? Когда мисс Эллис возвращается из Кэталичи? Не знаю, Фэрлайт. С ней были еще две женщины, а что? Джеб не хочет отпускать меня на целый день. Он хочет, чтобы я присматривала за домом, пока его нет. Мисс Эллис не будет против, если вы немного отдохнете. Я могу принести свежую одежду, а Зэдди принесет вам хлеба. Фэрлайт, даже не сомневайтесь. Мы справимся. Не справитесь, если на кухне будет Руби Мэй. Эта девчонка и котел с водой не вскипятит. Здесь вы правы, но будем смотреть за ней. Ваша семья ждет вас. Спасибо, мисс Кристи.
2: Хотя я знала, что семьи из Каттергэп были обеспокоены грабежами, опасения Фэрлайт наделяли опасность человеческим лицом. А я занималась всем остальным.
4: Сдавайся! Брось оружие! Я не отдам свое ружье косоглазому фермеру! Все, теперь мы победили! Пойдем, брат!
0: Мальчики!
4: Учительница!
0: Мальчики, занятия начались. Разве вы не слышали звонок?
4: Мы не можем уйти, мисс Кристи. Мы будем смотреть за дорогой, чтобы не дать злодеям пройти на наши земли.
0: Но я не вижу никаких злодеев.
4: Они очень хитрые. Они крадут наших кур чуть ли не каждую ночь подряд. И никто не следит за этим. Потому мы не можем идти в школу. Мы исполняем свой долг.
0: Это делает вам честь, Бёрл. Но у меня есть свой долг. Дать вам образование. Вы же не хотите, чтобы я рассказала об этом вашим родителям? Доброе утро всем. Спасибо, что дождались меня. Ребята показывали мне свой форт. Похоже, строительство новой дороги вызывает у всех вас большой интерес. Кто скажет, что даст нам эта дорога?
4: К нам придут воры.
0: Не совсем. В более общем смысле. Ну, кто еще? Это называется прогресс. Это случается, когда люди стремятся...

0: На самом деле, это прекрасно. Например, здание шерстяной мануфактуры в Нью-Йорке. Это самое высокое здание в мире. 60 этажей. Представьте себе дом высотой с гору. Но у нас и так есть горы-учительницы. Конечно. А вот еще. В следующем году Панамский канал наконец соединит вместе Атлантический и Тихий океаны. Это у нас тоже есть. Мы пускаем к нам новый холодный ручей. А вот то, чего у нас нет. Как насчет отдельного туалета прямо у вас дома в холодную зимнюю ночь? А? Вы хотите сказать, что там у всех есть дома туалеты? В большинстве городов — да. И за пределами этих гор находится еще много удивительных вещей. Однажды они окажутся здесь, в Каттергэп. Нам ничего не достанется, если сюда придут новые преступники.
1: Быстрее, к окну!

Эй, посмотрите!

0: Are you all right?
1: Мы целы.
2: I think so.
1: Кажется, да. Немного не в себе, но еще дышу. Полагаю, это не аэропорт Кноксвилля. Это Каттер Гэп. Теннесси. А что же еще? 70 миль от Кноксвилля. Меня зовут Гарри Куэмби. Очень приятно, Гарри. Я Кристи Хэддлстон, а эти любопытные создания — мои ученики. Они никогда не видели самолет.
0: Мисс
1: Куэмби, вы ранены.
2: Ничего,
1: со мной и не такое было. Вам нужен доктор Макнил.
3: Да, мэм.
4: Когда пришел доктор Макнил, все уже знали о самолете. Сюда приходили люди из Лафтиу, Рэнчи, Пайн Ридж, чтобы посмотреть сами. Но всех интересовал не столько самолет, сколько женщина, которая на нем прилетела.
3: Так, что у нас здесь?
1: Доктор Макнил, это мисс Гарриет Куэмби.
3: Мисс Куэмби.
1: Доктор.
3: Вам будет немного больно, но я сделаю все, что смогу.
1: Кристи вам полностью доверяет, так что я не сомневаюсь.
3: Тогда я займусь своим делом.
1: Да, пожалуйста.
3: Если сделать маленькие стежки, то шрам будет не так уж и заметен. Значит, все не так уж плохо. Счастья для мисс Куэмби нет. Если позволите спросить, что заставляет такую женщину рисковать собой?
1: Не знаю, доктор. А что, мне нельзя?
3: Не хотел вас обидеть, но полеты — опасное занятие.
1: То есть только для мужчин?
3: Скорее для птиц или насекомых.
1: Доктор Макнил, вы будете потрясены тем, что нам собирается поведать мисс Куэмби. В прошлом месяце она стала первой женщиной, в одиночку пересекшей английский канал.
3: Так было задумано или никто не захотел лететь?
1: Мисс Куэмби, надеюсь, вы пообщаетесь с учениками школы. Я рассказывала им о достижениях современности, и ваше появление будет очень кстати.
5: Да, у меня полно времени. Мне надо получить пропеллер из Кноксвилля.
3: Я буду рад вам помочь, мисс. Я съезжу в Кноксвиль и вернусь обратно.
1: Спасибо, мистер.
3: Перкинс. Джошуа Перкинс. А я умею обращаться с инструментами, если вы покажете мне, что делать с этим устройством. А я буду вам помогать.
1: Нет, Зак, тебе надо учиться.
3: Да, мэм.
1: Зак готовится к вступительному экзамену в колледж.

0: Он хочет стать нашим новым врачом. Так держать, Закари. Спасибо всем вам.
1: Ты только ничего не подумай.
0: Ничего не подумай. Я же видела, как он на нее смотрел. Джошуа крышу починить не может, а перед этой девицей как расхорашивается. Надеюсь, ремонт не займет много времени. Ты видела, что на ней надето? Это ужасно. Похоже на кору на дереве.
2: Отсюда отличный вид. Очень хорошее место.
0: Закария, тебя ждет работа.
1: Ну, сейчас у меня урок.
0: Забудь. У нее были все основания расстроиться. Всего за пару часов Гарриет скружила голову каждому мужчине в городе.
2: Лимонад? Сколько сахара вам положить в лимонад?
0: Доктор Макнил, можно вас на пару слов?
2: Можно и на больше, мисс Хаддлстон, без дополнительной платы.
0: Закари успешно справляется с обязанностями ассистента.
2: Он славный мальчик безо всякой подготовки.
0: Он увлекся медициной, и у него есть талант.
2: Кристи, почему мне кажется, будто вы пытаетесь мне что-то продать?
0: Это так и есть. Я хочу попросить вас позаниматься с Заком на этой неделе.
2: И так уделяю ему больше внимания, чем необходимо. Разве Гретленд не может?
0: Он отказался.
2: Неужели?
0: Экзамен будет совсем скоро, мне очень нужна ваша помощь. Это так много для меня значит.
2: Тогда вы можете на меня рассчитывать.

0: И слезай с лошади, а то хуже будет.
1: Меня зовут Элис Хендерсон. Я направляюсь в благотворительной миссии в Каттергэп. Вы же не станете красть у христианки?
0: Не зли меня, старушка. Слезай!

0: Ну вот, доигрались. Пошли.
1: Спасибо, господа.
0: Мисс Гарри, мы это сами сделаем, отдохните.
1: Спасибо, Том, но со мной все в порядке.
0: Вы не сможете лететь, если полностью не придете в себя.
1: Хорошо.
0: Осторожность не повредит.
1: Трудно себе представить, как такая большая машина может летать по небу. Правда, дети? Но она не летает. Конечно, летает. Сэм, ты это сам видел? Нет, мэм, мы видели, как она упала. Поэтому и летать она не умеет. Мисс Гарриет, а каково там, в небе? Это невозможно описать, Руби Мэй. Когда ты летишь, то словно бы начинаешь жить в полную силу. Это совершенно другой мир. Кто знает, как называется человек, управляющий самолетом? Женщина-птица? Летчик. С тех пор, как 9 лет назад братья Райт совершили свой первый полет, все больше людей учатся летать. Когда вы были там, вы видели Санту? Честно говоря, видела. И так уж вышло, что мы с Сантой стали хорошими друзьями. Однажды он подарил мне куклу. Наверное, это была очень особенная кукла. Передайте ему привет от Берла. Обязательно передам. Мисс Элис! Доктор Макнил, что с ней? Почему она вдруг так сгорбилась?
2: Доктор, что с ней такое?
1: Что такое?
2: Она упала с лошади.
1: Отнесем ее наверх. Так, осторожно.
2: Полегче. Осторожно, Том.
1: Бедная мисс Элис. Я ей говорила. О чем говорила? В то утро, когда она уехала, она зачем-то обернулась назад. Все знают, что это значит. Это плохая примета.
2: Это дурная примета. А ты бросила ей вслед ботинок на счастье.
1: Я забыла. Простите.
2: Ладно, мы еще сможем ей помочь. У тебя есть амулет, который нам пригодится?
1: У меня есть гнутая монетка. Мистер Пендленд дал ее мне на счастье.
2: Положи ее, пожалуйста, под подушку. Спасибо, Руби Мэй. Теперь она поправится.
1: Мы подождем внизу. Я останусь здесь и помогу доктору.

0: Она проснулась?
1: Кто-то пытался украсть у нее лошадь.
0: Бандиты?
1: Хуже того, они ее чуть не убили.
0: К счастью, ее охранял Господь.
1: Или воры попались никудышные.
0: Такими их сделал Господь.
1: Или Элис просто очень повезло. В любом случае, я приду к ней завтра.
0: Может, вы зайдете к Заку? Ему надо позаниматься, и вряд ли его стоит сейчас оставлять одного.
1: Более того, когда придем домой, то еще и позанимаемся.
0: Займитесь лучше наукой, а общие рассуждения оставьте на другой раз.
1: Постараюсь.
0: Да? Как ваше самочувствие? Подавленное. Отчего же? Я потеряла всякое чувство опасности. Если бы я не была так беспечна, эти люди не застали бы меня врасплох. Теперь вы с нами, это главное. Вы уже говорили с нашей гостьей? Немного. Гарриет – удивительная женщина. Такая умная и современная. Она вам еще о себе расскажет. Кристи, мне надо кое-что вам рассказать. Я встречалась с доктором Ферндом. Он сообщил мне, что бюджет нашей миссии неуклонно сокращается. А поскольку год уже приближается к концу, он попросил меня передать вам, что если вы еще намерены продолжить преподавание, ему придется сократить вам зарплату. Он не сказал, насколько ее придется сократить. В два раза. Понимаю. Вы расстроены. Я вижу. Нет, я все понимаю. Вам надо отдохнуть. Хотя я столько держалась перед мисс Элис, мое сердце было в отчаянии. Я трудилась изо всех сил, но не могла избавиться от мысли, что подвела доктора Ферранда. А его предложение о сокращении зарплаты могло означать только окончание моей службы в этой миссии.
1: Кристи, тебе нельзя быть здесь одной.
0: Ты останешься со мной?
1: Конечно. Ли сказала, что доктор Ферранд тебя прижимает.
0: Это еще слабо сказано. Он может делать все, что ему вздумается.
1: Сократить зарплату после всего, что ты тут сделал. Я не верю, что это тот старый козел.
0: Дэвид!
1: Я не могу.
0: Ты не должен так говорить.
1: Прости, но я не могу сдержать свою злость. Скажи, что я могу сделать?
0: Вряд ли ты чем-то сможешь помочь.
1: Конечно, смогу. Я сейчас позвоню ему и скажу, как хорошо ты преподаешь.
0: Он уже это видел, Дэвид. Он знает все, что ему нужно.
1: Тогда как он может быть таким несправедливым?
0: Возможно, у него есть причины. Он хочет, чтобы я ушла.
1: Это безумие.
0: Разве? Школа в Гейвенгеп закрывается. Скоро у Ферранда будет слишком много учителей.
1: Это здесь ни при чем. Никто тебя не заменит.
0: Как раз наоборот. И он вовсе не бросит меня на произвол судьбы.
1: Родители опять уговаривали тебя уйти.
0: Они подыскали мне место в Эшвилле.
1: Когда это случилось?
0: На прошлой неделе. Я не говорила тебе, потому что не думала соглашаться.
1: Не думала.
0: Но теперь, полагаю, у меня уже нет выбора.
1: Нет, есть. Выходи за меня.
0: Ну, Дэвид. Что?
1: Кристи, послушай, наша женитьба решит все трудности. Тебе не надо будет уезжать отсюда или ссориться с родителями. И не будет проблем с деньгами, потому что мы сможем жить вдвоем, и нам этого хватит. Мы будем вместе, на работе и в жизни. Я люблю тебя, Кристи. Я полюбил тебя с той минуты, когда впервые увидел. Возьми мое кольцо. Соглашайся. Ребята, давайте проверим этот дом. Вот они. Оль, что случилось? Спенсера ограбили бандиты. Они угнали мой фургон.
0: Фэрлот не пострадала?
1: Она обвиняет себя, мисс Кристи. Они украли его, когда она собирала ягоды с детьми. Это уже пятая семья, и мисс Хендерсон. Поисковая партия собирается в Холкомбе. Мы собираемся найти их и покончить с ними, если они прежде не укатят по вашей дороге. Дорога здесь ни при чем, Ольт. Нам надо выдвигаться в Холкомбе. Неизвестно, где они в следующий раз появятся. Будьте осторожны.
0: Спасибо, Том, обязательно.
1: Пускай Фэрлайт с детьми остается в вашем доме, пока меня не будет.
0: О чем разговор, Джеб?
1: Мы всегда рады твоей семье. Большое спасибо. Я должен пойти с ними.
0: Но зачем?
1: Ты знаешь, Ольт, я не хочу допустить линчевания.
0: Береги себя.
1: Возвращайся домой.
0: Я не была готова к замужеству. И удовольствие от предложения Дэвида было испорчено сообщением от доктора Фернда. Хотя в тот момент неприятности только начинались. Мисс Эллис, что вы здесь делаете? Я не инвалид, миссис Спенсер. Доктор Макнил так не считает. Возвращайтесь к себе наверх, и я принесу вам этот поднос. Спасибо, но я сама решаю, что мне делать. И хочу позавтракать здесь. Вам не кажется, что доктор лучше знает? Доктор Макнил просто издевается надо мной. Так что, пожалуйста, оставьте поднос там, где он стоит. Миссис Спенсер, перестаньте. Позавтракайте со мной. Мне будет очень приятно. Садитесь. Хлеб очень вкусный. Попробуйте, вам понравится. Хорошо. Миссис Спенсер, я не хочу показаться грубой. Я так вам благодарна за то, что вы пришли сюда поддержать меня. Не стоит. Я знаю, что мисс Кристи и Руби Мэй не могут ухаживать за вами. К тому же теперь у меня нет других дел. Меня так огорчила весть о пропаже вашего фургона. Я знаю, как он был для вас важен. Вы очень добры, мэм. Но Господь нам поможет. Я уверена. Обязательно поможет. Но вы должны снять груз со своего сердца. Вы не виноваты в том, что на свете есть воры. Мы с Джебом так долго копили на него. Я просто не знаю, что нам теперь делать. Господь укажет вам путь. Доброе утро всем. Доброе утро, мисс Хэддлстон. Фэрлайт, а где Дэвид? Он ушел с Джебом и остальными. Они ищут тех, кто украл вагон. Они скоро вернутся. Так, кто хочет написать вопрос на доске? Я. Можно я? Идите, я сейчас подойду.

0: Гаррет, как идет ремонт?
1: Очень медленно. Мои помощники ушли с поисковой группой.
0: Надеюсь, я вам не помешал?
1: Вовсе нет. Я люблю летать, а не валяться в грязи.
0: Тогда, может, вы захотите отдохнуть?
1: Дайте мне время.
0: Как насчет прогулки по Каттергэп? Я приготовил все для пикника, если вы не боитесь есть мою стряпню.
1: Насколько это страшно?
0: Не очень. Вообще-то врачи обычно умеют неплохо готовить.
1: Тогда я с радостью соглашусь. Доктор Макнил, что вы здесь делаете так рано?
0: Я собирался навестить Элис. Как она себя чувствует?
1: Она нарушила ваш запрет о постельном режиме.
0: Это хороший знак. Я собираюсь показать Гарриет, как выглядит Каттергэп с Земли. Разумеется, вы можете присоединиться.
1: Спасибо. Но, как вы знаете, меня ждут в школе.
0: Ничего подобного вы еще не видели.
1: Я пойду умоюсь.
0: Не торопитесь. Меня ждет пациентка.
1: Так мило с вашей стороны поухаживать за Гарриет.
0: Стараюсь быть джентльменом. Бедная женщина не должна все время возиться с самолетом.
1: Разумеется, нет. Доброе утро, класс. Я пыталась сосредоточиться на школе, но это было невозможно. Тихо! То утро вид мисс Эллис лишний раз напомнил мне о моей шаткой позиции в этой школе. Я сильно удивлялась тому, почему она не защитила меня перед доктором Ферндом. Но было еще кое-что важное, в чем я не хотела себе признаваться. Я думала о том, где в этот день был доктор Нейл и с кем он там был. Кажется, все в моей жизни перевернулось вверх дном. Мальчики, перестаньте! Я сказала, хватит! Вы знаете, что я не люблю драки.
0: Это он начал. Я спокойно шел, и вдруг раз, он ударил меня в глаз.
1: Крид, он говорит правду? Нет, мам, я не начинал драку. Лунди?
2: Я сказал, что случилось.
1: Ты думаешь, я поверю, что мальчик вдвое меньше тебя решил просто так ударить? Лунди Тейлор, скажи мне правду.
2: Не лезьте не в свое дело.
1: Что ты сказал?
2: Все здесь знают, что бандиты грабят наших людей из-за вашего вмешательства.
1: Ладно. Для начала мы все хотим услышать извинения Лунди.
2: Папа учит меня не извиняться за правду.
1: Но я не виновата в том, что в Каттергэп есть бандиты. Ты это знаешь.
2: Мой папа так не считает.
1: Это вы подговорили проповедника проложить дорогу. А моя мама говорит, что вам здесь не нравится, поэтому вы хотите все изменить. Мы рассказали ей о прогрессе, о самолете мисс Куимби. Но мама сказала, что она только перессорила здесь всех мужчин. Лунди, сядь. Что еще интересного говорят обо мне ваши родители? Много чего. Но вам это не понравится. Не волнуйся, Сэм. В демократическом обществе люди могут спокойно излагать свои взгляды. Они говорят, что здесь все было лучше, пока вы не появились. Возвращайтесь домой группами. Я решила, что это конец. Услышать про себя такое от детей было крайне унизительно. Как будто мне было недостаточно отсутствия веры со стороны доктора Ферренда. Так еще местные семьи видели во мне не решение своих проблем, а наоборот, их источник. Я молилась об улучшении ситуации, Но решение не приходило. Возникали новые трудности.
3: Мисс Хэддлстон?
0: Мисс Хэддлстон.
1: Мистер Холт. Рада снова видеть вас. Зак, тебя сегодня не было в школе.
4: Я хотел прийти, мам, но не смог.
1: Что-то не так?
0: Буду с вами откровенен. Я не хочу, чтобы мой сын шел в колледж.
1: Но у него талант к медицине.
0: Как мне сказали его друзья, вы вбиваете ему в голову всякую чепуху. Этого мне достаточно.

0: Наверное, не просто быть практикующим врачом в этой суровой стране.
1: Да, но это с лихвой вознаграждается. Этим людям так многого не хватает, что любая помощь им на пользу.
0: Расскажите еще.
1: Мой скромный опыт не будет интересен такой путешественнице.
0: Я остановлю вас, если мне станет скучно.
1: Ну что ж, когда я вернулся сюда из медицинского колледжа, здесь жил один старик за пределами общины. Кэлеб Бёрк. Он был изгоем, потому что все считали его слабоумным. Однажды я проезжал мимо его дома и решил нанести ему визит. Раньше я там не был, поскольку это довольно далеко. Представьте мое удивление, когда увидел чистый ухоженный домик, полный прекраснейших скульптур и картин.
0: Интересно, откуда он их взял?
1: Старый Кэлеб оказался художником. Я понял, что он точно не был слабоумным. Я решил у него остаться и сделать ему осмотр. И знаете, что я обнаружил?
0: Что?
1: Этот бедняга был глухим от рождения. Его умственные способности были тут ни при чем. Он жил в одиночестве всю свою жизнь. У него не было школы, не было друзей, не было семьи. Он жил через свое искусство. С того дня мы стали верными друзьями. Одна старая индианка научила нас языку жестов. Мы проводили долгие часы в беседах. Я помню, что так уставал от этого занятия, что иногда с трудом мог удержать поводья. Через 2 года он умер. В 83 года. Но эти 2 года я запомнил навсегда.
0: Простите мое любопытство, Нейл, но вы, кажется, не женаты.
1: Был женат. Она умерла.
0: Простите.
1: Это в прошлом. А что вы скажете?
0: Никогда не была замужем. Даже близко.
1: Можно спросить, как такое возможно?
0: Мужчинам нужны обычные женщины, которые всегда сидят дома и растят их детей. Жена, которая постоянно витает в облаках, никому не нужна.
1: Я, например, так не думаю.
0: Значит, в самолетах я разбираюсь лучше, чем в мужчинах.
1: Хотите знать мое мнение?
0: Думаю, у меня нет выбора. Без вас я не смогу вернуться назад.
1: Эти мужчины, они боятся, что не смогут вас удержать. Независимая женщина может быть пугающей и привлекательной одновременно. И вы именно такая.
0: И вы не кажетесь отталкивающим.
1: Интересно, каким я кажусь?
0: Безнадежным, крайне очарованным.
1: Значит, вы все-таки неплохо разбираетесь в мужчинах.

0: Фэрлайт, можно поговорить? У меня много работы, мисс Кристи. Джеб очень занят, а меня ждут дети. Это ненадолго. Сегодня в школе дети говорили обо мне ужасные вещи. И они утверждают, что их родители думают так же. Не стоит обращать внимания, вы же знаете детей. В этот раз было по-другому. Озиас Хольт сказал, что не пустит Зака в колледж, и он не сомневается, что причина этого я. Мисс Кристи, я даже не знаю, что сказать. Пожалуйста, мне больше некому обратиться. Неужели всех действительно возмущает мое присутствие здесь? Я думала, что мы друзья.
1: Даже у друзей есть секреты, мисс Кристи.
0: Какие такие секреты?
1: Сейчас эти горы такие же, какими они были и раньше. Такими, какими их знали мои родители и мои предки. И это вполне всех устраивает.
0: Но когда приходят перемены, например, строительство дороги, это значит очень многое. Что же мне делать?
1: Не знаю. Люди настроены агрессивно из-за местных бандитов. Все изменится, когда их поймают.
0: А как насчет Озиаса Хольта?
1: Озиас не хочет, чтобы Закария повторил судьбу его брата.
0: О чем вы?
1: Когда Люк стал взрослым, он уехал в Атланту работать на заводе. Он хотел разбогатеть и помогать своей семье здесь. Но все вышло по-другому. Завод был старым и дряхлым, и однажды там случился пожар. Но все двери были закрыты, и никто не смог спастись. Люк погиб, и вместе с ним погибла частичка Озиаса Хольта. Они с братом любили друг друга.
0: Но я не понимаю, почему Зак не может пойти в колледж?
1: Для Озиаса это одно и то же.
0: Понимаете, он не смог оставить здесь Люка.
1: Но он вполне может оставить здесь своего сына.

0: Ты слышал, что я тебе сказал? Я два раза повторять не буду, Закария. В этой жизни тебе нужна лишь одна книга. Книга добра. И твоя жизнь должна пройти там, где ты родился. Ты слышал меня? Да, сэр. И чтобы я больше ни слова не слышал об этом колледже. Ты останешься там, где ты рос. Но, папа, не зли меня, мальчишка.
1: Мистер Хольт, прекратите.
0: Это не ваше дело, мисс.
1: Поскольку за этим стоят мои уроки, я не могу не вмешиваться. Мистер Хольт, я знаю, почему вы это делаете. И я знаю, что случилось с вашим братом. Но наше прошлое не должно управлять нашей жизнью.
0: Я знаю, что нужно моему сыну, мисс. Я знаю, а не вы.
1: Тогда подумайте над этим. Каждый родитель желает своим детям лучшей жизни. Поэтому вы отправили Зака в школу, не так ли? У него есть все шансы пойти гораздо дальше. Дальше любого из его класса. У него есть шанс быть в числе избранных, которые попадут в колледж, а потом и в медицинский университет. Этот шанс — дар Божий, мистер Хольт. И будет большим грехом отказаться от него из-за ужасной трагедии, которая случилась 30 лет назад.
2: Хотя мое присутствие избавило Зака от побоев отца, я была уверена, что уже никогда не смогу помочь ему осуществить свою мечту. Но вдруг Озиас Хольт решил преподнести мне неожиданный и вместе с тем приятный сюрприз.
1: Зак! Зак! Я не ожидала, что ты придешь.
3: Папа подумал над этим, мэм. Он сказал, что разрешит мне поступить в колледж.
1: Замечательно.
3: Да.
1: Не будем терять времени.
3: Да, мэм.
1: Так, называй континенты.
3: Хорошо. Это Африка, Азия, Австралия.
1: Часть речи. Слово, обозначающее человека, место или вещь, это...
3: Это существительное.
1: Слово, выражающее действие.
3: Это глагол.
1: Назови мне созвездие, обозначающее охотника.
3: Не могу, мэм. Я не знаю.
1: Ты можешь. Подумай. Как называется храм Акрополя, символ Афин?
3: Пантеон.
1: Нет, это великий храм в Риме.
3: Простите.
1: Символ Афин — это Парфенон.
3: Парфенон.

0: Ты молодец, Зак. Я горжусь тобой.
1: А когда придет доктор?
0: Доктор Макнил уехал по делам.
1: Но он обещал мне показать одну книгу.
0: Не волнуйся, я возьму у него эту книгу и принесу тебе.
1: Хорошо. Учительница, простите ребят за то, что они вам наговорили.
0: Хорошо, Зак. Но сейчас ты должен думать только о своем экзамене.
2: Я была расстроена тем, что Нейл не стал заниматься по программе с Заком. Мальчик так рассчитывал на нашу помощь и поддержку. Я сказала Озиусу Хольту, что поступление в колледж — это выдающийся поступок. И никто не понимал это лучше, чем доктор Макнил. Насколько я поняла, у доктора на уме было лишь одно.
3: Черт! Кристи, подожди.
0: Оставь меня!
3: Кристи, нам надо поговорить.
0: Нам не о чем разговаривать.
3: Зачем ты пришла?
0: Я пришла взять книгу для Закари и Хольта.
3: Если все дело в книге, то почему ты убегаешь?
0: Я не собираюсь это обсуждать. Мне надо идти.
3: Ответь на один вопрос. Почему тебе не нравится, что я нахожусь с Гарриет?
0: Мне все равно. Просто я потрясена.
3: Потрясена чем? Видом того, что я пью чай, или тем, что красивая женщина надела мою рубашку?
0: Это ваше личное дело, доктор.
3: Вот именно. Я не монах, Кристи. Я устал им притворяться.
0: Я могу идти?
3: А как же книга?
0: Отдай ее Закарии сам. Он ждет тебя дома.
3: Кстати говоря, Кристи, между нами ничего так и не было. Мы провели отличный день вместе. И на обратном пути она упала в реку, как это однажды было с тобой. Ее одежда сушится у камина. Ты можешь зайти и посмотреть.
0: Не забудь книгу.

0: Пора преподать урок этой девчонке. За мной. Не знаю, Джефф. Без всякой помощи, разве мы сможем что-то сделать? Кто-нибудь, кроме нас, хочет закончить эту дорогу?
1: Кажется, никто.
0: Как написано в Библии, каждому да воздастся по трудам его. Да, священник. Ты да и я надеемся, что книга добра права насчет этого.
2: Дэвид!
0: Кристи, что с тобой?
2: Два человека. Там.
0: Джек, присмотри за ней. Успокойтесь, мисс Кристи, все будет хорошо.

0: Тебе не стоило ходить там одной, Кристи.
1: Извини, я не подумала.
0: Больше так не делай. Тебе повезло, что болит только твоя лодыжка. А откуда ты возвращалась?
1: От доктора Макнила. Я приходила за книгой.
0: За книгой?
1: Давай обсудим это позже. Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Ладно. Но мне пора браться за работу. Дорога сама не проложится.
1: Спасибо, что защитил меня.
0: Лучше бы согласилась на мое предложение.
1: Ты никогда не отступишь.
0: А я должен?
1: Я этого не говорила.
0: Если ты не сказала нет, то я не отступлю. Только не тогда, когда речь идет о лучшей подруге жизни для мужчины. Ты прекрасная, ты это знаешь. Этот факт ускользнул от наиболее упрямых здешних семей и от Фернда, но я-то это знаю. Если ты согласишься, я посвящу свою жизнь тому, чтобы доказать это, как твой муж.
2: Дэвид.
0: Мне надо идти.
1: Мисс Кристи, что с вами? Подвернула лодыжку. Люди, которые напали на мисс Эллис, добрались и до меня. Все нормально? Как мисс Эллис? Неважно. Она снова захворала. Пришлось мне ее чуть ли не силой укладывать в постель. Я сделаю вам палочку для ходьбы.

0: thief.
1: Что у тебя, Ольд? Мы их поймали, Бог. Нашли их в пещере, в Lookout Rock. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Lookout Rock. Это ведь не так далеко отсюда. Что произошло? Этот собирался ограбить наш склад с оружием. Ты нашел мое ружье, которое он украл? Прости, Кайл. Как вас звать? Клей Оуэнс и Тад Брэдфорд. Откуда вы? Из Бристоля. Это приличное расстояние. Кто-нибудь захватил веревку? Не надо. Мы же взяли немного еды, мы всем заплатим. Давай отойдем подальше, Бог. А мне здесь нравится.
2: Бог, что вы задумали?
1: Нас будут вешать. Эта процедура не для женских глаз.
2: Но вы не можете их повесить.
1: Почему это?
2: Во-первых, это запрещает почтенный Грэнтленд.
1: Его здесь нет.
2: Эти люди могли совершить преступления в других местах. Если вы их повесите, мы так и не узнаем полный список их злодеяний.
1: Значит, вы на стороне бандит?
2: Я на вашей стороне. Уверена, маршал в Лилитоне высоко оценит поимку этих негодяев.
1: Похоже, вы думаете, что разбираетесь во всем. Только вы видите все не с той стороны.
2: Бог!
1: Вам нечего здесь делать. Давайте повяжем им галстуки.
2: Позор вам, господа, что вы не слушаете женщину. Гарриет! Оставьте пойманных и расходитесь по домам.
1: Чужаки стоят друг за друга.
2: Так поступают благородные люди.
1: Мы вам этого не позволим.
2: А мне какая разница?

0: Мисс Кристи! Руби Мэй, позвони маршалу в Лилитон. Скажи ему, что мы поймали двух преступников и ждем его скорого приезда. Их надо запереть. За конюшней есть пустой склад. Я помогу вам.
1: Голова болит.
2: Рот закрой.
0: Вы двое проходите. И не вздумайте дурить. Спасибо тебе, Гарриет. Я не могла стоять в стороне. Кристи, прости меня за то, что случилось у Нейла. То, что случилось между тобой и доктором, меня не касается. Я имею в виду между вами. Не понимаю, о чем ты говоришь. Он сказал мне, что он мечтает лишь о тебе. Кристи, поверь мне, я не знала, что он тебе так нравится. Это не так. Кристи, я женщина и при этом не очень наблюдательная. Если бы я подумала, вместо того, чтобы флиртовать, я бы заметила это раньше. Но ты была у него дома. Да, была. Хотя я пыталась заинтересовать его собой. Но его сердце было где-то далеко. Ему нужна ты, Кристи. Он так сказал? По нему это видно.
2: Кристи!
3: Кристи!
2: Кристи! Я видел Бога. Он вне себя от ярости.
0: Ну да, ему ведь не разрешили повесить двух человек.
2: Он сказал, ты в него стреляла.
0: Нет, это была я.
2: Это плохо, Кристи. Ты знаешь, какое влияние он здесь имеет?
0: Извините, я проверю наших заключенных.
2: Теперь он тебе жизни не даст.
0: Как? Настроит против меня семьи? Или убедит Ферренда избавиться от меня? Это уже произошло, Дэвид. Мне нечего терять.
2: Нечего?
0: Думаю, для всех будет лучше, если в следующий месяц я покину Каттергэп навсегда.
2: Значит, решила убежать.
0: Очевидно, Бог не хочет меня здесь видеть.
2: Не вали все на Господа Бога.
0: Я этого не делаю.
2: Тогда не обвиняй Фернда или эти семьи. Ты хочешь убежать от меня.
0: Дэвид, как ты можешь такое говорить?
2: Потому что я не слепой. Я вижу это на твоем лице, и тебе нравится Макнил, и ты отнюдь не собираешься выходить за меня.
0: Дэвид.
2: И вместо того, чтобы признать это, ты хочешь убежать. Это не похоже на Кристи Хеддлстон, которую я знал. Это нелегко для меня, но я решил тебе помочь. Просто верни мне мое кольцо.
0: Оно тебе действительно нужно?
2: У каждого человека есть предел Кристи, и я его достиг. Я не могу выносить эту пытку. Я продолжу жить своей жизнью.
0: Оно в моей комнате. Я попрошу Руби принести его тебе.
2: Чем скорее, тем лучше.

0: Мисс Алис.
1: Мисс Алис, можно вас на минутку?
2: Можно больше, чем на минутку. Руби Мэй опять устроила погром на кухне.
1: Семьи не желают никакого прогресса в жизни общины. Многие сомневаются в искренности моих намерений. Что еще хуже, Дэвид отказался от своего предложения.
2: Ну, наконец-то вы решили прийти ко мне.
1: Да, разумеется.
2: Я наблюдала за вашей внутренней борьбой уже несколько дней. И это меня удивляло. Вы уже поговорили со всеми, кроме меня. Я думала, что мы с вами подруги.
1: Да.
2: Вовсе нет. Я случайно узнала о вашем намерении бросить преподавание в школе.
1: Мисс Элис, я не хотела вас беспокоить. Вам ведь пришлось просить доктора Ферранда не увольнять меня.
2: С чего вы взяли, что он хотел это сделать?
1: Об этом говорит сокращение зарплаты.
2: Уверяю вас, доктор Ферранд находится в глубоком финансовом кризисе. Но это не ваша забота. Так же, как фонд миссии и те проблемы, которые вы пришли сюда обсуждать.
1: В самом деле, но моя работа находится на грани краха.
2: Вы должны работать в школе. И не надо пытаться изменить жизнь этой общины. И не надо искать себе мужа. Если все это по-прежнему будет мешать вашей работе, тогда, полагаю, вам придется уйти. Я возвела преграду между Дэвидом и мной. И теперь даже мисс Элис была настроена против меня. Но Дэвид сказал мне чистую правду. Истинный Кристи Хэддлстон никогда не сдается без борьбы, это точно.
1: Почему вы говорите вашим детям, что я виновата в ограблениях?
3: Я просто сказал, что у нас не было проблем, пока вы не убедили священника строить эту проклятую дорогу.
1: Но ограбление здесь ни при чем.
3: Когда появляется чужак, за ним приходят другие чужаки и бандиты.
1: Теперь они в тюрьме.
3: Я слышал, вы были против суда Линча.
1: Они этого не заслужили.
3: Только чужак станет их защищать.
1: Конечно, вы с этим не согласны.
2: Да, мисс Кристи, с этим трудно согласиться.
1: Но я же работаю на благо всей общины, это мой дом.
2: На некоторое время. Я же видела, как мой Том смотрел на мисс Гарриет. У него были искры в глазах. Но когда она уйдет, мы снова останемся с ним вдвоем, как прежде. И то же самое можно сказать о вас. Все знают, что когда-нибудь вы нас покинете. А мы останемся жить в Каттергэп.
1: Мисс Кристи, вы вернулись? Я пропустила ужин, Руби Мэй. Я приготовила жареного опоссума. Хотите, разогрею? Я не хочу. Мисс Кристи, помните, вы попросили передать священнику коробочку? Я заглянула внутрь, и там была ослепительно яркая вещица. Я плохо себя чувствую. Наверное, мне надо поспать. Ладно, спокойной ночи, мисс Кристи. Зак?
3: Я говорил, мне не важно, что скажут ребята. Мне все равно, что они сделают. Завтра я хочу сдать вступительный экзамен в колледж.
2: Наконец-то Бог дал мне знак. Не важно, что происходило в моей жизни. Я была учительницей, и у меня еще был один преданный ученик. Я должна была забыть о себе и подумать о других. Это была желанная перемена.

0: ППН.
1: Но всему свое время.
2: Как настроение, Зак?
3: Я весь на нервах, мэм.
2: Я тоже. Посмотрим, что они прислали. Дорогая мисс Хэддлстон, учитывая дальность расположения вашей школы, правление колледжа Вандербильта настоящим наделяет вас полномочиями принять прилагаемый письменный экзамен у Закарии Хольта. Результаты настоящего экзамена будут проверены местным медицинским авторитетом вашей общины, мистером Нейлом Макнилом. У тебя один час. Удачи.
1: Пока Зак сдавал экзамен, я не могла найти себе места. Я поняла, что для меня это такое же испытание, как для него. Если я отправлю хоть одного студента в колледж, я смогу покинуть Каттергэп с чистым сердцем.

0: Мэм, я закончил.
1: Ты уверен?
0: Я сделал все, что мог.
1: Уверен, ты отлично справился. Позови доктора Макнила.
0: Да, мэм.

0: Я не знала, сколько времени займет проверка. И это показалось мне вечностью. А хмурый, сосредоточенный вид Нейла только подливал масло в огонь. Как я ни пыталась, я не могла предсказать судьбу Зака. Наконец он закончил.
1: Ну, доктор.
2: Мисс Кристи?
1: Прости, Зак, ты провалился.

0: Значит, ребята были правы.
1: Этого не должно быть. Стать врачом для него — это все.
0: Все для него или все для тебя?
1: Что это значит?
0: Я был счастлив помогать ему в обучении, Кристи. Но иногда я начинал сомневаться, чья же это была мечта, его или твоя?
1: Что ты такое говоришь? Ты стал доктором, почему он не может?
0: Во-первых, я уехал отсюда достаточно рано и мог спокойно, без помех, учиться. Мне не приходилось посещать школу, а потом работать в поле, да еще и пытаться ухаживать за домашним скотом. В этом смысле мне очень повезло.
1: Отсутствие доброй удачи не очень-то поможет семье Хольтов.
0: Не сомневаюсь.
1: Что мне теперь делать? Вандербильт был его шансом. Что мне ему сказать?
0: Скажи ему правду. Жизнь тяжелая штука, а уж жизнь в Каттергэп тем более непростая. Поверь мне.

0: Кристи, я должна объясниться. Вы мне ничего не должны, мисс Эллис. Вы были правы. Если я не могу здесь работать, я должна уйти.
1: Нельзя всегда и везде быть правой. Это может привести к заблуждению.
0: Вы позволите мне объясниться? Разумеется.
1: Я была с вами так строга, потому что видела, как вы совершаете ошибки, которые раньше совершала сама. Пыталась сделать людей такими, какими мне хотелось.
0: Простите, мисс Эллис, но вы не правы. Я этого не делала.
1: Позвольте мне закончить. Миссионерство — это тяжкое испытание. Разделять свою веру с недоброжелательными людьми и делать все, чтобы как-то облегчить их жизнь.
0: Я пыталась это делать.
1: Нет. Нет, деточка, я видела, как вы пытались сделать это место таким, каким вы себе его представляете. Это видно на примере Закарии Хольта. Вы пытались выжать из него то, чего у него нет.
0: Это нечестно.
1: Да, нечестно. Нечестно по отношению к нему и к вам тоже.
0: Кристи.
1: В свое время я совершала точно такую же ошибку с моим собственным ребенком. Я была молодой матерью и пыталась сделать из Маргарет некоторое подобие себя, вместо того, чтобы дать ей стать самой собой. Это было так эгоистично. Поэтому я так строго к вам относилась. Вы напомнили мне себя.
0: И что вы обо мне думаете?
1: Я думаю, что вы очень заботливая, молодая женщина. Вы хотите многое отдавать. Но иногда вы отдаете слишком много.
2: Священник, что? Это бандиты. Их уже поймали. Не всех. Они украли мясо из моей коптильни. Мы хотим поймать их.
3: Я надену куртку.
2: Кристи, Элис.

0: Весть о новом ограблении взбудоражила всех мужчин в городе. Но мысль о бандитах на свободе придала их поискам оттенок злобы и страха.
1: Сколько их там еще?
2: Не знаю.

0: Я ранил Боба Алина. Боб ранен. Снимите куртку. Скорее, скорее. Кто-нибудь, срочно приведите доктора. Я пойду. Хорошо.
1: Он потерял много крови. Руби Мэй, принеси аптечку.
0: Вскипятите воду и приготовьте полотенце.
2: Я не знал, что это он.
1: Дайте мне тряпку.
2: Я не знал, что это он.
1: Дэвид мне рассказал. Чем вам помочь? Подержи этот компресс. Я еще плохо стою на ногах.
0: Мисс Хендерсон, мы должны начать операцию.
1: Не могу. Я себя очень плохо чувствую. У меня туман перед глазами.
0: Скажите мне, что делать? Я видел, как это делал доктор.
1: Зак, ты не можешь.
0: Может, так считает колледж Вандербилт. Но если мы сейчас не поможем Бобу Алину, он умрет.
1: Иди, вымой руки на кухне.
0: Да, мам.
2: Я думал, это был бандит.
1: Мистер Холт, теперь он в руках Господа. Лучше помолитесь за его жизнь. У кого есть фляжка?
0: У меня.
1: Успокойтесь, мистер Райан. Мы не дадим вам умереть. Отнеси инструменты в кухню, вымой их тщательно. И полотенце. Мне нужно много полотенец. Возьми это и влей в него столько, сколько сможешь.
0: Да, мам.
2: Боб, ты должен это выпить.
0: Боб, выпей это. Выпей.
2: Пей, Боб, ты должен это выпить.
0: Тихо, тихо.
1: Хорошо. Открой рот, пошире. Вот так, открой рот и прикуси. Тебе будет очень больно, ты понимаешь? Мы хотим тебе помочь.
0: Держите его крепче.
1: Была своя ирония в том, что я занималась этим в последний день пребывания в Кантергэп. Когда я приехала сюда год назад, я помогала Нейлу оперировать Боба Алина после несчастного случая. Вот что говорит нам Библия. Пусть твое сердце успокоится. Верь в Господа и верь в меня. Мэри, я знаю, тебя сейчас вряд ли чем утешить. Но я буду молиться за твоего Боба. Не знаю, как мне жить, если я потеряю его. Тогда не сдавайся. Вы с Бобом самые близкие люди, которых я знаю. Ты нужна ему сейчас. Помоги ему продержаться. Я стараюсь изо всех сил. Значит, тебе не о чем беспокоиться. Нельзя дать ему больше. Как он, доктор?
2: Гораздо лучше, чем я ожидал. Зак, ты сделал отличную операцию. Скоро Боб будет как новенький. Поздравляю.
0: Я просто делал то же самое, что и вы. Правда?
2: Продолжай свою учебу. Однажды ты сможешь стать прекрасным врачом.
0: Посмотрим.
2: Закария, сегодня ты сделал то, что многим людям сделать не по силам. Особенно мне.
0: Ты заставил меня гордиться тем, что я твой отец. И ты можешь заниматься всем, что твоей душе угодно.

0: Спокойной ночи, Кристи.
1: Мисс Кристи, я ваш должник, вы спасли жизнь моего брата.
0: Спасибо, мистер Аллен. Дайте мне знать, если чем-то еще надо будет помочь.
1: Да, ма.
0: Кристи, доброе утро. Как спалось? Я не спала. Знаю, что здесь ходят бандиты. Это не так-то просто. Я знаю, как могу вам помочь. О чем ты? Мой самолет почти готов к взлету. За час я смотрю большую территорию, чем все поисковые группы за неделю. Некоторые вещи лучше видно с высоты. Ты серьезно? Только скажи, где искать.
2: Контакт!
1: Контакт!

Когда Гарри запустила двигатель, я обомлела. Из всех моих рассказов о современном мире, этот, пожалуй, был самым убедительным. Если их хоть немножко повезет, она сможет заметить фургон Джеба и Фэрлайт.

0: Мисс Кристи, все сюда. Лунди Тейлор.
1: Поймал его за руку. У него мой фургон и все, что было украдено. Теперь все хорошо. Я ничего не крал. Так, мы нашли виновного. У него была свинина со склада Тома. Не думал, что это кто-то из наших. Я просто хотел есть, вот и все.
0: Так сильно, что решил опозорить нашу семью?
1: Священник, клянусь душой моих родителей, я взял это мясо у мистера Макхона. И все, больше я ничего не крал. Честное слово. Ну, замолчи, я буду говорить.
0: Бог, послушайте этого мальчика. Бандиты сознались в преступлении. Лунди просто глупый и голодный ребенок. Зачем тебе столько мяса, Лунди?
1: Я хотел продать его, когда будет построена дорога. Ты хоть понимаешь, что натворил? Из-за твоей глупости чуть человек не погиб. Мисс Кристи, я слышал, вы собираетесь покинуть Каттергэп. Наверное, так будет лучше. Но я бы хотел, чтобы вы передумали. Мэм.
0: Богу пришлось сделать усилие, чтобы сказать это. И у меня появилась надежда. Я поняла, что у меня все еще есть работа в этой школе, даже если я не справлялась с ней.
2: Дэвид!
0: Можно я посмотрю с тобой, как улетит Гарриет?
1: Конечно.
0: Дэвид, я хочу тебе кое-что сказать.
1: Что же?
0: Не хочу, чтобы случившееся стало между нами преградой. Ты так важен для меня. Я не хочу расставаться с тобой.
1: И я тоже не хочу.
0: Хорошо.
1: Нам пора идти.
0: Спасибо. Спасибо всем, что пришли проводить меня. Прежде чем улететь, хочу спросить, не хочет ли кто-нибудь прокатиться со мной на самолете. Том, что скажешь? Ты помог мне починить его.
1: А что, было бы глупо отказаться от такого предложения. Увидеть горы с высоты птичьего полета. Каким их видит всемогущий.
0: Залезай.
1: Контакт.

0: Библии говорится, «И оседлал Бог Херувима и взлетел, и вознесся он на крыльях ветра». В этот день в Каттергэп он сделал это еще раз. Это было особое время, Кэтрин. Я скучаю по нему. И скучаю по людям, которые разделили его со мной. А ты не знаешь, что с ними сейчас? Я знаю. Хотя Закария Хольт не стал доктором, он покинул Каттергэп и поступил в колледж. Он стал работать учителем у доктора Ферранда в миссионерской школе Блю Ридж. Гарриет Куимби писала сценарии фильма для кинокомпании «Гриффит». А позже стала профессиональным пилотом. Она получила множество наград за достижения перед США. А как насчет двух мужчин в твоей жизни? Как ты разделила свои чувства между ними? Это было нелегко. Нейл приводил меня в смущение, если не сказать большего. В то же время Дэвид со временем стал человеком, за которого бы вышла замуж любая женщина. Но как я сделала свой выбор, это отдельная история. А что с дорогой, из-за которой было столько споров? Они смогли закончить ее?
1: А как, по-твоему, мы сюда приехали?

0: Влияние похоже на магнит. Оно притягивает, а не отталкивает людей. Если вы ведете других влиянием, в семье, в бизнесе, поскольку некоторые из вас занимаются бизнесом, и у вас есть работники, а также здесь в церкви есть штатные работники, если вы ведете посредством влияния, которое действует через личные отношения, тогда люди хотят служить. Они посвятят себя даянию, участию, жертвенности, и это желание будет исходить у них изнутри. Лидеру не нужно будет постоянно продолжать подталкивать и создавать в его последователях желание это делать, требуя послушания, поддержки и исполнения необходимого. Хотя у Иоаннафана была власть над всеми, поскольку он был наследником престола, он даже собственному отцу не сказал о том, что было у него на сердце. Мы можем представить себе, что он видел своего отца в последний раз, потому что то, что он решил предпринять, было опасно. Мы уже недавно говорили об этом. Нам может показаться, что ему следовало попрощаться со своим отцом, которого он, может быть, никогда больше не увидит. Ведь они вдвоем решили сразиться с филистимлянами. Но он даже отцу своему ничего не сказал. Почему? Потому что у него не было личных отношений с его отцом. Хотя у него была власть над воинами и священниками, у него не было с ними личных отношений. Он понял следующее. Я не хочу потратить всю жизнь на то, чтобы убеждать неохотливых людей следовать за мной с помощью титула и позиции, которые у меня есть. Мы знаем, что он не приказывал оруженосцу, потому что он спросил его. Он мог бы приказать, но он сказал ему, у меня есть идея. Я не думаю, что это хорошая мысль. Я не могу тебе объяснить, почему тебе следует посвятить себя ей, но я верю, что мы должны что-нибудь предпринять. И на данный момент вот все, что мне сказал Бог. Возможно. Оруженосец ответил, о чем ты говоришь? Что это за слово? Ты сказал «возможно»? Разбуди меня, когда это возможно превратится в «я уверен», когда Господь даст тебе подтверждение, ты получил знамения и чудеса, и ангелы не протанцуют польку трижды на покрывале. Один из них — Михаил, другой — Гавриил. Тогда только я пойду с тобою. Может быть, Господь поможет нам. Послушайте, это небольшая гарантия, за которую можно рискнуть жизнью. Но так как оруженосец сказал, я с тобой, сердцем и душой, значит, влияние производит совершенно другое впечатление на людей, чем власть. Власть не касается сердца и души человека. Власть может добиться послушания, но не будет исходить из любящего сердца. В основании его будет обязательство, а не любовь. Поэтому этот молодой человек говорит, я не знаю почему, но я пойду с тобой, Иоаннафан. Если мы умрем, я буду считать, что моя жизнь закончилась самым прекрасным образом. Ведь я умру с тобой, ведь я люблю тебя, доверяю тебе, моя жизнь посвящена тебе.
1: I trust you. My life is committed to you.
0: Иисус Христос — наш начальник. Я не думаю, что кто-то захочет оспорить этот факт. Мы называем Его Господом, Господином и так далее. Он наш босс, Он наш лидер. Но Иисус сказал 12, «Я не называю вас больше рабами». Потому что если вы останетесь рабами, вы никогда не поймете, как этот принцип работает в отношениях между мной и людьми. Я не хочу быть вашим начальником. Я знаю, что я главный. Бог не настолько не уверен в себе, что Он хочет строить отношения с вами на основании своей власти. Он всемогущий. Значит, Господь не хочет строить с нами отношения таким образом, чтобы Ему постоянно нужно было напоминать нам о том, что Он главный. Извините, но я здесь главный. Как мы можем друг другу говорить? Поэтому Бог сказал этим людям, я знаю, что это для вас ново, и что некоторые из вас очень медленно учатся, но я не всегда буду вести вас указами и объяснениями. Он сказал, я не буду называть вас рабами, я буду называть вас друзьями. И он сказал, вот доказательство этому, Господин не говорит своим рабам, о чем он думает. Рабам просто говорят, чего от них хотят. Но я открыл вам все, что открыл мне Бог. Я не просто приказами с вами общался, но я еще и рассказывал вам о том, почему мы делаем то, что делаем. Я хочу, чтобы вы поняли, почему мы делаем то, что мы делаем, чтобы, когда я умру на кресте, вы знали, зачем я это сделал. Возможно, вы поймете это намного позже. Но, по крайней мере, я оставлю вам направление, через которое Дух сможет работать, а не приказывать. И вдруг, спустя много лет, когда вы будете в доме у Корнилия с Петром, там Петр скажет: «Теперь я понимаю, что Бог любит всех, включая язычников». Спустя много лет все стало на свои места. Хотя Иисус был примером этому всю свою жизнь, Он никогда не ругался на Него за это и не понижал должности.

Он сделал его лидером ранней церкви, хотя знал, что тот еще не все понял, но также осознавая, что придет тот день, когда он это поймет, и что ему просто нужны правильные обстоятельства, чтобы он взглянул внутрь себя и понял, насколько глупым был раньше, потому что его круг любви был меньше Божьего, так как в его основании было еврейство. Если Бог является вашим начальником, Он дает вам правила, заповеди, наказывает вас за неправильное поведение, напоминает вам о ваших недостатках и грехах. Он ваш Спаситель, который спас вас от грехов. Теперь Он ваш Господь и Господин, и вы относитесь к Нему со страхом и не знаете, как вам угодить Ему. А это плодит законничество и борьбу в вашем христианском хождении. И вы верите, что должны делать определенные вещи для Бога. Если вы будете их делать, то Он будет доволен вами, и у вас все будет хорошо. Удивительно, что совершенно неверующие люди намного быстрее идут тем путем, чем этим. Я так поступал, когда я получил спасение. Мне можно было присвоить докторскую степень язычника. Но я склонялся к этому, к правилам. Я склонялся к тому, чтобы делать вместо того, чтобы быть. В беде, кризисе, проблемах вы не пойдете к начальнику, вы всегда пойдете к другу. Именно поэтому Бог не хочет быть вашим начальником. Он хочет быть вашим другом, потому что Он знает, что Он ваш начальник. Если вы будете в кризисе, обратитесь к другу, и тот не сможет вам помочь, а только подольет масло в ваш огонь, это не поможет вам понять ситуацию, разобраться в ней и затушить огонь. Многие христиане бегут к Богу в последнюю очередь, когда сталкиваются с проблемой, потому что они не открыли в Нем друга для себя. Вы сможете узнать Господа как друга только в том случае, если будете строить с Ним личные отношения. Вы никогда не откроете для себя друга в Боге, если будете пытаться строить отношения с Ним через поведение, которое основывается на обязательствах молиться, читать Библию чаще, чаще посещать церковь, служить больше, отдавать десятину, участвовать в служении. Господь, посмотри на все то, что я делаю. Я хороший христианин. Он не друг вам, а вы не друг ему. Точно так же, как человек, который пытается говорить с вами с кафедры, не друг вам. Когда вы в кризисе, вы всегда обращаетесь к друзьям. Некоторым людям нравится правило. Некоторые предпочитают власть и правила личным отношениям. Я надеюсь, что вы не являетесь таким человеком. А если вы такой, я надеюсь, что вы поможете нам, помочь вам рассмотреть этот стиль как альтернативу. Я надеюсь, вы согласитесь поэкспериментировать с влиянием и отношениями. Я обещаю вам, что это лучший путь в жизни. Это интересно. Мы часто думаем, если мы не можем изменить людей, начальствующих над нами, то зачем и пытаться? И Иоаннафан так не поступал. Он не думал, что раз он не может убедить Саула пойти, значит, ему самому идти не стоит. 7 лет назад мы изменили стиль этой церкви, так как она умирала. Если бы я начал искать, кто из моих начальников поддержит меня в этом, я бы остался на том же самом уровне и никуда бы не пошел. Я попытался убедить их стать нашими партнерами в будущей нашей церкви. Но я не смог убедить их. Я думаю, дело в том, что их власть и титул были поставлены под угрозу нашими планами. Новая структура ослабила бы их власть здесь. Это их очень беспокоило, так как это всегда беспокоит тех людей, кто ведет властью, а не влиянием, когда дети собираются делать что-то, что ослабит их власть. В таком случае они пытаются использовать свою власть с еще большей силой, и тогда начинается контроль. И все становится очень странным. Я решил, что не смогу убедить этих людей следовать за мной, поэтому я решил, что поговорю с теми, с кем у меня есть личные отношения, и кто доверяет мне настолько, чтобы разрешить мне опробовать мою идею. Потому что я был как Иоаннафан, может быть, Бог благословит нас. Но я хочу честно сказать, церковь, я в этом не уверен. Может быть, я ошибаюсь, но я знаю, что нам нельзя оставаться на прежнем месте, потому что мы умираем. Поэтому можно попробовать. И я нашел людей, и сначала казалось, что...

Их было немного, и они были согласны участвовать в этом. Как и оруженосцы сами по-своему говорили нам, команде лидеров, мы с вами, всем сердцем и душой. Мы не уверены, получится из этого что-нибудь или нет, но мы также знаем, что не можем здесь оставаться и ничего не делать, спать под деревьями, пока враги насмехаются над нами. Мы хотели бы рискнуть. Лучше мы умрем, пытаясь что-то предпринять, чем вообще ничего не сделаем. Влияние не ждет, пока начальники дадут нам разрешение. Влияние просто-напросто ищет тех, с кем есть отношения, и с этого все начинается. Наши начальники присоединятся к нам позже, как Саул, или же они так и не присоединятся к нам, и этого мы отдадим в руки Божьи. И это повторяется в каждом поколении. Последнее движение Бога преследует первое движение, так как люди думают, что теряют свою власть из-за притока новых лидеров. Прежние лидеры чувствуют недостаток уважения, они ищут себя, ищут, как влиять и власть над новым поколением, которое поднимается. В каждом поколении Божие, помоги нам это понять. Мы никогда этого не замечаем. Никогда не видим того, что в каждом поколении есть миллионы молодых людей, которые являются жертвами неадекватной передачи власти. Это происходит из-за того, что прежнее поколение слишком долго удерживало власть. А это становится причиной фальстарта для нового поколения. Стоит им многих лет. Лично я, по-моему, уже об этом говорил, потерял примерно 6 лет, потому что мои начальники просто не разрешали мне поступать по желанию моего сердца. Может быть, именно поэтому я за последние несколько лет загнал себя в могилу, чтобы все то, что накопилось во мне, могло воплотиться до моей смерти. Я чувствую, что потерял время, и теперь пытаюсь его компенсировать. Я решил для себя, что умру пустым. Я не собираюсь умирать секретным рецептом. Я расскажу своим детям все, что знаю сам. Я не собираюсь умирать, не сказав что-то кому-то. Я не собираюсь умереть с нераспределенными деньгами на банковском счету. Я хочу уйти из этой жизни, благословив других. Я хочу, чтобы новое поколение вступило в служение. Вы сейчас приходите и видите, чем мы занимаемся в этой церкви. Вы думаете, что это хорошо, что вы тоже так же хотите. Но помните, что мы шли к этому долгое время. Мы воевали за то, чтобы иметь право делать то, что делаем сегодня. Мы потеряли кровь, мы страдали и теряли людей. Если вы не застали эту войну, это благословение. Но я пережил ее, и здесь есть еще некоторые, кто пережил ее. Знаете, мы стали лучше благодаря этому. Мы более активно выступаем за некоторые вещи, потому что мы за них боролись. Более активно, чем те, кто никогда за это не боролся. Каждое поколение церкви будет иметь свою собственную битву, потому что мы всегда боремся за разные вещи. Но та война, в которую мы вступили, чтобы принести изменения в эту церковь, уже никогда не повторится. Это была битва, которая может иметь место один раз в жизни. Мое обещание моим духовным детям такое. Мы никогда не вернемся к той церкви, которой были раньше, чтобы вам уже никогда больше не пришлось убивать того Голиафа, с которым мы расправились 7 лет назад. Он умер, вот его голова, которую мы сохранили. В середине слова «влияние» прячется слово «грипп». Если вы не хотите, чтобы влиятельные люди чихнули на вас, вам лучше рядом с ними не находиться. Потому что, когда вы находитесь в присутствии влиятельных людей, а вы знаете это по очень простой причине, даже если вы не знаете их, вы узнаете, что это влиятельные люди из следующего. Они строят отношения с людьми. Они построили то, что построили, любя людей через отношения с ними. Те, кто заходит в комнату и думают, что они легенды, и ожидают, что все вокруг них начнут прыгать, и они приказывают другим. И вы про таких будете думать, жаль, что они себя так ведут. Может быть, они и хорошие. Но я, например, отхожу от них и просто не могу на это смотреть, потому что таким был и я. Для меня это было большой проблемой, потому что эта стадия моей жизни не длилась долго. Но я наблюдал за собой в таком состоянии и понял, что это не для меня или что я таким быть не хочу. Поэтому я с таким столкнулся и решил, что не хочу так жить. Но те люди, к которым вас тянет, хотя у вас нет отношений с ними, у вас нет с ними прошлого, и вы не можете объяснить, почему вас с ним тянет. Вы хотите быть с ними близко и открыться им. Это значит, что вы производите на кого-то эффект всего сердца и всей души. Хотя вы не имеете над ними власти или не находитесь в позиции начальника по отношению к ним, и вы не знаете их близко,
по всей планете.

И Бог делает так, чтобы нужные люди нашли нужных людей. Кого бы вы ни искали в жизни, даже если вы не знаете, кого вы ищете, а просто знаете, что чего-то ищете, вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, и это не делает вас хуже других. Это просто значит, что люди, которые ценят отношения с другими, всегда открыты к отношениям. Вы никогда не говорите: «Ну все, у меня уже есть друзья, я уже построил все отношения, что надо, с меня хватит». Те, кто ценят отношения с другими, всегда открыты тому, чтобы строить отношения с людьми, находить друзей. Я не говорю о том, чтобы раздавать визитные карточки. Вот, возьмите, пригласите меня к себе для лекции. Нет. Но я подразумеваю под этим настоящее, Божие. Вы поймете, что тот, кого вы ищете в жизни, ищет и вас. Когда же вы найдете друг друга, и я сейчас использую такие выражения, которые мы сперва при встрече не используем, что-то происходит, это сверхъестественное. Это Бог. Я не хочу, чтобы мы стали настолько замудренными, чтобы мы не давали места такой возможности в жизни, чтобы мы не были заняты организацией или бизнесом, или не устали и не были в стрессе от всего, что делаем, настолько, что пропустим такие моменты в жизни. Потому что самые прекрасные отношения в жизни, те, которые я сейчас описываю, это происходит так. А что это было? Это происходит с теми, кто руководствуется отношениями в жизни. Отношения с людьми создают влияние, которое люди носят с собой и которое действует как магнит. Когда же вы найдете людей с похожими интересами, мыслями, стремлениями, которые с готовностью учатся друг у друга, никто из них не ведет себя как примадонна, и это удивительно. То, что может родиться из этого слияния творчества, очень мощно. Это может изменить жизнь, церковь, страны, потому что результат не будет говорить о тех, кто все это начал. Но тот звук, ощущение и жизнь, которая народила все это, останется в этом даже спустя десятилетия. То семя, которое зародилось в отношениях, в открытости и влиянии, останется в этом. И этого никто не увидит, кроме Бога. И Господь скажет: «Да, да, да. Церковь, вы все поняли. Любите людей. Любите людей. Если вы будете это делать, люди уйдут отсюда, и им не надо будет открывать книгу, чтобы помнить, чему мы их учили. Это будет здесь навсегда».

0: church. Lift him up.
1: Hallelujah. Yes.
2: Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас...

0: Рвемся с Леоном Почило. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат, Господи. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен.
1: Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении. Эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей.

людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, ну это очень мило, это здорово. Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который...

занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младшего.

Считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое. И все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу. Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrillel, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Барри Маниловым, Барри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там. Да, Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне: «Ну, а ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал, он говорит: «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне: «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я хотя начал работать с разными людьми. И я работал с Joey Sample. И он говорил: «Знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах». И так я сделал несколько альбомов с Joey Sample, с группой Crusaders. И Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать. И я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на «Земном ветре и огне». И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьере. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать на своей карьере. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер. И Рэй, бывало, звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорит: «О, хорошо, тогда я позову его еще раз». И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка? Или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался карате и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером, астронавтом, и проучившись в школе где-то до середины, я сказал: «А мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом». И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила: «Тебе нужно поработать над этим и этим». И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий. Я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом. Он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город,
все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее.

И то же самое с моим приятелем Нэтаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. А как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира. И буквально перевод звучит, где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон младший. Yeah, going over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы Его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. И когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином, а Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасение, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: А почему вдруг тебе так захотелось заниматься прям вот здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор там в Идавирум, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие. Начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость. Физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное…
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются, чтобы достичь какого-то успеха нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие, это поклонение Богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы, и там очень много людей, которые поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. Я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь, это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
1: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые, в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
0: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
1: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
0: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
1: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
0: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
1: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая,

0: Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть, даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело, тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение, занимайся им постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким. В 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе, за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди и есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

0: Кирюша, Кнопочка, вы все поняли? Если что-то вдруг не так, то...
1: Мы звоним тебе.
2: Или Робику. Не волнуйся, Лада. Я присмотрю за Кнопкой и за клубом.
3: Беги за своей шоколадкой. Она тебе ой как нужна. Стресс хорошо снимает.
0: Ладно, я быстро. Одна нога здесь, другая в магазине. Надеюсь, без меня здесь ничего не случится.
1: Пока!
3: Зря Лада надеялась. Уже случилось.
2: Больше всего на свете я люблю футбол. Могу тренироваться день и ночь. И вообще, готов приложить все силы, чтобы мастерски забивать голы. Но пока что я с легкостью только двойки получаю.

0: И вот, наконец, про двойки узнал папа. И от тренировок меня отстранил.
1: Спасатели? Выручайте, куда двойки девать? Как от них избавиться?
2: Ой, а чем же мы ему поможем? Я про двойки ничего не знаю. Нам оценок пока не ставят. Только смайлики рисуют, вот такие. Так что вся надежда на тебя, Кирилл.
3: Понимаешь, Кнопка, как бы тебе сказать? Я отличник и двоек ни разу не получал. И что с ними делать, не в курсе.
2: Ну ты же умный, Кирилл. Придумай что-нибудь.
3: Надо спросить про двойки у тех, кто их получал.
2: Хорошо бы, только где их взять?
3: Спокойно. Наши разведчики что угодно и кого угодно найдут.

0: За что чаще всего тебе ставили двойки?
1: За английский.
2: Не выучил стих.
3: За математику.
4: За физкультуру.
5: За поведение.
6: Плохо учил уроки.
7: Забывал все. На алгебре сижу, слушаю музыку, а с рисования вовремя не сдаю рисунки.
0: Расскажи свой фирменный способ уничтожения двоек.
7: Вырезал полосочки, заклеил там, где плохие оценки. Чуть корректором замазывал.
8: Я скажу. Я прятала от мамы дневник.
9: Решила утопить свой дневник в унитазе, но ничего не получилось.

0: нужно делать, чтобы двоек не было?
1: Не лениться. Нужно выучить стих.
2: Купить другую такую же тетрадь и все написать.
3: Надо после уроков прийти домой и сесть за математику.
4: А с рисования сдавать вовремя рисунки.
5: Ой, ну, кто хочет учиться, так, пожалуйста, учите. А кому действительно лень, то даже не знаю.

0: Можно считать, что с заданием мы справились.
1: Ура! Лада будет довольна! Давай, быстрее отправляй сообщение этому двоечнику. Еще одна задача.
0: Да нет, это все тот же двоечник. Похоже, у него еще что-то случилось.
2: Алло, спасатели? Все путем. Помощь уже пришла. Мне появился личный, отличный консультант.
3: С этим нужно что-то делать, Петров. Пока не поздно.

0: У тебя большое футбольное будущее. Я думаю, футбол по тебе плачет.
1: Это точно плачет. Отец сказал, пока я двойки не исправлю, никаких тренировок.
0: А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тоже мне проблема. Так это ж дело, сынок, поправимо. Главное, ловкость рук и никакой поганой оценочки. Смотри за моими руками. Опа, опа,

0: раз. Да, Лада будет недовольна. Это очень плохо.
1: Ну так что же ты стоишь? Надо что-то делать. Звони Рубику.
0: Спокойно, Кнопка, без паники. Мы же спасатели. А спасатели спрашивают у суперкниги.
2: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
0: Что делать с двойками?
2: Вопрос принят. Получите ответ. В усердии не ослабевайте. А делать что-либо с усердием – это означает делать от всего сердца, с радостью и тщательно. Только так можно добиться настоящего успеха.
3: Привет всем любителям суперкниги! Не расслабляйтесь, приготовьтесь слушать, впереди самое интересное. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей, проданный в рабство. Стоп! Где-то это уже было, скажете вы? Было, подтверждаю. Но понимаете, Иосиф удивительный человек. В нем помещалось столько классных качеств, что успех буквально шел за ним по пятам. Итак, вы знаете, как Иосиф оказался в Египте, как усердно трудился и стал большим начальником. Вот, казалось бы, и оно – счастье. Можно успокоиться, ничего не делать, лежать себе и плевать в потолок. Ну, или по-современному – зависать сутками в компьютере. Но наш герой не таков, нет. Все, что делал Иосиф, он делал от всего сердца, как для самого Господа. Однажды вызвал его к себе фараон истолковать сон, который ему приснился.
4: Иосиф уверяет, что может объяснить значение ваших снов.
5: Замечательно. Пожалуйста, объясни мне их. Начинай.
6: Да, Ваше Величество, но это идет не от меня, а от Бога.
5: От Бога?
6: 7 тучных коров и 7 тучных колосьев означают 7 лет великого изобилия, начинающегося сейчас в стране. Далее, тощие коровы и тощие колосья означают, что после 7 лет изобилия наступит 7 лет великого голода.
5: Что?
4: Голода? Продолжай.
6: Это сказано Богом. Он показывает вам, что он собирается сделать, дабы вы приготовились к тяжелым временам. Надо построить хранилище и складывать все излишки урожаев туда.
5: Понимаю.
6: И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над всею землей египетскую, чтобы он сделал все сие.
3: Испугался фараон! Что делать? И быстренько поручил Иосифу решить эту задачку. Как спасти народ от голода? О, поверьте мне, Иосиф не сплоховал.
7: Эх, какие счастливые люди.
8: Они мне скажут, что в стране голод.
9: Да, не скажут.
8: Да.
10: Простите, господин управитель.
8: Да.
10: Ужасно жаль, что голод распространяется по земле.
8: Да.
10: Я принес список посланцев других земель, которые пришли купить зерно. Их все больше.
3: Именно благодаря Иосифу все последующие 7 лет засухи для египтян не были проблемой. Более того, в Египет за хлебом стали приезжать из других мест. Таким образом, кстати, Иосиф встретился со своими братьями. Но это уже другая история. А вы, друзья, мотайте на ус. Собирайте знания сегодня. Они для вас как хлеб в урожайный год. Придет время, и эти знания вам обязательно пригодятся. Главное, не ослабевайте. Будьте усердными.
0: Все готово. Совет суперкниги отправлен.
1: А он поможет этому Петрову?
0: Ну, если он с таким успехом может мяч гонять, то с таким же усердием можно и двойки исправлять.
1: Да уж, лучше хорошо учиться и с двойками вообще не связываться.

0: Ну, ой, как вы тут без меня? Целы?
1: Ой, Ладочка, а мы тут без тебя такое провернули.
0: Что?
2: Да ничего особенного, Лада. Всего лишь исправили пару двоек.
0: Да?
1: Ну, шоколадку мы точно заслужили.
0: Молодцы. Двойки надо исправлять. А еще лучше хорошо учиться и с двойками вообще.
3: Не связываться!
1: Только это не так уж и просто.
0: Но с Богом возможно все.
1: Дорогой Господь, помоги нам быть.

Дорогие друзья, если у вас случаются трудности в учебе, не сдавайтесь. Приложите все усилия, чтобы одолеть эти трудности. Будьте настоящими победителями!

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон не ангел.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс радуга. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы когда-нибудь видели радугу?
1: Да, конечно.
2: А я видела сразу две радуги.
0: А вы знаете, как появилась самая первая радуга?
1: Нет.
0: Я расскажу. В Библии написано, что очень-очень давно на нашей планете вообще не было дождей, а Земля орошалась по утрам росой. Но когда люди согрешили, все изменилось. Люди становились все злее и злее. Жизнь была все хуже и хуже. Так что Бог не вытерпел и стер все на Земле таким сильным дождем, что произошел потоп. Вся Земля сплошь покрылась водой. А после него, когда вода ушла в моря и океаны, посмотрел Бог на Землю, пожалел людей и сказал: «Не буду больше делать потопы на Земле». И вот знак моего обещания. Когда пойдет дождь, то появится радуга в облаке. С тех давних пор, после дождя, в небе можно увидеть красивую радугу, как Божье обещание, что потопа уже никогда не будет. А сколько цветов в радуге?
1: 7.
0: Сегодня мы будем делать упражнения по цветам радуги. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Солнцем дружит радуга, солнце освещается. Как красиво радуга в небе расстилается. Радуга, радуга, ленты разноцветные. 7 цветов у радуги, все цвета заметные. Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. Хорошо по радуге прокатиться весело. Второе упражнение – красный цвет. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Красная редиска выросла на грядке. Рядом помидоры, красные ребятки. Красные тюльпаны на окне стоят. Красные закаты за окном горят. Следующее упражнение – оранжевый цвет. Исходное положение тоже. Оранжевые лисицы. Всю ночь морковкой снится. На лисий хвост похоже, оранжевая – тоже. Следующее упражнение – желтый цвет. Исходное положение – сидя, ноги вместе. Желтое солнце на землю глядит. Желтый подсолнух за солнцем следит. Желтые груши на ветках висят. Желтые листья с деревьев летят. Следующее упражнение – зеленый цвет. Исходное положение – сидя, ноги врозь. Руками упор сзади. У нас растет зеленый лук. И огурцы зеленые, а за окном зеленый луг и домики зеленые. С зеленой крышей каждый дом, и в нем живет веселый гном. В зеленых брючках новых, из листиков кленовых. Следующее упражнение – голубой цвет. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе, прямые руки за головой. Глаза голубые – у куклы моей, а небо над нами еще голубей. Оно голубое, как тысячи глаз. Мы смотрим на небо, а небо на нас. Следующее упражнение – синий цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки на поясе. Синим морем – островок. Путь до острова далек, а на нем растет цветок – синий-синий василек. Следующее упражнение – фиолетовый цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Ну а фиолетовый – цвет необычайный, самый мой любимый цвет новогодней тайны. Из космических глубин он приходит к нам один, фиолетовым мерцанием ненаписанных картин. Закончили. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс радуга. Дугою изогнулась, вся красочно горит. Нам радуга на небе о Боге говорит. Худой.

художник и строитель оставил в небе след, чтоб помнили народы спасение завет. Дорогие ребята, регулярно делайте эту зарядку-игру вместе с нами. И каждый раз, как увидите радугу на небе, вспоминайте, как она появилась. Ее создал Бог. Всем пока!

0: Приветствую всех, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно иностранное блюдо. А блюдо какой именно страны, вы сейчас должны будете отгадать, хорошо?
1: Давайте!
0: Слушайте загадку. В Средиземье тепло, море там у гор легло. Состязались в древнем мире на Олимпе в беге, в силе. Фрукты, овощи кругом, приглашают там любят в дом. Кто-то будет очень рад скушать той страны салат.
1: Греция?
0: Греция, молодцы!
2: А я думала,
0: не отгадала, Аля?
2: Африка.
0: Африка, Африка, там, конечно, тоже тепло. Но мы сегодня с вами будем готовить, как вы думаете, что это будет за греческое блюдо?
2: Салат.
0: Греческий салат, правильно, мы не будем готовить с вами гречку. А для салата нам понадобятся вот эти вот все продукты. Самое первое – это помидоры и огурцы, а еще салат. Еще в этом салате будет лимон, красный лук, перец, оливки и гвоздь программы. Это суперсыр, который называется фета.
2: Это разве не творог?
0: Нет, это греческий сыр, который готовится, между прочим, из козьего или овечьего молока.
3: А по-другому его называют болгарский сыр.
0: Ты такой знаешь название?
3: Да.
0: Не знаю. Но название этого сыра происходит от слова фета.
3: А что он означает?
0: Кусок. Потому что этот сыр замачивают в соленом растворе, в бочках, огромными кусками. Начнем с вами?
2: Да.
0: Начнем резать помидоры. Поскольку это салат греческий, давай, Ален, то резать его надо все очень крупно. Мы с вами удаляем вот эту плодоножку. Я вам показываю, как его резать. Режем на две части, а вы их разрезаете еще на четыре. Хорошо? Держите ножики. Они острые, будьте аккуратны.
2: Папа, так?
0: Да,
2: так, 4. Раз, два, три.
0: У вас получатся достаточно большие-большие такие куски. Но именно так? Не-не-не-не. Вот так еще режь.
3: Правильно, дядя Леш?
0: Ну-ка, Витя, покажи. Да. Держите.
3: Куда? Складывать?
0: Будем складывать вот сюда.
2: Вот такие у меня
3: большие кустища.
0: Ничего себе, да. Держите еще, Витя. А я тем временем почищу огурцы. Оп, укатился. Почищу огурцы. Дело в том, что их можно было бы и не чистить. Но в оригинальном рецепте они должны быть очищены. Так, порезали?
2: Да, она как твердая.
0: Правильно.
3: Твердые помидорки не режутся лучше.
0: Да, правильно.
2: Да, потому что они начинают кваситься туда-сюда. Это тяжело.
0: У нас такие ровненькие, красивенькие огурчики.
2: Это я мусор уберу.
0: Так. Сейчас, секундочку, меня подождете.
2: Прям запах, как будто они горькие.
0: Нет. Запах летней свежести.
3: А их как надо резать?
0: Так.

0: Так. Мы разрежем вот так. И такими большими кусками. Вот такими прямо.
1: Давайте. Ух ты, давай.
2: Давайте.
0: Беритесь за дело.
2: Можно.
1: А вот здесь, папа.
0: Срежь, да. С этой стороны надо отрезать. О, слушайте, как раз то, что надо, получается у нас в нашем блюде. Так. Витя, ты справишься с этим огурцом. Держи.
1: А
0: разрезай пополам.
1: Нравится.
0: Кусочек Алене, кусочек Вите самому.
1: На.
0: Ага. А я пока займусь перцем. Перец. Смотрите, какой красавчик. Просто прелесть, да?
1: Да.
0: Угу. Смотри, удаляем сердцевинку.
1: Угу.
0: Семечки не удалось все сразу удалить. Мы его порежем с вами кольцами. Вот так вот. Большими, красивыми. Большими, красивыми кольцами.
2: Можно я попробую?
1: Можно я
0: продолжить
1: тоже.
0: Резать?
1: Да.
0: Держи, давай, Витя, продолжить резать. Аленушка, а ты удали, пожалуйста, с серединки. Из серединки все семечки.
1: Можно так сразу, так, вот этим.
0: Конечно.
1: Точка. А меня мама любит такие семечки.
0: Ну, мы сейчас удаляем. А, нет, ее надо разрезать. Эту дольку надо разрезать на 4 части. Вот так. Смотри, получатся огромные такие красивые кусочки. Отправляй их туда.
1: Так.
0: Вот, Витя, смотри, уже справился со всем остальным. Как он быстро.
1: Конечно.
0: Все, и разрезайте на 4 части. А я займусь
1: Давай
0: луком.
1: Ты режь, а я буду очищать серединки.
0: Лук у нас красный. Очень вкусный.
1: И полезный.
0: И очень полезный. Очистим.
1: У меня летающий перец.
0: Но в отличие от всех остальных овощей в этом салате, лук мы будем резать с вами тоненько-тоненько.
1: Вау. Тоненько-тоненько?
0: Да, чтобы он поменьше обжигал.
1: Язык.
0: Так.
1: Вот мусор. Ой, маленький перчик. Можно его съесть?
0: Наверное, можно. Так.
1: Он такой горький.
0: Ну что, мусор убираем?
1: Убираем.
0: Помогай, Ален.
2: А это он прям такой красный?
0: Лук?
2: Да.
0: Конечно. Значит, мы его режем тоже пополам. А дальше мы его режем тоненькими... Тоненькими
2: Можно
0: долечками.
2: Я попробую?
0: Смотрите как.
2: А мне можно продолжить?
0: Какие долечки. Держи, Витя. Красота?
2: Красота.
0: Ну, чтобы все-таки получалось что-то.
1: Так,
0: чтобы
1: что
0: мы увидели, да. Чуть-чуть побольше захватывай. Видите,
1: вот.
0: Получается. Смотри.
1: Как отлично. Радуга.
0: Угу.
1: Он так брызгает глаза мои.
0: Сейчас он тебя пощиплет, чтобы все вирусы перекусать у тебя.
1: А у меня нет вирусов?
0: Отлично.
1: Ой, какие колечки-то прям прелесть.
0: Ну и теперь мы эти колечки с вами вот так немножечко распотрошим сюда. Вот так.
2: Ого. Надо, наверное,
1: ну,
2: чтобы...
1: Не
0: разделим
1: будет?
0: Колечко.
2: Ни одно вместе не осталось.
0: Ну, так лучше. Ну?
1: Ай-яй-яй. Может быть, уже
0: Все у нас прекрасно.
1: Не надо?
0: Да, давай остальное уберем. Значит...
1: Сейчас я глаза полосну.
2: Ой.
0: Защипали глазки у Аленки.
1: Ой. Ой. Ой.
0: Подожди, тебе надо дать салфеточку. О. Авария. Получилось.
1: Ой. Ой, все.
0: Все, прошло. Молодцы. Ну что, вам нравится, что у нас получается?
1: Да.
0: В Греции такой салат называется деревенский.
3: А
0: потому
3: почему?
0: Что он есть в каждом доме, готовить ее очень просто, и он всем нравится. А греки очень любят приглашать к себе в дом гостей.
1: Ах, жалко, что мы не знаем языка греков и не сможем.

0: Но есть страны, в которых английский язык не знают.
1: Ну, это может быть, ну, пантомима.
0: Язык жестов.
1: Да.
0: Ты думаешь? Но оказывается, что в одних странах жесты понимают так, а в других странах эти же жесты понимают с точностью, да наоборот. Ну, не догадались?
1: Нет.
0: Я думаю, что это язык доброты.
2: Это да.
0: Если вы улыбаетесь человеку, делаете ему что-то приятное или хорошее, то он понимает, что вы
2: Я
0: к нему
2: понял.
0: Хорошо относитесь.
2: Все, язык жестов и все остальные языки бывают непонятные в разных странах. А язык доброты везде одинаковый. И язык зла тоже.
0: Да, верно.
1: Только язык доброты, он лучше, чем язык зла.
0: Конечно. Я с вами абсолютно согласен.
1: Ну что, мы дальше будем делать салат?
0: Конечно. Основные овощи у нас все порезаны. Отлично. Теперь мы знаете, что сделаем? Лимончик. Сок лимона нужно обязательно туда добавить. Витя, справишься с ним? Половиночку отрезай. Внутри так знаешь, да, чтобы сок выжить?
1: Да.
0: Нужно что сделать?
1: А вот мисочка тебе.
0: А Алена у нас выложит туда оливки. Хорошо?
1: Ага, здесь такие дырочки, а здесь даже звездочка.
0: Так, видите, как получается? Ты бери, знаешь, прям сильно вот так вот берешь и так прямо вот сильно-сильно тыкаешь. Вот. И потом выжимаешь этот сок туда. Еще надо не забыть добавить.
1: Еще? Пап.
0: Давай, еще выкладывай. Не забыть добавить оливковое масло. Оливковое масло. Очень приятно.
2: А может, я две дольки выжму?
0: Нет, я думаю, достаточно. Так.
2: Можно я добавлю?
0: Так, добавляй.
1: Ой, у меня сок.
0: Лимонный сок.
1: А еще много надо?
0: Добавляй еще немножечко. Масло.
1: Еще последнее.
0: Хватит. Ручка. Так, молодцы. Убирайте.
1: Мою полотенце.
0: То, что у вас осталось. И нам нужно будет сейчас листья салата измельчить туда.
1: А это сюда надо?
0: Нет, не надо.
1: Или просто вода?
0: Давай уберем это отсюда. Листья салата.
1: Листья салата.
0: Мы будем не резать с вами, а вот так вот крупно рвать.
1: Ну-ка, берите
0: Давайте,
1: листья салата.
0: Займитесь им. А я займусь вот этим чудесным сыром. Вы знаете, в разных странах есть разные сыры. Давайте я вам даже прочитаю такой вот из энциклопедии кулинарной. В Италии есть мягкий сыр моцарелла. Вы слышали такой?
2: Да.
0: Вот. Нет. В Германии альтенбургер.
1: Вау.
0: В Дании донаблю. В Испании бургосский. А вот в Греции есть такой чудесный сыр фета.
1: Вот. Так? Нет?
0: Аккуратненько
1: берем. Я неправильно сделала? Так.
0: Отлично.
1: Нормально.
0: Так. Мы его порежем большими, красивыми кусочками.
1: А можно вот мне тут тоже руки сунуть?
0: Сейчас, секундочку. Вот так мы его поставим. Аккуратненько вот такими большими кусочками нарезаем. И еще один разочек.
1: Он такой...
0: Вот. И прежде чем мы его положим туда, мы с вами этот салат
1: украсим.
0: Перемешаем.
1: А я думала, украсим еще как-нибудь вот эту штуку. Сыр.
0: Потому что сыр, он развалится. Кусочки, они просто измельчатся.
1: Красивый очень. Так сыр прям.
2: Сыр.
1: О.
0: Такой сыр.
1: Да уж, он крошится легко.
0: Так. Ну, теперь отправляем туда...
1: Сыр
0: нет, мы его вот, наверное, отделим кусочки, чтобы они были отдельные вот такие. О, красота.
1: Вот сюда один, сюда, наверное.
0: Ага.
1: Прости.
0: Вот у нас сколько получилось сыра. Просто красота.
1: Ну что, посмотрите. Вот, камера.

0: мы для красоты выложим немножечко на отдельное украшенное листьями салата блюдо. Так.
1: Так. А, ну-ка. Так. А сыр потом можно будет красивенько выложить? Сейчас, погодите. Сыр.
0: Мой сыр. Положим кусочки сыра и оливки, чтобы их было видно. Давай.
1: Ага. А то их тут мало, правда, ты положил.
0: Незаметно их просто стало. Они спрятались так. Листочками.
1: Так. Свои руки суем. Так, дай-ка мне еще, пожалуйста, оливок.
0: Я думаю, достаточно, Алё.
1: А дискоцеточек.
0: Вот такой чудесный салат у нас получился. Очень красивый.
1: Посмотрите получше.
0: А я рекомендую вам тоже приготовить такое чудесное блюдо, а заодно выучить язык, который поймут в любой стране мира. Язык доброты. Ну что, всем пока!
2: Пока!

наших передачах обычно рассказывается о пищевых продуктах, которые нужно включать в рацион питания. Однако сегодня я хочу поговорить о тех, которые употреблять не стоит. Это кровь и жир животных. Есть ли польза от блюд с кровью и жиром? И какова библейская позиция в этом вопросе? Давайте разбираться. Сначала поговорим о крови. Кровь животных применяют во многих кухнях мира. Например, в Древней Руси ее смешивали в равных пропорциях с парным молоком и тут же выпивали. Отсюда, кстати, пошло выражение «выглядит как кровь с молоком». В Европе и Америке популярным блюдом является говяжий стейк с кровью. В Беларуси традиционным считается рецепт домашней кровяной колбасы. В качестве напитка в разных странах используют кровь верблюда, буйвола, змеи и даже крокодила. Многие утверждают, что кровь – это необходимый и полезный продукт питания. Так ли это? Давайте посмотрим, что происходит с организмом человека, когда он потребляет кровь животных. Кровь разносит кислород и питательные вещества по всем органам и тканям. В то же время она забирает вредные вещества, такие как мочевина, аммиак, мочевая кислота, креатинин, меркоптан и другие. Они обезвреживаются и выводятся из организма через печень и почки. Таким образом, употребляя кровь как пищу, человек получает не только полезные, но и вредные вещества, тем самым создавая дополнительную нагрузку на внутренние органы. Особенно страдает от этого печень. В крови также содержатся гормоны, которые вырабатывает животное. Когда его ведут на убой, в кровь в большом количестве выделяются гормоны стресса. Попадая в наш организм, эти гормоны оказывают на него негативное воздействие. И человек должен потратить свои собственные ресурсы, чтобы справиться с ними. К тому же переваривание крови – это трудоемкий процесс, так как она считается тяжелой пищей. И от этого, разумеется, страдает желудок. Теперь давайте поговорим о жире. В древние времена его называли тук. В нем содержится большое количество насыщенных жиров и холестерина, которые являются одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Жирная пища тяжело и длительно переваривается, повышая риск развития панкреатита, воспаления поджелудочной железы, а также способствует развитию холецистита, воспалению желчного пузыря. Недаром при таких заболеваниях врачи назначают строгую диету, которая полностью исключает жирную пищу. Также употребление насыщенных животных жиров ведет к увеличению жировых отложений в области живота и разных других частей тела. В результате накапливается избыточный вес, который способствует развитию сахарного диабета, повышению артериального давления, возникновению депрессивного состояния. Регулярное употребление избыточного количества жира со временем приводит к нарушению всего гормонального баланса человека. Нередко животный жир используется для жарки. При этом образуется значительное количество канцерогенных веществ,

Это еще одна проблема. Плюс ко всем перечисленным выше. Запрет на употребление крови и жира животных дал сам Бог. И оно касается каждого человека. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Друзья, Господь заботится о здоровье каждого. Его рекомендациям можно доверять. Они приносят благословение. Берегите себя и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Welcome to Creation.

0: Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными, прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне, фактически. Заботя о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходит в музей в Глен-Роузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Глен-Роузе, Техасе? А где город Глен-Роуз?
0: Роуз находится.

0: Находится на юго-западной стороне от Далласа, примерно 1,5 часа на шоссе 67. Река Палакси течет как раз посередине Глен-Роуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате по Техас-Техасе по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие волны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Глен-Роуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сароподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
0: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
1: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
0: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
1: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Глен-Роузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
0: Верно.
1: В том же году ты приехал в Глен-Роуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
0: Это было одним из условий для ее присвоения.
1: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
0: Ты хорошо подготовилась.
1: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищайте. И что же они нашли?
0: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
1: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружить над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
0: В полуметре от него в первом случае.
1: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Глен-Роузе, у тебя волосы еще были черные.
0: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Глен-Роуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
1: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
0: Да, прямо здесь это видно.
1: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
0: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
1: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
0: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
1: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
0: Ну что ж, даже директор — доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
1: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
0: Ты заметила это?
1: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
0: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас, и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
1: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
0: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, а господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
1: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
0: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
1: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
0: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
1: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
0: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже, поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, до

0: дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование и пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
1: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
0: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
1: Потому что это противозаконно.
0: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
1: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
0: О, да, определенно, конечно.
1: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
0: Мы нашли большого акроконтозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акроконтозавр назначает большая ящерица с хребтом. Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
1: А сколько костей ты нашел?
0: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. Среди них
0: фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да, и под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
0: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его и исследовать, и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
0: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследования и сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Глен-Роуз.
0: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
0: Только из-за соображений безопасности.

Добро пожаловать на программу «Путь в Царство Божие». Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Меня зовут Джентезен Франклин. Я очень рад, что могу прийти в ваши дома, туда, где вы смотрите эту программу. Я верю, что Бог будет говорить с вами. Одна из основных нужд в нашей жизни — это обеспечение. Если у вас нет необходимого, то уже не важно, какое у вас видение. Если у вас нет обеспечения, которое Бог дает для вашей жизни, ваших целей и призвания, то вы не сможете исполнить видение. Сегодня я хочу поговорить о четырех путях, которыми Бог хочет вас обеспечить. Это послание утвердит вашу веру. Нам надо обращаться к Божьему Слову, чтобы услышать обетование о наших финансах. Иногда мы не движемся в вере, потому что не соединены с Божьими обетованиями для восполнения наших нужд. Я хочу сказать сегодня, что для каждой вашей нужды у Бога есть обетование. Для каждой проблемы, с которой вы в жизни сталкиваетесь, у Бога есть ответ в Его Слове. Мы не просто стараемся попасть в обетованную землю под названием «Небеса». У Бога есть целая книга обетований, которая называется Библия. Одна из основных истин Писания учит, что Бог обеспечивает нас. Он наш Спаситель, наш Искупитель, но Он также и обеспечивает нас. Вот вопрос. Как Бог, которого я не вижу, обеспечивает меня? Я говорю о доме, одежде, еде, финансах, которые нужны для успеха и получения всего необходимого для себя, для своей семьи, для Царства Божьего, для вашего бизнеса. Как Бог обеспечивает? В Библии народ Израиля показан нам как прообраз духовного Израиля. Так же, как Бог обеспечивал Израиля, так же Он обеспечит и вас. Мы видим в Ветхом Завете, как Бог сверхъестественным и удивительным образом обеспечивал свой народ. Я хочу подчеркнуть, что есть четыре пути, как Бог обеспечивал Израиль. Точно так же Он хочет обеспечить и вас. Послушайте внимательно, это важно. Первый путь, как Бог обеспечивает вас, это рука человека. В книге «Бытие» в 45 главе сказано, что во времена голода Иосифу были даны ключи от всех хранилищ зерна. Фараон, на которого он работал, дал пищу Иосифу, и через его руки пища пришла к Израилю, к его семье, и это сохранило им жизнь. Итак, первый из путей, как Бог обеспечивает вас, это руки человека. Бог использовал фараона, нечестивого человека. Что я хочу сказать? Не беспокойтесь о том, как Бог будет обеспечивать и кого Он будет использовать. Не говорите Богу, кого Он может использовать, а кого нет. Он использовал фараона, нечестивого человека. Он не верил в Бога и Иегову, но Бог использовал его, чтобы сохранить Израиля. Иаков, все его сыновья, вся его семья выжили во время самого страшного голода за все известное им время. Бог будет использовать человеческие руки, чтобы обеспечить вас. Поэтому в Евангелии от Луки, глава 6, стихе 38 сказано, «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, люди отсыплют вам в лоно ваше». Я верю, что когда вы слушаете меня, то в вас оживает вера, что Бог обеспечит вас в этом году руками человека. Скажите, «Господь, благодарю Тебя за людей, которые приходят в мою жизнь и которых Ты используешь, чтобы обеспечить меня через руки человека». Я хочу сказать что-то очень важное. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Когда вы начинаете зависеть от человека, от какого-то источника, который Бог использовал, чтобы благословить вас, то Он не позволит вам быть зависимым от человека слишком долго. Второй путь, как Бог вас обеспечивает.
Библия говорит, что Бог обеспечивает своей рукой. Иосиф и фараон были тем источником, который Бог использовал, чтобы обеспечить Израиля. Но потом пришли перемены. У людей была вера в Иосифа и фараона. Библия говорит, что 70 лет они получали пропитание от фараона, но потом появился другой фараон.

фараон. Послушай это. Который не знал Иосифа. Вдруг источник был отрезан. Рука человеческая, которая восполняла все нужды, была отсечена. И Бог сказал, не только руки человеческие, но теперь я буду заботиться о вас. Бог сам сломал это и сказал, я позабочусь о вас. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Я не хочу, чтобы ваша вера была направлена на руку человеческую. Возможно, вы проходите через сложное время. Бизнес-сделка не состоялась. Вы потеряли компанию, которая сотрудничала с вами и была большим благословением многие годы. Возможно, кто-то принимал активное участие в вашей жизни. Бог использовал чьи-то руки, чтобы обеспечить вас финансово, но что-то сломалось. Каждый раз, когда такое происходит, Бог возвращает вас к вашему источнику. Это насильственная зависимость. Так же, как у Илии, когда высох его ручей. Помните, какое-то время этот ручей поил его, а вороны кормили его. Рядом была вода, еда, а потом птицы перестали прилетать. Можно сказать, что источник высох. Каждый раз, когда высыхает поток, то это происходит, чтобы вернуть вас к вашему источнику. Ручей — это не источник, это просто система. Я хочу сказать что-то очень важное. Ручей был системой, а Бог был источником. Не поддавайтесь мысли, что Бог не может восполнить ваши нужды из-за того, что высохла система. Бог — ваш источник. Система — это не ваш источник, но рука Божья. В книге Исход, 16 главе говорится, что Бог кормил свой народ, когда они были в пустыне. Манна сходила, как роса. Бог приносил хлеб прямо к их порогу, как делает пицца домино. Каждое утро, свежеприготовленное из небесной пекарни. Они просто выходили и брали, что нужно. Сам Бог обеспечивал их. Иногда Бог обеспечивает через человеческие руки. В другие времена Бог может дать сверхъестественные чудеса, когда Он сам обеспечивает вас. «Я дам вам хлеб с небес». Бог сказал и восполнил все их нужды. Когда Бог дает вам преуспевание, Он делает это в соответствии с размером того, что вы имеете. Если в вашем шатре два человека, то Он даст вам небольшую часть. Если у вас шесть человек в шатре, тогда Он увеличит эту часть в три раза. Размер того, что вы имеете, определяет размер финансов, данных вам Богом. Когда мы начали это служение 25 лет назад, то наши десятины и пожертвования по воскресеньям были $1500. Такой была наша нужда. Это была нужда нашего служения. У нас не было сотрудников, у нас ничего не было. Но с годами, когда мы выросли, пришли тысячи людей. Теперь у нас много сотрудников. Мы служим по всему миру через служение «Путь в Царство Божие» и церкви, которые мы основали. У нас есть земли, помещения, здания. Нужда выросла, теперь она большая. Тогда было достаточно, чтобы восполнить наши нужды. А теперь мы должны доверять Богу, что Он даст нам миллионы долларов. И только Бог знает, как Он это сделает. Я видел, как Он обеспечивал рукой человека. Но бывали времена, когда сам Бог приходил, и происходили чудеса, как это было с детьми Израиля. В послании к филиппийцам, 4:19 написано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Подождите минутку. Вы должны понять, кому Павел это говорит. Если вы посмотрите на предыдущие стихи 15 и 16, там сказано, «Вы, филиппийцы, стали моими партнерами в даянии». Вы помогали мне нести Евангелие Иисуса Христа повсюду. Затем, в стихе 19, он дает обещание. «Вы, филиппийцы, были моими партнерами». Послушайте, что Павел говорит. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом
Иисусом. Прямо там, где вы сидите, скажите: «Бог мой, да восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе». У меня есть Бог на небесах, который обеспечивает своей рукой и рукой человека. Он за меня. Он на вашей стороне. Его благословение и благоволение на вашей жизни. В-третьих, Бог восполнит ваши нужды не только через руку человека, не только через руку Божью, но и через ваши собственные руки. Иисус Навин, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». Угадайте, что произошло. Они были зависимы от фараона, потом были зависимы от Бога 40 лет. И теперь Бог ведет их в новый период и говорит: «Я использовал фараона, я использовал свою руку, чтобы заботиться о вас, но теперь я использую ваши собственные руки». Библия говорит, что манна прекратилась, поэтому Бог сказал: «Я больше не буду посылать манну. Я хочу, чтобы вы взяли семена и сеяли их в землю, и своими руками пожинали урожай от земли. Я буду использовать ваши собственные руки, чтобы обеспечить вас». Во Второзаконии, глава 11, стих 10 говорится: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, и очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года». Вы можете прочесть и не понять кое-что. Я хочу, чтобы вы услышали, как Бог будет обеспечивать вас. Он говорит об очень важных моментах. «Не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Понимаете? Ножной насос. Но Бог сказал: «Я выведу вас из этого ножного насоса в землю, текущую молоком и медом». Мне нравится то, что написано в стихах 11 и 12. Здесь говорится о двух моментах. Вы можете быть в горах или в долинах. Я обеспечу. Я сделаю так, что земля, которой вы овладеете, принесет плод от ваших рук, и вы будете пожинать урожай. Затем сказано: урожай не будет сезонным. В 12 стихе написано: от начала года и до самого конца года вы увидите мое обеспечение. Я благословлю дело ваших рук. Слышите, что я говорю, ваш дух? Бог хочет дать вам преуспевание в вашем труде. Бог, как предприниматель, хочет благословить вас. Он хочет дать вам идеи, дать новые изобретения. Бог хочет благословить дело ваших рук, чтобы дать вам процветание. У вас есть дары, есть умения, есть таланты, способности. И Бог говорит: «Я не буду делать за вас то, что вы можете сделать сами. Я хочу благословить дело ваших рук. Действуйте сами, дайте мне то, что у вас есть. Дайте мне работу, бизнес, компанию. Дайте их мне. Вложите то, что есть в ваших руках, в мои руки». Бог говорит: «Я приведу это к благословению». Мне нравится этот стих. «От начала года и до конца года». Провозгласите это. Скажите: «Господь, я верю в Твое обеспечение на моем рабочем месте от начала года и до конца года, в долинах и на вершинах гор. Я не просто перебиваюсь, еле-еле карабкаюсь с молитвами 911, прося об экстренной помощи, чтобы как-то продержаться. Нет, это земля, которая преисполнена. Вы уходите от насоса в поток Божьего благословения». Благословения. Он сказал: «Вам больше не надо будет карабкаться и кое-как держаться, но я хочу дать вам постоянный поток моего благословения». Аллилуйя! Я верю в то, что я сейчас проповедую. Бог обеспечивает. Номер один – через руку человека. Номер два – через руку Божью. И номер три – через наши собственные руки. Просто поднимите руки и скажите: «Господь, благослови дело моих рук, благослови мой бизнес, благослови мое служение. Благослови то, к чему прикасаются мои руки». Сказано: то, чего коснется ваша рука, будет преуспевать. Аллилуйя! Я соглашаюсь с вами, что Бог благословит дела ваших рук. И последнее. Бог будет обеспечивать через руки вашего врага. Вы не готовы к этому? В Писании есть такие примеры. Бог много раз делал это для Израиля. А вы духовный Израиль.
И Он обеспечит вас даже через атаки и руки ваших врагов. Кто-то слушает сейчас и не может поверить тому, что я говорю. Бог может сделать так, что налоговая служба пришлет вам чек. Бог может превратить ваш самый страшный сон или судебный процесс во что-то хорошее. Ситуации, когда враг выходит против вас, Бог может сделать так, что ваши враги станут источником обеспечения вашей жизни. Помните, 12 человек пошли в обетованную землю, и двое сказали: «Мы сможем». А 10 сказали: «У нас не получится. Там живут гиганты. Мы не сможем получить Божие обетование». Большинство

Книга чисел, глава 14, стих 9. «Мне нравится, как сказал Халев. Он сказал, не бойтесь их, они хлеб для нас». Бог будет использовать их, чтобы восполнить наши нужды. Бог накормит вас рукой вашего врага. Он накормит вас через атаки вашего врага. То, что не убивает вас, делает вас сильнее. Вам надо понять, что иногда сатанинские атаки — это знак того, что вы — важная мишень. Вы — кто-то в Божьем Царстве, и у Бога есть замысел для вас. Поэтому вы и находитесь под атакой. Это означает, что у вас есть что-то большее, чем атака. И это приходит в вашу жизнь. Уровень атаки покажет, насколько вы ценны, и насколько ценно то, что Бог приготовил для вашей жизни. Уровень благословения, который ожидает вас, связан с уровнем атаки врага. Когда вы пройдете ее, то на другой стороне вас будет ждать благословение, которое и было причиной этой атаки. Я верю, Бог может использовать кого угодно, чтобы принести благословение. Он сказал, «Я сделаю все так, что вы будете в изумлении. Я обеспечу вас, номер один, через руку человеческую». Я верю, что есть люди, которых Бог приведет в вашу жизнь, правильные и благословенные люди, которые помогут вам, поддержат вас и откроют для вас двери возможностей. Люди, которые помогут вам осуществить мечту, которую Бог приготовил для вас. Через руки человеческие, через руки Божьи, в этом служении происходили неожиданные вещи, когда в самый последний момент сам Бог посылал необходимое. Я знаю, Он использовал людей, Он делает так, но это пришло с небес. Я знаю, что это был прямой ответ на молитву. Он ваш Бог, и Он восполнит ваши нужды. Он также сделает это через ваши руки. Я верю, что Бог хочет дать вам свежие идеи, свежее видение. Он хочет благословить ваши руки. И последнее, даже через руки врагов. Бог может заставить ваших врагов благословить вас. Давид сказал, «Ты устроил мне трапезу ввиду врагов моих. Он будет кормить вас даже через руки ваших врагов». Я хочу завершить следующим. Послушайте внимательно. Во втором послании к Коринфянам, глава 9, стих 10, говорится, что Бог дает семя сеющему. Лучше бы Бог дал мне денег, но Он дает семя сеятелю. Вы сеятель? Он дает семена тем, кто сеет. Далее говорится, «Я умножу посеянное семя». Он не говорит, «Я умножу семя». Он говорит, «Я умножу только то, что посеяно». Если семя удерживается, то я не умножу его. Семя должно быть посеяно. Есть два сильных момента. Бог дает семя сеятелю. Вы сеятель? Вот кому Он дает семя. Во-вторых, Он умножает посеянное семя. Пришло время действовать. Сейчас надо сделать это. Сейчас пришло время. Все ваши нужды — это такая маленькая проблема для большого Бога. У вас такая маленькая нужда и такой большой Бог. Он заботится о вас и говорит, «Испытай меня». Малахия 3. «Испытайте меня». Принесите десятины и приношения в вашу церковь, в служение, которому вы доверяете, в вашу поместную церковь. Поддержите ее. И он говорит, посмотрите, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я обращаюсь к вам и произношу благословение на вашу жизнь. Просто принимайте его. Верой я молюсь, чтобы эти четыре пути, как Бог обеспечивает вас, действовали в вашей жизни. Номер один. Он обеспечит вас через руку человека. Номер два. Он обеспечит вас через руку Божию. Номер три. Он обеспечит вас благословением ваших собственных рук и через ваше умение. И последнее. Он благословит вас даже руками ваших врагов.

Верьте ему, возрадуйтесь и скажите: «Боже, благодарю Тебя, Ты обеспечиваешь меня». Может, вы не знаете Его как своего Спасителя и Господа. Знаете ли вы, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы вы могли быть спасены? Бог посеял Своего Сына как семя, и теперь церковь — это Его урожай. Он хочет, чтобы вы стали частью Его семьи. Когда вы будете в Его семье, то Он будет обеспечивать вас. Все, о чем я проповедую, будет вашим, когда вы станете частью Его семьи. Попросите Его войти в ваше сердце прямо там, где вы находитесь. У меня есть привилегия вести вас в самой главной молитве в вашей жизни. Прямо сейчас скажите: «Господь, я хочу изменить жизнь. Я не могу сам восполнить мои нужды. Я не могу жить достаточно свято, чтобы спастись. Мне нужен Спаситель. Я верю в крест и кровь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Тебя своим Спасителем. Я принимаю Тебя как своего Господа. Я принимаю Тебя как своего Царя. Я принимаю Тебя как своего Обеспечителя. Ты восполняешь все мои нужды. Даешь благодать, освобождение, свободу, радость, мир и обеспечение. Все это ваше во имя Иисуса».

0: Вы знаете, мы здесь говорим о симфонии любви, о симфонии Божьей любви. И я считаю, что мы просто обязаны поговорить о таких вопиющих нарушителей этой симфонии. Это, например, как изнасилование. Насилие и божественный идеал любви, они абсолютно несовместимы. Но что самое интересное, что в Библии есть такие примеры.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Знаете, я думаю, что не стоит воспринимать Библию как житие святых.
0: Да, что-то все там.
2: Библия – это вот лично меня, чем Библия привлекла в свое время, это тем, что она очень правдива, открыта. Она говорит,
0: и честно, главное, честно. Вот для меня
2: совершенно
0: было.
2: Верно. Да. То есть она не замалчивает какие-то такие вот вопросы сложные. Она открыта обо всем говорит.
3: Но здесь можно еще добавить то, что это не просто так эти истории попали в Священное Писание. Угу. Они имеют тоже какое-то предназначение, чтобы читатель мог бы увидеть здесь через это позицию Бога, увидеть, вообще, как Бог относится к этому. Поэтому нельзя умалчивать это.
0: И интересно вот вообще, ну это в конце поговорим, в второй части, вообще возможно прощение вот такому? Ведь это же ужас, да, изнасилование, что это такое? Ну давайте
2: я все-таки вернусь к вопросу, почему в Библии, да, эти истории есть. Дело в том, что если говорить о том, как Библия, Бог показывает, да, вот эту ситуацию изнасилования, там используется очень такая экспрессивная, негативная лексика. То есть, когда писатель пишет, описывает вот саму ситуацию насилия, он это рисует как что-то крайней степени негативное. То есть, он у читателя или у слушателя пытается вызвать вот такое отвращение к этой ситуации. Поэтому позиция Божья по этому вопросу, она очень четко обозначено.
3: Кстати, если о позиции Бога по отношению к насилию, может быть, мы прочитаем?
0: Да, давайте.
3: Потому что сразу же вспоминаются из книги Второзакония, приходит на память, где в законах Бог обозначил, как он относится и как, что делать в случае насилия.
0: Второзаконие это где?
3: Второзаконие, глава 24. Нет, 22.
0: 22. 22. Глава 22 и текст...
3: Можно читать с 25-го.
0: С 25-го, хорошо.
3: «Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею.
0: Да.
3: А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. И он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». И вот дальше есть еще другая ситуация. «Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Ну, вот здесь два вида насилия. В первом случае это девушка, которая обручена
0: с кем-то,
3: и она в перспективе должна стать женой какого-то мужчины. В этом случае насильник подвергается самому жесткому наказанию – смерти. А во втором случае это девушка необрученная, то есть нет перспективы выхода замуж. А значит,
4: ближайший, по крайней мере.
3: А значит, этот насильник теперь и есть. перспективой, и он должен стать ее мужем.
0: Да, и причем не может уже никогда развестись.
2: Но, хотя здесь есть одна оговорка. Да. Если отец даст свое разрешение, не факт, что, что отец будет согласен. Потому
0: я тоже бы подумала.
2: Потому что если этот человек женат уже... Поэтому, да, с одной стороны, этот закон показывает, да, что ответственность насильника за свое действие, с одной стороны, а с другой стороны, это совсем не факт, что...
3: Но в данном тексте мы видим, что это уже обязательство этого мужчины.
0: Да.

0: То есть он обязан заплатить отцу и эту девушку взять в жены. Это его обязательство.
1: То есть этим законом Бог хочет помочь этой жертве дальше как-то свою жизнь устраивать.
0: Вот, кстати, говоря о втором случае, о девушке необрученной, это забота именно о жертве насилия. Потому что в случае, если просто побьют его камнями, а она останется вот теперь в таком состоянии.
1: Судьба сломана, и дальнейшая семейная жизнь может быть...
2: Знаете, этот закон как раз-таки говорит о том, что прежде чем насильник совершал свое действие, он должен четко понимать последствия. Что если в других случаях, в стандартных случаях, скажем так, оставалась вот эта лазейка развода, да, возможности прекратить отношения, то здесь нет. И поэтому человек, мужчина, да, который вот знал этот закон, он будет думать, а ему это надо.
3: Надо, повещенное.
0: И, кстати, вот в этом законе четко выражена позиция Бога к насилию.
3: Да.
0: То есть вы слышите, смерть тому, кто это совершает.
2: Мне очень фраза здесь нравится. Нет. Смотрите, вот в первом случае, который Евгений читал, да, это то же самое, что если кто восстал на ближнего своего и убил его.
3: Да,
2: насилие сравнивается с убийством.
3: Смертью.
2: И я хочу вам сказать, что человек, который переживал насилие или попытку насилия, это люди, которые колоссальный стресс испытывают. Это люди, которые внутренне сломаны, вплоть до того, что просто ломается судьба человека.
3: Знаете, я пример скажу. У меня есть одна знакомая женщина, но она уже взрослая, у нее семья, муж хороший, дети двое, в общем, все прекрасно. Но она мне рассказала, что в детстве ее отец изнасиловал. И, знаете, вот ей 45, и вот это чувствуется постоянно, что вот она не может от этого избавиться. То есть это очень тяжело. Вот я ее слушаю просто, я такое не пережила, слава Богу. А вот я ее слушаю, и как помочь вот таким людям? Давайте сегодня вот еще и об этом в конце поговорим.
0: Из практики пасторского консультирования мне приходилось слышать некоторые истории из жизни людей, которые пережили в детстве насилие. Жизнь этих людей, она сломана. У некоторых людей возникают отклонения даже сексуальной ориентации. Именно на почве того, что ребенок в детстве пережил насилие, комплекс неполноценности. То есть жизнь человека сломана.
3: Вот поэтому здесь написано «убил человека». То есть насилие убивает человека как личность.
0: Но
3: то есть он физически живет, но...
0: Да. Я хотел бы сказать, что Бог, который здесь констатирует о наказании, в других текстах Священного Писания, он обращается к нам как к больным, как к убитым, которых он может воскресить и возродить.
3: Так, давайте начнем с Дины, потому что меня вот это очень волнует. Там тоже то же самое происходит.
1: 34 глава.
3: Да, Бытие 34. Вот давайте коротко скажем, кто она была, Дина, и что там произошло.
0: Дина – это дочь Иакова, у которой были еще и братья.
1: Единственная взрослые. Дочь.
0: Она была единственная дочь. И как мы читаем, вот давайте прочтем все же 34 главы, что с ней случилось с первого стиха. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Ивиянина, князь земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Вот что пережила эта девушка.
3: Ну, конечно, ужасно, но зачем она туда пошла, вопрос вот у меня. Вышла посмотреть на дочерей.
0: Мне кажется, что...
1: Вступила в запрещенную территорию.
3: Может, да.
0: Одна из причин, при которой возможно совершение насилия, это когда девушка оказывается в таком месте и в таком сообществе, в котором это вполне возможно. Ну, еще раз, вот из практики консультирования я слышал ситуации, о которых рассказывали и некоторые женщины, и мужчины, и я увидел некую закономерность. Вот мне кажется, что одно из мест, где совершается обычное насилие, это компания людей с алкоголем.
3: Да. Да.
0: Ну, в наше время, в наши дни.
1: Нет, еще я слышал, нет трезвого рассудка,
0: да? Еще я слышал истории о том, когда девушка или женщина оказалась в каком-то...

0: каком-то темном переулке или на какой-то пустынной улице, в каком-то месте, где нет людей. И третье, когда женщина или девушка остается наедине с каким-то человеком.
1: С мужчиной, добровольно.
0: Ну, так или иначе, наедине остается.
1: Ну, тогда это глупость, извините.
2: Поздно вечером.
3: Знаете, девушки, вообще, тема насилия в Библии, она очень многогранна. И вот этот случай конкретно подчеркивает действительно то, что говорит Евгений. Да, некая доля вины, доля ответственности за произошедшее у Дины есть.
1: Да.
3: Но в других случаях женщина может выступать исключительно в качестве жертвы, без какой-либо провокации. А вот эта история, она подчеркивает этот момент, что девушка сама или женщина может сама спровоцировать насилие. Это может быть спровоцировано из-за откровенной сексуальной одежды. Вот, женщина, пытаясь привлечь мужское внимание, она может привлечь не только здоровое, но и очень нездоровое внимание. Поэтому
1: нужно думать,
3: как, да, одеваться.
1: Как одеваться.
0: А вот сейчас,
3: где быть?
0: Вначале вы перечислили три героини библейских, которые пережили насилие. Это Дина, Версавия, значит, которая подверглась сексуальному домоганию царя Давида.
1: Да, попробую царю отказать.
0: И Фомарь, сестра Амнона, Амнон ее брат, который родной брат по отцу, который ее изнасиловал. Мне кажется, вот в этих трех сюжетах видятся различные виды насилия.
1: Да.
0: Это в первом случае, когда девушка сама виновата, ну, пошла куда не положено, куда не нужно бы. И, ну, в какой-то степени она виновата. Мы говорим, что все же насильник, который применяет силу, берет на себя ответственность за это. Вот в случае...
2: Версавия жертва,
1: давайте,
2: получается.
0: А в случае с Версавией царь, увидев обнаженную женщину, которая в своем дворе моет свое тело, моется...
1: Замужняя.
0: Он приказывает привести ее во дворец и для того, чтобы приспать с ней. Получается, что женщина под давлением власти готова пойти на все, чтобы сохранить жизнь, может быть, своей семьи.
1: Ну, я говорю, попробуй царю отказать.
0: Да. То есть есть люди, которые, обладая властью, могут просто своим авторитетом заставить человека. И этот человек не под силой рук мужских, да, это сделает, а под прессингом, давлением опять, вот авторитета.
1: Опять вообще,
0: страхом.
1: Да, кто насилует, всегда сильнее.
3: Я хочу вернуться к вопросу о Дине.
2: О Дине?
3: Вот посмотрите. Здесь используется ряд очень сильных таких глаголов. Увидел ее Сихем, взял ее, спал с нею, изнасиловал ее.
1: Да.
3: То есть вот это подряд встречающиеся глаголы показывают саму динамику развития ситуации. Мы видим, что это было крайне дерзко сделано. Это сделано было очень грубо. Это было просто вот, ну, реальное насилие над личностью.
2: И заметьте, кто это сделал. Князь той земли.
3: Да, и когда братья дальше дают оценку этой ситуации, да, они говорят о том, что этот человек поступил с нашей дочерью как с блудницей. Вот. Дело в том, что в те времена сама женщина не могла распоряжаться своей сексуальностью. То есть до замужества ее сексуальность охранялась семьей. И поэтому, по большому счету, ну, братья реагируют таким вот образом, очень, ну, жестким. Да, они потом тоже совершают, в свою очередь, ответное насилие.
0: Месть,
3: да. Но сама оценка общества того времени и Бога,
1: что произошло,
3: она очень понятна.
1: Да.
3: То есть так поступать нельзя. Когда происходит насилие, это то же самое, что, ну, с девушкой ведут себя как с проституткой.
1: Да. Ну, тоже они закончили свою жизнь. Мы знаем, как случилось все. Хотя там, ну, я сейчас не хочу в это идти, потому что там он вообще-то в нее влюбляется. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и полюбил он девицу, которой... И говорил,
3: знаете,
1: по
3: это,
1: сердцу.
3: Кстати, не факт, что это вот та самая настоящая нормальная любовь, симфония любви, о чем мы говорим. Достаточно часто вот отношения между мужчиной и женщиной, они

0: могут выглядеть не как любовь, хотя внешне это может так выглядеть. Это симбиоз двух нездоровых людей, двух нездоровых личностей. Но это не любовь. Это нечто уродливое, это извращенная форма любви. Когда,
1: сначала хочу изнасиловать, да, а потом вдруг люблю.
2: Ну, видите, эта любовь в кавычках, она начинается с насилия именно сексуального, и, возможно, и прилепилась его душа именно в контексте сексуального тяготения к этой девушке.
3: Да, как говорится, один раз попробовал, потом еще захотелось. Да.
1: Так, хорошо. Вот давайте еще к Версавии. Там ведь тоже все не закончилось изнасилованием, да? Потом Давид заплатил за это сполна.
2: Это вторая книга царств?
1: Да, вторая книга царств, 11 глава. В общем, там вот что происходит дальше? То есть потом...
0: Здесь, знаете, такая ирония вообще в тексте звучит. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ними, всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел. Вот здесь, знаете, такая ирония звучит. То есть в то время, когда его армия
1: воюет.
3: Он ходил с ними всегда.
1: Да, а он гуляет.
3: За своим войском.
0: Он просто проспал. Занимается не пойми чем вообще. Он занимается вот таким, вот такой праздностью.
3: Расслабился.
0: Поэтому, когда мужчина перестает работать, когда он перестает делать дело своей жизни, происходит искажение. Вот, в том числе и насилие.
2: Кстати, мы, возвращаясь немного к теме мужчин, сексуальности мужчин, здесь довольно-таки четко сказано, что он увидел.
1: Да,
2: это, возможно, у него возникли какие-то фантазии и, конечно, страстное желание.
1: Да, и все окончилось очень печально. То есть там она забеременела, да, и ребенок умирает.
3: Умирает, да.
1: То есть Давид просит прощения у Бога.
0: Это как раз показывает отношение Бога к этой ситуации.
1: Бог его простил.
0: Против насилия.
1: Да, категорически против насилия.
2: Читая эту историю, вы знаете, может создаться впечатление, что здесь как бы нет насилия. Привели ее, она там пришла.
1: Ну что такого? Красивенькая,
2: правильно. По крайней мере, да, нету вот этих слов о применяемой силе для того, чтобы овладеть ею. Но
3: здесь больше похоже на согласие.
2: Здесь властное такое повеление. И, как вы сказали, что ты сделаешь против царя?
1: Да.
2: А если попробуешь что-то сказать, может быть, не только ты пострадаешь, но и вся твоя семья. Поэтому есть такая категория женщин, подвергшихся насилию, именно, так сказать, под вот этим давлением, добровольно пошедшие на статус жертвы ради благополучия семьи своей или кого-то других людей.
0: Ну, знаете, смотрите, ведь она же не знала, почему ее привели к царю. Она не знала, почему ее. Все происходит очень быстро. Текст рисует нам тоже достаточно быструю динамику.
1: Понятно, но если
0: Давид
1: меня...
0: послал слуг взять ее, она пришла к нему, и он спал с ней. Все.
1: Ну, понятно, если меня замужняя, вот вы ставите, да, я женщина, меня замужняя, у меня все хорошо, и меня ведут к царю. Ну и чего? И вдруг мне предлагают, ну давай.
2: Тем более эта ситуация происходила под вечер.
0: Да.
2: Нездоровое приглашение царя для женщины, у которой муж на войне находится, она одна, и царь ее вечером, ближе к ночи, зовет к себе во дворец. Мне кажется, тут уже можно понять, какие же у него мотивы, что он хочет от этой женщины.
1: Да. В общем, заплатил он, конечно, очень высокую цену, а смерть собственного ребенка, это, конечно...
2: Вот, кстати, если говорить о насильниках, которые в Библии встречаются, можно увидеть их кончину как наказание Божие.
1: Да.
2: Смерть, погибель, пусть не сейчас, пусть спустя какое-то время. Но вот в отношении Давида он перенес больше, чем просто...
1: Да всю жизнь потом мучился.
2: ...свою гибель.
1: Да.
2: В его жизни было много неприятностей, и после этого еще больше.
1: Да.
2: Ну, одно дело гибель, смерть ребенка, а другое восстание его же детей... против него самого.
1: Да,

0: Восстание – это одно, но второе, мы знаем, что следующая история о насилии – это история изнасилования внутри его дома, когда
1: да,
0: брат насилует,
1: это
0: сын насилует его
1: да,
0: дочь.
1: Это Фомарь.
0: Фомарь, да. Угу. И мы видим, что Давид здесь молчит, ну, вот в этой ситуации, да, он как бы не дает оценку. Почему? Да потому что у него самого
1: да,
0: рыльца в пушку, что называется.
1: Да.
0: Вот. Поэтому он, вот совершив вот это преступление, он запускает череду страшных последствий, прежде всего, внутри своей семьи.
2: Кстати, вот есть такое выражение, как насилие в семье.
1: Да.
2: И вот это типичный пример, когда брат насилует сестру. Всякий раз, слыша подобные истории, у меня всегда возникает вопрос, а неужели члены семьи, которые живут вместе,
1: вообще,
2: они даже не подозревали, что есть какая-то тяга,
1: что есть
2: какие-то проявления, и молчат, не предпринимают никаких действий.
1: Вот, например, так? Знаете, я сколько раз слышала, что отец насилует дочь, а мать делает
2: как будто
1: вид,
2: бы этого
1: как
2: не замечает
1: этого
2: и не
1: замечает. Я вообще, вот я мать, я не представляю себе такого. Как можно молчать, когда вот с твоим ребенком вот такое делают?
3: Это происходит в том случае, когда отец тиран и манипулятор.
1: И она боится, да? И...
3: Да, когда отец, мужчина, держит в страхе всю семью. У меня был случай, когда ко мне подошла молодая девушка лет 20, и она рассказала, ну, разговор начался с того, что она говорит, у меня раздвоение личности.
1: Угу.
3: Мы стали общаться дальше, то есть я попытался выяснить, в чем суть раздвоения личности, говорю, в чем проблема. Она говорит, ну, я и люблю, и ненавижу мужчин одновременно. То есть как это выглядит? Ну вот, говорит, с одной стороны, у меня есть желание встречаться с парнем, да, со своим, вообще есть желание выйти замуж. Но как только он называет меня определенным словом, говорит, у меня, говорит, как просто вот что-то внутри срабатывает, я как одержимая становлюсь.
1: И ее
3: во мне очень сильная агрессия внутренняя рождается по отношению вот к моему парню, который, в принципе, ни в чем не виноват.
1: Ее отец
0: насиловал с 8-летнего до 18-летнего возраста.
1: Ужас.
0: 10 лет девочка переживала насилие.
1: Ужас.
0: И была мать, и этот, извиняюсь, подонок, он насиловал свою дочь, объясняя ей, что он ее развивает.
1: Ужас.
4: Готовит.
0: Понимаете? Да, он ее готовит к взрослой жизни.
1: Да.
0: Мать при этом молчит. И происходит это потому, что отец тиран.
4: Страхи держал, наверное.
0: Вот в конечном итоге мы имеем абсолютно сломанную личность, которая...
1: Вот скажите мне, кто виноват вот изнасилование? Кто виноват? Вот можно ответить вообще на этот вопрос?
2: Сейчас, секунду, я хотел еще, знаете, что сказать по поводу ситуации, когда женщина, девушка остается наедине с мужчиной. В семье это понятно, это может быть объяснимо, люди живут
1: вместе,
2: здесь,
1: да.
2: И это может быть.
1: Да.
2: Но в тех случаях, когда это зависит от самой девушки, оставаться или не оставаться наедине, я, по крайней мере, держусь принципиально. Мужчина и женщина не должны быть наедине, даже если речь идет о добропорядочных каких-то отношениях. Вот как к пастору приходит женщина и говорит, я хотела бы с вами побеседовать. Хорошо, давайте побеседуем. Мы заходим в какой-то там кабинет, и она пытается закрывать двери. Я говорю, нет, я открываю двери. Я говорю, мы будем беседовать, но при открытых дверях.
1: Да, правильно.
2: Она тем самым хочет показать, что это очень конфиденциально, я только с вами хочу говорить.
1: Угу.
2: Но я даю понять, что если мы говорим без моей супруги, моя супруга не присутствует в этот момент, то тогда дверь должна быть открыта. Никаких закрытостей, никаким образом наедине. Для меня это принцип. И я думаю, что девушки, женщины должны этим же руководствоваться. Это будет где-то профилактика.
3: Вопрос, кто виноват, очень серьезный.
1: Да.
3: С одной стороны, виноват насильник, потому что в конечном итоге он принимает такое решение изнасиловать. Но с другой стороны, как показывает нам история Амнона, да, то есть сына Давида, мы видим, что ведь и родители могут подать дурной пример.
1: Да.
3: Дело в том, что насильники, как правило, вот исследования говорят о том, что насильники часто это люди, которые в свое время пережили или сильное унижение,
0: или тоже насилие. Поэтому здесь возложить вину исключительно на этого человека нельзя. Это целый комплекс, целая сеть. Но мы еще не сказали о том, что есть... То есть мы почему-то вот здесь говорим только о том, что женщина может быть жертвой насилия.
1: Да,
0: но ведь
1: быть.
0: Это не так.
1: Может быть, и мальчики.
0: Ведь и мальчики, и мужчины могут быть жертвой насилия. И сегодня эти случаи учащаются, когда мужчину насилуют женщины.
1: Знаете, я ненавижу грех, потому что он причиной вот этого. Бог никогда так не придумал, чтобы вот такое вот происходило. А у нас здесь все перевернулось. И я когда вот такое вижу, и я понимаю свою беспомощность, ну что я могу сделать? Тюрьму я не могу посадить, убить я его не могу. Я его должна любить, правильно, как христианка. А вот у меня вот такая ненависть железная просто возникает. Как же я ненавижу этот грех? Вот что же он делает с нами?
4: Поэтому можно сделать вывод, что, говоря о симфонии любви, мы это относим к Богу. Но виноват ли Бог в насилии?
1: Конечно,
4: кто
1: нет.
4: стоит за насилием?
1: Да, конечно, он не виноват.
4: Стоит враг душ человека. Да.
0: Значит, человек, который решается на насилие, он лишает себя возможности испытать даже сексуальное наслаждение во всей полноте. Потому что мужчина, который насилует женщину, более слабую, или наоборот, женщина, которая насилует мужчину, она может испытать максимум сексуальную разрядку, но не удовлетворение этими отношениями. Понимаете? Это нужно понимать.
2: Может быть, немного сложно судить о том, чем движимы те, кто совершают насилие. Но если судить по киноиндустрии, то есть то, что сегодня проецируют в кино, то чаще всего говорится о том, что тот, кто совершает насилие, он сам пережил в своей жизни или имеет комплекс неполноценности, который он пытается... таким образом
1: изгладить. Давайте вот сейчас ответим на очень ключевой вопрос. Есть прощение вот таким людям? Есть прощение жертвам? Это понятно, да?
0: Конечно, то есть.
1: И есть возможность у жертвы вернуться к нормальной жизни? Есть? Я думаю, что абсолютно. Есть возможность. Но вот как вот стереть то, что...
0: Это не
1: там,
0: просто.
1: Да.
0: Это не просто, но возможно. Знаете, что касается жертвы, Бог всегда на стороне жертвы.
1: Поможет Бог, абсолютно.
0: Поможет. И здесь еще, конечно, важна роль человека, который будет находиться рядом. Угу. Если женщина, пережившая насилие или попытку изнасилования, она выберет себе спутника жизни, который будет ее любить, шансы на исцеление резко повышаются.
2: И еще что касается того, кто совершает насилие.
1: Да, вот с ним
2: Священное Писание, конечно же, говорит, что такие люди Царство Божие не наследуют. Но только до того момента, пока этот человек не покается, пока он не попытается осознать и изменить свой образ жизни, поведение и отношения.
1: Есть надежда, слава Богу.
4: Покаяние — это великая сила.
1: А у Бога достаточно милости и любви. Для меня это вот очень важно.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы говорим о том, как разрешать семейные конфликты. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я думаю, что в семье конфликты переживаются тяжелее всего, потому что, во-первых, семья – это близкие тебе люди, ну, например, вот твой супруг – это самый близкий, один из самых близких людей, которого ты сам выбрал вот, для совместной жизни. И очень тяжело, когда возникает конфликт с близким человеком. И, во-вторых, из семьи ты никуда не денешься. Это твой дом, где ты живешь. Если конфликт на работе с кем-то из дальних родственников, ты ушел и ты забыл. Может быть, ты с кем-то из родственников по несколько месяцев не общаешься. Здесь все время на глазах, все время на виду. Затянувшиеся конфликты портят жизнь. Вот что важно помнить, прежде всего, когда возникают конфликты в семье?
1: Ну, действительно, я согласна, Юля, с вами, что конфликт – это достаточно болезненная ситуация, особенно от наших близких, потому что близкие, кроме того, что мы находимся с ними бок о бок, они также знают и наши самые уязвимые места именно в конфликте. Они трогают, скажем, тормошат эти застарелые раны и знают, куда больнее всего ударить. Это зачастую очень травмирует, когда вроде бы близкие люди, но при этом они не могут построить глубоких отношений, причиняют боль. И что делать, когда происходит конфликт, что такое конфликт, вот об этом мы, конечно, сегодня и будем говорить. И прежде всего, нужно для того, чтобы нам разобраться, нужно понять, что же такое конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. Если вот представить членов семьи, к примеру, маму и сына в виде стаканов с водой, то вода в них будет именно личные интересы каждого человека. И вот каждый свои интересы, они, по сути, пытаются сделать главными. И вот эмоциональный конфликт нарастает, когда у каждого интереса они уже, можно сказать, идут через вверх в этих стаканах, и каждый пытается поставить свой стакан во главе интереса всей семьи, во главе конфликта. То есть, если, к примеру, выбирает мама, соглашается с тем, что стакан сына более важен, стакан ребенка, то, как правило, эти дети вырастают такими, можно сказать, требовательными, эмоциональными и не готовыми слышать окружающих. Если мама ставит свой стакан во главе, когда происходит конфликт, происходит такая ситуация, когда родитель авторитарен, и ребенок, по сути, привыкает к тому, что воля его подавляется. В подростковом возрасте возникают либо какие-то противостояния, которые могут далеко достаточно зайти в виде даже каких-то зависимостей, ухода из дома и так далее. Либо возникает ситуация, когда ребенок подавленный, он замыкается где-то в себе, он понимает, что его интересы не достаточно учтены в этой семье, и он старается как-то либо уйти, замкнуться эмоционально, либо найти каких-то людей, которые действительно его услышат и поймут, и хорошо к этому попадают в ту среду, которая действительно готова ему помочь. А зачастую он сталкивается с теми людьми, которые внешне проявляют какую-то заботу, но при этом какие-то личные интересы преследуют и так далее. Поэтому очень важно научиться нам строить отношения в семье. Хорошо, когда эти два стакана находятся все-таки на значимом месте, на первом месте, находится какое-то понимание и, скажем, баланс между отношениями.
0: То есть они равноценны, как бы на одной ступени, на одной полочке.
1: Да, то есть надо учитывать интересы и каждого участника конфликта, скажем так.
0: А вот как это на практике делать? Ведь бывает, чаще всего именно бывает так, что конфликт – это подогревание эмоций, эмоции уже зашкаливают, мы, может быть, умом-то потом понимаем, что ты делаешь-то, но уже эмоции идут впереди разума, и в итоге все накричали друг на друга, потом все друг на друга обиделись. И вот кажется, что был бы какой-то вот человек со стороны, который бы вам сказал: так, ребята, все, стоп. Хотя бы просто сейчас замолчите, перестаньте друг на друга кричать. Но вот именно кто должен быть в ссоре вот таким человеком, кто ее остановит? С чего должно все начинаться? Или тот, кто умнее, как говорится?
1: Я думаю, начинать нужно с того, чтобы понять, попытаться понять другого человека, потому что зачастую, в общем-то, нет сложной проблемы, которую нужно решить, но вопрос в понимании. К примеру, если мы откроем сейчас дверь, и вот будет где-то градуса 24 в комнате, в которой мы с вами общаемся, и я скажу, что здесь жарко, но при этом вы, Юля, можете испытывать ощущение того, что действительно холодно. И кто из нас будет прав? по сути, правы и вы, права я, и сказать, что вот кто-то из нас действительно вот на 100% имеет правоту в этом вопросе, сложно, но при этом даже на базе вот таких элементарных вещей зачастую возникает конфликт, и очень важно понять именно с точки зрения другого человека, что же он испытывает, что он происходит в его душе, почему он испытывает какие-то негативные эмоции, почему он так эмоционально реагирует, от чего случился конфликт. И, например, ну, мне еще помогает понять позицию другого человека. Такой пример, если мы, к примеру, возьмем очки с толстыми оправами, у человека, который хорошо в них видит, ему комфортно, и он может читать. И оденем, допустим, опять же вам, Юля, к примеру, вы одели эти очки, я попрошу вас почитать хорошую книгу. Получится у вас ее прочесть?
0: Ну, если это не подходит мне очки.
1: Скорее всего, не получится. Но при этом, если я начну стыдить и говорить, да как тебе не стыдно, я столько денег потратила на то, чтобы купить эти очки, я их так долго искала, какая прекрасная оправа и так далее. То есть при этом улучшится качество чтения.
0: Нет.
1: Нет. Если я начну аргументировать и говорить о том, что книга хорошего автора, хороший шрифт, шрифт достаточно удобный, почему не получается прочитать? Вряд ли тоже получится прочесть эту книгу. А почему? Потому что человек, он в тех условиях, в которых он находится, он не может. И эти очки ему не подходят. Ему комфортнее читать без очков. Очень часто вот мы именно со своей позиции считаем, что да, человеку будет комфортно в таких условиях, и он обязан понять, именно увидеть ситуацию именно так, как я считаю нужным. Но человеку нужно, скажем так, его мнение сформировалось под действием других, скажем так, обстоятельств, каких-то семейных ценностей и так далее. Человек видит иначе проблему, и нам нужно научиться именно понимать человека, что с ним происходит, почему он мыслит именно так. И это является одним из ключей, которых помогает человеку именно найти понимание в конфликте.
0: Да, интересно. Я вот тоже за собой недавно заметила, когда мне мой ребенок говорит, вот нам стихотворение задали, оно сложное, и мне его сложно выучить. Я ему говорю, ничего не сложно, ты один раз всего прочитал, давай читай 5 раз, через 15 минут еще раз повторишь, а потом еще раз. Следующая ситуация. Мама, я вот это, мне это сложно, я ничего не сложно. И сама тут же себя ловлю и говорю себе, прекращай, все. Как бы, что это такое, ничего не сложно? Это может быть мне не сложно, а ему сложно, но как бы я обесцениваю, получается, вот его как бы ощущение, его чувства. И вот действительно очень важно понять, ну, суметь встать на позицию другого человека. Но ведь это на самом деле сложно, я думаю, потому что раз конфликт произошел, значит, уже эмоции были на пределе. А обычно после того, как конфликт затихает, мы потом чаще всего думаем о том, какой я несчастный, как меня обидели, как мои чувства задели, как со мной несправедливо. То есть думаем-то мы о себе больше, а не о том, каково было другому человеку. Вот нужно себя специально заставлять думать о том, каково не только мне, а другому? То есть вот усилием воли специально?
1: Я думаю, это сознание, которое нужно сформировать каждому члену семьи, ощущение того, что семья – это не отдельные личности, семья – это мы. У нас есть общие ценности, общая какая-то культура эмоциональная. И нужно работать над этой культурой, построение добрых отношений внутри семьи, когда я забочусь не о том, чтобы мне здесь было хорошо, а забочусь о том, чтобы хорошо было каждому из нас, и понимать, что семья – это все-таки это общность нескольких людей, которые разные, но при этом мы должны сделать так, чтобы каждому члену семьи было здесь комфортно. И когда мы начинаем думать именно не в «я», ракурсе, а в ракурсе мы, тогда гораздо легче. Каждый человек должен понимать, что он ответственен за семью, за те отношения, которые там складываются. И кроме того, что он ответственен, еще важно понимать, что каждый человек привносит вклад какой-то в эмоциональный банк семьи. И чем больше каждый проявляет каких-то, скажем так, действий в отношении того, сознательно выстраивая положительный эмоциональный климат в семье, тем выше вероятность того, что семья будет счастлива, и в эту семью будут стремиться все члены для того, чтобы получать эмоциональную подпитку и просто удовольствие от общения друг с другом.
0: Получается, что вот нужно жить по принципу в первую очередь понять и только потом быть понятым.
1: Да.
0: Да, это, конечно, непросто. Вот мне интересно, есть такие конфликты между взрослыми и детьми. Кто должен первый мириться идти, взрослый или ребенок? Иногда взрослые ожидают от детей, что первым подойдет мириться ребенок, потому что по иерархии я же взрослый выше, поэтому я ожидаю уважительного отношения к себе.
1: Ну, я думаю, универсальной формулы нет. Нужно смотреть по конкретной ситуации, кто был инициатором конфликта, кто как себя повел. И взрослый, конечно, как более зрелая личность, он должен показывать пример правильного отношения в конфликте, правильного поведения, правильной реакции на конфликт, стремление решить проблему, а не стараться как-то уйти от нее, замалчивать и так далее. Но при этом, когда происходит конфликт между взрослым и ребенком, важно понять, что ребенок не будет готов слышать все наши даже очень веские, правильные аргументы до тех пор, пока он не поймет, что мы его готовы услышать, готовы понять именно те чувства, которые он испытывает. Можно привести массу аргументов и сказать, что ты не прав, объяснить почему, рассказать о том, как было в нашем детстве, что с ним произойдет, если он будет так действовать, рассказать много ужасных историй. И вот уже внутренне быть готовым к тому, что ребенок скажет: да, папа или мама, я осознал это, но при этом ребенок спокойно и цинично может заявить: и что? Развернуться и хлопнуть дверью и так далее. И что происходит? Ну, по сути, с нами мы понимаем, что мы как родители вроде бы сделали все правильно, сказали все, что необходимо, но ребенок отвернулся и ушел. Что происходит внутри ребенка? Ребенку не важно, что мы говорим, до тех пор, пока он не поймет, что мы, для нас важно, что он чувствует. И когда ребенок понимает, что мы стоим на его стороне, что мы готовы его услышать, что мы готовы понять его, тогда ребенок готов делиться с нами, рассказывать о том, что у него происходит. И когда у нас происходит общение именно дружеское, когда мы говорим от сердца к сердцу, когда у нас понимание, происходит эмпатия, то тогда ребенку гораздо легче услышать все наши аргументы. Тогда вот те аргументы, которые мы говорили, они будут действительно значимы, услышаны, и они принесут добрые плоды.
0: То есть, получается, вот наши бесконечные нотации, вот это вот, вот что это такое, да, как часто родители говорят, не приносят плода. Родители говорят: я ему сколько раз, как об стенку горох. А на самом деле, если этот метод не работает, значит, нужно как-то по-другому действовать. Но мы годами совершаем одни и те же безрезультатные действия, а надеемся на результат. Результата нет.
1: Да, действительно так. И хочется опять вернуться к понятию эмоционального банковского счета, о котором мы говорили в прошлых программах. Эмоциональный банковский счет – это тот лимит доверия, который наработан нами в процессе жизни. И каждый день нужно вкладывать что-то именно в этот банк доверия, который находится у каждого человека внутри, именно своим добрым расположением, построением отношений, каким-то интересом таким искренним, что происходит с человеком. И когда мы постоянно вкладываем в этот эмоциональный банковский счет, мы понимаем, что когда приходит время конфликта и сложности, то у нас, если есть там какой-то определенный баланс, то он уменьшится, но при этом доверительные отношения останутся, ребенок будет готов слышать, или супруг. Если мы постоянно живем, скажем так, что опустошаем этот банковский счет, происходит минус, и когда приходит конфликт, то, по сути, человек нас уже не готов слышать, потому что ему неоткуда взять вот этот, скажем так, этот баланс, по сути, пуст, и ребенок, он не готов нас услышать. Поэтому очень важно каждый день нарабатывать этот эмоциональный баланс, пополнять его, и тогда достаточно хорошие отношения, и тогда наши аргументы услышим и нашим ребенком.
0: Понятно. А что делать, если вот после семейных неурядиц все-таки остается обида, не проходит злость, досада, вот долгое время не проходит?
1: Если такое происходит, я думаю, в первую очередь нужно работать над собой, понять, что мною движет, какие проблемы, что меня заставляет именно обижаться. И, как правило, нужно понять первопричину нашей обиды и стараться, конечно, в Библии написано, что да не зайдет солнце во гневе вашем. И даже если нам не хочется мириться, для нас это должен быть принцип, по которому мы живем. Стараться во что бы то ни стало беречь отношения, потому что то, что происходит в нашей семье, те эмоции, которые там бушуют, либо текут, как полноводная спокойная река, не оказывают прямое влияние на наши отношения. Нужно просто стараться выстроить сознательно эти добрые отношения, понять другого человека, постараться разобраться в себе, что мною движет. Может быть, какие-то даже травмы детства могут влиять на наши вот какие-то странные реакции, которые для кого-то, допустим, скажем, какой-то запах, он спокойно, человек на это реагирует, к примеру, а на какой-то, а кто-то, может быть, допустим, просто терпеть не может этот запах, и когда, допустим, люди вникают и понимают, что какие-то, может быть, эмоции с детства связаны с тем же запахом кофе, например, какие-то конфликты происходили в семье, примеру, в период, когда родители вечером пили кофе, постоянно ругались. Вот, может быть, какие-то мелочи, но заставляют нас нервничать, и нужно просто разобраться в себе, понять, что происходит, и искать первопричину, почему меня именно раздражает этот фактор, который, может быть, на самом деле не настолько и значим.
0: Ну, интересно, да, бывает так, что человек почему-то раздражается, выплескивает свой гнев, ну, на близкого, а на самом деле не этот близкий является основной причиной. Возможно, он просто как-то ведет себя, ну, для нас необычно, так, как мы не привыкли, например. Или он действительно затрагивает какие-то воспоминания, или под горячую руку попадается. Важно ведь уметь анализировать.
1: Значит. Уметь анализировать и находить время для того, чтобы разобраться в себе, побыть наедине с собой. Большую роль также играет в построении отношений, именно возможность найти родителям, побыть наедине друг с другом. Как правило, вот эмоциональный банковский счет, он пополняется именно в те моменты, когда папа с мамой находит возможность выделить, допустим, 2-3 часа в неделю, пойти и пообщаться, поговорить без детей друг с другом, услышать, поговорить о проблемах, просто, может быть, вместе посмеяться, погулять и так далее. Но это очень хорошо складывается, сказывается на климате в семье. Хорошо, когда в семье есть традиции. Традиции – это, по сути, такая стабильность в семье, которая дает ощущение значимости, ощущение покоя, когда родитель может выделить время, допустим, один раз в неделю, пойти со своим ребенком погулять. Ребенок знает, что у него выделено это время, и ребенок должен говорить именно о том, что он хочет, задавать тему. И ребенок чувствует, что он услышан, что он понят. И очень важно, чтобы

0: Здравствуйте. Кая Джонс просила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Каю Джонс. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь?
1: Я услышала Уитни Хьюстон в 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала: «Вот это да!»
0: Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала: «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос, и он дал.
1: То есть твое пение — это дар от Бога?
0: Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из тысячи девушек.
1: Да, мы знали, что это будет серьезное испытание,
0: потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек.
1: Вот это да!
0: Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен.
1: Не может быть.
0: Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала: ничего себе. Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls.
1: О чем ты подумала, когда поняла, что прошла?
0: Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала.
1: Да.
0: Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией.
1: Да.
0: Очевидно, что вами управляли.
1: Очень.
0: Как? От того, что ты ешь, до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни. Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да?
1: Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии. И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо. Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю как член Pussycat Dolls.
0: Вот это да.
1: Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве.
0: А вот это да. Когда она сказала это, я подумала: надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию.
1: Сколько тебе было лет, когда все это происходило?
0: Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года.
1: Был ли момент, когда ты поняла: я больше не могу заниматься этим, с меня хватит?
0: Мы выступали на Divas Live. Именно тогда я забеременела. Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой.
1: Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого?
0: Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь.
1: Я думала: я толстая? Я плохо выгляжу?
0: В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала: «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило.
1: Эта маленькая девочка считает меня красивой, хотя и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям, не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно с убийством в собственном теле. Мой парень сказал мне, когда я начала говорить о том, что хочу петь для Бога, трудиться ради Бога, он сказал: «Посмотрим, что твои христиане скажут, когда узнают о том, что ты сделала». И я подумала: «Ты прав. Я расскажу им об этом, потому что мне нечего скрывать. Бог обновил меня через Иисуса Христа. Аминь». Я знаю, что у молодых девушек сегодня есть ложное понимание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история.

Да, это так. Мы отдаем это ему и говорим: «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать: «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их, в то время как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц Pussycat Dolls и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить. Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель. Мы не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас. Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Pussycat Dolls, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно Кая впервые исполнила эту песню у нас в студии. Смотрите сами.

0: Лафуна – одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуна была 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуна. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее. И мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуна училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуна. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
2: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной девочкой.
1: Мы благодарим Бога за нее. Лафуна – одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
2: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
1: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему. Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого. В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание, я снова начала ощущать себя особенной. И все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него.
2: Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей и взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится. Меня заставляли принимать наркотики, чтобы было легче контролировать. Они постоянно накачивали меня кокаином, и я с радостью принимала его, потому что это притупляло боль. Но вскоре они начали давать мне героин против моей воли. Меня использовали несколько раз в неделю, но никто об этом не знал. Я старалась не показывать вида. Брак родителей распался, и они были заняты воспитанием 4 младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте — профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?» Вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех — друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум: либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила: «Прости», вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе. Я перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет, в 2016 году, я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном, старшиной АВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена, я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа. Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала: «Я больше не считаю, что Бог злой персонаж на небе». Я поняла, что Бог плакал со мной, когда происходили эти ужасные вещи. Это напомнило мне одно место из Библии. Там сказано: «Иисус заплакал». Это произошло, когда в Вифании умер один из его близких друзей, Лазарь. Мария и Марфа, его сестры и последовательницы Христа, скорбели о потере брата. Писание говорит, что Иисус был встревожен и опечален. Он спросил: «Где вы положили его?» Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог, Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть Тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал: «Уберите камень». Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через 3 дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накогот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал, «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала, «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала, «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал, «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем. Он закрывает двери». Нам это не нравится, мы не всегда понимаем это, но со временем он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно, вы потеряете любимого, бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными, он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что Он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей.

людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал, а я неплохо справляюсь. Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его? Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу, «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит, «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу, «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал, «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью. Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал, «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил, «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить, но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта,
и подтолкнуло меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал: «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть». Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал: «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать: «Вот так всегда, мне всегда не везет». Скажите наоборот: «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал: «В следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились». Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел. Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице тужиться, когда захочется. Он говорит тужиться в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно.
Какое-то время это очень хорошо, он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает, что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать, что же это происходит. Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал, «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня, мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал, что предав Иисуса, он остановит его. Но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно, но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала.
Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен

своей работы. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло». «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили? Я не мог поверить». Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк. Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарование. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам, может, это не нравится. Вы можете не понимать этого. Но если вы прибудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служение, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно. Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю. Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

А мы с вами находимся в серии проповедей о браке и семье. Тут меня Денис так представил, что даже неловко. Потому что я бы сказал, это одна из наименее квалифицированных тем, которые я люблю проповедовать. Она вызывает у меня всегда страх, желание убежать, потому что с одной стороны, в прошлые выходные мы отметили наш с Юлей маленький юбилей, 34 года совместной жизни. У нас 5 детей, 4 внуков, несколько внуков на подходе, вот буквально вот-вот-вот-вот. Поэтому, но я понял, что будь ты 34 года жена, 38 лет, это не делает тебя экспертом в браке. Это еще не обязательно делать тебя экспертом, потому что ты понимаешь, что иногда ты до конца жизни ходишь по тонкому льду, и ты еще не знаешь всего, и ты не знаешь, как это может быть. Поэтому я не чувствую, что я очень хорошо разбираюсь в этом вопросе большую часть времени. При этом я женат уже, может быть, больше, чем некоторые из вас живут. У нас 34 года, я прочитал, это такая восковая свадьба. То есть восковая, это типа научились подстраиваться друг под друга. Но за 34 года, да, научишься. Если учесть, что мы еще 4 года дружили, тогда это получается 38 лет. А, кстати, я забыл поприветствовать наших зрителей, которые смотрят нас. Друзья, добро пожаловать в Церковь Слова Жизни. Мы вас любим тоже. Там в ваших домах мир вам и благословений в ваших семьях. Я просто продолжаю этот путь. Я женат, я люблю свою жену. Я знаю, что моя жена любит меня. И будем вместе разбираться, как это делать лучше и сильнее. Как кто-то сказал сегодня, Лера сказала, что там что-то он сказал, и потом это против него используется. То есть я тоже иногда боюсь проповедовать, потому что, наверное, единственный раз, когда Юля делает заметки, это когда я семье проповедую. И это, помните, как вот у американцы, когда они арестовывают, говорят, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Поэтому вот я под таким давлением нахожусь. Ну, давление будет на втором собрании, когда Юля придет, а сейчас там это... Еще маленькая преамбула, и начну проповедовать. Преамбула для всех одиноких, разведенных, неженатых и не замужем. Хочу провозгласить Божью волю для вас над твоими внешними обстоятельствами. Никто из вас не находится вне досягаемости планов Бога для вашей жизни. Бог любит вас, Бог может делать чудеса. У Него есть план для твоего хранения.

холостяцкого состояния. У него есть план для нашей супружеской жизни. Он знает, где ты находишься сейчас. Он знает состояние твоего сердца. Он знает, за что ты молишься, за что ты веришь. И он тебя любит во имя Иисуса. Поэтому не хочу, чтобы кто-то сегодня чувствовал из нас, если ты пережил развод, ты чувствовал себя как какой-то человек второго сорта. Хочу, чтобы ты просто понял, что по благодати Божией ты можешь стать тем человеком, которым Писание говорит, ты можешь стать. И Бог даст тебе правильных людей в свое время. Время не твой враг, время твой друг. Время работает не против тебя, а на тебя, если ты веришь Богу и в Его обетование. И весь народ Божий да скажет аминь. А теперь перейдем к Божьему Слову. Первое послание Петра, 3 глава, потрясающий 1 стих. Хотел бы сделать магнитик из этого 1 стиха и повесить себе на холодильник. Также и вы, жены, будьте послушны мужьям. Аллилуйя. Прям чувствую, как Дух Святой вот прям вот пришел. Даже хочется повторить эту фразу вместе. Жены, будьте послушны мужьям. Апостол Петр, спасибо тебе. Чтобы, если и те и не повинуются Слову, были бы без Слова покорны Богу поведением своих жен. Аллилуйя. Интересно, то есть, интересно, что также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те не повинуются Слову, были бы без Слова покорены Богу поведением своих жен. То есть, иными словами, драгоценные сестры, у вас есть в духе что-то такое особенное, что не отталкивает, даже если муж не ходит в церковь, даже если муж еще не особо такой религиозный, верующий, такой вот, но в тебе есть что-то, что не отталкивает его, а что его как-то притягивает. Он вроде как противится, но одним глазом присматривает, говорит, слушай, что-то в тебе есть. И написано здесь, и один день это побудит его однажды проснуться и увидеть что-то. Ты ходишь в церковь, ты продолжаешь ходить, он, может, не ходит в церковь, он еще не занял свое лидирующее место. Но если ты вот получишь этот правильный дух, не злиться, не манипулировать, не пытаться его там шантажировать, им выбить из него, а просто написано, он будет завоеван без слов чем-то, что есть в твоем духе. Дальше написано, видя вашу чистую и богобоязненную жизнь, пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или роскошной одежды. Ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувидаемую красоту кроткого и тихого духа. Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином. И вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху. Затем текст переходит к мужьям. Подобным образом мужья с пониманием относитесь к женам, как к более слабым. Уважайте их, чтобы они получили в наследие тот же дар, что и вы. Тогда ничто не будет препятствовать вам в ваших молитвах. Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Будьте милосердны и скромны, не платите злом за зло и оскорблением за оскорблением. Напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь и видит добрые дела, тот должен удерживать свой язык от зла и свои уста от коварных речей. Какие потрясающие наставления, правда? И для мужей он всем раздал, и мужьям, и женам. То есть такое мощное наставление. И сегодня я проповедую послание о браке и семье, о доме. И я назвал свою проповедь так: «Величайшее чудо брака». И величайшее чудо брака – это не любовь с первого взгляда, как некоторые из нас думают. Величайшее чудо брака – это любовь после долгого взгляда. Потому что просто вот влюбиться ума много не надо. Но влюбиться – это как подскользнуться. Влюбиться – это просто вот увидел, влюбился. И многие именно это возносят. Когда я увидел свою жену, когда она мне подбегнула, или я там, наши глаза встретились, небеса опустились на землю, аллилуйя. Но это лишь прелюдия. Скажи мне, что вы будете делать после 34 лет? Это прелюдия осталась или нет? Остался ли мед после того, как медовый месяц закончился? Многие влюбляются с первого взгляда, а потом разводятся. Но как сохранить это вместе на протяжении долгого взгляда? Как не просто влюбиться, а оставаться влюбленным? И Петр здесь дает нам несколько ингредиентов. Причем, когда он дает эти ингредиенты, он приводит в пример
одну очень интересную семью, святую семью. Семья, которая стала семьей всех семей. Мы дети Авраама, по идее, по вере написано. Он приводит в пример Авраам и Сару. И я-то думал, ну вот это, наверное, самая святая семейка. Вот кто был специалистом по браку, это, наверное, Авраам и Сара. Я тебя умоляю. Это вообще не та семейка. Когда ты читаешь про Авраама и Сару, они не были идеальной парой от слова совсем. И это дает тебе и мне надежду. Потому что иногда, когда ты там, что-то у тебя не получается с детьми, что-то не получается с женой, что-то не получается, думаешь, все, Бог поставил на меня крест, Бог меня ненавидит, Бог меня не любит. Посмотри на Авраама и Сару и успокойся. Их жизнь, их семья не была идеальной. У них была семья полное давление. Ну, с детства у Авраама были детские травмы, у него папа изготавливал идолов и продавал их, то есть как бы... И представляете, папа у тебя, у него бизнес изготовления идолов, а ты потом приходишь и говоришь, я нашел единого Бога, я постучался с Богом. Я могу представить, что у них за диалоги были там в доме Авраама и Фары. Фара так звали его папу. Нормальное название, да? То есть, и интересно, что ты куда попал? Ты в какого единого Бога? Сынок, это наш бизнес, ты чего? Дальше интереснее. Он находит Сару, они женятся вместе, но ни одного дня не живут в доме. Всю жизнь в палатках, всю жизнь в шатрах, всю жизнь в переездах. Говорит, поехали куда? Не знаю куда. Я думаю, что это создает давление. Потом они долго не могут родить. Огромное давление. Потом Сара в отчаянии приводит к нему Агарь. Агарь беременеет от Авраама и начинает жить в одной семье. И там начинается вообще сущий ад. Как вам такая семья? В одном доме две жены, или одна наложница, одна жена. Начинаются раздоры, ссоры, может быть, даже драки. Ну, я не знаю, как там было, то есть, но одно точно было, когда Сара подходит, ему говорит, так, Авраамчик, ты должен выбрать. Либо я ухожу, либо они уходят. Либо я, это вот, так тихо стало. Знакомая фраза, да? Авраам, ты должен выбрать, ты должен, определись уже, мужик. Обрелись, либо я, либо они. И он отсылает Агарь. То есть, и это было сложность. Добавьте туда сложности воспитания детей. Написано там старшенький, что-то надсмехался над младшеньким. И добавьте еще, а еще вспомните историю, когда Авраам солгал о своей жене. Ей было уже под 80, не знаю, как она так выглядела, что на нее позарился фараон там. И он увидел ее, говорит, о, хочу ее в свой гарем. И этот муж веры, Авраам, которого Петр приводит к нам в пример, когда фараон приходит, говорит, а что за женщина? Он говорит, сестра. Он говорит, ты не против, что я заберу в гарем? Да забирайте. Не жалко. Представляете историю? То есть вот, и он забирает, если бы Бог не вмешался, сестры, слава Богу за Бога. Иногда муж вот такой, ну у тебя есть Бог. И Бог приходит ночью к фараону и говорит, я тебя сейчас буду убивать. Он говорит, за что? Говорит, за то, что ты Сару взял. Говорит, она жена Авраама. Говорит, да я не знал. Говорит, Богу тебе повезло, что не знал, так бы точно убил. И фараон со страхом отдает эту Сару. Говорит, забери ее. Не хочу ничего с ней общего иметь. Но мне было интересно посмотреть эту встречу. Сары и Авраама. Потому что она бросилась к нему, Авраамчик, я люблю тебя. Там был разговор вечером, я тебе говорю. Там были выяснения отношений. Понимаешь? То есть, я думаю, что Сара это тяжело пережила. Но, друзья мои, несмотря на все это, Авраам был человеком веры. Несмотря на все это, хотя он не был идеальным. И мне нравится видеть эту семью. И Петр ее приводит в пример. Говорит, я понимаю, если бы Петр привел в пример там какую-то идеальную семью из какого-то там, знаешь, журнала семейного. Он говорит, а давайте учиться у Авраама и Сары, которые прошли огонь и воды, и медные трубы. У них детей не было, потом в старости появился, потом там Агарь, потом там еще там. Эй,
Давайте учиться

У них. И он дает нам, вот, чему мы можем там учиться у них. Они прошли через разные времена. Молодость, зрелость, старость. Библия начинает и показывает их как молодую пару. Затем, как они средний возраст достигают. Потом, как они входят в свою историю в старости. Аврааму 100, ей 90, она забеременела. Господи! Это удивительная история. Молодость смотрит вперед, старость смотрит назад, а средний возраст выглядит обеспокоенным. Что происходит, да? У них не было идеального брака, у них не было идеальной семьи, у них были проблемы, у них было вмешательство третьих лиц, у них была смешанная семья, у них были ссоры, конфликты. Но знаете что? Они справились. И если они справились, у меня маленький намек. Может быть, и у нас получится сыграть 35-й юбилей и 50-й юбилей. Если я буду учиться у них, что же они такое знали? Что же Петр нам подсвечивает, что может помочь мне в моем браке? Знаете, никто не имеет идеального брака. Неидеальные люди не могут построить идеальные взаимоотношения. Ну, так бывает. И Саре было 127 лет, когда он умерла. Авраам был так, ему 137. Он был так потрясен, он думал, что он первый умрет. Обычно мужчины раньше умирают. Он был в шоке, что делать, что делать? Где я могу похоронить мою драгоценную жену? И он находит там поле для сохранения драгоценной жены. Он купил пещеру там. Бытие 23 глава, 17 по 19 стих. И стало поле Ефронова, которое при Макпеле против Мамри, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах вокруг, владением Авраамом, пред очами сынов Хета. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля, в Макпеле, против Мамри. Интересная вещь. Махпела. Махпела, Мах – это пещера, а Пела – это пары. Пещера – влюбленных пар. Знаете, он нашел это место, назвал это пещера влюбленных пар. В иудаизме есть два, это второе по значимости святое место в Израиле, по сей день, пещера Махпела. Это место, где похоронены Авраам и Сара, это место, где похоронены Исаак и Ревека, это место, где похоронены Яков и Лия. Заметьте, маленькое отступление, ни у одной этой семьи не было идеального прошлого. Ох, там, Яков и Лия, там целая история. Можно турецкий сериал снять по этой истории. Тоже Исаак и Ревека тоже. Авраам и Сара тоже. Знаете, и первое святое место – это стена плача, а вторым святым местом является это пещера Махпела, пещера влюбленных пар. Евреи ходят туда, они там учат своих детей, они проводят там разные церемонии, разные посвящения, там празднуют юбилеи своей семьи и делают все возможные вещи, потому что это самое высшее место, которое можно достигнуть в отношении веры. Чему они пытаются научить там в этой пещере влюбленных пар, когда приходят туда? Эй, да не важно, как мы начали, да не важно, что мы пережили, да не важно, что мы прошли, неважно те неприятности. Знаешь что? Мы не расстались. Мы дошли до пещеры влюбленных пар. Мы там будем вместе, в Махпеле. И евреи говорят, там только три семьи. На самом деле ученые, которые изучали эту пещеру, говорят, там могли быть все праотцы похоронены, но там только три, у трех получилось. Знаешь, но я не знаю, как ты, но я хочу, чтобы когда я умру, чтобы мы закончили вместе. Не, начали здорово, они любили друг друга первые 34 года, а потом в 35, что-то случилось там. Не, мы начали, да, у нас разные сезоны были, да, иногда мы обижали друг друга, иногда нечаянно, иногда специально, иногда больно, но я прошел свою жизнь до пещеры влюбленных пар. Ты готов слушать? Я хочу пару ингредиентов тебе сказать. Что же это Авраам и Сара знали, что у них получилось? И первое послание Петра, 3 глава, написано, что там 5 стих, что женщины, которые надеются на Бога, там 7 стих, мужчины и женщины, написано, что они говорят,

мужья и жены, они сонаследники благодатной жизни. Друзья мои, первое, ингредиент, который там есть, и ты можешь видеть, это было в жизни Авраама и Сары, это вера.

Очень часто в этом бизнес-плане все идет немножко не так, как планировалось, но как бы не было. И мы верим за наши бизнес-планы. Мы можем стоять в вере за исцеление, за преуспевание, там, за прорыв, за какие-то поездки, за вещи, за машины. Но когда вопрос касается веры, за отношения, мы как будто бы выключаемся. Я не могу простить, не могу забыть, не могу. А вера? Ну, почему тут вера? Я не чувствую себя. Но ты тоже не чувствуешь, что ты исцелен, но ты молишься за исцеление. Ты тоже, если где-то нам нужна вера, друзья мои, это во взаимоотношениях. Верить за наши взаимоотношения, верить за деток, верить друг за друга, верить за любовь, верить за будущее. Ну, чего вы не аминь не говорите? Аминь. Экклесиаста 4 глава, 12 стих. Нить втрое скрученная нелегко разорвется. Знаете, Бог говорит, включи меня туда, ну, скрути меня, возьми веру в меня, что я Бог семейных пар, я Бог твоего брака, я его благословляю. Ухватись за это обетование. Муж одна нить, жена вторая нить, вера в Бога третья нить. Там, ну, Денис опять сказал, вот мы такие образцово-показательная семья. Ну, я вас умоляю, если бы не Бог, мы бы развелись в первый день. Ну, не в первый день, в первый месяц. Ну, не в первый месяц, в первый год точно. Я помню, мы поехали в библейскую школу. Слава Богу, что мы в Швеции учились, там ЗАГСа не было, чтобы развестись. Некуда было идти, чтобы разводиться, и билетов домой не было, чтобы разводиться. Но знаешь что, я скажу тебе одну вещь. Мы пережили это. Мы прошли это. Но как мы прошли это? И, о, я вот такой. Да Бог помог. Ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, я не состоялся как муж. Бог, у нас не получается. Бог, она вообще не та. А он не тот. Я жадина, она транжирка. Я тот, это тот. Знаешь, как говорится, Бог, мы такие разные. Без веры, без Бога, без Иисуса. Ты не будешь, очень трудно строить брак на твердой скале. Очень трудно строить свою семью на твердом основании. Поэтому ты научился верить за исцеление, ты научился верить за преуспевание. Научись верить за отношения. Верить за чудесные отношения. Когда ты говоришь, Господи, я посвящаю свой брак Тебе. Господи, Ты учи меня, Ты наставляй меня. И знаешь, всякий раз, когда ты приходишь к Богу за помощью, Он бежит, чтобы соединять ваши сердца вместе. Потом первое – это вера. Затем еще одна очень важная вещь. В первом стихе мы уже так это подчеркнули. Мужья там, жены, повинуйтесь своим мужьям. Я назвал это принятие. Принятие. Что такое принятие? Есть Божий план для твоей семьи. И в этом Божьем плане, в 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих, говорится, глава каждого мужа – Христос, глава женщины – муж, глава Христа – Бог. Поэтому мы должны принять Божий порядок в семье. Что это значит? Принять роли друг друга, не сражаться. Это не тот, кто победит. Это просто принять эту роль. Это не тот, кто более ценный, более важный. Мужчина – это глава. Что значит глава? Глава – это не значит там хозяин, господин, там босс, там, тиран или еще что-то. Глава – это кто-то, у кого ответственность. И глава – это ответственность, а не привилегия. Бог установил равенство в нашей ценности. И Петр это подчеркивает. Говорит, вы оба сонаследники благодати, в этом нет проблем. Но есть различия в функциях. Глава дома – это не босс, не хозяин, там, не тиран, а тот, кто несет большую ответственность. Знаете, если брак разваливается, это не она виновата, это я несу ответственность, я глава, я должен что-то делать, я должен взять на себя ответственность. Я должен понять, что если я позволяю своей семье разваливаться, это не ее вина, это моя вина. Я должен что-то с этим делать, я должен взять на себя ответственность. И все мужчины сказали, и все женщины сказали «Аллилуйя». И если каждый понимает свою роль, тогда ты начинаешь строить брак на основе веры, на основе понимания. Все начинает вставать на свои места. Если ты начинаешь застегивать рубашку не с той пуговицы, потом, как бы ты ни застегивал остальные пуговицы, они не будут застегиваться правильно. И вместо того, чтобы бороться, проблема часто в чем? Что мужчины, их главная проблема, когда люди приходят ко мне на консультацию. Знаете, как мужья оправдываются, и у них такая вот это, говорят, пастор, что ей надо?
Ирина, что надо меня докапывать? Что ей от меня надо? Она вот что-то надо.

Надо вот, я что такого делаю, что вот я не пью, не курю, ей не изменяю. Деньги домой приношу иногда, там, как бы, то есть, ну, что ей надо? Вот другие, вот они вот такие, а ей-то что надо? Что я не то делаю? И проблема с мужчинами – это не то, что ты не то делаешь. Проблема с мужчинами – что ты не делаешь то. Ну, то есть, это не в неделании, а делание того, что ты… Сделай что-то еще, сделай другое. Проблема с женщинами – другое. Они делают, что не надо. Мужчины, что надо, не делают, а женщины делают, что не надо. И у них это еще не отвешу. Это с Адама повелось такое. Что должен был делать Адам? Он должен охранять сад, он должен был как-то наблюдать за всей этой ситуацией. То есть он стоял там, о, она что-то ест там. Говорит, еще и мне дала, говорит, я съем. Он должен был как-то, как-то она со змеем разговаривает. Он говорит, да, ерунда, интересно. Адам, ну тебе же Бог сказал, сделай что-то. Эй, змей, проваливай отсюда, это мой брак, это моя семья, это мое благословение. А Ева, наоборот, о, говорит, давай, говорит, будем есть. Ева, зачем ты лезешь вперед, батьки, в пекло? И женщины берут эту инициативу, потом страдают этой инициативы. Он ничего не решает, все время, пастор, я решаю, куда мы едем отдыхать, все время я решаю, что мы делаем, где мы все время решаю. Ну дай ему решить. Я ему однажды дала. Он такое решил. Так ты хочешь отдать это или не хочешь отдать? Понимаешь? Да, он это не решает, но зато и ты это решаешь. А когда он пытается это решать, ты ему не даешь. А потом ты не понимаешь, почему у вас все не так. А потому что надо читать 1 Петра, 3 глава. И просто принять свою роль. И уважать друг друга, и ценить друг друга. И когда есть принятие, ты понимаешь, окей, ты отвечаешь, тебе и флаг в руки. Да, поначалу он сделает, что попало. И второй раз, и третий раз, но на четвертый раз будет чуть лучше. А есть другой путь? Нет. 1 Петра, 3 глава говорит, нет. Прими свою роль. Хорошо, третий путь. Пункт, довольство. Довольство. Там тоже написано, что Авраам и Сара, у них... Интересно, что они не начинали как гиперолигархи. Они начинали как беженцы. Взяли свою палатку и просто перешли. В чужую страну, неизвестную. Но ты... И, как я сказал, ни один день своей жизни они не жили в доме. Но ты там видишь довольство. Они начали с ничего. Позже Авраам стал чрезвычайно богатым. Но секрет его благословения был не в богатстве, а в довольстве. Они знали, вау, у нас есть Бог. У меня есть Авраам, у меня есть муж, у меня есть жена. У нас есть что покушать, у нас есть одежда. И имея это, я доволен, я удовлетворен. Проблема сегодня, которая рушит многие семейные пары. Мы живем в материальном обществе под давлением потребления. И мы, многие даже не понимают, что такое благословение, довольство. Послушай, если ты не можешь быть счастливым с Богом, со своим мужем, со своим супругом, со своей супругой, ты не будешь счастлив даже в доме с 10 машинами и 10 домами. И поверьте мне, я видел такие семьи. Ты думаешь, Господи, мне бы пятую часть того, что у тебя. А потом думаешь, не надо, Господи, и сотой части. Потому что, может быть, ты научился зарабатывать деньги, но ты не научился довольству. Просто довольству. Иисус говорит, если у тебя есть муж, жена, дети, то есть еда, одежда, все, будь доволен. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, Библия продолжает говорить, почему там Петр и перечисляет, говорит, послушай, не основывай свое счастье на золоте, на украшениях, на модной одежде. Ты можешь иметь это все. Я не против золотых сережек и фирменных вещей. Если ты можешь себе это позволить, носи на здоровье, но не делай это целью своей жизни. Не делай это главное такое, потому что для некоторых это вот самое главное. О, мы вот, у нас того нету еще. Вот последний писк там, какой уже, 18-й айфон вышел. Какой. Если я его не получу, я буду самым несчастным человеком. Я тебя утешаю, ой, умоляю, то есть, и утешаю. Не основывай свое счастье на золоте, украшениях, одежде. Имей это, если можешь позволить, но не делай их смыслом твоей жизни. Если ты строишь и ценишь отношения только внешние, ты обрекаешь и настраиваешь себя на катастрофу.
потому что внешне увядает.

Мы видим эти все, как олигархи, там вот они выбираются, это потом, потом они стареют, их жены находят других, и других, и других, потому что так не строятся отношения. Бог говорит, ерунда это не отношения, когда только за деньги, за машины, квартиры. Настоящие отношения, они строятся на довольстве. Вау, окей. Я разговаривал с многими состоятельными семьями сегодня, христианами, и ты слушаешь, какой путь они прошли. Да мы начинали там, пастор, мы там... Ты бы видел, на каких квартирах мы жили. Ты бы видел, что мы прошли. Думаешь, и классно было. И сегодня, и наш уровень... И ты спрашиваешь, а когда вы были счастливы? Вот тогда вот на этой съемной квартире или в вашем особняке? Даже не знаю, честно. Потому что жизнь не зависит от этого. Жизнь зависит от каких-то других вещей. Потом, когда ты вот... А ты думаешь, вот еще вот машину улучшу и, значит, и заживем. Это иллюзия. Это линия горизонта, которая будет убегать от тебя. Научись довольству. Дальше там написано, Петр продолжает, говорит, самое прекрасное в браке – это кроткий и молчаливый дух. Друзья мои, кротость – это не слабость. Кротость – это сила под контролем. Кротость и самообладание. Знаете, в римской культуре даже армию называли кроткой, потому что сначала находиться под контролем, который может себя контролировать. Кроткий дух у женщины – это не запуганная женщина. Знаешь, это женщина волевая, которая сильная внутри, но не выходит из-под контроля. Знаете, это как вот плотина, которую реку держит и электричество вырабатывает. Ну вот, какую еще картину принесите? Это как вот мощная, сильная, красивая, такая обузданная лошадь, но с уздой. Знаешь, которая, вот, которая не просто так вот брыкается, куда брыкнется. Знаешь, в ней такой потенциал, такая сила, такая мощь, такая скорость. Но и самообладание. Это так потрясающе. И мне нравится пословица. Знаете, пословица как звучит? Невозможно победить кроткого человека. А попробуй победить кроткого. Да бесполезно. Я слышал притчу про двух монахов, которые там 30 лет сидели в одной келье. И слушай, мы с тобой 30 лет сидим, ни разу не поссорились. Ну, давай хоть для разнообразия как-то поссоримся уже, что-то сделаем. Тот говорит, ну, давай. Тот говорит, это мой кирпич. Тот говорит, ну, ладно. Опять у них подраться не получилось. И увидел, знаете, иногда бывает такое. Вот эта крутость, это такая сила, ты даже не представляешь, какая... Когда я к этой у меня был такой случай. Я довольно грубо поговорил с одним человеком. Ну, бывает. Я знаю, что ты не веришь, что я могу говорить грубо, говорить, но... Ну, не грубо, а вот так вот, знаешь. Нехорошо. И я готовлюсь к эту проповедь. Открываю 1 Петра, 3 глава, читаю там про эту кротость. И Дух Святой говорит, Олег, а ведь ты не кроткий. Ты с таким сарказмом говорил, ты с таким... Я позвонил, набрал, говорю, прости меня. Не то, что то, что я говорил, неправда, но я не должен был в таком тоне говорить. Я не должен был так говорить. Это неправильно. Так христиане не должны говорить. Прости, пожалуйста, я был неправ в том, как я тебе это сказал. И знаешь, я бы мог наорать на него в 5 раз больше. И был бы, может быть, прав по-человечески. Но это такой эффект имело. Через час он набирает, говорит, а можем встретиться? А можем примириться? А можем все исправить? И я понял, крутость – это не... Слабость – это самообладание. Кротость – это сила. И если ты научился этой кротости, она сама по себе не дается. Нужно наступить на горло своему эго. Но если ты это умеешь, Бог говорит, такое поведение означает драгоценного в глазах. Значит, как Иисус написано был, кроткий, смиренный, мягкий, но не слабый. Но не... Ты можешь назвать Иисуса слабым? Нет. Но он был кроткий, смиренный. Тихий дух не означает робкий, значит, спокойный, безмятежный, контролирующий себя. Бог говорит, когда ты этому научился, это драгоценно в моих глазах. Бог зовет ангела, говорит, смотрите, о, парень дает. Он научился быть кротким, он научился контролировать. Библия говорит, что человек, который не владеет своим духом, что город без стен. И наоборот, если ты научился контролировать себя, ты лучше, чем завоеватель города. Как там с твоим духом? 4-е прощение. Или 5-е прощение. 5-е пусть будет.

прощение. Петр продолжает там, в 3 главе. «Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга. Как братья, будьте милосердны и скромны, не платите злом за злом, за оскорбление, напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто хочет любить жизнь?» Есть здесь люди, которые хотят любить жизнь? Ты любишь? «И хочет видеть добрые дни». Кто хочет видеть добрые дни в своем браке? Петр говорит: «У меня есть совет для тебя. Держи свой язык от зла. Удерживай свои уста от коварных речей». Знаете, будьте единомысленны, сострадательны. Если ты в браке, ты должен научиться прощать. Не вызывать злом за зло. Не отвечать за злом за злословием. Хочешь видеть хорошие дни? Удерживай свой язык от зла, от лукавых речей. Все женатые и неженатые люди должны практиковать прощение. Непрощение, подобное термитам, который разъедает дом изнутри. Горечь, нежелание прощать становится разрушительной силой. Знаете, существует 3 уровня поведения. Первый уровень поведения называется адский. Это когда ты отвечаешь злом на добро. Тебе добром, а ты зло. Тебе добром, а ты зло. Чисто адский уровень. Второй уровень – человеческий уровень. Когда ты платишь добром за добром, а злом за зло. Ты ко мне нормально? Я к тебе нормально. Ты ко мне плохо? Получите, распишитесь. Так тебе и надо, курица помада. Сам виноват. Что посеял, то и пожал. Вот так она. Это понятно, по-человечески все понятно. Но есть небесный уровень. Когда отвечаешь добром на зло. Не руганью на ругань. Не нападением за нападение. А любовью и прощением. Именно так мы призваны жить. Прощение трудно, но оно необходимо. Знаете, горечь, она подобна занозе. Сначала кажется, что она не мешает, но со временем там все нарастает, нарастает, нарастает. Там начинается заражение, инфекция, гной. Библия говорит: не позволяйте солнцу зайти в гневе вашем. Перевожу на русский современный язык. Не ложитесь спать спиной к спине злыми и надутыми. Иногда помириться сложно, но это так важно. Дьявол говорит тебе: отвечай обидой на обиду. А Бог говорит: эй, вытравливай термитов из своего дома. Давайте перестанем бороться с теми, кого мы любим. Давайте будем вместе. А если ты борешься, борись честно. Иногда бывает такое. Знаете, есть 3 вида борьбы. Первый – это стиль эскимосов. Что-то не так, и ты замерзаешь. Как эскимос, да? И игнорируешь, и такое, заморозишь обиду такую. И такой ходишь, как эскимос по дому. Что случилось? Ничего. Я вижу, что-то... Ничего. Стиль эскимосов. Есть стиль ковбоев. Стреляешь и уходишь, не беря пленных. Ты говоришь то, что ранит громко, жестко, быстро. Пам-пам-пам, из всех стволов. Все, пленных не оставил, пошел. Хозяин дома. Все с сестрам по серьгам выдал, и все, и пошел. Есть стиль Гудини. Знаете, был такой иллюзионист Гудини. Он исчезал все время. Его связывают, связывают, он раз и исчез куда-то. Где Гудини? Нету Гудини. Я видел, некоторые так решают конфликты, как у них в стиле Гудини. Хопс. Я спрятался, я в домике, меня нету. Бог говорит: решай, не уходи. Не бойся сталкиваться с проблемой. Разбирайтесь, прощайте. Благословляйте. 6. Это общение. Хочешь любить жизнь? Воздержи язык от зла, от уста, от лукавых речей, а уста от лукавых речей. Как я сказал, Авраам и Сара не были, они не были равными, они были разными, как многие из нас. Но Библия говорит нам: смерть и жизнь где? Во власти языка. Я раньше думал, что это просто про смерть, но это и жизнь. Как вы общаетесь? Это приносит жизнь в ваши отношения, приносит жизнь в ваш брак. Планируйте общение. Назначайте свидания друг другу. Общайтесь с вашими детьми, с внуками. Планируйте эти вещи. У нас в понедельник святой день. Мы всегда с Юлей ходим на свидания. Не трожь нас в понедельник, мы дружим.

Еще дети были маленькие, они заметили это, они говорят, что это запланированный день для свиданий. Знаешь, иногда, то есть я понял, что какие-то вещи не запланировал, вот внуки давно к нам не приезжали. Ева, когда привезете? Планирую с внуками, проводи время вместе. Помню, когда я, там, дети жили с нами, я ездил в разные поездки, я брал каждого там ребенка в какую-то поездку, это были незабываемые вещи, это моменты, которые остаются на всю жизнь. Друзья мои, жизнь состоит из моментов. Когда я спрашиваю про твою жизнь, что такое жизнь-то? Ты не вспоминаешь там года, месяцы, недели. Ты вспоминаешь, вот моментик, вот моментик, вот моментик, вот моментик. Когда был ты ребенком, ты был счастливым ребенком, если взрослые тебя устраивали эти моменты. Вот мы сегодня собирали пожертвования на моменты для детей-инвалидов, чтобы отвести и устроить им момент, который навсегда останется в их памяти. Момент такой. Но жизнь, она из момента состоит. И да, кто-то для тебя делает эти моменты, но когда ты вырос, о чудо, ты сам эти моменты можешь делать. Да, иногда так получилось, что, ой, какой момент, мы встретились, так классно, что встретились. Так получилось, даже не ожидали, что так получится. Аллилуйя, это бонус. Но взрослый может тоже спланировать это. Сказать, эй, что бы я купить такого? Куда бы я позвать? Что бы я сказать? Знаешь, планируй общение. Я видел, даже с Богом надо планировать общение. Не назначил встречу, не будет ее. То есть, ну, планируйте свидание с самим собой. Нужно немного уединения. Назначить себе свидание. Есть такое понятие, как романтика. Некоторые мужчины думают, что это магнитола так называлась. То есть, ну, там, ну. Библия говорит, живите со своими женами сознанием. Что такое жить? Жить означает делить не только пространство, но и жизнь. Это значит делить физическую близость, оказывать честь. Написано, оказывайте честь. Честь им отдавайте. Аллилуйя. Ничто так не разрушает отношения, когда человек унижает свою жену публично или наедине. Пусть твоя жена знает, что она является самым главным человеком в твоей жизни, в ваших отношениях. Дорогие братья и сестры, искренние комплименты имеют огромное значение. Никаких дешевых шуток. Я вырос в семье, где папа никогда не делал комплименты маме. Никогда. Все, что он делал, он потрунивал над ней. И это я видел с детства. И для меня, то есть такое, давал какие-то клички. Это было ее выражение как-то. Ну, я не виню его. Ну, он из своего прошлого, он из своего. Хороший отец. До сих пор хорошие отношения с ним. Ну, вот я, этого не было примера. Поэтому, когда я женился на Юле 34 года назад, у меня был как песок во рту. Я не знал, что ей говорить. Она красивая, она классная, она умная. Но вы говорите это. Я это знал, я в это верил. Я ее выбрал. Но сказать это так сложно. Мне было легче шутить над ней, подкалываться над ней. Так что это такое? Но послушайте, все нуждаются в похвале. Женщины, даже мужчины. Когда Юля говорит мне, что я хорошо выгляжу, мне становится так хорошо. Даже если я понимаю, что это не совсем так. Если ты думаешь, что твой муж и твоя жена потрясающие, скажите это. Говорите об этом. Если ты увидел, она сделала что-то хорошее, он хорошо, да скажи это, не молчи. Жизнь и смерть во власти языка. Мы такие мужчины бываем, такие благодарные про себя. Так классно сготовила, и ты говоришь, я благодарен и про себя. Да выскажи это. Скажи, я люблю тебя. И пусть дети слушают, как ты любишь свою жену. Знаете, хвалите друг друга. Учитесь навыкам общения. Сохраняйте радость, волнение, романтику. Едешь домой, позвони. Скажи, а я уже еду домой. Скоро буду, не могу дождаться, когда тебя увижу. Скоро буду дома. Давайте знать друг другу, что вы желанны и любимы. Дорогие женщины, мужчины тоже хотят чувствовать, что их хотят. Ладно. Пятое, последнее. Седьмое, точнее. Знаешь, и когда Петр все это перечисляет, делайте то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, и потом он делает завершение, говорит, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. Интересная вещь, что все это мы делаем, чтобы молиться хорошо.

Интересно, так, куда он подводит-то? Чтобы у тебя с Богом было все нормально. Он говорит, молитесь друг за друга. Молитесь друг с другом. Молитесь за деток. Благословляйте друг друга. Друзья мои, молитва – это сила. Это не просто религиозная какая-то штучка. Это то, что будет соединять вас вместе. Давайте поднимемся вместе. Я знаю, что сегодняшняя проповедь может показаться не самой мощной. Но если мы хотя бы наполовину начнем практиковать то, о чем мы сегодня говорили, наши дома наполнятся добром. Мы увидим хорошие дни. Испытаем удовольствие, мир, радость. Потому что это все действительно важно в нашей жизни. Кто из вас хочет быть таким, каким Бог призвал тебя быть? Аллилуйя! Ты говоришь, скажи, я хочу быть таким супругом. Я хочу быть такой супругой. Может, ты скажешь мне сегодня, пастор Олег, слишком поздно. Моя семья разрушена, мой брак окончен. Может, кто-то скажет, я живу с мужем, но чувствую себя одиноко. Хорошая новость для тебя и меня, Авраам и Сара. Они не были идеальными. И тебе не обязательно быть идеальным. Ты можешь начать заново. Бог умеет склеивать осколки. Он возьмет то, что осталось, и благословит это. Просто реши, я и мой дом будем служить Господу. Может, ты сегодня еще не в браке, и ты думаешь, пастор Олег, да все нормальные парни куда-то подевались. Где они? У меня хорошая новость. Бог – самая лучшая сваха. Он может привести людей. Ну ты же веришь за другие вещи. Верь. Не опускай руки. Некоторые люди, знаешь, годами в бизнесе прорываются, и ничего. Прорывайся в отношениях. Дорогой Господь, Отец, во имя Иисуса, я провозглашаю благословение на каждый день, на каждый дом, на каждый брак. Молюсь, Господь, чтобы наша вера была уверенной и сильной. Молюсь о прощении, чтобы термиты не разъедали наши дома и семьи. Господь, молюсь во имя Иисуса Христа за силу прощения, благодати, кротости и милости. Дай мне узнать это силу довольства. Благослови наши дома. Благослови всех, кто ищет сегодня спутников жизни. Молюсь, восполни их желания сердца. Господь, мы на Тебя уповаем, мы Тебя прославляем, Тебе воздаем славу, хвалу и честь. Примите Божье благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя, на Твою семью, на Твою жену, на Твоих детей, на Твоих внуков и даст Тебе мир во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Будьте благословены.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, как вы считаете, быть здоровым – это классно? Это модно? Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений – это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье – это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь, все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй.
1: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
0: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными, не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни – это модно. Ну, может быть, но мода – это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет, это не модно. Вот, то что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни это было принципом. Неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом, и чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай бог, чтобы у вас все это оставалось. Я хотел бы задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, или поднимите руку, кто считает себя культурным человеком? Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово «физкультура» состоит из двух частей. Физическая культура. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот. Но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят. И мы говорили как-то, и здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья, да. Я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения, все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке, территории реальности, пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
2: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
3: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
1: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете ли вы отличать мышечную боль от другой боли, но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут, это хорошо. И вы знаете, встречаешься иногда, когда команды там после особенно отпуска собираются и ведет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно загружается, человек не может спускаться по ступенькам, он спускается по ступенькам, они вот так вот проваливаются у него, да, вот, и дают такой хороший совет, если вы перетренировались, спускайтесь задом, задом легче спускаться, да. Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Да? А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель — это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое, другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении другом. Потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физическое, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать, он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, у человека есть не только право, но и ответственность, и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре, культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный, очень похоже, да. И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывает? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит, да. И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос: если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят: конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю: нет, она абсолютно очень не поедет, или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать. Он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное? Но насколько мы знаем свой организм, как там все происходит? Это важные вопросы, которым нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что ведь с детства мое здоровье было, ну, проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало, разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни и информацию, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровыми. И это очень важный момент, о том, что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю упражнения, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия своей, ну, этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все-все-все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение – это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открыл Библию, когда мне было 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно много. если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, ну не почти все, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все, и я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом, и сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии. Вот, да, и там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное. Но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит. Да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии, я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою как бы навязать. Поэтому очень важно, очень важно. Я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской или духовной деятельности. Почему? Потому что люди, вот люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы вы имеете много денег, и у вас есть возможность любые сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон. Я такой, я остановился на этом и думаю, вот этот человек мудрый, да, почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха, и он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон, всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу, вот, и несколько...

некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле в сухих помещениях. И он в этом триумфе своем, он говорит: я сегодня нарушу свой распорядок дня, я сегодня буду

0: гуляли до утра, да, и так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни – это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться, это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой, ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там, не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни, да. И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни. А все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, и мы говорим, да как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду? Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
1: 3 литра в день.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить, и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию, такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
2: Вообще, я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
0: Да, спасибо большое. А еще врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть, если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2-700-3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте, допустим, один маленький моментик разберем. Организм – машина умная. Она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизневажные и жизни, ну, не первой необходимости, и первой необходимости. Есть две системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие две системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие две системы? Кто может? Подумайте, пожалуйста.
3: Ну, нервная система.
0: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо еще.
4: Сердечно-сосудистая, наверное.
0: Да, и кровеносная система, потому что питание идет... То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти две системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы делаете, создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего будущего здоровья или нездоровья. То есть если сегодня вы не допиваете, хрустеть начнете. Да, вам это надо? Нет, это не надо никому, да? Никому не надо. Поэтому сегодня есть пожелание такое. Нам нужно это исполнять. Многие проблемы сердечно-сосудистой системы или кризисы происходят рано утром. Почему? Потому что утром человек, когда просыпается, он идет в туалет, да, и у него жидкость уходит. Он ночью дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови на крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить пару стаканчиков воды. Это трудно восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, он он, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему.

0: Ну, все так. Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень простые, доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни просто доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот. Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать, шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что ну, вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным. И, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая как бы свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать, слушай, а действительно нормально? Действительно человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошко и говорит, ой, закройте окошко, поясницу продуло. Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал. Закройте окошко, говорит, коленку продуло. Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да почему поясницу продувает? Почему не продувает вот локоть, ни у кого не продуло, коленку не продуло, вот, а поясницу? Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет. Тогда мы не будем укатываться в шарфы и как бы и бояться сквозняков. Когда мы начнем понимать, что происходит в организме в момент, когда пришла атака холода. Это интересные вопросы. Мы должны понимать о том, что сегодня, когда в болезни все больше и больше, мы должны понимать, что обычное обливание холодной водой в организме что делает? В организме иммунная система запускает процесс, большой процесс фагоцитоза, когда вырабатываются клетки-фагоциты, которые пожирают все болезнетворные клетки. То есть это естественным образом что делается? Организм очищает сам себя. И не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, так далее. Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нету времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим, слушайте, я слышал, пошел воды себе налил сразу, да, холодной, да, три ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, у меня я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и так далее. И я рад этому. Что хочу еще сказать? Да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины. Эндорфин — это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие эффекты, имеет и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этому уделили большое внимание. Питание — это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволакто-вегетарианцем. То есть оволакто-вегетарианцы — это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы — это люди, которые отказались от всего. Вот. Но хочу что сказать? О том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания. Да? То есть они вкусили что-то там вожделенное. И восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш. И когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан во всем остальном. Как Навал был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы — это суточная доза тетрациклина. Потому что куриц на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо какое-то, он употребляет какие-то антибиотики, какие-то гормоны, и потом, когда он заболевает, ему уже не помогают антибиотики, которые ему выписывают, потому что организм к ним привык, и гормональная система дает сбой. Вот этот же... и такой информации очень много. Что рыбу кормят, когда ее разводят, таким образом, что она переживает, чтобы ее вовремя надо выловить, потому что гормон ее распирает, она просто разрывается, вот, то есть не выдерживает. Этот же человек говорит о том, что однажды его друг на одной из птицефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме, в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нет утилизации? Они говорят, а у нас нет утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее. Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят, мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия: вкусно, приятно, значит полезно. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят, я люблю рыбу, даже вопрос неправильно ставят. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть здоровая замена, об этом можно много говорить, но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять, потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность, понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек ненасытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес, давая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, можно ли голодать для того, чтобы похудеть? Важный вопрос. Нужно ли голодать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, нужно вести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие голодания, они не полезны для человека. И многие врачи об этом говорят. И поэтому сегодня вот наша позиция. Я не хочу ничего делать, но потом я куплю пояс, вот, и даже во сне я буду худеть. То есть вот Божий принцип — это сотрудничество, когда человек, преодолевая себя, заставляет себя трудиться, исходить на зарядочку, что-то еще делать. И поэтому мир сегодня, он такой непростой. И он предлагает человеку свои какие-то ценности, которые ведут человека на самом деле не к счастью и вытаскивает все деньги из человека. Есть такой фильм, да, недавно он вышел, вот, который говорит о том, что «Переломный момент» он называется. Может, кто-то из вас смотрел этот фильм «Переломный момент». Его продюсерами являются Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. И там есть определенная такая идея, когда человек едет по всем олимпийским чемпионам, по людям успешным, и спрашивает их питание. И Арнольд Шварценеггер говорит, что да, раньше я ел много мяса, но сегодня я понимаю, что просто это был бизнес, за который мне платили деньги, я давно уже не ем мясо. И так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня я хотел бы что пожелать вам всем, людям молодым, кто смотрит эту передачу, кто находится здесь. Здоровый образ жизни — это круто. Здоровый образ жизни — это угодно Богу, что немаловажно, и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничное развитие. Это лучше любого спорта, здоровый образ жизни. Этим нужно заниматься. Не нужно переусердствовать, не нужно одну сферу внимания уделять. Нужно всем сферам равномерно уделять внимание. Мне хотелось бы пожелать, чтобы молодежь была флагманом, чтобы вы были лидерами и побуждали людей заниматься и физической активностью, и правильно вести свой образ жизни. Мне очень хочется, чтобы здесь, в этом центре, где мы сегодня находимся, по утрам та площадка была заполнена. Кем? Вами, нами. Чтобы люди, ваши соседи, знали, что вы ведете здоровый образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
0: Спасибо. Это большой вопрос. Нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален. То, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды, вот, и по поводу состава еды. Они известны. И поэтому предпочтительнее выделять, кушать 2 раза в день. Если человек здесь трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя, упражнения на пресс не подходят и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
0: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня, они непонятные, неизвестные, поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда мы уже, я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Как развить в себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
0: Сила есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация, вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, ему утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, чаще я его поднимаю, я говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас, ну, мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь. Да, и пусть это будет правильная мотивация. Ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете. Это приносит пользу обществу. И делайте шаги, не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку. Потому что это ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
0: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте бегать, если это вам приносит удовольствие. Если у вас есть дискомфорт, если у вас начали какие-то болезненные ощущения, то нужно снизить нагрузку, посмотреть, из-за этого ли у вас болезненные ощущения. То есть все это приходит опытным путем, потому что кто-то бегает там сотнями километров, лыжники наматывают на лыжероллерах там десятки и сотни километров. Это нормально, поэтому все это очень индивидуально. Если вам это приносит радость, радуйтесь.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста, еще.
3: Павел, вопрос вроде бы простой, но сложный в применении. Как заставить себя начать пить воду по утрам?
0: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стоять эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды. Сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
0: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
3: Утром заставить, то есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
0: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, ну, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда как гости приходят, то что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема, она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там, за полчаса, там, за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там, какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, ну, как-то надо с этим бороться.
3: Спасибо большое.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
0: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Ну, газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Ну, или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
1: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
0: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода это становится твоей нормой, да.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
4: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. Неважно, какое утро, вечерний рацион и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже неважно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки и протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
0: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов, ну, белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний. Вот. И поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот. И поэтому понятно, многие говорят о том, что после занятий открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот. Но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, как бы быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо? Да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели. Да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, пропускать прием пищи или чем-то заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
4: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
0: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом вот я говорил, о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними как бы что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты вот Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят, слушай, меня это впечатлило. И я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
5: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которая нас кормит с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы предложите?
0: Да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, а идти вопрос постепенности, да. Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбы каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот. Это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, ну да, сегодня, по сути, глядите, молочная, у нас мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в вот этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, сепарируют молоко и все в производственном, то куча гноя и слизи оттуда выходят. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют, и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже, потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
1: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему. Спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

сохрани мою душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой голос.

Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасвелл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас. It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли диско-дива. И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

sure win. I'm living for him. I can't hear you.

Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово, я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики, и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой – виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала, да? Да, знаешь, но по пути в туалет я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне. Мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась.
Ты знала о Господе? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала: «Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни», тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он бы был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. Я сказала себе: теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал: это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала: я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знал, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев, он все время подходил ко мне и говорил: тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома, и тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала: Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала: вот так я приду к нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время. В эти 3 дня. И я помню, как я услышала его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила: я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: ты шутишь, да? Я говорю: нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай. Твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи.
Им не на кого надеяться, никто не придет им на помощь. Но

от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам и как много денег он уходит. Потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии. До этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

Если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье? Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, Господь, мне нужна Твоя помощь.

и мне нужна твоя поддержка. Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Эта прошедшая через Холокост женщина была полна желания сжигать церкви. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. Сегодня у меня в гостях прошедшая через Холокост Роза Прайс. Я прочел много книг, и вы тоже недавно прочли одну особенную книгу о Холокосте. Позвольте мне прочесть вам о том, что происходило в Польше, в стране, где родилась Роза. Это книга доктора Майкла Брауна. Она называется «Наши руки покрыты кровью». Позвольте мне зачитать небольшой фрагмент. Небольшой польский городок 2 сентября 1942 года. Здесь показывается ненависть христиан к евреям. Можно сказать, что с этого начался Холокост. Цитирую. «Пожилые, больные, беременные женщины, дети, всего 2000 невинных евреев были расстреляны и брошены в свежевырытые общие могилы. Одного сбрасывали на другого. Многие из них были еще живы. На многих детей они даже не тратили пулю. Их сбрасывали в могилу живыми. Вместе с теми, кто был ранен, они умерли под тяжестью человеческой массы. На следующее утро некоторые раненые сумели выбраться наружу и даже самостоятельно пройти несколько метров, но вскоре после этого они все равно умерли. В самой большой могиле было около 1000 тел, в двух других по 500. Искусству этой бойни мы научились у самой польской полиции. Обратите на это внимание. На следующее воскресенье палачи пошли в церковь со своими семьями, как ни в чем не бывало. Они не испытывали абсолютно никакого чувства вины. Кроме того, они убивали евреев с благословением священника, который зажигал их чувства во время проповеди по воскресеньям. Роза Прайс, ты росла в небольшом польском городке. Какие у тебя были тогда впечатления об Иисусе?
2: Многочисленные синяки, поставленные мне во имя Иисуса. Священник бил меня по голове крестом с распятием Иисуса только за то, что я прошла по тротуару на стороне, где стояла церковь.
0: Евреям там нельзя было ходить,
2: потому что этим я оскверняла церковь. В то время мне было 7 или 8 лет.
0: Расскажите немного об образе жизни евреев в Польше до прихода Гитлера.
2: Все было прекрасно. У нас была большая семья. У нас были очень ортодоксальные корни. Большинство мужчин в нашей семье становились раввинами. До того, как было построено здание синагоги, собрания проходили в доме моего дедушки. Ортодоксальность, Бог, традиции, семья — все было едино.
0: Но вдруг что-то произошло. Что вы запомнили о том времени, когда все это начало меняться?
2: Антисемитизм. Я всегда это помнила. Меня обзывали убийцей Христа, грязной еврейкой. По дороге в польскую школу в меня бросали камнями. Поэтому я всегда помнила, что я отличалась от других. Все началось с 1 сентября 1939 года. В этот день немецкие войска вошли в Польшу. И

0: Очень скоро нас выгнали из школы, нас выбросили.
1: Что вам сказали, когда вас выгоняли из школы?
0: Вообще-то нам сказали никогда больше туда не возвращаться. Нам сказали, вы, евреи, больше никогда сюда не возвращайтесь. Потом нас вышвырнули из нашего дома и отправили в гетто. Я не помню, сколько прошло, недель или месяцев, но следующее, что я помню, это то, что нас заставили работать на фабрике по производству амуниции.
1: Вы были оторваны от своей семьи?
0: В то время, да. Моя сестра, я, пять моих двоюродных братьев и сестер и мой дядя, мы все были посланы на работу на фабрику по пошиву амуниции.
1: Вы можете описать, что там происходило?
0: Я тогда ничего еще не понимала. Мне было 10 с половиной, 11 лет. Единственное, что я хорошо понимала, это то, что я хочу к своей маме. В тот день, когда они привезли нас в лагерь, нас уже никуда не хотели отпускать. Я не хотела идти на работу, ведь я еще была так привязана к своей маме. Я была к ней привязана буквально до самых последних дней. Но тогда я не знала, что я к ней так привязана. Я мало что тогда понимала.
1: Расскажите о жизни в концлагере.
0: О, Господи! Иногда мы работали круглые сутки. Нас постоянно били. Нам нужно было делать столько ящиков амуниции в день, что если ты не успевал, ты не мог отойти от станка. Ты должен был выполнить норму, даже если тебе нужно было простоять у станка неделю без перерыва. Наш дневной рацион состоял из одного кусочка хлеба толщиной в 0.5 сантиметра и чашки кофе. Иногда нам давали чашку супа. По субботам после обеда мы с троем шли в верхнюю комнату. Ее так и называли — верхняя комната. И все это они делали с нами во имя Иисуса.
1: Вы попали в концлагерь, который, как вы мне рассказывали, находился на окраине Даку. А что было написано на воротах лагеря?
0: На воротах было написано: «Работа делает твою жизнь свободной». Это смешно, мы работали, но не были свободными. Но была еще и другая надпись. Это было в Таркомбургове. Там был изображен крест, и надпись под ним гласила: «Вы убили нашего Бога Иисуса Христа, теперь мы убьем вас». А почему бы и нет? Ведь последние 2000 лет евреев убивали во имя Иисуса.
1: Расскажите о самом страшном в вашем воспоминании, о том, что случилось в лагере лично с вами.
0: Их так много. Самое страшное, наверное, это эксперименты.
1: Какие эксперименты?
0: Это было в Бургун-Белсе. Нас раздели и заставили стоять в снегу 24 часа. Это началось вечером. Мы простояли всю ночь и весь день. Очень многие умерли. Они падали, и поэтому я смогла выжить. Люди падали прямо на меня. К ним сразу же подходили, чтобы взять кровь. Эксперимент заключался в том, чтобы узнать, как быстро застывает кровь и как скоро наступает смерть.
1: Как может человек быть таким бесчеловечным по отношению к другому человеку? Как человек может опуститься до того, что он начинает ставить эксперименты над другими людьми, чья единственная вина состояла в том, что они родились иудеями? Мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот. Я ведущий этой передачи. Сегодня я беседую с Розой Прайс, еврейкой, прошедшей через гитлеровские концлагеря. Роза, вы рассказывали о том, как мало вы ели. Однажды в лагерь привезли сахарную свеклу, к которой вам было запрещено даже прикасаться. Что произошло после этого?
1: Я откапывала ее из земли.
0: Но вам запрещено было ее есть?
1: Да, но я воровала. Вот так я научилась воровать. Мы пробирались через охрану. Если тебя поймают, то и забьют, или убьют. Если нет, ты достаешь немного.

0: много еды, ведь Бургенбелса не было вообще никакой еды. И вот охранник посмотрел на меня, и я подумала, что он знал, что я это делала. Одежда у меня оттопыривалась. Это было заметно, потому что я была подвязана веревкой, но он отпустил меня.
1: Почему?
0: Я не знаю. Я не знаю. Но это было чудо, что он не убил меня, потому что он знал, что я ем сахарную свеклу.
1: Однажды вас в наказание поставили стоять в канализационной воде.
0: Да. Я шла по лагерю, а у охранника, это был даже не охранник, это был начальник, у него была привычка сидеть и стрелять по всем, кого увидит. В лагере мы вынуждены были передвигаться. И я шла по лагерю и улыбалась. Я не знаю, почему я улыбалась. За это меня поместили в цистерну со сточными водами. Я стояла там целые сутки на цыпочках, потому что нечистоты все время пребывали. И если бы я не стояла на цыпочках, я бы захлебнулась. По сей день я не могу переносить некоторые запахи. От определенных запахов мне становится очень плохо.
1: Роза, интеллигентные люди, так называемые интеллигентные люди, доктора наук, утверждают, что во время Холокоста погибло не 6 миллионов человек и не было никаких газовых камер. Что бы вы им сказали?
0: Хорошо, у меня для них есть вопрос. Где я была в течение 5 лет, начиная с 1940 года по май 1945? Я бы сказала им, где я была. Я была в 6 разных лагерях. Прямое доказательство газовым камерам — это Аушвиц и Освенцим. Этому есть неопровержимое доказательство в Треблинке. И если эти люди хоть немного умеют читать, они могут собрать материалы, в которых говорится, что начальник лагеря в Аушвице ездил в лагерь в Треблинку, чтобы перенять опыт и научиться уничтожать большее количество человек с наименьшими затратами газа. За один день они уничтожали 10 тысяч человек. Вот как быстро они работали. Где мои родители? Где моя младшая сестра? Ей было всего 6 лет. Только в прошлом году я узнала, как она умерла. Да, это больно. Потому что она была заживо погребена. Она вместе с другими маленькими детьми работала на песчанике в Треблинке. На нее обрушился верхний слой песчаника, и никто не попытался их спасти. Моя мама вынуждена была наблюдать, как задыхается ее дитя. Поэтому тот, кто говорит, что Холокоста не было, пусть ответит на эти вопросы.
1: А что вы чувствовали в то время по отношению к Богу, которого вы так любили, когда были еще совсем маленькой?
0: Я не могла стоять рядом с тем, кто верил в Бога, потому что я говорил, что Бога нет. Любящий Бог, о котором рассказывала моя мама, не может допустить, чтобы я оказалась в таком аду. Я совершенно и бесповоротно отвернулась от Бога.
1: И случилось чудо. Вы выжили. Как вы думаете, почему вы выжили? Почему вы выжили, а так многие нет?
0: Долгие годы я задавала себе этот же вопрос. Почему Бог наказывает меня? Я чувствовала себя такой виноватой за то, что я выжила. Другие были намного достойнее меня, чтобы остаться в живых. Потом,
1: когда вы вышли из концлагеря, вы действительно были полны желания сжигать церкви?
0: Да.
1: Почему?
0: Потому что в них живет Иисус. Я слишком настрадалась из-за Его имени.
1: Мы вернемся через минуту, и мы узнаем, как Роза пришла к познанию не того Иисуса, чьими последователями себя называли те люди, а настоящего Иисуса. Мы узнаем. Мы вернемся через минуту.

0: вышли замуж, стали активисткой в синагоге через дорогу. И вы что, действительно стали главой женщин синагоги?
1: Да, я была президентом.
0: Так если вы не верили в Бога, почему вы ходили в синагогу?
1: Я была общительной еврейкой.
0: Хорошо. Однажды ваша дочь приходит домой и говорит своей маме: «Я верю в Иисуса».
1: Да. Да.
0: Что было дальше?
1: После того, как я пришла в себя, через 3 дня я выгнала ее из дому.
0: Свою собственную дочь?
1: Я выгнала свою собственную дочь.
0: Почему?
1: Она стала моим врагом, потому что во имя Иисуса творились все эти зверства.
0: Значит, вы выгнали свою дочь из дома?
1: Да.
0: И вскоре после этого то же самое происходит и с вашей младшей дочерью?
1: То же самое. И еще мой муж.
0: Ваш муж пришел посмотреть за вашими девочками?
1: Да.
0: И какую он там увидел картину?
1: Они все сидели на полу и молились за меня. Он почувствовал себя так плохо, что тоже сел и тоже начал молиться. Он раньше никогда не молился. Я не могла заставить его пойти в синагогу.
0: Вы хотите сказать, что он поверил в Иисуса?
1: Да.
0: Хорошо. Вся ваша семья, только представьте себе это. Вся ее семья поверила в Иисуса. Вы ходили за помощью к раввину?
1: Конечно. Конечно, я днем и ночью бегала к раввину, пока не пришла к нему с 53 главой пророка Исаии, после чего он меня выгнал.
0: Подождите, не так быстро. Вы же были главой женщин синагоги, так почему же он вас выгнал?
1: Потому что настоящие иудейки не должны читать 53 главу книги Исаии.
0: Но это же часть иудейских писаний.
1: Это не имеет значения. Тебе не стоит читать эту часть, ты не должен это читать.
0: И вы стали верующей из-за того, что вас выгнали из синагоги?
1: Это меня разозлило до того, что я взяла Библию своей дочери в переводе «Кинг Джеймса», спустилась в подвал и начала читать ее вместе с иудейской Библией.
0: А почему вы спустились в подвал?
1: Чтобы никто не видел меня, читающей Библию. Потому что современные евреи вообще не читают ничего подобного. Я начала читать эту Библию, и я начала читать Евангелие от Матфея. Я хотела найти убийцу Иисуса.
0: И что вы нашли?
1: Я нашла Агнца. Я не смогла там найти убийцу. Знаете, он так сильно любит нас.
0: И потом вас пригласили к одному очень богатому человеку. Вы получили приглашение на вечеринку.
1: Да, эта вечеринка была устроена в честь его дня рождения.
0: Это был день его рождения. Он увидел вас в другой комнате, подошел и начал с вами разговаривать. Что было дальше?
1: Он хотел помолиться за меня. Я сказала, что никто никогда не молился ни за меня, ни в моем присутствии. Он спросил: «Но я могу за вас помолиться?» Я ответила: «Мне все равно, даже если вы будете стоять на голове, ведь это же ваш дом». В доме был мягкий и толстый ковер. Этот человек и Дебби начали за меня молиться. Как вдруг что-то произошло. И я не помню, где я была с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Но когда я пришла в себя, я чувствовала себя по-другому. Единственное, что я помню, это ощущение, словно тяжелый камень сняли с моей спины. Большой тяжелый камень. На протяжении 6 месяцев после этого я была раздвоена в самой себе. Я говорила: «Да, я верю». Потом: «Нет, я не верю». Я больше не могла. Я больше не могла этому сопротивляться. Потом я зашла в ванную и сказала: «Докажи, что это ты. Я больше не могу жить в неопределенности». И он доказал. Он доказал, что он Мессия, что он иудейский Мессия.
0: Чем он отличался от того Иисуса, которого вы себе представляли?
1: Он не убийца. Он не ненавидит меня, он любит меня, умер за меня. Мы все нуждаемся в кровной жертве.
0: И потом я пригласил Розу приехать в Берлин, в Германию, потому что там должно было состояться одно христианское собрание. И меня попросили подыскать выступающего. Я предложил Розе. Она не хотела туда ехать. Почему вы не хотели туда ехать, Роза?
1: Снова вернуться в эту проклятую страну, Германию, и говорить там о прощении? Смилуйтесь надо мной, пожалуйста.
0: Но все-таки вы, ваш муж и я оказались в самолете, летящем в Берлин.
1: Это был очень длинный перелет. Было очень тяжело.
0: Но когда вы приехали на этот большой стадион, Кстати, это был тот стадион, о котором Гитлер сказал, что они вечно будут помнить.

0: править с него. Там размахивали иудейскими флагами. Молодые немецкие христиане, вы только послушайте, молодые немецкие христиане с звездой Давида. Какое это произвело на вас впечатление?
1: Перед поездкой я сняла с себя свою звезду, вы сняли с себя свою, и мы поехали в Германию. А там немцы размахивают еврейскими символами. Это было довольно забавно. На меня это произвело очень сильное впечатление.
0: После вашей речи к вам подошел человек. И что он сказал?
1: Он был один из шести или семи подошедших ко мне человек. Он попросил меня простить его за то, что он служил охранником в лагере в Дахау.
0: Вы были в Дахау?
1: Да, я была в Дахау.
0: Будьте сейчас искренни, хотя я знаю, что вы искренне говорите. Скажите, о чем вы подумали в тот момент?
1: Убить его.
0: Почему?
1: Потому что его работой было наказывать. И самым легким наказанием считалось бросить нас лицом в грязь, встать на нас и сломать несколько костей. Ведь у нас были только кости да кожа. Многие так и оставались там лежать. И еще они постоянно нас били. И вот такой человек встает передо мной на колени.
0: О чем он вас умолял?
1: Простить его. Я подумала, я прощу тебя, я отправлю тебя туда, куда ты хотел меня отправить. Все очень просто. В тот момент я даже не помнила, что я говорила о прощении. Я была в полусознании. Я только знала, что этот человек избивал меня, этот человек причинял мне боль, и я должна сломать ему шею. И мне предоставилась прекрасная для этого возможность. Я даже подняла свои руки, но Господь опустил их обратно. После этого Петр, племянник Кори Тен Бум, увидев, как опускаются мои руки, посвятил меня в еврейскую семью Кори Тен Бум.
0: Вы опустили руки, и что потом? И что было после этого?
1: Я опустила их вот так. Этот человек встал, и я заговорила с ним по-немецки. Я давно не говорила на немецком. Я сказала, «Хорошо, я прощаю вас, но на самом деле я не говорила это от всего сердца. Мне потребовалось время для того, чтобы научиться прощать. И теперь я могу сказать, что я полностью прощаю не только немцев, но и поляков».
0: Как вы можете, Роза? Вы потеряли около 100 членов своей семьи. Как вы можете такое говорить?
1: Роза Прайс не может. Но Роза Прайс в Господе может. И я приняла решение служить не себе, но Господу. И если я приняла решение служить Господу, я должна служить Ему так, как Он этого хочет. Потом я с прощением поехала в Польшу. В Германию я отправлялась с ненавистью, а вернулась с прощением.
0: А что сказал вам тот охранник на следующий день, после того, как вы его простили?
1: Он сказал, что впервые смог спокойно заснуть за все время после окончания войны. Кстати, этот охранник стал уличным евангелистом. Он обратил к спасению тысячи наркоманов, проституток, сбежавших детей.
0: Божья любовь простила этого охранника. Дело даже не в том, что его простила Роза Прайс. Бог простил этого охранника. Понимаете? Нам, людям, трудно прощать других, но Бог любит всех одинаково. Когда вы слышите «Он благой» или «Он добрый Бог», это правда. Когда вы слышите «Он нелицеприятен», это значит, что Он любит вас точно так же, как Он любит Розу Прайс, и как Он любит меня. Он так любит вас, что Он прямо сейчас готов вас обнять. И Он делает это Своим Духом. Он обнимает вас. Он заключил вас в Своем объятии. Если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется рассказать, что вам причиняет боль, расскажите это Ему. Он реален. Он заботится о вас. У Него есть цель для вашей жизни. Скажите, Иисус, я грешен, пожалуйста, прости меня. Войди в меня. Восстанови меня в отношениях с Богом Отцом. Он даст вам свою любовь, которая даст вам способность прощать, которая сделает вас свободными, которая даст вам цель и предназначение, которая даст вам в жизни радость, которая даст вам шалом, жизненный мир. Для вас есть предназначение, цель. Для вас есть

0: В уединенном месте у подножья горы жил монах. Почти все время он проводил в молитве и за чтением книг. Дьявол не мог спокойно смотреть на его простую и смиренную жизнь. Он много раз пытался проникнуть в его дом, но ничего не получалось. Монах был чист душой и не впускал его. Тогда дьявол поспорил с ним, что все равно войдет в его жилище. «Нет», — сказал монах, — «тебя в свой дом я никогда не пущу. Если я все-таки войду к тебе, ты выполнишь одно из моих желаний?» Монах был настолько уверен в себе, что беспечно согласился. Однажды утром он вышел из дома и увидел ворона со сломанным крылом. Пожалев птицу, он занес ее внутрь. Ворон тут же обратился в дьявола. «Теперь ты должен выполнить одно из моих желаний», — сказал он. «Выбирай, или ты убьешь человека, или займешься прелюбодеянием, или напьешься». Монах сильно опечалился и стал думать: «Если я с кем-то прелюбодействую, или тем более кого-то убью, то загублю две души, и свою, и другого человека. Если же напьюсь один раз, то это не такой страшный грех, ибо на утро все равно протрезвею». Он пошел в трактир и напился. Тут к нему подсела легкомысленная женщина. Они отправились к ней домой и стали прелюбодействовать. Но вскоре вернулся ее муж. Завязалась драка, в которой монах его убил. Думая об алкоголе как о малом грехе, монах попал в ловушку дьявола. Лишившись трезвости, он совершил и остальные два греха.
1: Утерянная добродетель. Часто люди, изучающие Библию, сталкиваются с противоречиями в отношении Священного Писания к алкоголю. С одной стороны, мы встречаем, что употребление вина порицается.
0: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное».
1: С другой стороны, мы видим одобряющие и благословляющие вино высказывания:
0: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина».
1: Может ли Священное Писание одновременно и рекомендовать, и осуждать употребление алкоголя?

0: В русском народе есть один священный продукт – это хлеб. Этим словом мы называем и колосья в поле, и собранные зерна, и муку, и готовый испеченный продукт.
1: Для нас действительно очень многое связано с хлебом, и в русском языке очень много терминов, которые связаны с ним. И у еврейского народа есть одно родовое слово, которое означает все, что связано с виноградом. И виноградную лозу, и свежевыжатый сок, и опьяняющий алкогольный напиток. Этим словом обозначается все.
0: Таким же священным продуктом, как хлеб для славянских народов, для древних иудеев был виноград. Сам виноград и продукты, получаемые из него, были жизненно важными для людей того времени, живших на засушливой арамейской земле. И в еврейском языке есть слово «яин», объединяющее множество терминов, отражающих виноделие, виноградный сок в разных его состояниях.
1: Если мы посмотрим на природу палестинской земли, то мы не увидим никаких подобных плодов, которые бы столь замечательно вытягивали влагу из засушливой земли, которые бы давали столь питательные продукты и которые были бы так легки в переработке.
0: В русском языке не было такого количества обозначений, связанных с возделыванием винограда. И все эти термины при переводе священных текстов были обозначены одним словом – «вино». Тогда как изначально в писаниях за словом «вино» стоит 13 разных понятий.
2: Вот знаете, вот если мы возьмем Пятикнижье Моисеева, Тору, то слово «вино» в Торе встречается 250 раз, слово «вода» 220 раз, слово «хлеб» 200 раз. И можно сделать такой вывод, что хлеб и вода реже применялись, чем вино. И как же, если в Библии постоянно говорится о вине, так это, наверное, очень сильно полезно пить это было вещество. Дело в том, что в еврейском языке было 13 еврейских слов, которые мы перевели словом «вино». Из этих 13 еврейских слов только 3 имели отношение к алкоголю, а 10 были разные формы сохранения виноградного сока.
0: О том, что в Библии нет противоречий в упоминаниях о вине, мы находим в первую очередь в трудах священномученика Владимира Богоявленского, который в начале 20 века занимал главные кафедры Русской Православной Церкви – Московскую, Петербургскую и Киевскую. В своем докладе, сделанном им в 1912 году, он объясняет, что под понятием «вино» в Библии подразумевается как перебродивший, так и обычный виноградный сок. И когда Писания говорят одобряющие слова о вине, речь идет о неперебродившем виноградном соке. А там, где мы видим проклятие и запреты на употребление вина, речь идет о перебродившем виноградном соке, то есть об алкогольном вине. Если мы перенесем вышесказанное на Библию, то кажущиеся противоречия мгновенно устраняются. Например, в книге пророка Иеремии, в 48 главе, мы читаем: «Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями». Очевидно, что в точилах, в виноградном прессе, не могло быть алкогольное вино. Там мог находиться только сок, который только что был выжат из винограда.
1: Разделение терминов приводит к тому, что, как говорит священномученик Владимир, мы нигде не находим, где бы однозначно благословлялось опьяняющее вино.
2: Поэтому, если мы действительно правильно оценим Библию, то Библия – это книга о трезвости и книга о том, что даже однократный прием вина приводит к очень большим последствиям. Ну, например, таким, как было у Лота, как было у Ноя и как было у многих библейских персонажей, которые один раз попробовали и потом всю жизнь вымаливали свои грехи у Господа Бога.
3: Традиционно принято считать, что винопитие, изготовление вина было характерной чертой культуры Древней Греции и Древнего Рима. Все уверены, что древние греки только и делали, что пили вино, и даже якобы детей этим вином поили. То есть для нас с вами вино – это напиток алкогольный, в котором есть определенный градус, достаточно высокий, тогда как для греков вино, в первую очередь, был виноградный сок, даже в том случае, если этот сок и не подвергался какой-то дополнительной переработке.
0: Распространенное заблуждение, что в древнем мире люди пили только алкогольное вино, базируется на том, что в те времена якобы было невозможно сохранить виноградный сок иным способом, кроме как его сбраживанием.
3: То есть, по большому счету, вином они называли как сок из винограда только что выдавленного, так и сок, который хранился в течение какого-то времени. Но что касается римской истории, ну или во всяком случае истории эпохи эллинизма, мы знаем достоверно, что они уже открыли к этому моменту способ длительного хранения виноградного сока путем кипячения.
0: На самом деле проблемы, с которыми сталкивались в древности при сохранении перебродившего сока, то есть алкогольного вина, были достаточно велики. Оно окислялось, появлялась плесень, плохой запах. В то же время сохранение виноградного сока без брожения было относительно простым процессом. Его просто выпаривали на огне до состояния сиропа. Древнеримский автор Луций Колумелла, 70-й год до н.э., в своем трактате о земледелии объясняет, чтобы обеспечить сохранение сока, люди помещают муст в свинцовые сосуды и путем кипячения уменьшают его на четверть, другие на треть. Генри Хомес, американский исследователь в Константинополе, в своей статье о вине приводит такой пример. Простой виноградный сок без добавления каких-либо нейтрализующих средств против окисления, кипяченый от 4 до 5 часов, уменьшался на 1/4 своего объема. После кипячения его вливают в глиняные емкости, плотно закрывают кожей, чтобы не было доступа воздуха. Обычно, не имея никакого опьяняющего свойства, его свободно употребляют как мусульмане, так и христиане. Некоторые кувшины, которые я лично держал в руках, уже сохранялись в течение 2 лет, не испытывая никакого изменения. Другим способом сохранения виноградного сока было его сбраживание. Но у людей того времени стояла задача именно сохранить полезный продукт, а не создать опьяняющее изделие. Этиловый спирт, образующийся в соке при брожении, был лишь консервирующим элементом. Для уменьшения концентрации алкоголя в вине, чтобы избавить его от опьяняющего свойства, вино разбавляли.
3: Во время раскопок находили не только сосуды для вина, но и сосуды для смешивания вина. То есть существовали специальные места, где происходил вот этот процесс смешивания вина с водой.
0: У древних авторов мы находим ссылки на обычай разбавления перебродивших вин. Согласно мнению Гомера и Промиана, вина требовали 20 частей воды на 1 часть вина. Гиппократ считал 20 частей воды на 1 часть вина надлежащим напитком. Вот как об употреблении вина говорил древнегреческий писатель Плутарх, живший в 1-2 веках нашей эры. В трактате о Димитрии и Антонии он пишет: «В давние времена спартанцы по праздникам напаивали илотов, то есть рабов, несмешанным вином. И потом приводили их на пиры, чтобы показать молодым, что такое опьянение». Но следом он добавляет: «Исправлять одних людей ценой развращения других, на наш взгляд, и бесчеловечно, и вредно для государства».
1: В этой замечательной цитате Плутарха мы видим, что вино употреблялось только в разбавленном виде и в такой степени, чтобы молодые спартанцы не видели никогда пьяных взрослых.
0: В современной церковной среде существует ряд заблуждений, основанных на неправильном понимании Священного Писания, с помощью которых люди пытаются оправдать употребление алкоголя. Чаще всего приводятся такие примеры. 103-й псалом Давида из Ветхого Завета, где сказано, что вино веселит сердце человека. Первое чудо в Кане Галилейской, описанное в Евангелии от Иоанна, когда Господь Иисус Христос превратил воду в вино. И совет апостола Павла апостолу Тимофею употреблять немного вина, упоминаемый в послании к Тимофею.
1: Действительно, что же стоит за этой фразой в 103-м псалме, когда Господь устами своего пророка Давида говорит: «Вино веселит сердце человека». На самом деле в этом 103-м псалме описывается прекрасное творение Божие. Псалмопевец Давид обходит взглядом все окружающее и говорит, как прекрасно сотворил мир Господь. И в том числе упоминаются те самые 3 священные продукта. Вот, говорит, хлеб, который укрепляет сердце человека. Вот елей, которым можно умастить лицо. А вот вино, которое веселит сердце человека. Почему веселит? Да потому что сердце человека благодарит Бога за этот замечательный, благодатный продукт, которым питается еврейский народ.
0: Ветхий Завет, Псалтирь, Псалом 103. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Очевидно, что в этом тексте псалмопевец Давид, выражая благодарность Господу, описывает природу вокруг себя и словом «вино» называет

0: называет виноградную лозу. Было бы неправильно трактовать этот стих, предполагая, что сердце пророка Давида наполняется весельем от опьянения.
1: И еще о том, что веселит в вине сердце человека. Точно не алкоголь. Можно привести пример из книги Судей, глава 9, где говорится: «Сок веселит сердце человека». Виноградный сок веселит сердце человека.
2: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду.
0: На брачном пире в Кане Галилейской Иисус из воды сделал хорошее вино. В римском мире в новозаветное время самые лучшие вина были те, в которых опьяняющее свойство устранялось кипячением. К примеру, Плиний в трактате «Естественная история» говорил, что хорошее вино – это вино, лишенное опьяняющего свойства. Подобным образом Плутарх указывает, что вино намного более приятное, чтобы пить, когда оно не воспламеняет мозг и не влияет на ум или страсти.
1: Поэтому, когда мы говорим о том, что Господь сотворил вино для тех, кто был на этом пиру, конечно же, однозначно мы говорим, что это был не опьяняющий напиток. Скорее всего, разбавленное в согласии с общей традицией вино. В любом случае, Господь не мог находиться в собрании, где люди предаются греху. Думать так, что Он оставался там и тем более был причиной их опьянения – это абсолютно кощунственная мысль.
0: Еще одним распространенным примером из Библии, якобы оправдывающим употребление алкоголя, является совет апостола Павла апостолу Тимофею:
2: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов».
0: Для некоторых людей этот текст означает, что алкоголь сам по себе не представляет никакой опасности для здоровья. Другие же это место воспринимают прямой рекомендацией умеренного употребления алкоголя.
3: Иной раз говорят еще о том, что апостол Павел Тимофею говорит, что ради немощей своих телесных ты пей немного вина. Здесь используется как раз то понятие, которое говорит о винограде не как о вине, опьяняющем человеческий ум, а именно говорится как о винограде, как о целебном продукте, дающему человеку силу для жизни, являющейся лекарством для человеческой немощи.
0: Мы находим подтверждение этому в исторических свидетельствах, говорящих об употреблении в древнем мире неперебродившего безалкогольного вина для медицинских целей. Древний историк Афанасий в трактате «Званый обед» пишет: «Пусть он пьет сладкое вино, разбавленное водой, или подогретое, ибо это хорошо для желудка, так как сладкое вино не опьяняет». Здесь мы видим совет, который поразительно подобен совету апостола Павла. Причастие – это одно из основных христианских религиозных таинств. По традиции, для таинства причастия используется разбавленное вино. Разбавляется оно дважды. Первый раз холодной водой во время приготовления к службе, второй раз теплотой, то есть горячей водой, непосредственно перед причастием. Такое разбавление вина, по сути, должно лишать его опьяняющего свойства. Иногда среди православных христиан, имеющих пристрастие к спиртному, встречается такая позиция, когда трезвенников, то есть людей, полностью воздерживающихся от алкоголя, называют еретиками и сектантами, ссылаясь на 51-е апостольское правило, которое гласит: «Тот, кто гнушается вина, да извержен будет».
3: когда я сам встретился с таким мнением, сославшись на апостольское правило, я не поленился найти это апостольское правило. Это 51-е апостольское правило. О том же самом говорит.

говорится в 53-м апостольском правиле, но если мы берем дословный текст правила, то там говорится: «Аще епископ или пресвитер гнушается вина не подвига воздержания ради, да извержен

0: отшельник, что любящее вино никогда не сподобятся духовных дарований. Эти дарования, чтоб прибыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при постоянной трезвенности.
1: Для меня, как для священника, я нашел подтверждение в книге Левит, в 10 главе, о том, что Бог говорит Аарону, а Аарон – это есть основатель ветхозаветного священства, что когда ты входишь в скинию собрания, когда ты входишь в храм, то ты не должен употреблять вина во веки веков. Для чего? Для того, чтобы отличать священное от несвященного. И мое глубокое такое убеждение в том, что священник вообще всегда должен быть трезвым. Почему? Потому что вот меня, как священника, могут в любой момент времени вызвать к умирающему человеку для того, чтобы его напутствовать в мир иной. И если я нахожусь в нетрезвом состоянии, для меня является смертельным грехом в нетрезвом состоянии заходить в алтарь. Тем более брать святые дары и идти причащать человека.
2: Очень важно, что Священное Писание указывает, почему страшно опьянение. Человек, находящийся даже в небольшой степени опьянения, теряет чувство Бога. Он перестает отличать чистое от нечистого, священное от несвященного, и он не может общаться с Богом. А потерять возможность общения с Богом – это очень страшно.
1: И если кто-то может быть из священников или мирян, я не исключаю того, что в настоящее время это не знает и может сказать о том, что вот надо употреблять вино, ссылаясь на тот или иной текст Священного Писания, я думаю, что в этом случае человек, как правило, оправдывает свое личное отношение к этому веществу. И к церковной позиции оно не имеет никакого отношения.

0: Сейчас икона «Непиваемая чаша» празднуется 18 мая. А 18 мая – это день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя нашего владычного монастыря. А как же произошло это явление? Почему именно 18 мая мы празднуем эту икону?
1: В конце 19 века в Ефремовском уезде Тульской губернии жил отставной солдат, который страдал пьянством. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От беспробудного пьянства у него отнялись ноги, но он все продолжал пить. И вот однажды этот уже опустившийся человек видит необыкновенный сон. Перед ним предстал старец и сказал: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери, неупиваемая чаша. Отслужи перед ней молебен, и будешь здоров душой и телом». Не владея ногами, не имея посторонней помощи, он не рискнул отправиться в дальнее путешествие. Старец явился ему снова, но тот все еще не решался выполнить услышанное. Старец явился ему в третий раз.

0: и уже настолько грозно приказал исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправился в путь. В одном селении он остановился на ночлег. Старушка-хозяйка, чтобы облегчить боль, растерла ему ноги мазью, и он уже смог, опираясь на палки, дойти до Серпухова. Придя в монастырь, он рассказал о своих сновидениях и попросил отслужить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким именем. Стали смотреть, искать, и тут вспомнили, что на переходе из Георгиевского храма в колокольню есть икона с изображением чаши. Поднялись на этот переход, сняли икону со стены и увидели, что сзади действительно на ней написано «Неупиваемая чаша».
1: Отслужили молебен, и когда повели этого страждущего солдата к гробнице преподобного Варлаама, то в иконном изображении, которое лежало на гробнице преподобного Варлаама, он узнал того старца, который ему явился во сне.
2: Говоря о вопросе употребления вина, интересно отметить такой факт. В монашеском укладе византийских монастырей употребление вина допускалось, но в русских монастырях с определенного исторического периода закрепилась трезвая традиция. Основателем этой традиции явился великий угодник Божий, строитель русской духовной культуры, преподобный Сергий Радонежский. Если до него в русских монастырях еще использовались правила византийских типиконов, церковных уставов, в которых разрешалось небольшое употребление вина, то, исследуя уставы тех монастырей, которые были основаны преподобным Сергием, во всех них обязательно появляется глава «О еже не пите, не употребляйте вина отнюдь», то есть полный запрет на употребление вина монахами.
3: Недавно мы праздновали 700-летие преподобного Сергия. Оказывается, с преподобного Сергия у нас началось действительно мощное, трезвенное движение внутри монашества. Мы видим, что у всех учеников преподобного Сергия в уставах появляется глава, которой нет ни в одном греческом уставе. Глава о том, что еже не имейте никакого хмельного питья, никаких хмельных напитков. Во-первых, сам преподобный Сергий был абсолютным трезвенником. В его житии ясно и четко говорится, что он ни к устам не подносил, ни даже запах обонял никаких хмельных напитков. Также мы знаем, что родители преподобного Сергия были трезвенниками. Его брат никогда не употреблял вина.
4: И вот если мы вообще возьмем жития святых, например, Дмитрия Ростовского, там 2000 житий святых описано в 12-томнике Дмитрия Ростовского. В 200 житиях, в 200 из 2000, сказано об отношении вина этих святых, которые описаны вот в этих житиях. Из 200 святых, где мы находим вообще указания о приеме вина, 190 вообще ни капли не принимали и категорически призывали к трезвости. И в первую очередь это были основоположники очень многих монастырей. В том числе это был и Сергий Радонежский, Александр Свирский. То есть все монастырское духовное движение, аскетическое, было основано на трезвости.
5: Я, например, с радостью прочитал житие святого патриарха Иова, это первый патриарх на Руси, что он, к удивлению многих, никогда не пил вина.
2: Традиция трезвости, которую заложил преподобный Сергий, была продолжена в 15-16 веках. Эту традицию развил преподобный Иосиф Волоцкий. Он говорил:
0: «Если что и писано в уставах, что инокам разрешается пить вино, и имелось вино в монастырях, в русской земле другой обычай и другой закон. А что повелевают святые отцы и пить по чаше или по две или по три, то этого и слышать не хотим. Не подобает нам иметь в обители питья, от которого бывает пьянство».
2: Мысли преподобного Иосифа Волоцкого

0: были взяты деятелями церкви, которые на Стоглавом соборе вырабатывали общецерковные правила. И 51 глава Стоглава рекомендует уже всем монастырям придерживаться такой практики – совсем не иметь в обителях ничего хмельного.
1: И вот эта традиция развивалась вплоть до того, что на Стоглавом соборе эта норма, чтобы в монастырях не употреблялось и не держалось вино, была рекомендована как общая церковная традиция, которой стоит придерживаться всем монастырям, настоятелям всех обителей. Вот такой вывод делает Русский собор, понимая, что у греков свои обычаи, а у нас свои.
0: Необходимо отметить, что существуют значительные отличия в способности представителей разных народов нейтрализовывать попадающий в их организм алкоголь. Например, у южных народов, испокон веков употребляющих виноград, эта способность выше, чем, скажем, у северных народов. Употребляемый в пищу виноград в результате естественного брожения в желудочно-кишечном тракте приводит к появлению небольших доз алкоголя. И организм на протяжении многих поколений научился вырабатывать особые ферменты, нейтрализующие его.
2: Оказывается, алкоголизму подвержены по генетическим аспектам целые расы, целые народы. В их организме генетически нет одного фермента, называется этот фермент альдегид дегидрогеназа. Он первый встречает молекулу алкоголя в организме, первый начинает ее расщеплять.
0: Например, для чукчей, якутов или других народов Азиатского Севера даже небольшие дозы спиртного представляют огромную опасность. Попадая в их организм, алкоголь быстро приводит к возникновению зависимости. Исторически, народы России на генетическом уровне имеют очень низкую способность расщеплять попадающий в организм алкоголь. Именно поэтому употребление даже небольших доз спиртного приводит к появлению алкоголизма.

0: 17 веке, после проведения реформы патриарха Никона, в русских монастырях стали насаждаться греческие церковные уставы. И, к сожалению, существовавшие типиконы, то есть уставы, которые были приняты основателями русских монастырей, были замещены.
1: Вот та традиция, которая появилась в монашеской среде с преподобного Сергия, к сожалению, прервалась. Этот несчастный исторический случай произошел во время реформы патриарха Никона, когда опять были взяты греческие уставы, а русские уставы, содержащие главы о трезвости, были забыты.
0: Существующий сейчас церковный устав просто повторяет те византийские обычаи, в которых употребление вина допускалось. Можно сказать, что, к сожалению, произошло забвение тех традиций, которые были в России в рассвет монашеской жизни. Не зря святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что в современных монастырях возрождение трезвости – это одна из самых насущных задач.
2: В России существенно нужно устранение вина из обителей. Это понимали благоразумные и благочестивые настоятели. И тщетными останутся все усилия кого бы то ни было, если постановления святых отцов относительно монастырей не будут восстановлены во всей полноте.
0: Комментируя слова апостола Павла «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», святитель Феофан Затворник говорит:
2: «Не упивайтесь вином, говорит апостол, но как положить меру, с которой начинается упивание? Христианам, скорее всего, идет «совсем не пейте». Огонь в кровь влагается и малым количеством вина, и, прибывший от того развеселение плотское, развивает мысли и расшатывает нравственную крепость. Итак, строго судя, винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан».

0: Алкоголизм, алкоголизация является войной против нашего с вами народа. И разрушенные семьи, и брошенные дети, они так или иначе связаны с этой проблемой.
1: Вы знаете, алкоголь – это самый ярый враг детства вообще, ярый самый враг семьи. У нас, наверное, 95% разводов на почве пьянства одного из родителей, понимаете? У нас 95% детей-сирот, приживых родителей – это социальные сироты, родители которых лишили прав за пьянство и алкоголизм. То есть дети в пьющей семье страдают больше всего. Больше всего страдают именно дети. Хотя пьющие родители этого и не понимают. Поэтому все дети хотят, чтобы их родители жили трезвые. Мама, не пей, папа, не пей. Это самая распространенная просьба у детей в таких семьях.
2: Бывает, приглашают в школу, и перед тем, как прийти, я прошу педагога, чтобы каким-то образом вот эти вопросы, которые дети хотели бы задать, пусть они напишут, им легче так. И вот заметил, что даже не важно, какой класс, третий класс, четвертый, восьмой или пятый, примерно три четверти вопросов, они связаны с алкоголем. Это пьющий отец, пьющая мать или пьющие родители. И вот детская душа, она прямо вот это крик души, она переживает это. Как помочь родителям? Ну, даешь совет такой, постарайся сам быть непричастным к этому.
3: Недавно к нам в приют зашел парнишка. И я его спрашиваю, он выпускник детского дома, а мы к ним ездили. И я спрашиваю, как у тебя дела, там что, как вот тот, там Рома, как вот мальчики. И он мне рассказывает, конечно, тяжелую историю, что этот спился, второй спился, третий сидит в тюрьме. Просил про девчонок. Тоже, к сожалению, услышала неутешительные вещи. Дети их уже в доме ребенка. А сам он спасся тем, что рядом оказался тренер. Конечно, одно из самых тяжелых последствий это дети в детских домах, последствия алкоголизма. Когда все понимают и признают это службы и суды, что ребенок в этой семье

0: Семье оставаться опасно. В семье, где он рожден, ему оставаться опасно. Это страшно. И он попадает не в менее страшную ситуацию, но там, где хотя бы не опасно физически. Там разрушается по-другому. Система воспитывает человека системы. Из детских домов, из домов ребенка, ребенок переходит в детский дом, из детского дома в тюрьму. Это следующая система. Его приучили так жить. И какая бы ни идеальная была система, мы никогда не сможем дать того, что могла дать семья. 95% детей – это социальные сироты. То есть по той или иной причине родители не могут воспитывать ребенка. Но почти всегда это связано с алкоголизацией родителей.
1: Согласно исследованиям, 60% детей в пьющих семьях подвергаются насилию. Более 90% детей в детских домах – это дети родителей, лишенных родительских прав из-за алкоголя. По статистике, 40% выпускников детдомов попадают в тюрьму. Еще 40% становятся алкоголиками или наркоманами. 10% кончают жизнь самоубийством. И лишь 10% находят в себе силы начать нормальную жизнь. Суть проблемы в том, что алкоголь не воспринимается обществом как серьезное зло. Сколько людей еще должно погибнуть? Сколько семей распасться? Сколько еще детей должно попасть в детские дома, чтобы мы задумались, какую опасность несет в себе алкоголь?

Часто приходят и задают вопрос: «Владыка, а как оградить от этого пагубного влияния детей?» Я считаю только личным примером. В свое время мне запомнились такие строки: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему».

0: дети обычно начинают пить, глядя на взрослых. Именно соблазн в том, что дети никогда бы не узнали об алкоголе без взрослых. Вот в этом смысле соблазн своим примером. То есть через взрослых дети впервые знакомятся с грехом.
1: Я сам долгое время был умеренно мало употребляющим человеком. И в какой-то момент я понял, что своим, казалось бы, легким, небольшим употреблением алкоголя я однозначно буду соблазнять своих детей. И не смогу их уберечь, чтобы выпустить их в эту жизнь, где огромное количество соблазнов, где люди будут специально, целенаправленно учить их пить. Мне стало страшно. И вот именно из этих соображений я в какой-то момент принял обет трезвости. Считаю, что поступил абсолютно правильно. Действительно, дети мои живут сейчас в трезвости. Я надеюсь, что я смог, мне удалось передать им свой дух. И надеюсь, что они этот дух передадут своим детям.
2: Священномученик Владимир Богоявленский.
3: Но возлагая надежду на Спасителя, мы не должны оставаться бесчувственными здесь и сами, как это, к сожалению, делают многие из нас, не считая это своим долгом. Странное это явление в нашем христианском обществе. Когда кто-либо падает в воду, мы его спасаем. Когда заболевает, мы приглашаем доктора. Но когда погибает в пучине порока не тело только, но и бессмертная душа человеческая, мы равнодушно смотрим и, подобно Каину, говорим: «Какое мне тут дело? Разве я сторож брату своему?»
4: Я обычно говорю, что лучшая проповедь христианства – это личная благочестивая жизнь. Если человек видит, что рядом с ним даже малопьющий человек, и он не задумывается о том, что свою рюмку он соблазняет других, то это, конечно, приносит вред духовный и тому, кому он соблазнил, и самому этому человеку. И часто такой вред наносится не по злому умыслу, а просто потому, что человек не думает о том, что он может кого-то соблазнить, может кому-то навредить.

0: Закон Божий, ведь он вложен в сердце каждого человека. И вот слова апостола, что если брат мой притыкается и изнемогает, век не буду есть мясо и пить вина, это вот для них, для многих стало основанием принятия их личного обета трезвости, для того, чтобы помочь не только себе, но и сострадающему ближнему своему.
1: Священномученик Андроник Никольский.
2: Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной для всех служащих алтарю Господню. Прежде всего, всякий будет сам благим примером трезвости. Горе нам, пастырям, если соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только в том, что и батюшка пьет, если он даже только одну рюмку выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить, и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с умеренного и разумного выпивания.
3: Если священник будет пить в меру, то какие-то прихожане тоже будут пить в меру. А те, которые в меру пить не могут, будут пробовать пить в меру, будут все время запивать, глядя на него. И он для них будет искушением. Вот чтобы не искушать малых сих, подать пример полной трезвости.
4: А с другой стороны, как об этом говорится в концепции нашей Русской Православной Церкви по утверждению трезвости, принятой в 2014 году, что каждый христианин обязан быть примером трезвого образа жизни. И я думаю, что вот для нас сейчас есть этот документ, принятый священноначалием нашей Церкви, и нам необходимо в первую очередь ориентироваться на него, что мы должны быть примером трезвой жизни.
0: Вот в нашем храме есть одна семья, там муж погиб в командировке, будучи нетрезвым. Сын пошел по этой кривой дорожке, и мать, безусловно, переживая за него, приходила, молилась. И в какой-то момент ее молитву достигли. Сердце, души ее сына. Он пришел, также начал ходить в братство трезвости, стал молиться, принял обет трезвости. У него разрушалась семья на тот момент, на сегодняшний день. Там растет двое сыновей. Вот. А мама этого молодого человека, она постоянно подходит со словами благодарности. И надо сказать, что это не единичный случай.
4: И в настоящее время эта трезвая жизнь является той спасительной соломинкой, той помощью, которая необходима нашему с вами народу для того, чтобы понять и осознать, и вообще сохраниться как народу, как нации, сохранить свою государственность, свое самосознание, сохранить своих детей, свое будущее, и сохраниться как народу, как таковому.
5: Слабая нация, она очень управляема. Нация, которая имеет пороки, она слаба и контролируема. Тот, который поддается и не имеет силы воли, чтобы справиться с недугом, справиться с соблазном, он поддастся и на любую провокацию. Поэтому здесь, я думаю, что начиная с побед над самим собой, мы выйдем к другой победе, которую так давно хотят в нашей стране, которая достойна нашей России.
2: Если таким образом я знаю, что весь народ, среди которого живу я, тяжело страдает от какого-нибудь бедствия, то эта любовь обязывает меня сделать все, что только я могу предпринять к устранению бедствия, а прежде всего употребить то средство, которое может быть наиболее действенным. А самое действительное средство против алкоголя, как в отношении общественного оздоровления, так и уврачевания отдельных его жертв, есть совершенная

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс радуга. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы когда-нибудь видели радугу?
1: Да, конечно.
2: А я видела сразу две радуги.
0: А вы знаете, как появилась самая первая радуга?
1: Нет.
0: Я расскажу. В Библии написано, что очень-очень давно на нашей планете вообще не было дождей, а Земля орошалась по утрам росой. Но когда люди согрешили, все изменилось. Люди становились все злее и злее. Жизнь была все хуже и хуже. Так что Бог не вытерпел и стер все на Земле таким сильным дождем, что произошел потоп. Вся Земля сплошь покрылась водой. А после него, когда вода ушла в моря и океаны, посмотрел Бог на землю, пожалел людей и сказал: «Не буду больше делать потопы на земле». И вот знак моего обещания. Когда пойдет дождь, то появится радуга в облаке. С тех давних пор, после дождя, в небе можно увидеть красивую радугу, как Божье обещание, что потопа уже никогда не будет. А сколько цветов в радуге?
1: 7.
0: Сегодня мы будем делать упражнения по цветам радуги. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Солнцем дружит радуга, солнце освещается. Как красиво радуга в небе расстилается. Радуга, радуга, ленты разноцветные. 7 цветов у радуги, все цвета заметные. Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. Хорошо по радуге прокатиться весело. Второе упражнение – красный цвет. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Красная редиска выросла на грядке. Рядом помидоры – красные ребятки. Красные тюльпаны на окне стоят. Красные закаты за окном горят. Следующее упражнение – оранжевый цвет. Исходное положение тоже. Оранжевые лисицы. Всю ночь морковкой снится. На лисий хвост похоже, оранжевое тоже. Следующее упражнение – желтый цвет. Исходное положение сидя, ноги вместе. Желтое солнце на землю глядит. Желтый подсолнух за солнцем следит. Желтые груши на ветках висят. Желтые листья с деревьев летят. Следующее упражнение – зеленый цвет. Исходное положение сидя, ноги врозь, руками упор сзади. У нас растет зеленый лук и огурцы зеленые. А за окном зеленый лук и домики зеленые. С зеленой крышей каждый дом, и в нем живет веселый гном. В зеленых брючках новых, из листиков кленовых. Следующее упражнение – голубой цвет. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. Глаза голубые у куклы моей, а небо над нами еще голубей. Оно голубое, как тысячи глаз. Мы смотрим на небо, а небо на нас. Следующее упражнение – синий цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плечи, руки на поясе. Синим морем – островок. Путь до острова далек, а на нем растет цветок синий-синий василек. Следующее упражнение – фиолетовый цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Ну а фиолетовый – цвет необычайный, самый мой любимый цвет новогодней тайны. Из космических глубин он приходит к нам один, фиолетовым мерцанием ненаписанных картин. Закончили. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс радуга. Дугою изогнулась, вся красочно горит. Нам радуга на небе о Боге говорит. Художник и строитель оставил в небе след, чтоб помнили народы спасение завет. Дорогие ребята, регулярно делайте эту зарядку-игру вместе с нами. И каждый раз, как увидите радугу на небе, вспоминайте, как она появилась. Ее создал Бог. Всем пока!

0: Приветствую всех, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно иностранное блюдо. А блюдо какой именно страны, вы сейчас должны будете отгадать, хорошо?
1: Давайте!
0: Слушайте загадку. В Средиземье тепло, море там у гор легло, состязались в древнем мире на Олимпе в беге, в силе. Фрукты, овощи кругом, приглашать там любят в дом. Кто-то будет очень рад скушать той страны салат.
1: Греция?
0: Греция, молодцы!
2: А я думала,
0: не отгадала, Алён?
2: Африка.
0: Африка, ну, Африка, там, конечно, тоже тепло. Но мы сегодня с вами будем готовить. Как вы думаете, что это будет за греческое блюдо?
2: А салат?
0: Греческий салат, правильно. Мы не будем готовить с вами гречку. А для салата нам понадобятся вот эти вот все продукты. Ну, самое первое – это помидоры и огурцы, а еще салат. Еще в этом салате будет лимон, красный лук, перец, оливки и гвоздь программы. Это суперсыр, который называется фета.
2: Это разве не творог?
0: Нет, это греческий сыр, который готовится, между прочим, из козьего или овечьего молока.
3: А по-другому его называют болгарский сыр.
0: Ты такой знаешь название?
3: Да.
0: Ну, не знаю, но название этого сыра происходит от слова фета.
3: А что он означает?
0: Кусок. Потому что этот сыр замачивают в соленом растворе в бочках огромными кусками. Ну что? Начнем с вами?
2: Да.
0: Начнем резать помидоры. Поскольку это салат греческий, давай, Алён, то резать его надо все очень крупно. Мы с вами удаляем вот эту плодоножку. Я вам показываю, как его резать. Режем на две части, а вы их разрезаете еще на четыре. Хорошо? Держите ножики. Они острые. Будьте аккуратны.
2: Папа, так?
0: Да,
2: так, 4. Раз, два, три.
0: У вас получится достаточно большие-большие такие куски. Но именно так? Не-не-не-не. Вот так еще режь.
3: Правильно, дядь Леш?
0: Ну-ка, Витя, покажи. Да, да, да. Держите.
3: Куда? Складывать.
0: Будем складывать вот сюда.
2: Вот такие у меня
3: большие кустища.
0: Ничего себе, да. Держите еще, Вить. А я тем временем почищу огурцы. Оп, укатился. Почищу огурцы. Дело в том, что их можно было бы и не чистить. Но в оригинальном рецепте они должны быть очищены. Так, порезали?
2: Да, она как твердая.
0: Правильно.
3: Твердые помидорки не режутся лучше.
0: Да,
2: ну, да, потому что они начинают кваситься туда-сюда. Это тяжело.
0: У нас такие ровненькие, красивенькие огурчики.
2: Так, я мусор уберу.
0: Так. Сейчас, секундочку, меня
2: они,

0: этим?
1: Там запах, как будто они горькие.
0: Нет. Запах, запах летней свежести.
2: А их как надрезать?
0: Так. Мы разрежем вот так. И такими большими кусками. Вот такими прямо.
1: Давайте.
2: Давайте.
0: Беритесь за дело.
2: Можно.
1: А вот здесь вот
0: папа. Срежь, да. С этой стороны надо отрезать. О, слушайте, как раз то, что надо, получается у нас в нашем блюде. Так. Витя, ты справишься с этим огурцом? Держи. Разрезай пополам. Кусочек Алене, кусочек Вите самому. Ага. А я пока займусь перцем. Перец, смотрите, какой красавчик. Просто прелесть, да?
1: Да.
0: Смотри, удаляем сердцевинку. Семечки не удалось все сразу удалить. Мы его порежем с вами кольцами. Вот так вот. Большими, красивыми. Большими, красивыми кольцами.
2: Можно я попробую?
1: Можно я
0: продолжить
1: тоже.
0: Резать?
1: Да. Держи,
0: давай, Витя, продолжить резать. Аленушка, а ты удали, пожалуйста, с серединки. Из серединки все семечки.
1: Можно так сразу, так, вот этим.
0: Конечно.
1: Точка. А у меня мама любит такие семечки.
0: Ну, мы сейчас удаляем. А, нет, ее надо разрезать. Эту дольку надо разрезать на 4 части. Вот так. Смотри, получатся огромные такие красивые кусочки. Отправляй их туда.
1: Так.
0: Вот, Витя, смотри, уже справился со всем остальным. Как он быстро.
1: Конечно.
0: Все, и разрезайте на 4 части. А я займусь
1: Давай,
0: луком.
1: Ты порежь, а я буду очищать серединки.
0: Лук у нас красный. Очень вкусный.
1: И полезный.
0: И очень полезный. Тоже его почистим.
1: У меня летающий перец.
0: Но в отличие от всех остальных овощей в этом салате, лук мы будем резать с вами тоненько-тоненько.
1: Вау. Тоненько-тоненько?
0: Да, чтобы он поменьше обжигал.
1: Язык.
0: Так.
1: Вот мусор. Ой, маленький перчик. Можно его съесть?
0: Наверное, можно. Так.
1: Он такой горький.
0: Ну что, мусор убираем?
1: Убираем.
0: Помогай, Ален.
2: А это он прям такой красный?
0: Лук?
2: Да.
0: Конечно. Значит, мы его режем тоже пополам. А дальше мы его режем тоненькими... Тоненькими
2: Можно
0: долечками.
2: Я попробую?
0: Смотрите как.
2: А мне можно продолжить?
0: А какие долечки. Держи, ведь. Красота?
2: Красота.
0: Ну, чтобы все-таки получалось что-то.
1: Так,
0: чтобы
1: что
0: мы увидели, да. Чуть-чуть побольше захватывай. Видите, вот. Получается. Смотри.
1: Как отлично. Радуга.
0: Угу.
1: Он так брызгает глаза мои.
0: Сейчас он тебя пощиплет, пощиплет, чтобы все вирусы перекусать у тебя.
1: А у меня нет вирусов?
0: Отлично.
1: Ой, какие колечки-то прям прелесть.
0: Ну и теперь мы эти колечки с вами вот так немножечко распотрошим сюда. Вот так.
2: Ого. Надо, наверное,
1: ну,
2: чтобы...
1: Жить не
0: разделим
1: будет.
0: Колечко.
2: Ни одно вместе не осталось.
0: Ну, так лучше. Ну?
1: Ай-яй-яй. Может быть, уже...
0: Все у нас прекрасно.
1: Надо?
0: Да, давай остальное уберем. Значит...
1: Сейчас я глаза полосну.
0: Ой. Защипали глазки у Аленки.
1: Ой. Ой. Ой.
0: Подожди, тебе надо дать салфеточку. О. Авария. Случилось.
1: Ой. Ой, все.
0: Все, прошло. Молодцы. Ну что, вам нравится, что у нас получается?
1: Да!
0: В Греции такой салат называется деревенский.
2: А
0: потому
2: почему?
0: Что он есть в каждом доме. Готовить ее очень просто, и он всем нравится. А греки очень любят приглашать к себе в дом гостей.
1: Ах, жалко, что мы не знаем языка греков и не сможем с ними поговорить. Вот у меня ведь есть двоюродная сестренка Соня. Она живет в Германии. И мы с ней друг друга хорошо понимаем. Потому что она знает и немецкий язык, и русский язык. А в этой стране меня не поймут.
0: Витя, Алена, а как вы думаете, существует ли такой язык, который поймут абсолютно все люди?
2: Наверное, и да.
0: Ну, какой это может быть язык?
2: Английский.
0: Это есть страны, в которых быть... английский язык не знают.
1: Ну, это может быть, ну, пантомима.
0: Язык жестов.
2: Да.
0: Ты думаешь, но оказывается, что в одних странах жесты понимают так, а в других странах эти же жесты понимают с точностью, да наоборот. Ну, не догадались?
2: Нет.
0: Я думаю, что это язык доброты.
2: Это да.
0: Если вы улыбаетесь человеку, делаете ему что-то приятное или хорошее, то он понимает, что вы
2: Я
0: к нему
2: понял.
0: Хорошо относитесь.
2: Все, язык жестов и все остальные языки бывают непонятные в разных странах. А язык доброты везде одинаковый. И язык зла тоже.
0: Да, верно.
1: Только язык доброты, он лучше, чем язык зла.
0: Конечно. Я с вами абсолютно согласен.
1: Ну что, мы дальше будем делать салат?
0: Конечно. Основные овощи у нас все порезаны. Отлично. Теперь мы знаете, что сделаем? Лимончик. Сок лимона нужно обязательно туда добавить. Витя, справишься с ним? Половиночку отрезай. Внутри так знаешь, да, чтобы сок выжил?
2: Да.
0: Нужно что сделать?
1: А вот мисочка тебе.
0: А Алена у нас выложит туда оливки. Хорошо?
1: Ага, здесь такие дырочки. А здесь даже звездочка.
0: Так, видите, как получается? Ты бери, знаешь, прям сильно вот так вот берешь и так прямо вот сильно-сильно тыкаешь. Вот. И потом выжимаешь этот сок туда. Еще
1: нормально?
0: Надо не забыть добавить.
1: Еще? Пап.
0: Давай, еще выкладывай. Не забыть добавить оливковое масло. Оливковое масло. Очень приятно.
2: А может, я две дольки выжму?
0: Нет, я думаю, достаточно. Так.
2: Можно я добавлю?
0: Так, добавляй.
1: Ой, у меня сок.
0: Лимонный сок.
1: А еще много надо?
0: Добавляй еще немножечко. Масло.
1: Еще последнее.
0: Хватит. Ручки. Так, молодцы. Убирайте.
1: Мою полотенце.
0: То, что у вас осталось. И нам нужно будет сейчас листья салата измельчить туда.
1: А это сюда надо?
0: Нет, не надо.
1: Или просто вода?
0: Давай уберем это отсюда. Листья салата.
1: Листья салата.
0: Мы будем не резать с вами, а вот так вот крупно рвать.
1: Ну-ка,
0: берите давайте,
1: листья салата.
0: Займитесь им. А я займусь вот этим чудесным сыром. Вы знаете, в разных странах есть разные сыры. Давайте я вам даже прочитаю такой вот из энциклопедии кулинарной. В Италии есть мягкий сыр моцарелла. Вы слышали такой?
2: Да.
0: Вот.
1: Нет.
0: В Германии альтенбургер.
1: Вау.
0: В Дании донаблю. В Испании бургосский. А вот в Греции есть такой чудесный сыр фета.
1: Вот. Так?
0: Нет? Аккуратненько
1: берем. Я неправильно сделала? Пап.
0: Отлично.
1: Нормально.
0: Так. Мы его порежем большими, красивыми кусочками.
1: А можно
0: вот
1: мне
0: так
1: тоже руки сунуть?
0: Сейчас, секундочку. Вот так мы его поставим. Аккуратненько вот такими большими кусочками нарезаем. И еще один разочек.
1: Он такой...
0: Вот. И прежде чем мы его положим туда, мы с вами этот салат перемешаем. Перемешаем.
1: А я думала, украсим еще как-нибудь вот эту штуку. Сыр.
0: Потому что сыр, он развалится. Кусочки, они просто измельчатся.
1: Красивый очень. Так сыр прям.
2: Сыр-сыр.
0: Такой сыр.
1: Да уж, он крошится легко.
0: Так. Ну, теперь отправляем туда.
1: Сыр!
0: Сыр, нет, мы его вот, наверное, отделим кусочки, чтобы они были отдельные вот такие. О, красота!
1: Вот сюда один, сюда, наверное.
0: Ага.
1: Прости.
0: Вот у нас сколько получилось сыра. Просто красота.
1: Ну что, посмотрите! Вот, камера.
0: Мы для красоты выложим немножечко на отдельное, украшенное листьями салата, блюдо. Так.
1: Так. А, ну-ка.
0: Так.
1: А сыр потом можно будет красивенько положить? А сейчас, погодите. Сыр. Мой сыр.
0: Положим кусочки сыра и оливки, чтобы их было видно. Давай.
1: Ага. А то их тут мало, правда, ты положил.
0: Незаметно их просто стало. Они спрятались так. Листочками.
1: Так. Свои руки суем. Так, дай-ка мне еще, пожалуйста, оливок.
0: Я думаю, достаточно, алло.
1: А диск листочек.
0: Вот такой чудесный салат у нас получился. Очень красивый.
1: Посмотрите получше.
0: А я рекомендую вам тоже приготовить такое чудесное блюдо, а заодно выучить язык, который поймут в любой стране мира. Язык доброты. Ну что, всем пока!
2: Пока!

наших передачах обычно рассказывается о пищевых продуктах, которые нужно включать в рацион питания. Однако сегодня я хочу поговорить о тех, которые употреблять не стоит. Это кровь и жир животных. Есть ли польза от блюд с кровью и жиром? И какова библейская позиция в этом вопросе? Давайте разбираться. Сначала поговорим о крови. Кровь животных применяют во многих кухнях мира. Например, в Древней Руси ее смешивали в равных пропорциях с парным молоком и тут же выпивали. Отсюда, кстати, пошло выражение «выглядит как кровь с молоком». В Европе и Америке популярным блюдом является говяжий стейк с кровью. В Беларуси традиционным считается рецепт домашней кровяной колбасы. В качестве напитка в разных странах используют кровь верблюда, буйвола, змеи и даже крокодила. Многие утверждают, что кровь – это необходимый и полезный продукт питания. Так ли это? Давайте посмотрим, что происходит с организмом человека, когда он потребляет кровь животных. Кровь разносит кислород и питательные вещества по всем органам и тканям. В то же время она забирает вредные вещества, такие как мочевина, аммиак, мочевая кислота, креатинин, меркоптан и другие. Они обезвреживаются и выводятся из организма через печень и почки. Таким образом, употребляя кровь как пищу, человек получает не только полезные, но и вредные вещества, тем самым создавая дополнительную нагрузку на внутренние органы. Особенно страдает от этого печень. В крови также содержатся гормоны, которые вырабатывает животное. Когда его ведут на убой, в кровь в большом количестве выделяются гормоны стресса. Попадая в наш организм, эти гормоны оказывают на него негативное воздействие. И человек должен потратить свои собственные ресурсы, чтобы справиться с ними. К тому же переваривание крови – это трудоемкий процесс, так как она считается тяжелой пищей. И от этого, разумеется, страдает желудок. Теперь давайте поговорим о жире. В древние времена его называли тук. В нем содержится большое количество насыщенных жиров и холестерина, которые являются одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Жирная пища тяжело и длительно переваривается, повышая риск развития панкреатита, воспаления поджелудочной

желудочной железы, а также способствует развитию холецистита, воспалению желчного пузыря. Недаром при таких заболеваниях врачи назначают строгую диету, которая полностью исключает жирную пищу. Также употребление насыщенных животных жиров ведет к увеличению жировых отложений в области живота и разных других частей тела. В результате накапливается избыточный вес, который способствует развитию сахарного диабета, повышению артериального давления, возникновению депрессивного состояния. Регулярное употребление избыточного количества жира со временем приводит к нарушению всего гормонального баланса человека. Нередко животный жир используется для жарки. При этом образуется значительное количество канцерогенных веществ. Это еще одна проблема, плюс ко всем перечисленным выше. Запрет на употребление крови и жира животных дал сам Бог. И оно касается каждого человека. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Друзья, Господь заботится о здоровье каждого. Его рекомендациям можно доверять. Они приносят благословение. Берегите себя и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными. Прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически, мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных

следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр,

0: другим, и мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей, ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне, фактически. Заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходит в музей в Гленроузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Гленроузе, Техасе? А где город Гленроуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Гленроуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате в Техасе по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Гленроуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сароподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. вы сможете посмотреть сейчас на настоящее.

0: стоящие раскопки.
1: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
0: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
1: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
0: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Гленроузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
1: Верно.
0: В том же году ты приехал в Гленроуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
1: Это было одним из условий для ее присвоения.
0: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
1: Ты хорошо подготовилась.
0: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищаясь, и что же они нашли?
1: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
0: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружить над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
1: В полуметре от него в первом случае.
0: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Гленроузе, у тебя волосы еще были черные.
1: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Гленроуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
0: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
1: Да, прямо здесь это видно.
0: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Гленроузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
1: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
0: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
1: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
0: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
1: Ну что ж, даже директор доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
0: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
1: Ты заметила это?
0: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
1: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
0: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
1: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
0: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
1: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
0: Да, а вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
1: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
0: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
1: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше на этом же пути динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям, которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже. Поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги, и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
0: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
1: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
0: Потому что это противозаконно.
1: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
0: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
1: О, да, определенно, конечно.
0: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
1: Мы нашли большого акроконтозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акроконтозавр назначает «большая ящерица с хребтом». Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
0: А сколько костей ты нашел?
1: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
0: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов среди них.
1: Фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали.

0: Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да, и под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
0: И очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его и исследовать, и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
0: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследований сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Гленроуз.
0: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
0: Только из-за соображений безопасности.

0: Вы знаете, мы здесь говорим о симфонии любви, о симфонии Божьей любви. И я считаю, что мы просто обязаны поговорить о таких вопиющих нарушителей этой симфонии. Это, например, как изнасилование. Насилие и божественный идеал любви, они абсолютно несовместимы. Но что самое интересное, что в Библии есть такие примеры.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Знаете, я думаю, что не стоит воспринимать Библию как житие святых.
0: Да, что-то все там.
2: Библия — это вот лично меня, чем Библия привлекла в свое время, это тем, что она очень правдива, открыта. Она говорит,
0: и честно, главное, честно. Вот для меня
2: совершенно
0: было.
2: Верно. Да. То есть она не замалчивает какие-то такие вот вопросы сложные. Она открыта обо всем говорит.
3: Ну, здесь можно еще добавить то, что это не просто так эти истории попали в Священное Писание. Угу. Они имеют тоже какое-то предназначение, чтобы читатель мог бы увидеть здесь через это позицию Бога, увидеть, вообще, как Бог относится к этому. Поэтому нельзя умалчивать это.
0: И интересно вот вообще, ну это в конце поговорим, в второй части, вообще возможно прощение вот такому? Ведь это же ужас, да, изнасилование, что это такое? Ну давайте
2: я все-таки вернусь к вопросу, почему в Библии, да, эти истории есть. Дело в том, что если говорить о том, как Библия, Бог показывает, да, вот эту ситуацию изнасилования, там используется очень такая экспрессивная, негативная лексика. То есть, когда писатель пишет, описывает вот саму ситуацию насилия, он это рисует как что-то крайней степени негативное. То есть он у читателя или у слушателя пытается вызвать вот такое отвращение к этой ситуации. Поэтому позиция Божья по этому вопросу, она очень четко обозначено.
3: Кстати, если о позиции Бога по отношению к насилию, может быть, мы прочитаем?
0: Да, давайте.
3: Потому что сразу же вспоминаются из книги Второзакония, приходит на память, где в законах Бог обозначил, как он относится и как, что делать в случае насилия.
0: Второзаконие это где?
3: Второзаконие, глава 24. Нет, 22.
0: 22. 22. Глава 22 и текст...
3: Можно читать с 25-го.
0: С 25-го. Хорошо.
3: «Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею.
0: Да.
3: А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. И он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». И вот дальше есть еще другая ситуация. «Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Ну, вот здесь два вида насилия. В первом случае это девушка, которая обручена
0: с кем-то,
3: и она в перспективе должна стать женой какого-то мужчины. В этом случае насильник подвергается самому жесткому наказанию – смерти. А во втором случае это девушка необрученная, то есть нет перспективы выхода замуж. А значит,
4: ближайшая, по крайней мере.
3: А значит, этот насильник теперь и есть. перспективой, и он должен стать
0: да,
3: его мужем.
0: Да, причем не может уже никогда развестись.
2: Но, да, хотя здесь есть одна оговорка. Да. Если отец даст свое разрешение, не факт, что, угу. что отец будет согласен, потому
0: да
2: что...
0: Да, я тоже бы подумала.
2: Потому что мы же не знаем. А свою... если этот человек женат да. уже? Поэтому, да, с одной стороны, этот закон показывает, да, что ответственность насильника за свое действие, с одной стороны, а с другой стороны, это совсем не факт, что...
3: Да. Но в данном тексте мы видим, что это уже обязательство этого мужчины. Да. То есть он обязан заплатить отцу и эту девушку взять да, в жены. Это да, его обязательство.
4: Да. То есть этим законом Бог хочет помочь этой жертве. Дальше как-то
3: вот,
4: жизнь
3: кстати,
4: устраивать.
3: Говоря о втором случае, о девушке необрученной, это забота именно о жертве насилия. Mm, да. Потому что в случае, если просто побьют его камнями, а она останется вот теперь в таком
4: судьба
3: состоянии.
4: Сломанной, и дальнейшая семейная жизнь может быть...
2: Знаете, этот закон как раз-таки говорит о том, что прежде чем насильник совершал свое действие, он должен четко понимать последствия. Что если в других случаях, в стандартных случаях, скажем так, оставалась вот эта лазейка развода, да, возможности прекратить отношения, то здесь нет. И поэтому человек, мужчина, да, который вот знал этот закон, он будет думать, а ему да, это надо.
4: Было повещено, надо,
3: да. И, кстати, вот в этом законе четко выражена позиция Бога к насилию.
0: Да.
3: То есть вы слышите, смерть тому, кто это совершает.
2: Мне очень фраза здесь нравится. Нет. Смотрите, вот в первом случае, который Евгений читал, да, угу. это то же самое, что если кто восстал на ближнего своего и убил его.
0: Да,
2: насилие есть, сравнивается с убийством.
0: Смертью.
2: И я хочу вам сказать, что человек, который переживал насилие или попытку насилия, это люди, которые колоссальный стресс испытывают. Это люди, которые внутренне сломаны, вплоть до того, что ну, просто ломается судьба человека.
0: Знаете, я пример скажу. У меня есть одна знакомая женщина, но она уже взрослая, у нее семья, муж хороший, дети двое. В общем, все прекрасно. Но она мне рассказала, что в детстве ее отец изнасиловал. И, знаете, вот ей 45, и вот это чувствуется постоянно, что вот она не может от этого избавиться. И, то есть это очень тяжело. Вот я ее слушаю просто, я такой не пережила, слава Богу. А вот я ее слушаю, и как помочь вот таким людям? Давайте сегодня вот еще и об этом в конце поговорим.
3: Из практики пасторского консультирования мне приходилось слышать некоторые истории из жизни людей, которые пережили в детстве насилие. Mm. Жизнь этих людей, она сломана. У некоторых людей возникают отклонения даже сексуальной ориентации. Именно на почве того, что ребенок в детстве пережил насилие, комплекс неполноценности. То есть жизнь человека сломана.
0: Вот поэтому здесь написано «убил человека». То есть насилие убивает человека как личность.
3: Но
0: то есть он физически да, живет, но...
3: Да, да. Я хотел бы сказать, что Бог, который здесь констатирует о наказании угу. в других текстах Священного Писания, он обращается к нам как больным, угу. как убитым, понимаю, которых он да. может воскресить и возродить.
0: Так, давайте начнем с Дины, потому что меня вот это очень волнует. Там тоже то же самое происходит.
4: 34 глава.
0: Да, Бытие 34. Вот давайте коротко скажем, кто она была, Дина, и что там произошло.
3: Дина – это дочь Иакова, у которой были еще и братья.
4: Единственная дочь.
3: Она была единственная дочь. И как мы читаем, вот давайте прочтем все же 34 угу. главы, что с ней случилось да, с так. первого стиха. Угу. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Ивиянина, князь земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. Вот что пережила эта девушка.
0: Ну, конечно, ужасно, но зачем она туда пошла, вопрос вот у меня. Вышла посмотреть на дочерей.
3: Мне кажется, что...
4: Запрещенную территорию.
0: Может, да.
3: Одна из причин
0: да.
3: из причин в при которой возможно совершение насилия, это когда девушка оказывается в таком месте и в таком сообществе, в котором это вполне возможно. Ну, еще раз, вот из практики консультирования я слышал ситуации, о которых рассказывали и некоторые женщины, и мужчины, и я увидел некую закономерность. Вот мне кажется, что одно из мест, где совершается обычное насилие, это компании людей с алкоголем.
0: Да.
3: Ну, в наше время, в наши дни. Еще я слышал,
4: трезвого рассудка,
3: да? Еще я слышал истории о том, когда девушка или женщина оказалась в каком-то темном переулке или на какой-то пустынной улице, в каком-то месте, где нет людей. И третье, когда женщина или девушка остается наедине с каким-то человеком.
0: С мужчиной, сама, добровольно.
3: Ну, так или иначе, наедине остается.
0: Ну, тогда это глупость, извините.
4: Поздно вечером.
2: Знаете, вообще, тема насилия в Библии, она очень многогранна. И вот этот случай конкретно подчеркивает действительно то, что говорит Евгений, да, некая доля вины, доля ответственности за произошедшее у Дины есть.
0: Да.
2: Но в других случаях женщина может выступать исключительно в качестве жертвы, без какой-либо провокации. А вот эта история, она, да, она подчеркивает этот момент, что девушка сама или женщина может сама спровоцировать насилие. Это может быть спровоцировано из-за откровенной сексуальной одежды. Вот женщина, пытаясь привлечь мужское внимание, она может привлечь не только здоровое, но и очень нездоровое внимание. Поэтому
0: надо думать.
2: Нужно думать, как одеваться.
3: А вот сейчас, где быть? Вначале вы перечислили

0: Три героини библейских, которые пережили насилие. Это Дина, Версавия, значит, которая подверглась сексуальному домоганию царя Давида.
1: Да, попробую царю отказать.
0: И Фамарь, сестра Амнона, Амнон ее брат, который
2: родной,
0: родной брат по отцу,
2: ну, да,
1: сводный, по отцу, да.
0: По отцу, который ее изнасиловал. Мне кажется, вот в этих трех сюжетах видятся различные виды насилия.
1: Да,
0: это, в первом случае, да, когда девушка сама виновата, ну, пошла куда не положено, куда не нужно бы, и, ну, в какой-то степени она виновата. Мы говорим, что все же насильник, который применяет силу, берет на себя ответственность за это. Вот в случае
2: с Версавией жертва,
1: давайте, да, да.
0: А в случае с Версавией царь, увидев обнаженную женщину, которая в своем дворе моет свое тело,
1: моется, замужняя.
0: Замужняя. Он приказывает привести ее во дворец и для того, чтобы приспать с ней. Получается, что женщина под давлением власти готова пойти на все, чтобы сохранить жизнь, может быть, своей семьи.
1: Ну, я говорю, попробуй царю отказать.
0: Да. Yeah. То есть есть люди, которые, обладая властью, могут просто своим авторитетом, да, заставить человека. И этот человек не под силой рук мужских, да, это, да, сделает, а под прессингом, давлением, вот, авторитета.
1: Опять вообще, страха. Да, кто насилует, всегда сильнее.
3: Я хочу вернуться к вопросу о Дине.
2: О Дине?
3: Вот, да, посмотрите. Здесь используется ряд очень сильных таких глаголов.
1: Угу.
3: Увидел ее Сихем,
1: да,
3: взял ее,
1: да,
3: спал с нею, изнасиловал,
1: да,
3: ее.
1: Да.
3: То есть вот это подряд встречающиеся глаголы, угу, показывают саму динамику, вот,
2: развитие, этих,
3: да, развитие ситуации. Мы видим, что это было крайне дерзко сделано. Это сделано было очень грубо. Это было просто вот, ну, реальное насилие над личностью.
2: И заметьте, кто это сделал. Князь той земли.
3: Да, и когда братья дальше дают оценку этой ситуации, да, они говорят о том, что этот человек поступил с нашей дочерью как с блудницей. Вот. Дело в том, что в те времена сама женщина не могла распоряжаться своей сексуальностью. То есть до замужества она, ее сексуальность охранялась семьей. Mm-hmm. И поэтому, по большому счету, ну, братья реагируют таким вот образом, очень, ну, жестким, да, они потом тоже совершают, в свою очередь, ответное насилие.
0: Месть.
3: Месть, да. Но сама оценка общества того времени и Бога,
1: что произошло,
3: она очень понятна.
1: Да.
3: То есть так поступать нельзя. Когда происходит насилие, это то же самое, что, ну, с девушкой ведут себя как с проституткой.
1: Да. Ну, тоже они закончили свою жизнь, мы знаем, как случилось все. Хотя там, ну, я сейчас не хочу в это идти, потому что там он вообще-то в нее влюбляется. И прилепилась душа, да, его к Дине, дочери Якова, и полюбил он девицу, которой... И говорил,
3: знаете, это, кстати, не факт, что это вот та самая настоящая нормальная любовь, симфония,
1: да,
3: любви, о чем мы говорим. Вот. Достаточно часто вот отношения между мужчиной и женщиной, они могут выглядеть не как любовь, угу, хотя внешне это может так, угу, выглядеть. Это симбиоз двух нездоровых людей, двух, угу, нездоровых личностей. Но это не любовь, это, ну, нечто, нет, уродливое, да, это извращенная форма любви. Когда,
1: сначала хочу изнасиловать, да, а потом вдруг люблю.
0: Ну, видите, эта любовь в кавычках, она начинается,
1: да,
0: с насилия именно сексуального, и, возможно, прилепилась его душа именно в контексте сексуального
1: да,
0: тяготения к этой, да, девушке.
2: Да, как говорится, один раз попробовал, потом еще захотелось. Да.
1: Так, хорошо, вот давайте еще к Версавии. Там ведь тоже все не закончилось изнасилованием, да? Потом
2: Версавия
1: Давид,
2: это...
1: да, Давид заплатил за это сполна.
0: Это вторая книга царств?
1: Да, вторая книга царств, 11 глава. В общем, там вот что происходит дальше? То есть потом...
3: Здесь, знаете, такая ирония вообще в тексте звучит. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ними, всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался

0: оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел. Вот здесь, знаете, такая ирония звучит. То есть в то время, когда его армия воюет.
1: Я просто находил с ними всегда.
2: Да, а он гуляет.
1: За своим войском.
0: Он просто проспал. Занимается не пойми чем вообще. Он занимается вот таким, вот такой праздностью.
1: Расслабился.
0: Поэтому, когда мужчина перестает работать, когда он перестает делать дело своей жизни, происходит вот, да, искажение, вот, в том числе и насилие.
3: Вот, кстати, мы, возвращаясь немного к теме мужчин, сексуальности мужчин, здесь довольно-таки четко сказано, что он увидел.
2: И это
3: возможно, у него возникли какие-то фантазии и, конечно, страстное желание.
2: Да, и все окончилось очень печально. То есть там она забеременела, да, и ребенок умирает.
1: Умирает, да.
2: То есть Давид просит прощения у Бога.
0: Это как раз показывает отношение Бога к этой ситуации.
2: Бог его простил.
0: Против насилия.
2: Да. Вот категорически против насилия.
3: Читая эту историю, вы знаете, может создаться впечатление, что здесь как бы нет насилия. Привели ее, она пришла.
2: Что такого? Красивенькая,
3: здесь не написано, по крайней мере, да, нету вот этих слов о применяемой силе для того, чтобы овладеть ею. Но
1: здесь больше похоже на согласие.
3: Здесь властное такое повеление. И, как вы сказали, что ты сделаешь против царя?
2: Да.
3: А если попробуешь что-то сказать, может быть, не только ты пострадаешь, но вся твоя семья. Поэтому есть такая категория женщин, подвергшихся насилию, именно, так сказать, под вот этим давлением, добровольно пошедшие на статус жертвы ради благополучия семьи своей или кого-то других людей.
0: Но, знаете, смотрите, ведь она же не знала, почему ее привели к царю. Она не знала, почему ее. Все происходит очень быстро. Текст рисует нам тоже достаточно быструю динамику.
2: Понятно, но если
0: Давид
2: меня...
0: послал слух взять ее, она пришла к нему, и он спал с ней. Все.
2: Ну, понятно, если меня замужняя, вот представляете, да, я женщина, меня замужняя, у меня все хорошо, и меня ведут к царю. Ну и чего? И вдруг мне предлагают, ну давай.
3: Тем более эта ситуация происходила под вечер.
0: Да.
3: Нездоровое приглашение царя для женщины, у которой муж на войне находится, она одна, и царь ее вечером, ближе к ночи, зовет к себе во дворец. Мне кажется, тут уже можно понять, какие же у него мотивы, что он хочет от этой женщины.
2: Да. В общем, заплатил он, конечно, очень высокую цену, а смерть собственного ребенка, это, конечно...
3: Вот, кстати, если говорить о насильниках, которые в Библии встречаются, можно увидеть их кончину как наказание Божие.
2: Да.
3: Смерть, погибель, пусть не сейчас, пусть спустя какое-то время. Но вот в отношении Давида он перенес больше, чем просто...
2: Да всю жизнь потом мучился.
3: ...свою гибель.
2: Да.
3: В его жизни было много неприятностей, и после этого еще больше.
2: Да.
3: Ну, одно дело гибель, смерть ребенка, а другое – восстание его же детей против него самого. Да.
0: Восстание – это одно, но второе, мы знаем, смерть, что следующая история о насилии – это история изнасилования внутри его дома, когда брат насилует, это сын насилует его дочь.
2: Это Фомарь.
0: Фомарь, да. Угу. И мы видим, что Давид здесь молчит. Ну, вот в этой ситуации, да, он как бы не дает оценку. Почему? Да потому что у него самого рыться в пушку, что называется.
2: Да.
0: Вот. Поэтому он, вот совершив вот это преступление, он запускает череду страшных последствий, прежде всего, внутри своей семьи.
3: Кстати, вот есть такое выражение, как насилие в семье.
2: Да.
3: И вот это типичный пример, когда брат насилует сестру. Всякий раз, слыша подобные истории, у меня всегда возникает вопрос. А неужели члены семьи, которые живут вместе,
2: вообще,
3: они даже не подозревали, что есть какая-то тяга, что есть какие-то проявления, и молчат, не предпринимают никаких действий?
2: Вот, например, знаете, я сколько раз слышала, что отец насилует дочь, а мать
3: делает как будто вид, бы этого как не замечает будто этого и не видит. Замечает.
2: Я вообще, вот я мать, я не представляю себе такого. Как можно молчать, когда вот с твоим ребенком вот такое делают?
0: Это происходит в том случае, когда отец тиран и манипулятор.
2: И она боится, да? И...
0: Да, когда отец, мужчина, держит в страхе всю семью. У меня был случай, когда ко мне подошла молодая девушка лет 20, и она рассказала, ну, разговор начался с того, что она говорит, у меня раздвоение личности. Мы стали общаться дальше, то есть я попытался выяснить, в чем суть раздвоения личности, говорю, а в чем проблема. Она говорит, ну, я и люблю, и ненавижу мужчин одновременно. То есть как это выглядит? Ну вот, говорит, с одной стороны, у меня есть желание встречаться с парнем, да, со своим, вообще есть желание выйти замуж. Но как только он называет меня определенным словом, говорит, у меня, говорит, как просто вот что-то внутри срабатывает, я как одержимая становлюсь.
2: И ее насилу,
0: во мне очень сильная агрессия внутренняя рождается по отношению вот к моему парню, который в принципе ни в чем не виноват.
3: Это психика сломана.
2: Ее отец насиловал,
0: ее отец насиловал с 8-летнего до 18-летнего возраста.
2: Ужас.
0: 10 лет девочка переживала насилие.
2: Ужас.
0: И была мать. И этот, извиняюсь, подонок, он насиловал свою дочь, объясняя ей, что он ее развивает.
1: Готовит.
0: Понимаете?
1: Взрослой
0: да,
1: жизни.
0: Он ее готовит к взрослой жизни. Мать при этом молчит. И происходит это потому, что отец тиран.
1: В страхе держал, наверное.
0: Вот в конечном итоге мы имеем абсолютно сломанную личность, которая...
2: Вот скажите мне, кто виноват вот изнасилования? Кто виноват? Вот можно ответить вообще на этот вопрос?
3: Сейчас, секунду, я хотел еще, знаете, что сказать по поводу ситуации, когда женщина, девушка остается наедине с мужчиной. В семье это понятно, это может быть объяснимо, люди живут
2: вместе,
3: здесь,
2: да.
3: И это может быть. Да. Но в тех случаях, когда это зависит от самой девушки, оставаться или не оставаться наедине, я, по крайней мере, держусь принципиально. Мужчина и женщина не должны быть наедине, даже если речь идет о добропорядочных каких-то отношениях. Вот как к пастору приходит женщина и говорит, я хотела бы с вами побеседовать. Хорошо, давайте побеседуем. Мы заходим в какой-то там кабинет, и она пытается закрывать двери. Я говорю, нет, я открываю двери. Я говорю, мы будем беседовать, но при открытых дверях.
2: Да, правильно.
3: Она тем самым хочет показать, что это очень конфиденциально, я только с вами хочу говорить. Но я даю понять, что если мы говорим без моей супруги, моя супруга не присутствует в этот момент, то тогда дверь должна быть открыта. Никаких закрытостей, никаким образом наедине. Для меня это принцип. И я думаю, что девушки, женщины должны этим же руководствоваться. Это будет где-то профилактика.
0: Вопрос, кто виноват, очень серьезный.
2: Да.
0: С одной стороны, виноват насильник, потому что в конечном итоге он принимает такое решение изнасиловать. Но с другой стороны, как показывает нам история Амнона, да, то есть сына Давида, мы видим, что ведь и родители могут подать дурной пример.
2: Да.
0: Дело в том, что насильники, как правило, вот исследования говорят о том, что насильники часто это люди, которые в свое время пережили или сильное унижение, или тоже насилие. Поэтому здесь возложить вину исключительно на этого человека нельзя. Это целый комплекс, целая сеть. Но мы еще не сказали о том, что есть... То есть мы почему-то вот здесь говорим только о том, что женщина может быть жертвой насилия.
2: Да, может
0: Но ведь
2: быть.
0: Это не так.
2: Может быть, и мальчики.
0: Ведь и мальчики, и мужчины могут быть жертвой насилия. И сегодня эти случаи учащаются, когда мужчину насилуют женщины.
2: Знаете, я ненавижу грех, потому что он причиной вот этого. Бог никогда так не придумал, чтобы вот такое вот происходило. А у нас здесь все перевернулось, и я когда вот такое вижу, и я понимаю свою беспомощность, ну что я могу сделать? Тюрьму я не могу посадить, убить я его не могу, я его должна любить, правильно, как христианка. А вот у меня вот такая ненависть железная просто возникает. Как же я ненавижу этот грех? Вот что же он делает с нами?
1: Поэтому можно сделать вывод, что, говоря о симфонии любви, мы это относим к Богу. Но виноват ли Бог в насилии?
2: Конечно,
1: кто стоит за насилием?
2: Да, конечно, он не виноват.
1: Стоит враг двух человек.
0: Да. Человек, который
2: а вот смотрите,
0: который решается на

0: сексуальное насилие, он лишает себя возможности испытать даже сексуальное наслаждение во всей полноте. Потому что мужчина, который насилует женщину более слабую, или наоборот, женщина, которая насилует мужчину, она может испытать максимум сексуальную разрядку, но не удовлетворение этими отношениями. Понимаете? Это нужно понимать.
1: Может быть, немного сложно, может быть, немного сложно судить о том, чем движимы те, кто совершают насилие. Но если судить по киноиндустрии, то есть то, что сегодня проецируют в кино, то чаще всего говорится о том, что тот, кто совершает насилие, он сам пережил в своей жизни или имеет комплекс неполноценности, который он пытается таким образом изгладить.
2: Хорошо, давайте вот сейчас ответим на очень ключевой вопрос. Есть прощение вот таким людям? Есть прощение жертвам? Это понятно, да?
3: Конечно, то есть. Есть.
2: И есть возможность у жертвы вернуться к нормальной жизни? Есть? Я думаю, что абсолютно есть возможность... Но вот как вот стереть то, что...
0: Это не
2: там...
0: просто. Да. Это не просто, но возможно. Знаете, что касается жертвы, Бог всегда на стороне жертвы.
2: Поможет Бог, абсолютно.
0: Поможет. Поможет. И здесь еще, конечно, важна роль человека, который будет находиться рядом. Угу. Если женщина, пережившая насилие или попытку изнасилования, она выберет себе спутника жизни, который будет ее любить, шансы на исцеление... резко повышается. Да.
1: И еще что касается того, кто совершает насилие.
2: Да, вот с ним что?
1: Священное Писание, конечно же, говорит, что такие люди Царство Божие не наследуют. Но только до того момента, пока этот человек не покается, пока он не попытается осознать и изменить свой образ жизни, поведение и отношения.
2: Есть надежда, слава Богу.
3: Покаяние – это великая сила.
2: А у Бога достаточно милости и любви. Для меня это вот очень важно.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы говорим о том, как разрешать семейные конфликты. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я думаю, что в семье конфликты переживаются тяжелее всего, потому что, во-первых, семья – это близкие тебе люди, ну, например, вот твой супруг – это самый близкий, один из самых близких людей, которого ты сам выбрал вот, для совместной жизни. И очень тяжело, когда возникает конфликт с близким человеком. И, во-вторых, из семьи ты никуда не денешься. Это твой дом, где ты живешь. Если конфликт на работе с кем-то из дальних родственников, ты ушел и ты забыл. Может быть, ты с кем-то из родственников по несколько месяцев не общаешься. Здесь все время на глазах, все время на виду. Затянувшиеся конфликты портят жизнь. Вот что важно помнить, прежде всего, когда возникают конфликты в семье?
1: Ну, действительно, я согласна, Юля, с вами, что конфликт – это достаточно болезненная ситуация, особенно от наших близких, потому что близкие, кроме того, что мы находимся с ними бок о бок, они также знают и наши самые уязвимые места. Именно в конфликте они трогают, скажем, тормошат эти застарелые раны и знают, куда больнее всего ударить. Это зачастую очень травмирует, когда вроде бы близкие люди, но при этом они не могут построить глубоких отношений, причиняют боль. И что делать, когда происходит конфликт, что такое конфликт, вот об этом мы, конечно, сегодня и будем говорить. И прежде всего, нужно для того, чтобы нам разобраться, нужно понять, что же такое конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. Если вот представить членов семьи, к примеру, маму и сына в виде стаканов с водой, то вода в них будет именно личные интересы каждого человека. И вот каждый свои интересы, они, по сути, пытаются сделать главными. И вот эмоциональный конфликт нарастает, когда у каждого интереса они уже, можно сказать, идут через вверх в этих стаканах, и каждый пытается поставить свой стакан во главе интереса всей семьи, во главе конфликта. То есть, если, к примеру, выбирает мама, соглашается с тем, что стакан сына более важен, стакан ребенка, то, как правило, эти дети вырастают такими, можно сказать, требовательными, эмоциональными и не готовыми слышать окружающих. Если мама ставит свой стакан во главе, когда происходит конфликт, происходит такая ситуация, когда родитель авторитарен, и ребенок, по сути, привыкает к тому, что воля его подавляется. В подростковом возрасте возникает либо

0: либо какие-то противостояния, которые могут далеко достаточно зайти в виде даже каких-то зависимостей, ухода из дома и так далее, либо возникает ситуация, когда ребенок подавленный, он замыкается где-то в себе, он понимает, что его интересы не достаточно учтены в этой семье, и он старается как-то либо уйти, замкнуться эмоционально, либо найти каких-то людей, которые действительно его услышат и поймут, и хорошо к этому попадает в ту среду, которая действительно готова ему помочь. А зачастую он сталкивается с теми людьми, которые внешне проявляют какую-то заботу, но при этом их какие-то личные интересы преследуют и так далее. Поэтому очень важно научиться нам строить отношения в семье. Хорошо, когда эти два стакана находятся все-таки на значимом месте, на первом месте, находится какое-то понимание и, скажем, баланс между отношениями.
1: То есть они равноценны, как бы на одной ступени, на одной полочке.
0: Да, то есть надо учитывать интересы и каждого участника конфликта, скажем так.
1: А вот как это на практике делать? Ведь бывает, чаще всего именно бывает так, что конфликт это подогревание эмоций, эмоции уже зашкаливают, мы, может быть, умом-то потом понимаем, что ты делаешь-то, но уже эмоции идут впереди разума, и в итоге все накричали друг на друга, потом все друг на друга обиделись. И вот кажется, что был бы какой-то вот человек со стороны, который бы вам сказал: так, ребята, все, стоп, хотя бы просто сейчас замолчите, перестаньте друг на друга кричать. Но вот именно кто должен быть в ссоре вот таким человеком, кто ее остановит? С чего должно все начинаться?
0: Начинаться...
1: Или тот, кто умнее, как говорится?
0: Я думаю, начинать нужно с того, чтобы понять, попытаться понять другого человека, потому что зачастую, в общем-то, нет сложной проблемы, которую нужно решить, но вопрос в понимании. К примеру, если мы откроем сейчас дверь, и вот будет где-то градуса 24 в комнате, в которой мы с вами общаемся, и... Я скажу, что здесь жарко, но при этом вы, Юля, можете испытывать ощущение того, что действительно холодно. И кто из нас будет прав? По сути, правы и вы, права и я. И сказать, что вот кто-то из нас действительно вот на 100% имеет правоту в этом вопросе, сложно. Но при этом даже на базе вот таких элементарных вещей зачастую возникают конфликты. И очень важно понять именно с точки зрения другого человека, что же он испытывает, что он происходит в его душе, почему он испытывает какие-то негативные эмоции, почему он так эмоционально реагирует, от чего случился конфликт. И, например, мне еще помогает понять позицию другого человека. Такой пример: если мы, к примеру, возьмем очки с толстыми оправами, у человека, который хорошо в них видит, ему комфортно, и он может читать, и оденем, допустим, опять же вам, Юля, к примеру, вы одели эти очки, я попрошу вас почитать хорошую книгу. Получится у вас ее прочесть?
1: Но если это не подходит мне очки...
0: Скорее всего, не получится. Но при этом, если я начну стыдить и говорить: да как тебе не стыдно, я столько денег потратила на то, чтобы купить эти очки, я их так долго искала, какая прекрасная оправа и так далее. То есть при этом улучшится качество чтения?
1: Нет.
0: Нет. Если я начну аргументировать и говорить о том, что книга хорошего автора, хороший шрифт, шрифт достаточно удобный, почему не получается прочитать, вряд ли тоже получится прочесть эту книгу. А почему? Потому что человек, он в тех условиях, в которых он находится, он не может, и эти очки ему не подходят, ему комфортнее читать без очков. Очень часто вот мы именно со своей позиции считаем, что да, человеку будет комфортно в таких условиях, и он обязан понять, именно увидеть ситуацию именно так, как я считаю нужным. Но человеку нужно... Скажем так, его мнение сформировалось под действием других, скажем так, обстоятельств, каких-то семейных ценностей и так далее. Человек видит иначе проблему, и нам нужно научиться именно понимать человека, что с ним происходит, почему он мыслит именно так. И это является одним из ключей, которых помогает человеку именно найти понимание в конфликте.
1: Да, интересно. Я вот тоже за собой недавно заметила, когда мне мой ребенок говорит: вот нам стихотворение задали, а оно сложное, и мне его сложно выучить. Я ему говорю: ничего не сложно, ты один раз всего прочитал, давай читай 5 раз, через 15 минут еще раз повторишь, а потом еще раз. Следующая ситуация: мама, я вот это, мне это сложно, я ничего не сложно. И сама тут же себя ловлю и говорю себе: прекращай, все, как бы, что это такое, ничего не сложно? Это, может быть, мне не сложно, а ему сложно, но как бы я обесцениваю, получается, вот его как бы ощущение, его чувства. И вот действительно очень важно понять, суметь встать на позицию другого человека. Но ведь это на самом деле сложно, я думаю, потому что раз конфликт произошел,

значит, уже эмоции были на пределе. А обычно, после того, как конфликт затихает, мы потом чаще всего думаем о том, какой я несчастный, как меня обидели.

0: И нужно работать над этой культурой построения добрых отношений внутри семьи, когда я забочусь не о том, чтобы мне здесь было хорошо, забочусь о том, чтобы хорошо было каждому из нас, и понимать, что семья – это все-таки это общность нескольких людей, которые разные, но при этом мы должны сделать так, чтобы каждому члену семьи было здесь комфортно. И когда мы начинаем думать именно не в «я», ракурсе, а в ракурсе мы, тогда гораздо легче. Каждый человек должен понимать, что он ответственен за семью, за те отношения, которые там складываются. И кроме того, что он ответственен, еще важно понимать, что каждый человек привносит вклад какой-то в эмоциональный банк семьи. И чем больше каждый проявляет каких-то, скажем так, действий в отношении того, сознательно выстраивая положительный эмоциональный климат в семье, тем выше вероятность того, что семья будет счастлива, и в эту семью будут стремиться все члены для того, чтобы получать эмоциональную подпитку и просто удовольствие от общения друг с другом.
1: Получается, что вот нужно жить по принципу в первую очередь понять и только потом быть понятым.
0: Да.
1: Да, это, конечно, непросто. Вот мне интересно, есть такие конфликты между взрослыми и детьми. Кто должен первый мириться идти? Взрослый или ребенок? Иногда взрослые ожидают от детей, что первым подойдет мириться ребенок, потому что по иерархии я же взрослый выше, поэтому я ожидаю уважительного отношения к себе.
0: Ну, я думаю, универсальной формулы нет. Нужно смотреть по конкретной ситуации, кто был инициатором конфликта, кто как себя повел. И взрослый, конечно, как более зрелая личность, он должен показывать пример правильного отношения в конфликте, правильного поведения, правильной реакции на конфликт, стремление решить проблему, а не стараться как-то уйти от нее, замалчивать и так далее. Но при этом, когда происходит конфликт между взрослым и ребенком, важно понять, что ребенок не будет готов слышать все наши даже очень веские, правильные аргументы до тех пор, пока он не поймет, что мы его готовы услышать, готовы понять именно те чувства, которые он испытывает. Можно привести массу аргументов и сказать, что ты не прав, объяснить почему, рассказать о том, как было в нашем детстве, что с ним произойдет, если он будет так действовать, рассказать много ужасных историй. И вот уже внутренне быть готовым к тому, что ребенок скажет: да, папа или мама, я осознал это, но при этом ребенок спокойно и цинично может заявить: и что? Развернуться и хлопнуть дверью и так далее. И что происходит? Ну, по сути, с нами мы понимаем, что мы как родители вроде бы сделали все правильно, сказали все, что необходимо, но ребенок отвернулся и ушел. Что происходит внутри ребенка? Ребенку не важно, что мы говорим, до тех пор, пока он не поймет, что мы, для нас важно, что он чувствует. И когда ребенок понимает, что мы стоим на его стороне, что мы готовы его услышать, что мы готовы понять его, тогда ребенок готов делиться с нами, рассказывать о том, что у него происходит. И когда у нас происходит общение именно дружеское, когда мы говорим от сердца к сердцу, когда у нас понимание, происходит эмпатия, то тогда ребенку гораздо легче услышать все наши аргументы. И тогда вот те аргументы, которые мы говорили, они будут действительно значимы, услышаны, и они принесут добрые плоды.
1: То есть получается, вот наши бесконечные нотации, вот это вот, вот что это такое, да, как часто родители говорят, не приносят плода. Родители говорят: я ему сколько раз, как об стенку горох. А на самом деле, если этот метод не работает, значит, нужно как-то по-другому действовать. Но мы годами совершаем одни и те же безрезультатные действия, а надеемся на результат. Результата нет.
0: Да, действительно так. И хочется опять вернуться к понятию эмоционального банковского счета, о котором мы говорили в прошлых программах. Эмоциональный банковский счет – это тот лимит доверия, который наработан нами в процессе жизни. И каждый день нужно вкладывать что-то именно в этот банк доверия, который находится у каждого человека внутри, именно своим добрым расположением, построением отношений, каким-то интересом таким искренним, что происходит с человеком. И когда мы постоянно вкладываем в этот эмоциональный банковский счет, мы понимаем, что когда приходит время конфликта и сложности, то у нас, если есть там какой-то определенный баланс, то он уменьшится, но при этом доверительные отношения останутся, и ребенок будет готов слышать, или супруг. Если мы постоянно живем, скажем так, что опустошаем этот банковский счет, происходит минус, и когда мы приходит конфликт, то, по сути, человек нас уже не готов слышать, потому что ему неоткуда взять вот этот, скажем так, этот баланс, по сути, пуст, и ребенок, он не готов нас услышать. Да, поэтому очень важно каждый день нарабатывать этот эмоциональный баланс, пополнять его.

0: да, достаточно хорошие отношения, и тогда наши аргументы услышим и нашим ребенком.
1: Угу, понятно. А что делать, если вот после семейных неурядиц все-таки остается обида, не проходит злость, досада, вот долгое время не проходит?
0: Если такое происходит, я думаю, в первую очередь нужно работать над собой, понять, что мною движет, какие проблемы, что меня заставляет именно обижаться. И, как правило, нужно понять первопричину нашей обиды и стараться, конечно, в Библии написано, что да не зайдет солнце во гневе вашем. И даже если нам не хочется мириться, для нас это должен быть принцип, по которому мы живем. Стараться во что бы то ни стало беречь отношения, потому что то, что происходит в нашей семье, те эмоции, которые там бушуют, либо текут, как полноводная спокойная река, не оказывают прямое влияние на наши отношения. Нужно просто стараться выстроить сознательно эти добрые отношения, понять другого человека, постараться разобраться в себе, что мною движет. Может быть, какие-то даже травмы детства могут влиять на наши вот какие-то странные реакции, которые для кого-то, допустим, скажем, какой-то запах, он спокойно, человек на это реагирует, к примеру, а на какой-то, а кто-то, может быть, допустим, просто терпеть не может этот запах. И когда, допустим, люди вникают и понимают, что какие-то, может быть, эмоции с детства связаны с тем же запахом кофе, например, какие-то конфликты происходили в семье, к примеру, в период, когда родители вечером пили кофе, постоянно ругались. Вот, может быть, какие-то мелочи, но заставляют нас нервничать, и нужно просто разобраться в себе, понять, что происходит, и искать первопричину, почему меня именно раздражает этот фактор, который, может быть, на самом деле не настолько и значим.
1: Ну, интересно, да, бывает так, что человек почему-то раздражается, выплескивает свой гнев вот, ну, на близкого, а на самом деле не этот близкий является основной причиной. Возможно, он просто как-то ведет себя, ну, для нас необычно, так, как мы не привыкли, например. Или он действительно затрагивает какие-то воспоминания, или под горячую руку попадается. Важно ведь уметь анализировать.
0: Значит. Уметь анализировать и находить время для того, чтобы разобраться в себе, побыть наедине с собой. Большую роль также играет в построении отношений именно возможность найти родителям, побыть наедине друг с другом. Как правило, вот эмоциональный банковский счет, он пополняется именно в те моменты, когда папа с мамой находит возможность выделить, допустим, 2-3 часа в неделю, пойти и пообщаться, поговорить без детей друг с другом, услышать, поговорить о проблемах, просто, может быть, вместе посмеяться, погулять и так далее. Но это очень хорошо складывается, сказывается на климате в семье. Хорошо, когда в семье есть традиции. Традиции – это, по сути, такая стабильность в семье, которая дает ощущение значимости, ощущение покоя. Когда родитель может выделить время, допустим, один раз в неделю, пойти со своим ребенком погулять. Ребенок знает, что у него выделено это время, и ребенок должен говорить именно о том, что он хочет задавать тему. И ребенок чувствует, что он услышан, что он понят. И очень важно, чтобы каждый ребенок, каждый член семьи ощущал значимость свою и знал, что он принят в семье и любим.
1: Светлана, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо за советы. Благодарю.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы провели это время с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». До свидания.

0: всем своим сердцем, всей своей жизнью.
1: Здравствуйте. Кая Джонс спросила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Кая Джонс. Спасибо, что пришла.
2: Спасибо, что пригласила.
1: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь? Я услышала Уитни Хьюстон в 90-х.

0: 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала: «Вот это да!» Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала: «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос, и он дал. То есть твое пение — это дар от Бога? Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из 1000 девушек. Да, мы знали, что это будет серьезное испытание, потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек. Вот это да! Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен. Не может быть. Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала: ничего себе! Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls. О чем ты подумала, когда поняла, что прошла? Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала. Да. Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией. Да. Очевидно, что вами управляли. Очень. Как? От того, что ты ешь, до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни. Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да? Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии. И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо. Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю, как член Pussycat Dolls. Вот это да. Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве. Вот это да. Когда она сказала это, я подумала: надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию. Сколько тебе было лет, когда все это происходило? Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года. Был ли момент, когда ты поняла: я больше не могу заниматься этим, с меня хватит? Мы выступали на Divas Live. Именно тогда я забеременела. Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой. Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого? Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь. Я думала: я толстая? Я плохо выгляжу? В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала: «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило. Эта маленькая девочка считает меня красивой, хотя и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям, не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно с убийством в собственном теле. Мой парень сказал мне, когда я начала говорить о том, что хочу петь для Бога, трудиться ради Бога, он сказал: «Посмотрим, что твои христиане скажут, когда узнают о том, что ты сделала». И я подумала: «Ты прав. Я расскажу им об этом». Потому что мне нечего скрывать. Бог обновил меня через Иисуса Христа. Аминь. Я знаю, что у молодых девушек сегодня есть ложное понимание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история. Да, это так. Мы отдаем это Ему и говорим: «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать: «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их, в то время как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц «Пусики Доллс» и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить. Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель. Мы не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас. Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Пусики Доллс, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно Кая впервые исполнила эту песню у нас в студии. Смотрите сами.

0: Лафуна – одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуна было 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуна. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее, и мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуна училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуна. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
2: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной девочкой.
1: Мы благодарим Бога за нее. Лафуна – одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
2: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
1: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему. Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого. В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание, я снова начала ощущать себя особенной, и все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него.
2: Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей и взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится. Меня заставляли принимать наркотики, чтобы было легче контролировать. Они постоянно накачивали меня кокаином, и я с радостью принимала его, потому что это притупляло боль. Но вскоре они начали давать мне героин против моей воли. Меня использовали несколько раз в неделю, но никто об этом не знал. Я старалась не показывать вида. Брак родителей распался, и они были заняты воспитанием 4 младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте — профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?» Вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех — друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум: либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила: «Прости», вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе. Я перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет В 2016 году я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном, старшиной АВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена, я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа. Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала: «Я больше не считаю, что Бог — злой персонаж на небе». Я поняла, что Бог плакал со мной, когда происходили эти ужасные вещи. Это напомнило мне одно место из Библии. Там сказано: «Иисус заплакал». Это произошло, когда в Вифании умер один из его близких друзей, Лазарь. Мария и Марфа, его сестры и последовательницы Христа, скорбели о потере брата. Писание говорит, что Иисус был встревожен и опечален. Он спросил: «Где вы положили его?» Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог, Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть Тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал: «Уберите камень». Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через 3 дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной».